0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Все мы с вами не понаслышке знаем сайт AliExpress. Этот интернет-магазин находится под управлением китайской публичной компании Alibaba Group. Ее основателем и президентом является небезызвестный Джек Ма. Стало известно, что Джек ушел с поста главы компании, но это не мешает нам с вами узнать, о чем важном говорит миллиардер. Сегодня предлагаем вашему вниманию вдохновляющие мысли и слова этого человека. «Не переживайте», — успокаивает Джек Ма. «Любые ошибки — это доход, это замечательное поступление для вас. Поэтому вот что предприниматель говорит себе и всем молодым людям. До 20 лет будьте хорошими учениками. Изучайте опыт на пути к тому, чтобы стать предпринимателем. До 30 лет следуйте за кем-то. Начните работать в маленькой компании. Обычно в большой компании хорошо учиться последовательному процессу. Вы являетесь частью большой машины. Но когда вы в маленькой компании, вы обучаетесь страсти, вы обучаетесь мечтам. Вы можете научиться тому, как делать множество вещей одновременно». Поэтому, когда вы будете в возрасте до 30 лет, говорит Джек, важно не то, в какой компании вы работаете, а то, за каким руководителем вы следуете. Это очень важно. Хороший начальник будет учить разным вещам. А между 30 и 40 годами вы должны ясно подумать о том, готовы ли вы работать на себя, если вы действительно хотите быть предпринимателем. Когда вы будете находиться в возрасте между 40 и 50 годами, вы должны делать все те вещи, которые хорошо умеете делать. Не пытайтесь работать в новой области, ведь это слишком поздно, советует предприниматель. Возможно, вы добьетесь успеха, но ставка слишком велика. Поэтому в возрасте между 40 и 50 годами думайте о том, как сконцентрироваться на вещах, в которых разбираетесь. Когда ваш возраст от 50 до 60 лет, работайте для молодых людей, потому что молодые люди могут больше и лучше, чем вы. Поэтому полагайтесь на них, инвестируйте в них, будьте уверены, что у них все хорошо. После того, когда вам настанет 60 лет, проведите это время для себя, на пляже, под солнцем, ведь обычно слишком поздно что-то менять. Вот такие советы дает Джек Ма для людей всех возрастов. Вам 25? Совершайте ошибки, не переживайте. Падайте и поднимайтесь. Делайте это снова. Наслаждайтесь этим. Наслаждайтесь шоу. На вопрос о том, доводилось ли Джеку Ма плакать когда-нибудь, он отвечает с юмором, что обычно он делает так, чтобы люди плакали. Он сожалеет о многих вещах. Джек сожалеет о том, что общается с медиа, с публикой. Потому что если бы этого не происходило, у него было бы больше частной жизни, говорит миллиардер. Он жалеет о том, что слишком много работает и проводит мало времени с семьей. А также он признается, что если у него была бы другая жизнь, он бы не делал то, что делает сейчас. «Моя жена недавно сказала, ты в отношениях не со мной, ты в отношениях со своей компанией Alibaba. Но знаете, жизнь очень коротка. Вся наша жизнь — это опыт. У людей могут быть разные мнения. Они могут говорить, что ты богат, успешен, но ведь это может быть не так. И наоборот, кто-то может говорить, у этого парня недостаточно денег, он ужасный человек. Поэтому каждый выбирает свою жизнь. Я плачу. У нас есть много проблем, о которых даже не могут подумать люди. На самом деле сложно управлять компанией, когда в ней работает 31 тысяча молодых людей. Сложно управлять компанией, где работает 500 миллионов человек. И если 1% в этой компании будет состоять из плохих парней, тогда у вас будет 5 миллионов плохих парней в команде. Это сложно. Но слишком поздно о чем-то сожалеть. Забудьте об этом. Подумайте о том, что у вас есть следующие 10-20 лет, чтобы действовать. Наслаждайтесь шоу, наслаждайтесь происходящим. Джек Ма считает, что мир меняется очень быстро. Большинство людей не понимают, что такое информационные технологии, что такое интернет. «Мы очень быстро переходим к технологиям данных», — говорит миллиардер. IT-технологии и технологии передачи данных – это не разница в технологии. Это разница в том, как люди думают, как человечество взаимодействует с миром. Предприниматель говорит, что на самом деле не знает, как будет выглядеть мир через 30 лет. И не знает, как будут выглядеть данные. Но он уверен, что в последующие 30 лет мир изменится. Если первая и вторая инновационная и технологическая революции снимают или освобождают человеческую силу, физическую силу, эта революция освобождает силу человеческого мозга. Она принесет инновации. Джек Ма и команда считают, что будущий мир будет связан не с нефтью, не с другими подобными вещами, а с данными. Модель будущего мира, бизнеса, по мнению Джека Ма, это C2B, а не B2C. Потребитель для бизнеса, а не бизнес для потребителя. Именно из-за множества данных производитель должен будет производить индивидуальные продукты, в противном случае производство будет затруднено. В будущем все производители, которые создают машины, должны сделать так, чтобы машины могли не только производить продукты, машины должны говорить, машины должны думать. И машина не будет работать на нефти или электричестве. Машина будет поддерживаться данными. В будущем бизнес будет фокусироваться не на размере, бизнес не будет ориентироваться на стандартизацию и мощь. А он сосредоточится на гибкости, ловкости, настройке и удобстве для пользователей. Также Джек сильно верит, что в будущем мире мы увидим большое количество женщин-лидеров, потому что в будущем люди будут сосредоточены не только на мускулах и силе, они будут сосредоточены на мудрости, заботе и ответственности. Он считает, что интернет должен найти недостающую часть. И это то, как бизнес может работать и в онлайне, и в офлайне. И мы должны убедиться, что в последующие 30 лет интернета онлайн и офлайн могут работать вместе. Только существуя и в онлайне, и в офлайне, компании смогут выжить. Они смогут работать успешно в следующие 30 лет, считает миллиардер. Такой должна быть экономика будущего. Это не цифровая экономика, это экономика данных. Все изменится. Я также верю в то, что мир будет прекрасным. Но в мире большое количество вызовов. Apple может и не стать будущим, но они показывают нам, как может выглядеть будущее. Они показывают, что в машинах что-то двигается, а это и есть данные. Мы живем во время великой эпохи инноваций, вдохновений, изобретений и креативности, говорит известный предприниматель. Все упорно работают для того, чтобы осуществить свою мечту. Сегодня, благодаря данным, все мечты могут стать реальностью. Предприниматель глубоко уверен в том, что не технологии изменят мир. Мечты, которые находятся за технологиями, изменят мир. Если бы технологии меняли мир, меня бы здесь никогда не было. Я не обучен технологиям, я ничего не знаю о компьютерах, я знаю очень мало про интернет. Но у меня есть сильная мечта помогать малому бизнесу. 14 лет назад мы пришли сюда, чтобы продавать китайские товары в Европе. Это получилось у нас. 14 лет спустя мы пытаемся помочь европейскому малому бизнесу в Китае и в мире с помощью интернета. Мир заставляет двигаться мечтам, а не только технологиям. Леди и джентльмены, давайте усердно работать. Это фантастический мир. Этот мир принадлежит молодым людям. Этот мир принадлежит будущему. Огромное спасибо за внимание.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: районе, Thomas Education, большой дом, 600 квадратов. То есть один дом я покупаю 600 квадратных метров, мы его уже купили. Второй дом 600 квадратных, Баганашвили, 35 соток, я строю. Третий, я запускаю магазин детской одежды.
1: Параллельно?
0: Это все шло параллельно. Я не умею, знаешь, вот так... Это я сейчас только научилась, что нужно немножко рационально относиться, да, гармоничнее к своей жизни, немножко к себе бережнее.
1: Да.
0: И тут же я запускаю магазин детской одежды, женской одежды, и тут же мы запускаем производство нейл-продукции. И чтобы ты понимал, на магазины детской и женской одежды с ремонтами, со всеми договорами, совсем у меня ушло порядка там 120 миллионов тенге, закупами, производство нейл-продукции, это тоже около 120 миллионов, готовый дом мы купили, он стоил 165 или 175 миллионов, плюс участок мы купили и уже запустили стройку, и это было так, что я такая, ну а чё париться, я такая, раз позвонила, можешь 50 миллионов там занять? Можешь там, ну где-то мы тоже вот спустя 10 лет, я первый раз столкнулась и с кредитной историей. И когда всего стало настолько много, потому что, представь, у меня магазины, они были убыточными проектами. Я первый раз в жизни столкнулась с тем, что у меня бизнес просто не пошел. Ну, как убыточный? Ну, типа там, я из-за того, что я сама ездила на закуп постоянно, у меня большие деньги уходили там на перелеты. Ну, а еще знаешь, когда человек, ну, нормальные люди, когда это же бизнес, ты там должен сесть в самолет в обычный, да, спокойно полететь, снять себе обычную гостиницу. А я такая каждый месяц там полетела в Китай на
1: бизнес-класс,
0: заселилась в Хилтон там как минимум, ужинаю там в самых шикарных ресторанах, и у меня поездка выходила дороже, чем закуп. Я летала раз в полтора-два месяца в Китай и закупала одежду и в женский магазин, и в детский магазин, и была слишком большая нагрузка на меня, и я сама не поняла, как у меня фактически, ну, и произошел этот кассовый разрыв.
1: Какое было осознание этого момента? Больно было?
0: Арман, я скажу честно, я никому об этом не говорила, мне было жутко плохо, потому что я в целом, ну, последние 10 лет я не знала, что такое долговая нагрузка, я не знала, что такое неудача, и мне вообще казалось, что как будто бы я села на свою американскую горку и такая, жизнь кайф, вот так я жила 10 лет, я вообще ни о чем не думала, потому что деньги, они всегда как будто бы вот приходили, уходили, приходили, у меня никогда не было, ну, вот ни разу ситуации, что вот мне приходится занимать.
1: Да.
0: И на самом деле, когда ты живешь так, что ты, чтобы перекрыть одну дырку, ты занимаешь у других людей, а потом ты там в кредиты владеешь, а потом ты понимаешь, что у тебя реально кассовый разрыв. Мне было жутко плохо, мне было очень тяжело, и в прошлом году у меня была просто страшнейшая депрессия.
1: Сколько это длилось?
0: Ну, наверное, полгода. Я была в таком очень в жутком состоянии, и наступил момент, когда я просто обратилась к психотерапевту. Да, меня супруг повез к психиатру, потому что, ну, видимо, на фоне сильного стресса у меня начались, ну, что-то типа там галлюцинаций. Да, и, значит, я попадаю к психотерапевту, я говорю, вы знаете, у меня вот родная моя тетя, у моего папы и сестра, у нее официальный диагноз шизофрения. И я знаю, что у меня там по маминой стороне тоже говорили, что у меня есть родственники. Я просто понимаю, что, наверное, скорее всего, я пришла к тому, что мне вот нужно ставить диагноз. И она смотрит на меня.
1: Это от стресса, вот так.
0: От стресса. Да. И она посмотрела на меня и говорит, нет у вас никакой шизофрении, у вас просто вам нужно попить антидепрессанты, вам нужно попить успокаивающие вещества, потому что у вас просто-напросто вся проблема в том, что у вас настолько жуткий стресс, с которым просто организм не может справиться. Я не столкнулась, я не могу сказать, что я столкнулась с очень большой проблемой. Это я сейчас понимаю, в чем проблема? Возьми, продай один из проектов. Ой, из проектов, говорю, из домов. Ты можешь выйти из этого состояния. Но я не выдержала. Тут же был очень большой вопрос моего эго. Что эго же говорило, да ты можешь все, ты такая всемогущая. Я вообще в ритейл, как я попала? Мне подружки мои смеются, такие сладкие, говорят, слушай, ты со своим вкусом, у тебя всегда яркие, пестрые наряды, да, ты далеко не там, не фэшн-чекуля. Ты как вообще в ритейл-бизнес пошла? А я всегда говорила, слушайте, я вот настолько мое эго, оно такое огромное, я хочу, чтобы вот Queen Bee были не только салоны красоты, но и магазины одежды. И я очень благодарна всей этой ситуации, потому что, ну, таким способом я очень сильно, ну, как бы, это меня очень сильно отрезвило. Я очень благодарна этому кризису, почему? Внутреннему, да, кризису. Почему? Потому что я понимаю сейчас, что я стала намного сильнее. Я стала круче, потому что в один прекрасный день я поняла, я проснулась.

0: задумалась, и я поняла, что я в этом мире просто вот такая маленькая-маленькая песчинка. И я хочу жить вот именно на таких вибрациях. Я больше не хочу... Куда-то резко исчезла эта масштабность. Не то чтобы я испугалась, я поняла, что это лишний шум в моей жизни.
1: Да, лишнее напряжение.
0: Напряжение, мы же не всегда это искренне делаем.
1: Безрезультативно еще.
0: Я такая думаю, ну зачем мне нужны были эти магазины, такая нагрузка на меня со всех сторон. И я же попала, я первый раз в жизни, я попала на этих магазинах. Я, конечно, продала как готовый бизнес, но при всем при этом я больше отдала, и я сейчас ни о чем не жалею. Почему? Потому что я отдала за свой собственный опыт. И я очень благодарна Всевышнему, что в целом эта ситуация разрешилась именно так. Ну, ты спросишь, как я вышла из кассового разрыва. Мне просто пришлось продать один дом. Мне просто пришлось продать один дом, я его продала. Второй дом, слава богу, мы вот сейчас заканчиваем. И вот как-то оно уже потом постепенно выровнялось.
1: Окей. Ну, то есть главный вывод оттуда, что... Ну...
0: Да нельзя быть подвластным своему эго. Просто когда у человека все получается, и когда проект за проектом идут, и... А еще как получилось? 4 года назад мне сказали, ты должна быть блогером. И я такая, ну ладно, стала блогером. И как-то мне все легко далось. Понимаешь, то есть многие люди, вот мне там часто я слышу, что нам приходится там часами там рилсы писать, очень много на это уходит времени,
1: да.
0: А у меня как-то так сложилось, видимо, ну вот людям интересно, кто стоит за сетью,
1: да,
0: интересно наблюдать за успешными людьми, поэтому она есть аудитория, и у меня страница как-то сама по себе развивалась, и как-то так получилось, захотела стать блогером, стала, и в какой-то степени я еще резко получила признание людей.
1: Все смешалось.
0: Все смешалось, и я
1: бомба,
0: такая,
1: эго-бомба,
0: а я же еще лев по знаку зодиака, и меня как понесло, и ну я просто хочу быть с тобой откровенной, что я перестала чувствовать почву под ногами. И все, и в такие моменты, ну, как бы Всевышний, Вселенная, не знаю, как правильно трактовать, они просто ставят себя на место, и я очень благодарна, что меня поставили вот таким способом на место, что вот все осталось на своих местах.
1: Что еще?
0: Ты сказал быть максимально
1: да,
0: чисто.
1: Да, да, да. Ну да, это
0: я первый раз прям все как есть.
1: Да, да, да, да. Это прям чувствуется.
0: Да.
1: Вот я думаю, 5 это много, скорее всего, там столько историй. Вот, ну, хотя бы вот еще одну, связанную, наверное, вот, ну, с каким-то последним факапом, таким, который тоже ударил. Прям плотно. Что еще было такого?
0: А я такая пришла уже, такая проработанная, все забыла, да, все свои истории. Но вообще салон и бизнес, он же, как правило, он сам по себе сложный. Почему очень много людей выходит из этого бизнеса? Они не справляются, потому что каждый сталкивается с человеческим фактором.
1: Да.
0: Потому что в салонном бизнесе кидают постоянно.
1: А кто кидает?
0: Кидают все, вплоть до того, что я знаю, ну, порядка 25 очень крутых схем, как можно обойти руководство, обойти, так скажем, владельцев и наливачить так, что там даже в целом никто не поймет. Очень часто все те, кто заходят в салон и бизнес, они же относятся к своей команде как к людям, которые твоя команда, это твои люди, это твои родные, близкие люди. А в салонном бизнесе, ну вот все-таки есть такое, что ты очень часто сталкиваешься с грязью.
1: А вот какой был вот такой кейс?
0: Ну, у нас
1: конкретно,
0: было, у меня было лично очень много кейсов, но вот когда мы, например, только открылись, у меня были 2 ведущих мастера, которые раньше записи были всегда в тетрадках.
1: Да, да.
0: Один
1: да.
0: из таких очень ярких моментов, это когда приходит один мастер и говорит о том, что у меня мама находится при смерти, она умирает от рака. Ну вот так-то, так-то, мне нужно там буквально на 3 недели отойти от работы. Одна девушка отпрашивается в связи с тем, что тоже там проблемы у папы по здоровью, и вот как-то, ну, ты же всегда, когда ты со своей командой,
1: понимаешь,
0: ты же всегда в доверии, вот
1: да,
0: у тебя сейчас ребята сидят, ты все равно их как-то вот с распростертым сердцем,
1: да,
0: девчонки, давайте сбор откроем, я готова там месячный свой доход дать, да, чтобы
1: да,
0: вам помочь, там
1: да,
0: еще какие-то
1: да,
0: моменты.
1: Да.
0: Вот, на следующий день они уходят, а еще так интересно, что у одной из них были ключи от салона, и она отксерила все наши записи. И, значит, на следующее утро была рассылка, что на тот момент был салон Seventh Avenue. Салон Seventh Avenue закрылся, а мы теперь принимаем по новому адресу. И там буквально там в соседнем доме там они открыли свой кабинет.
1: Эти две девушки?
0: Да, эти две девушки разослали всем клиентской базе, что мы, ну, в целом закрыты. Таких ситуаций, на самом деле, их очень много. Те, кто в салонном бизнесе, они знают.
1: А что в этой ситуации, вот, личное, да? То есть, как вообще, как она решила ситуацию?
0: Она никак не решилась. Я в целом понимаю, что это то, что нужно всегда пройти, потому что каждый раз больно, и ты проходишь там по определенному пути. А потом я поняла, что я не могу сильно близко коммуницировать с ребятами. Почему? Потому что каждый раз мне становится больно. Поэтому я выстроила в нашей компании отношения так, что вот есть я, а между там, после меня есть генеральный директор, после генерального директора есть управленческая команда. Ну, конечно, есть отдельные лица, с которыми я прям очень близко им коммуницирую. Просто, например, таких ситуаций очень много. Условно, каждый год, ну вот сейчас мы отправляем 50 сотрудников в Дубай за границу, мы дарим поездку на яхте, покупаем путевки по программе Ultra All Inclusive в DoubleTree by Hilton, в очень хороший отель. То есть ребята прилетают на 10 дней, там мы все вместе кайфуем, отдыхаем. А ситуация была одна такая очень прикольная, это было, я не помню, лет 6 назад, что я везу ребят, их на тот момент было 8 человек, 9 человек. Я, в общем, везу ребят, мы едем вместе, отдыхаем в Дубае, они первый раз в Дубае плачут, целуют крыло самолета, говорят о том, насколько они счастливы, с большой благодарностью ко мне, что вот первый раз люди вылетели за границу, что вот они настолько вот благодарят, да, Всевышнего, что вот он дал меня им. И представь, получается, мы возвращаемся с поездки, и через 2 дня я прихожу в салон, и они говорят, ну, у нас проходит вот так собрание, говорят, мы хотим с вами поговорить. Мы вам очень благодарны за поездку, но вы нас настолько смотивировали, и мы поняли, что мы должны с нашей клиентской базой работать уже без посредников, без вас, поэтому мы встаем и уходим. И вот эти 8 человек, которых вот я повезла за границу, первый раз показала им самолет, первый раз показала им там вообще в целом Дубай, да, просто команда встала, и на следующий день, ну там через 2 дня, они решили работать на себя.
1: Каждый или они создали
0: вот,
1: свою?
0: Вот эти 8 человек, нет, не каждый, ну вот командой. То есть они запускают свой проект, и, в общем, вот эти 8 человек ушли. Мы просто в один день проснулись, у нас там, ну, типа полсалона не работает, потому что я настолько их смотивировала. После этого мне генеральный директор запретила проводить собрания в салонах и на полном серьезе. Она сказала, пожалуйста, вот вы хотите быть наставником? Я говорю, у меня 3, я там по нумерологии, я должна быть наставником. Вот и проводите наставничество с своими подругами, со своими подписчиками.
1: Подкасты
0: проводите,
1: ходите
0: подкасты
1: там,
0: куда
1: да,
0: угодно. Наш коллектив, пожалуйста, оставьте в покое. После этого, ну, я если провожу какие-то собрания, они больше там прийти, пообщаться, поговорить, но все. Она говорит, это слишком вы даете
1: слишком
0: людям больше
1: жирно.
0: Мотивации,
1: да,
0: чем.
1: Да, да, да.
0: А в салонном бизнесе, ой, там очень много ситуаций, и так получалось, что, несмотря на то, что у нас очень большое дело с СБ, несмотря на это, тоже разные схемы ловили. Девочка одна у нас успела. Мы только ввели новую систему предоплат, и пока бухгалтерия адаптировалась, у нас порядка там 4 миллионов тенге было хищение. Но потом мы, конечно, сразу это все выявили, потому что она... Получается, мы не знали, как саму систему предоплат внести. Тогда номера, это знаете, когда было, года, по-моему, 3 назад, тогда невозможно было с кассового аппарата на номер выставить счет. И мы, ну, как бы, они передавали нам переводом. И она просто давала свой номер, и пока бухгалтерия очухалась, пока мы сели, в общем, она там уже наворотила делов, поэтому, ой, много что было, и в нашем бизнесе без этого никак. Поэтому все думают, что салонный бизнес, он такой красивый, что ты всегда будешь ходить такая красивая и будешь... Это на самом деле, это не так. Тут нужно, конечно, время для того, чтобы адаптироваться и уже...
1: И решать некрасивые моменты.
0: И клиенты тоже. Можно вот единственное скажу? В последнее время просто у нас нашествие... Ну вот 4 дня назад девчонки рассказывали, что пришла девушка на коррекцию бровей и говорит, дайте мне щипчики, сейчас подойду. Она, получается, с одноразового пакета достает, передает ей пинцет. Она говорит, ну, я не знаю, ну, мало ли, что она хочет. Ну, попросил человек, я ей дала. Потом смотрю, ее нигде нет. Она не заходит в туалет, она себе брови щипает. И она говорит, извините, вы что делаете? Она говорит, ну, я же на коррекцию бровей пришла. Они говорят, ну, вы же пришли ко мне на процедуру. Она говорит, ой, не надо, я коррекцию лучше делаю. Вышла, говорит, я должна оплатить, сколько с меня. Ну, то есть... Сейчас вот, я не знаю, какое-то осеннее обострение, у нас каждую осень, весну. Знаешь, что самое страшное? Что тут вопрос не в том, что люди... Тут не про шизофрению речь. Тут речь про наркотики однозначно и, ну, за психологическое, соответственно, поведение и отношение в целом.
1: Офигеть.
0: Поэтому мне очень часто говорят, блин, Гаухар, тебе так повезло, у тебя такой бизнес красивый. И всегда хочется сказать, ой, ребята, знали бы вы, что там в этом бизнесе. Но, конечно...
1: Собачками приходят.
0: Да, собачками. Да. У меня уже, слава богу, есть возможность. Я уже настолько от всего абстрагировалась, что Ну, как бы у меня уже иммунитет, он работает хорошо, поэтому я в целом как-то
1: нормально
0: ко всему попроще отношусь.
1: На всех собачек реагируете, да?
0: Да, конечно. Есть же люди, которые прям вот живут в этом во всем, им, конечно, морально очень тяжело. Но я, у меня иммунитет, кстати, мне очень часто подруги говорят, что как ты справляешься с хейтом? У меня после операции был жуткий хейт, и они говорят, как вот ты с этим хейтом справляешься? Благодаря тому иммунитету, который я приобрела в салонном бизнесе, я уже не реагирую на людей, то есть меня уже вообще в целом ничем не зацепить. После того ужаса, что я прошла за эти 10 лет, типа, что мне там пишут, что у меня там, не знаю, там шеи нет или там какие-то моменты, я уже просто на это так спокойно реагирую.
1: Ну, насчет, да, хейта отдельная вообще история.
0: Да,
1: блин,
0: да, да.
1: Каухар, вот реально, просто спасибо большое. Да. Я очень сильно кайфанул от искренности.
0: Да, спасибо.
1: И от того, как этот подкаст развернулся, я уверен, что для аудитории это было супер полезно, потому что это, по сути, реальная ситуация. Вот действительно все как есть. И я уверен, что это многих вдохновит. Именно тех, кто реально готов что-то делать.
0: Да.
1: И оттолкнет тех, кто пытался там, думал, что все, он залетит и начнется красивая жизнь сходу. Спасибо большое.
0: Да, спасибо.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.

0: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Я продолжаю знакомить вас с удивительной пользой натуральных продуктов на нашем столе от консервного завода «Кикуни». Он радует нас многообразием своей натуральной продукции, и сегодняшний эфир посвящен особенно актуальному летом вишневому соку под брендом «Сельбеси». Почему я рекомендую его к употреблению? Во-первых, вишня, особенно темные сорта, чемпион по содержанию антоцианов и других полифенолов. Эти вещества – наши главные борцы со свободными радикалами, которые повреждают клетки, ускоряют старение и способствуют развитию многих заболеваний. Стакан вишневого сока – отличный способ усилить антиоксидантную защиту. Также антоцианы и кверцетин из вишни обладают выраженным противовоспалительным действием. Они оказывают пользу при любом воспалительном состоянии в организме, например, при артритах. Способствуют здоровью сосудов, помогают снизить артериальное давление и уровень плохого холестерина. Вишневый сок доказано уменьшает мышечную боль после интенсивных тренировок. Все те же антоцианы помогают мышцам быстрее восстанавливать микроповреждения. Это очень актуально для спортсменов и просто активных людей. Удивительно, но факт. Вишня – один из немногих пищевых источников мелатонина, нашего естественного гормона сна. Исследования показывают, что регулярное употребление вишневого сока увеличивает продолжительность и улучшает качество сна. Отличная натуральная альтернатива для тех, кто испытывает трудности с засыпанием. Также вишневый сок содержит в себе витамин С. Это крепкий иммунитет, красивая кожа и поддержка надпочечников, что очень важно в работе с хроническим стрессом. Калий, медь, марганец и другие микроэлементы. Оптимальной порцией будет 150-200 мл в день. Это замечательное дополнение к здоровому рациону, богатому овощами, фруктами, цельными злаками и качественными белками. С осторожностью следует употреблять пациентам с гастритами, язвенной болезнью и сахарным диабетом. Друзья, вишневый сок – это не только вкус лета, но и реальная польза для здоровья. Главное – выбрать качественный продукт и употреблять его умеренно. А с консервным заводом от Кикуни в качестве можно быть уверенным. Я благодарю вас за внимание и желаю крепкого здоровья. До новых встреч!
1: Будете в Хиве. Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
2: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
3: А знаете ли вы, что в 2006 году на церемонии вручения премии ЮНЕСКО город Дербент стал обладателем почетного диплома 2006, как один из самых толерантных городов мира? Международный день толерантности ежегодно отмечается 16 ноября. В этот день, в 1995 году, государства-члены ЮНЕСКО приняли Декларацию принципов терпимости и программу действий. В 1996 году Генеральная Ассамблея предложила государствам-членам ООН ежегодно отмечать этот день и приурочить к нему соответствующие мероприятия, ориентированные как на учебные заведения, так и на широкую общественность. Несмотря на яркую смесь культур, люди в Дербенте уважают чужие традиции и обычаи. Важно отметить, что на территории Российской Федерации на сегодня расположено 30 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, 11 из которых являются объектами всемирного природного наследия. В Дагестане с 2003 года статус объекта культурного наследия имеет только цитадель, старый город и крепостные сооружения Дербента. Собирательное название, под которым ЮНЕСКО в 2003 году внесло в список объектов всемирного наследия – средневековое архитектурное наследие города Дербента.
2: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Деловой этикет в Черногории включает некоторые особенности, связанные с культурой страны. Важно учитывать эти нормы при общении с коллегами, партнерами или клиентами. Участники делового общения ожидают друг от друга уважительного отношения, грамотности и соблюдения формальностей. При обсуждении задач и результатов проекта черногорцы, как правило, излагают свои мысли ясно и целенаправленно. Если встреча проходит с коллегами или специалистами в одной области, можно использовать технические термины, если с людьми из разных отделов, излагать информацию доступным и понятным языком. Часто используются титулы, и обращение к человеку по его титулу демонстрирует уважение. По мере развития отношений общение может стать более неформальным, но базовый уровень уважения остается важным. Переговоры часто начинаются с того, что стороны узнают друг друга, прежде чем углубляться в детали. Деловые обеды и ужины – обычное явление. Их рассматривают как возможность построить личные отношения. Переговоры могут включать несколько раундов. Не принято давить на собеседника с целью принятия быстрых решений. При встрече с коллегой или партнером принято здороваться крепким рукопожатием, прямым зрительным контактом и теплой улыбкой. Уходящий первым прощается с остающимися, но инициатива пожать руку должна исходить от старшего по статусу. В электронных письмах важно писать четко и корректно, избегать сокращений и грамматических ошибок.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Будете в Бабаюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 87.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Потребитель так устроен, что любой человек очень тяжело принимает решение. Вообще, главное, за что мы бьемся, чтобы он принял решение купить. Как только он принял решение, ему можно там столько напихать. Почему все допы на машину продают? Потому что все, решение принято, машину берем. Так вот, как только человек принял решение, а тем более оплатил, он настолько уверен в своем решении, так его защищает, что он попадает в ментальную ловушку, что он сам себя убеждает, что он доволен покупкой. Есть такие позитивные покупатели. Они ходят и всем рассказывают, как он доволен, как он классно сделал, что купил. Вообще сумасшедшие адвокаты бренда, вот эти первые купившие. Они всем рассказывают, почему они сделали такой классный выбор. Они защищают свой выбор перед друзьями. Это вот так работает. Мы сами начинаем защищать свой выбор и убеждать себя, что это была хорошая покупка. Самое забавное в мире продаж, когда манипуляция приобретает настолько изящно фантастическую вещь, что становится ценностью, которую люди и покупают. Я все время привожу пример, это же сумки. Вот есть сумка из кожи, обычной, и стоит там, ловит он, не знаю, 2000 долларов, 3, я не знаю. А есть такая же сумка, но из крокодиловой кожи, и она стоит 15. Крокодилы не в большом дефиците на земле. То есть, как бы, крокодиловая кожа ничего не стоит. В чем ценность этой сумки? Только в одном все знают, что она стоит 15. Никакой другой ценности нет. Ты платишь 15 вместо 3, только потому что все знают, что это 15 вместо 3. Манипуляция? Да, но все балдеют от этой манипуляции. Все только эту манипуляцию и покупают. Но вы все знаете, что ты покупаешь только ради одного, потому что цена и является ценностью. Это обман? Конечно, в этой сумке нет ценности на 15 тысяч. Потребитель нерационален. Всегда во всем. Все покупки эмоциональны. Всегда во всем. Самое сложное – заставить человека принять решение. Как только он принял решение, он сам будет это решение защищать. И уже больше будет стараться его не менять. Поэтому, когда ты говоришь, клиент считает, что он доволен, это вовсе не означает, что продукт хороший.
0: Мысли вслух.
3: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Несмотря на то, что влияние алкоголя на организм изучено достаточно хорошо, до сих пор распространено мнение о якобы положительном влиянии спиртного на состояние сосудов. Как пишет в своем блоге кардиолог Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени Джанелидзе Константин Крулев, не стоит сомневаться, что регулярное употребление спиртных напитков увеличивает риск инфаркта и инсульта. Однако и миф о влиянии алкоголя на сердце и сосуды возник не на пустом месте. Дело в том, что у людей с хроническим алкогольным гепатитом или циррозом уровень холестерина бывает резко снижен. Но тут уже речь идет о разрушении печени. Он отметил, что с одной стороны это является препятствием для появления атеросклеротических бляшек, а с другой не мешает развитию других опасных последствий, таких как кровотечений, алкогольной кардиомиопатии и инфекционных болезней. «Алкоголь увеличивает, а не уменьшает риск развития атеросклероза», подчеркнул кардиолог. Он привел случай из практики, произошедший недавно. Так, в реанимации оказался 42-летний мужчина с признаками инфаркта миокарда. Как оказалось, пациент выпил водки и лег спать, а затем проснулся от интенсивной боли за грудиной. Настолько сильной, что он тут же испугался и вызвал скорую. Потом мужчина рассказал, что позволяет себе спиртное, но алкоголиком себя не считает. Однако такая профилактика болезней уносит жизни, подчеркивает. Врачи. Приведенный пример не единичный. В реанимацию часто поступают пациенты, страдающие алкоголизмом. Состояние их артерий оставляет желать лучшего, заключил Константин Крулев.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Дагестане 4 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: В России фиксируется рост спроса на наличные средства. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания по денежно-кредитной политике. По словам главы Центробанка, спрос на наличные деньги не влияет на инфляцию и не влияет на денежно-кредитную политику, поскольку общий объем денежной массы не меняется при снятии со счета наличных денег. Соответственно, покупательная способность денег, которая находится в распоряжении населения, остается неизменной. Доля наличных расчетов, я напомню, что весной вырос, до 30%. Об этом сообщали в платформе ОФД. Чаще всего наличный расчет используется в южных регионах. В нашем Дагестане здесь происходит 36% покупок, в Ингушетии 32%, в Северной Осетии, Алания 30%, в Кабардино-Балкарии и в Адыгее по 27%. В Москве этот показатель наличного расчета составляет всего лишь 10%.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте
1: 100.9.
0: Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Некоторые особенности делового этикета в Афганистане. Официальные языки – пушту и дари. Многие деловые партнеры владеют английским, но рекомендуется заранее уточнять предпочтения собеседника и при необходимости привлекать переводчика. Важна предварительная договоренность. Встречи необходимо планировать заранее, проявляя гибкость к возможным изменениям расписания. Задержки – обычное явление, которое стоит воспринимать с пониманием и терпением. Стандартное приветствие между мужчинами – рукопожатие. В общении с женщинами рекомендуется дождаться их инициативы в приветствии. Для мужчин стандартом считается деловой костюм, однако предпочтительно избегать слишком дорогой одежды. Женщины должны выбирать одежду, которая полностью покрывает руки и ноги, а также использовать шарф или платок для покрытия головы. Переговоры в Афганистане могут быть длительными и требуют терпения. Начинать беседу лучше с нейтральных тем – здоровья, семьи, погоды. Важно соблюдать иерархию и обращаться к старшим с особым уважением. Афганцы славятся своим гостеприимством. При визите к партнеру уместно преподнести небольшой подарок – сладости или фрукты. При вручении подарка используют правую руку или обе руки, так как левая рука считается нечистой. Следует избегать жестов, принятых в западной культуре. В Афганистане они имеют совершенно иное значение. В частности, оскорбительным считаются жесты «большой палец вверх» или «знак «Окей». В деловой среде нежелательно затрагивать темы, которые могут оказаться для афганца чувствительными – межэтнические отношения или гражданскую войну в стране, религиозные вопросы.
0: Деловой этикет – необходимый минимум для современного человека.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Кишинди фахкакада, тухди бахтуник. Голодный хлеба ищет, сытый счастье. Кишинди фахкакада, тухди бахтуник.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: На работе и в пути «Диалог ФМ» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
3: «Диалог ФМ» – это этикет.
4: В картинной галерее, музее фривольных аксессуаров и мемориале действуют те же правила поведения, что и в других общественных местах. Соблюдать тишину. Экспозицию обсуждают негромко, телефон выключают, аудиогида слушает в наушниках. Беречь экспонаты. В некоторых музеях их можно трогать, но делать это в любом случае нужно аккуратно. Не загораживать выставку. Не задерживаться у экспонатов. Особенно, если сзади очередь. Одеться так, чтобы не выглядеть еще одним экспонатом. Люди идут в музей смотреть на выставку, а не друг на друга. Smart Casual – лучший выбор.
3: Диалог FM – это этикет.

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Многие из вас читали Карлоса Кастанеду. Вот в третьем томе в книге «Путешествие в Икслен» Дон Хуан как раз учит Карлоса отказаться от внутреннего диалога, перестать анализировать то, что сейчас ты осмысливаешь, ощущаешь, какие эмоции испытываешь. И это дает свой эффект. Вот когда человек позволяет себе просто выпустить внутренние проективные ощущения, когда само бессознательное подсказывает, какие потребности сейчас и как эти потребности реализовать, какие эмоции эти ощущения вызывают, то это позволяет быть здесь сейчас, в данный момент. Когда-то Фрейд ввел понятие интроекции, когда мы не чувствуем, что происходит внутри у нас, когда мы не слышим собственных эмоций, собственных ощущений, тогда возникает возможность тем смысловым, логичным, выгодным, перспективным или социально значимым мыслям приходить и заменять наши собственные мысли. И, конечно же, в этом случае я не могу быть свободен, потому что свобода – это способность хотеть то, что хочешь на самом деле. Хочешь именно ты. «Самый сильный человек – тот, кто выиграл себя», – говорил Лао Цзи. Эта цитата говорит о том, что настоящая сила и победа проявляются в способности преодолевать себя, свои слабости, недостатки и собственные импульсы. Человек, который обладает высоким уровнем самоконтроля, способен преодолевать препятствия, сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях и достигать поставленных целей, не поддаваясь соблазнам пассивности или моментальным желаниям. Поэтому победа над своими слабостями – это один из ключей к успеху, счастливой жизни. Первый прием заключается в осознанности, практике, которая позволяет человеку находиться в настоящем моменте и осознавать свои мысли и эмоции без суждений. Это может показаться простым, но на самом деле требует значительной дисциплины и практики. Второй прием – это саморефлексия, процесс, в ходе которого человек анализирует свои действия и мотивы, стараясь понять свои сильные и слабые стороны. Если человек способен анализировать свои чувства, поведение и мотивы, то у него всегда есть шанс стать лучше и научиться самообладанию. Третий прием самоконтроля – это целеполагание, процесс, который заключается в формулировании конкретных, измеримых, достижимых, релевантных и временно ограниченных целей. Самое сложное – это сделать первый шаг и правильно сформулировать цели, потому что это требует от человека осознанности и дисциплины. Но если у него все же получилось привыкнуть к новым сценариям поведения, то перемены не заставят себя ждать. Теперь четвертый прием – это развитие эмоционального интеллекта, способности распознавать, понимать и управлять собственными эмоциями и эмоциями других людей. Великие лидеры, такие как Нельсон Мандела, обладали высоким уровнем эмоционального интеллекта, что позволяло им вести за собой людей и добиваться исторических изменений. Пятый прием касается развития устойчивости к стрессу, способности сохранять спокойствие и эффективность в сложных и стрессовых ситуациях. Исторические личности, такие как Уинстон Черчилль, проявляли невероятную стойкость и решимость в самые темные времена, что стало определяющим фактором их успеха. Шестой прием связан с техниками самовнушения и аффирмаций, методами, которые позволяют формировать положительный внутренний диалог и укреплять уверенность в себе. Мухаммад Али,

0: знаменитый боксер, активно использовал аффирмации, повторяя фразу «Я самый великий», даже до того, как стал мировым чемпионом. Это укрепляло его уверенность в себе и помогало сохранять фокус на цели. И седьмой и последний прием заключается в управлении вниманием и отвлечениями, способности концентрировать свои мысли и энергию на задачи, несмотря на существующие помехи. На тему самоконтроля и личностного роста множество мировых личностей и специалистов предлагают свои советы и рекомендации, которые смогут служить направляющими принципами для каждого, кто стремится к самосовершенствованию. Далай-лама XIV высказывался о важности позитивного мышления и внутреннего спокойствия. Он говорил, что важно не дать негативным эмоциям управлять вашим умом, поскольку это ключ к мирной жизни и самоконтролю. Счастье не всегда приходит от получения чего-то, что нам не хватает, но от признания и ценности того, что у нас уже есть. Анджела Дюкворт, психолог и автор книги «Грит. The Power of Passion and Perseverance», подчеркивает значение упорства и страсти в достижении успеха. Она считает, что упорство и страсть к долгосрочным целям являются ключевыми факторами успеха, даже более важными, чем талант. Джордан Питерсон, клинический психолог, профессор психологии, рекомендует начинать с упорядочивания своего непосредственного окружения как шаг к улучшению жизни. «Уберите свою комнату», – советует он, подчеркивая, что порядок в личном пространстве может способствовать ясности ума и улучшению самоконтроля. Я напомню вам, что у нас и закон Кармалоджик – беспорядок притягивает неприятности. Все эти советы и рекомендации отражают общую идею: для достижения успеха и развития самоконтроля необходимо иметь четкое видение своих целей, развивать позитивное мышление, уметь управлять своими эмоциями и временем, а также поддерживать внутреннюю мотивацию и упорство в преодолении трудностей. Эти 7 приемов самоконтроля далеко не являются полным перечнем инструментов, доступных для повышения самодисциплины и управления собой. Но они выделяются своей проверенной эффективностью и способностью трансформировать как личную жизнь, так и профессиональную деятельность. Использование этих техник не требует специальных условий или ресурсов, кроме желания развиваться и готовности вкладывать время и усилия в свою собственную эволюцию. Практикуя эти приемы регулярно, каждый может достичь значительных улучшений в управлении своими эмоциями, поведением и в целом качеством жизни, приближаясь к достижению своих самых смелых целей и реализации мечт.
1: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Каракюре. Аул расположен в 8 километрах к востоку от Усухчая. Новая Каракюре и Усухчай – ближайшие сельские населенные пункты. Основателем Каракюре считается три крупных родственных объединения сихилы – Югулар, Пугуцар и Тваркар. Эти сихилы, в свою очередь, делились на тухумы, и в каждой из них входило от 10 до 15 тухумов. Каракюре – одно из древнейших селений Лезгистана. Предки каракюринцев происходили от армян и исповедовали христианство. Жили они в 5 населенных пунктах – Армут-Куза, Яркуль, Чуфюр, Старалайхев и Каракюре. После прихода арабов и утверждения ислама, каракюринский владетель Разибек велел жителям указанных населенных пунктов перебраться в Каракюре, а брошенные 4 населенных пункта разрушить. Выдающимся историческим памятником селения является знаменитая Каракюринская мечеть, которая была построена Абу-Муслимом примерно в X веке. Правителем в селе тогда был сын Абу-Муслима Мехтер Санджаба. Все стены мечети полностью заняты стуковым панно, которое сверху завершается куфической надписью религиозного содержания. Изучение этих надписей дало возможность утверждать, что эти куфические буквы относятся к переходному периоду и характерны для надписей Средней Азии примерно XI века. В 1888 году в селе Каракюре впервые была открыта светская школа. Называли ее тогда одноклассным начальным общественным училищем, и функционировала она в помещении сельской мечети. А в 1910 году она была преобразована в двухгодичную школу. Число учащихся увеличилось до 127 человек. Вместо одного в школе стало теперь 3 учителя. По инициативе знатных людей села через 5 лет ауле было открыто высшее начальное училище, в котором учились в основном дети богачей. Известно, что в мае 2013 года России были переданы Азербайджану урочище Ялах, принадлежащее селу Каракюре площадью 1500 гектаров и участок сенокосных угодий села, район 3 ручьев площадью 110 гектаров.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в селе Ахты? Не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.

0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Большинство людей довольствуются средним уровнем. И если вы не опуститесь до их уровня, возникает конфликт. Им не понравится тот факт, что вы преданы своим мечтам, потому что это напоминает им, что они отказались от своих. Одна из самых больших причин, по которой большинство людей не следует своей мечте, это страх, что они останутся в стороне, если достигнут ее. Это может быть сознательно или бессознательно, но большинство людей сдаются не потому, что они не могут этого сделать, не потому, что они не способны, а потому, что их окружают люди, которые уже осели, люди, которые не хотят видеть, как вы преуспеваете, потому что это напомнило бы им, что они этого не сделали. Они могут начать говорить:
2: «Ты изменился
1: с тех пор, как стал успешным», не понимая, что твоя цель всегда была измениться, разрабатывать, изобретать себя заново. Вы услышите нелепые комментарии вроде:
2: «Успешные люди жадны».
1: Или мое любимое:
2: «В жизни есть нечто большее, чем деньги».
1: Конечно, в жизни есть нечто большее, чем деньги. Кроме того, в жизни есть нечто большее, чем борьба за оплату счетов и подачу еды на стол. Успешные люди не жадны. Вполне возможно, что есть некоторые финансово богатые люди, которые жадны. Точно так же, как есть некоторые разоренные люди, которые используют в своих интересах других. Должны ли мы тогда предположить, что все разоренные люди используют в своих интересах других людей? Конечно, нет. Но многие люди, которые не осуществили свои мечты, любят указывать пальцем на тех, кто их осуществил, и предполагают, что им повезло, или они наступили на других, чтобы попасть туда. Так много негатива по отношению к успешным. И самое печальное, что они никогда не добьются успеха с таким менталитетом. Успешные люди не падают с неба и не падают в прекрасную радугу, полную золотых слитков. Вы спросите 99% успешных людей, как они достигли своей мечты. И я могу заверить вас, что история будет такой. Они работали усерднее, чем большинство. Они продолжали идти, когда большинство сдалось. Они страдали от неудач, но убедились, что это не конец, а скорее усвоенный урок. Они прошли через худшее, но всегда были сосредоточены на конечной цели. Только очень небольшой процент людей понимает это. Очень немногие уважают преуспешных. К сожалению, большинство людей предпочли бы аргументировать свои ограничения, чем знать, что никаких ограничений нет. Большинство людей скорее возненавидят успешных, чем будут учиться у них, моделировать их. Большинство людей предпочли бы взять пиво, а не книгу. Затем они жалуются, что у них тупиковая работа, или жалуются, что их уволили с работы. Но если бы они приняли правильное решение на ранней стадии, все было бы иначе. Большинство людей предпочли бы веселиться сейчас, а потом страдать. Может быть, именно поэтому большинство людей не там, где они хотят быть. Может быть, именно поэтому большинство людей жалуются. Может быть, именно поэтому большинство людей живут с сожалением. Если вы большинство людей, то прямо сейчас возьмите на себя обязательство стать меньшинством. Поставьте перед собой цель прямо сейчас. Не теряйте больше ни минуты в своей жизни. Найдите себе наставника в книгах или лично и учитесь у них. Смоделируйте их. Читайте. Развивайте свой ум. Заново изобретайте себя. Возьмите на себя обязательство быть другим. Возьмите на себя обязательство никогда не отказываться от своей цели, своей мечты, своего видения.
2: Ваше будущее «Я» умоляет вас взять на себя это обязательство. Ваше будущее «Я» умоляет вас выстоять. Ваше будущее «Я» умоляет вас стать другим.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Портативный вентилятор, спасающий от летней жары. Компания Rockbeat представила портативный вентилятор WinGo. Его главной особенностью стала встроенная полупроводниковая охлаждающая пластина. После включения она быстро становится холодной, и ее можно прикладывать к шее или запястьям для прямого охлаждения. Сам вентилятор оснащен мотором со скоростью вращения до 13 тысяч оборотов в минуту и создает поток воздуха до 11 метров в секунду. Корпус выполнен из алюминиевого сплава, а шарнир позволяет поворачивать вентилятор на 180 градусов. WinGo можно использовать в руке, ставить на стол или носить на шее с помощью комплектного ремешка. Воздухозаборник закрыт двойной сотовой сеткой, защищающей волосы от попадания в лопасти. Модель получила аккумулятор емкостью 3000 мАч зарядкой через USB-C. По данным производителя, устройство способно проработать до 10 часов без подзарядки. Также предусмотрены цифровой дисплей, отображающий скорость и заряд батареи, 100 уровней регулировки мощности и встроенный светодиодный фонарь с режимом SOS для экстренных ситуаций. Новинка уже поступила в продажу. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости.

0: Притчи народов мира.
1: Абсолютная истина. Однажды мастер Никеда сказал своим ученикам: «В мире нет абсолютной истины». Один из учеников спросил: «А эта истина абсолютна?» «Нет, конечно», — улыбнулся мастер.
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что в советское время органы власти республики уделяли большое внимание развитию физической культуры и спорта? Так, 30 ноября 1955 года Бюро Дагестанского обкома КПСС приняло постановление, обязывающее органы власти городов республики предпринять усилия по расширению сети детских спортивных учреждений. Также предлагалось расширить существующую Махачкалинскую детскую спортивную школу, доведя контингент занимающихся до 250 человек, и одновременно поставить вопрос перед Всесоюзным комитетом по делам физкультуры и спорта при Совете министров Советского Союза об открытии детских спортивных школ в таких городах, как Буйнакск, Дербент, Хасавюрт, оборудовав их соответствующим инвентарем до 1 марта 1956 года. В результате совместной согласованной работы всех заинтересованных ведомств в 1949 году в городах республики появились первые мастера спорта Советского Союза.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Ситуация, когда люди долгое время лечатся от анемии и при этом ни разу не проверяли состояние кишечника, достаточно распространенная и опасная. Как пишет в своем телеграм-канале врач-проктолог, онколог и хирург Елена Смирнова, дело в том, что анемия является характерным симптомом для рака толстой кишки правой локализации. Часто приходят пациенты, которые годами лечат анемию, подтвердила специалист. В этом случае врач сразу интересуется, а проходил ли пациент хоть раз колоноскопию, на что, как правило, слышит отрицательный ответ. Онколог подчеркнула, что обследовать кишечник нужно как можно быстрее, если у человека или у кого-то из близких снижен гемоглобин и причина этого непонятна. Специалист также добавила, что иногда недуг может проявляться необъяснимым повышением температуры. Это еще один тревожный симптом, связанный с кишечником, пишет врач.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: В Дагестане 5 часов.
1: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: Каждому пятому опрошенному россиянину нужно от 150 тысяч до 250 тысяч рублей в месяц, чтобы быть счастливым. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на опрос. Еще 20% наших граждан хотели бы тратить от 100 тысяч до 150 тысяч рублей, если бы расходы не зависели от текущего дохода. 6% наших респондентов заявили, что им достаточно 50 тысяч рублей. На фоне желаемых расходов текущие доходы россиян выглядят заметно скромнее. Самая большая группа участников опроса зарабатывает от 60 тысяч рублей. Еще 17% получает доход до 30 тысяч рублей. Доход свыше 250 тысяч рублей указал каждый седьмой россиянин. Главная статья расходов, на которую россиянам жалко денег, это ЖКХ. На втором месте – развлечения, а на третьем – отдых.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет! Сегодня у меня в гостях Наталья Пескунова, доцент факультета мировой политики МГУ.
2: Прекрасно.
1: Спасибо вам большое, что пришли.
2: Спасибо за приглашение. Здравствуйте.
1: Сегодня у нас с вами интересная задача стоит, потому что у меня в гостях за последние несколько месяцев было несколько очень крупных предпринимателей, которые рассказывали о том, что они начали делать бизнес в Африке, и что они переводят производство туда, что они открывают там филиалы и так далее. По случайному стечению обстоятельств и совпадению, вы африканист, и, собственно, вы занимаетесь именно этим направлением. И очень интересно позадавать вам вопросы, потому что мы так привыкли говорить про Китай, про Соединенные Штаты, а про Африку не так популярно говорить, но там происходит что-то необычное, что мы не до конца понимаем. Вот давайте начнем, наверное, с базы. Мы знаем про Африку, что там все очень плохо, что там все очень бедно, но при этом там есть довольно много каких-то разных ресурсов, за которыми все гоняются. Верно?
2: И да, и нет. Давайте отмечу. Здесь в Африке не только все плохо, в Африке еще и по-разному. То есть я бы не говорила, что прям совсем все плохо, и не говорила бы, что совсем все хорошо. Оно очень неравномерно. Да? Во-первых, Африка разная, хотя чаще всего воспринимается как такой некий единый континент. На самом деле очень разный набор стран, очень разный набор субрегионов. И на самом деле мы говорим, конечно же, сегодня про Африку как такую кладезь мировых ресурсов. Да? Прежде всего говорим, конечно же, про полезные ископаемые, без них никуда. И именно этим и обуславливается интерес огромного количества и государственных компаний, и компаний коммерческих, которые, соответственно, прежде всего пришли в Африку много лет назад из разных стран для добычи полезных ископаемых, собственно, для вывоза их и для поднятия собственной промышленности, да, вот в странах-метрополиях. Да. Помним, что Африка долгое время находилась в именно системе взаимодействия колония-метрополия. Да, то есть мы говорили про колониальную Африку и, собственно, вывоз ресурсов. Это вот первое, что обычно на слуху у всех, кто, значит, воспринимает слово Африка, континент, экономика.
1: Да, у меня восприятие такое, что, значит, оттуда вывозят ресурсы, а туда привозят мусор. Вот я примерно так себе представляю.
2: Ну, туда привозят деньги, да. Насколько деньги мусор, это отдельная дискуссия, наверное. Но туда привозят деньги, туда привозят коммуникации, туда привозят людей. Тут мы, конечно, делаем референс в пользу Китая, который привозит туда не только свои деньги, но и собственных же сотрудников, да. Но это отдельная история такого периметрального вовлечения Китая в Африку. И сегодня мы видим, на самом деле, что Африка тоже сама себе много чего привозит. Да, это уже Африка 21 века. Да, то есть очень часто встречаются стереотипы, например, да, вот я там читаю там в прессе, да, где-то какие-то выступления, что говорят про Африку, ну, уровня где-то середины 70-х-80-х. Да, то есть почти что вся освободившаяся или освободившаяся, но не очень давно, и еще не совсем понимающая, в какую сторону метнуться, какой экономический путь выбрать, вообще кому прислониться и вообще что с этим делать. Сейчас это Африка 21 века. Да, что имеется в виду? Имеется в виду, что после 2000-2001 года африканцы поняли, решили, что они хотят жить сами. Да, что они не хотят вот той классической привязки, такого поклона метрополиям в лице определенного набора европейских стран. Они хотят диверсифицировать свой пул партнеров, ну, выражаясь современным языком. И, собственно, тогда и начинается вот эта вот азиатизация Африки, первое. И второе в рамках бизнеса – это бизнес между африканцами и африканцами. Да, и поэтому сейчас мы говорим, что, ну, буквально, если возьмем статистику там 23-24 года, вот кто у нас топ-десятка инвесторов в Африке? Мы берем по странам, да, то есть не по компаниям, по странам. Мы, конечно же, увидим там Европейский Союз, без Британии, но европейский. Мы, конечно же, увидим там Индию, и мы, конечно же, увидим там Россию, Турцию, Китай, а кого мы там не увидим, в первую там топ-тройки, топ-пятерки, множество сейчас рейтингов есть, мы не увидим там классических игроков, классических для 20 века, Великобританию, для второй половины 20 века США и так далее. То есть сейчас пул партнеров африканских для Африки и азиатских для Африки, или евразийских, да, в лице России, для Африки, он совсем другой. То есть Африка это сделала целенаправленно. После 2002 года они объявили, ну, фактически такой лозунг «Африка для африканцев», но не столько в идеологическом смысле, сколько в экономическом. То есть они, грубо говоря, сказали, давайте вылезать из наших страшных черных долгов во всех смыслах, да, потому что к моменту там середины 90-х годов Африка в страшных долгах, и конец 90-х все равно в страшных долгах, а выплачивать их нужно.
1: Я вот здесь немножечко перебью. Смотрите, то есть на сегодняшний день, когда мы говорим про инвесторов, эти инвесторы, они инвестируют не только в добычу полезных ископаемых,
2: абсолютно,
1: а уже в разного рода бизнесы.
2: Абсолютно. Они инвестируют и в экологические проекты, и в Зеленую Африку. Они инвестируют в строительство магистралей транссахарских, трансконтинентальных и так далее. Они инвестируют в банковский сектор, они инвестируют в инновационное сельское хозяйство и целый список других, соответственно, областей, которые для Африки 20 века, да, уже прошлого, uh-huh, считались бы совершенно, ну, кроме сельского хозяйства, обычного, да, традиционно, они считались бы абсолютно чем-то таким недостижимым, да, невозможным. Сейчас это абсолютно реальные такие классические сферы для прихода инвесторов внутрь Африки, причем инвесторов и азиатских, и европейских, и российских, и любых других.
1: А когда мы говорим про Африку, то есть африканский континент, он наполнен странами, там, я, к сожалению, не скажу точно, вы точно знаете, я точно не знаю, сколько там всего стран, но я правильно же понимаю, что когда мы говорим про, вот, про то, что Африка там развивается, сейчас начала Африка перспективы, мы говорим не про всю Африку, а про какие-то конкретные вот точечные страны.
2: Да, но Тунис, знаете, как я бы сделала здесь оговорку, честно говоря, то есть мы, если берем континентальную, то есть с Магрибом, да, с Северной, да, Африкой, то нам нужно сказать в целом, да, то есть если, тут два будет сюжета, сюжет первый, если берем общие показатели, да, и, значит, когда мы хотим понять, как развивается континент, мы смотрим так, а по сравнению с мировым вообще ростом, как хуже, лучше, угу, да, постковидная история, да, значит, ковид, кстати говоря, не сильно покосил Африку, он сильнее покосил Европу, это была абсолютно фантастическая история. Почему? Потому что Африка была готова к таким вещам, им они привыкли.
1: Ну, у них же огромное количество инфекций разных там и так далее.
2: Да, это они привыкли с этим бороться, да, то есть была масса политических программ, ООНовских программ, программ других организаций, которые вот в это вкладывались. Но речь не о том. Здесь вот какой интересный момент. Дело в том, что если берем средний там, ну, темп, вот глобальный, да, общепланетарный рост, да, экономический, да, там, насколько хорошо растет там ВВП, uh-huh, то где-то, ну, там, 2,5, там, максимум 3% по разным подсчетам. А давайте посмотрим, как растет Африка. 4,5-4,3% в год. То есть получается, что прирост экономический в Африке, да, Африка растет в полтора раза
1: быстрее,
2: чем вообще оставшаяся, mm-hmm, планета вместе с Китаем, Индией, Россией и всеми-всеми остальными. Да, соответственно, возникает вопрос, так, а это они все растут на 4% в год? Это значит, у них там бум такой экономический? Да, у них есть экономический бум, но не везде. Конечно, есть там топ-пятерка стран, которые развиваются быстрее, но тут еще у нас ловушка получается. Большой ВВП не означает, что все очень хорошо у населения. Большой ВВП есть у ЮАР, у Египта, у Нигерии колоссальнейшая, да, там она там в топ-5 стран входит по континенту.
1: Но
2: да,
1: при этом ВВП на душу населения будет не очень большое, да?
2: Да, потому что вот у них там 200 миллиардов, uh-huh, у них есть, прекрасно, да, 90% идет, значит, от нефти, да, это такая же страна, которая сидит на нефтяной игле, как и целый список других, да, европейских там государств, да, и там азиатских, арабских государств и так далее. Нигерия нефтяная держава, там одна страна, основатель СОПЕК и так далее. Но когда начинаем пересчитывать вот эти колоссальные там прибыли нигерийские, которые там оседают, возникает вопрос, а где эти деньги? А эти деньги уходят, во-первых, ну, коррупционные компоненты, и плюс эти деньги очень хорошо вывозятся. Они вывозятся в Европу, они вывозятся в Штаты, в Китай, куда угодно еще. В итоге у населения не остается ничего. Поэтому эта печальная картина, которую вы наблюдали, ну, в Южной Африке, в, угу, Намибии, они, к сожалению, характерны практически для всех стран, даже если это там высочайшие, соответственно, там темпы роста или колоссальнейшие там ВВП на душу населения, там $30,000 на душу населения, далее там $15,000 на душу населения. Это государство, которое многим знакомо по туризму, да, там Сейшельские острова, это тоже к Африке относится, угу, и Маврикий.
1: Вот.
2: Вот самые богатые, да, вот самые богатые по, если мы так попересчитаем, то это будет Маврикий и Сейшелы. Да, вот у них там хорошо, да, в цифрах, да, но сколько там этих офшоров, куда эти деньги выводятся,
1: ну, конечно, да,
2: да, то есть один путь вывода там через Кайману, другой через Сейшелы, очень удобно. Поэтому все это знают, так как бы совмещают, да, эти вещи. Ну, на Сейшелах большая проблема есть, там, насколько есть шанс попасться мировым пиратом, этим самым морским пиратом. Угу. Большая проблема. Сейчас немножко они как-то ее ретушируют, но проблема есть. Опять же, если возвращаемся, ну, как бы к континенту, да, вот от островов немножко отойти, то, конечно же, мы увидим хороший показатель у Египта, у ЮАР, у Нигерии. Из севера Африки мы увидим там неплохие показатели у Алжира, несмотря на политические проблемы, нестабильность, да, вот все угу, сюжеты были знакомы, и у Марокко. То есть на самом деле континенту, у континента все неплохо. И они делают интересную вещь. Они прошли от модернизации к цифровизации. То есть сейчас мы говорим, что Африка цифровизируется точно так же, как цифровизируется весь остальной мир. И даже в некоторых регионах африканских цифровизация и уровень доступности мобильной связи, уровень покрытия, например, да, сотовой связи, да, там,

0: до работы. Что мы можем сделать? А мы можем пойти вот в эту цифровую зону, так же, как и Кения, да, если берем, уже Восточную Африку.
1: Смотрите, здесь у меня такой вопрос. Я вот не до конца понимаю следующий момент. Значит, вот у нас есть Африка, там есть куча стран, и часть из них обладает большими ресурсами. Окей, эти ресурсы...
0: Практически все.
1: Ну, да, окей. Ну, просто не все их освоили качественно, да? Там и так далее. Да. Соответственно, у нас есть страны, например, та же самая Нигерия, которая сидит на этих ресурсах уже достаточно давно.
0: Да.
1: Но что за катализатор такой вот случился, который подстегнул их начать эти деньги не просто куда-то выводить, а начать эти деньги инвестировать в развитие собственной экономики и всего вообще внутри страны?
0: Знаете, я думаю, что катализаторов было несколько. Во-первых, 2001-2002 год, когда Европа и Америка немножко отвлеклись на проблематику борьбы с терроризмом, соответственно, начали выводить оттуда деньги, это раз. Второй момент, когда случается кризис 2008 года, мировой финансовый экономический кризис, и тоже отвлекаются крупные игроки на, грубо говоря, свои проблемы. И, соответственно, африканцы понимают, что в 21 веке они остаются, ну, практически одни. Да? То есть они независимы, у них там есть там 40-50 лет опыта независимого развития, там, разного, но независимого. И они понимают, что нет гарантии того, что любые европейские, американские, какие-то еще партнеры будут, так сказать, у них всегда на подхвате, будут им помогать, да, выплачивать долги, выдавать новые, соответственно, требовать институциональной реформы, значит, под определенный образец приводить. И хорошо бы договориться друг с другом. Да, и, соответственно, этот процесс интеграции межафриканской, общеафриканской и так далее, он начинает происходить не просто так, потому что масса была африканских саммитов, да, региональных, потом был общий, значит, африканский саммит. Да, и они говорят о том, что, вообще-то говоря, вот после 2002 года, а после 2008 и особенно, не очень-то нам нужна вот эта вот привязка с реверансами, европейским партнером, американским партнером, там, Всемирному банку, Международному валютному фонду и так далее. Слишком это не очень хорошо работает. Да, то есть мы это уже поели. Давайте попробуем договариваться друг с другом и за счет интенсификации региональной торговли, да, ну, просто в своем регионе, друг с другом, попытаться друг друга вывести из вот этой долговой ямы. И это начало происходить. И плюс они поняли, что нам нужно, вот как я говорила уже в начале, да, немножко диверсифицировать, посмотреть на а кто еще есть. Да? То есть к тому моменту подрастает Китай, к тому моменту подрастает Индия, да, начинается заход и российских компаний, и турецких компаний, иранских, там, эмиратских и так далее. Они все начинают идти в Африку как раз вот начало вот нашего с вами 21 века. И вот это как бы набор факторов, он и выступает в качестве такого как бы спускового крючка. Да? То есть начинают африканцы, у них появляются деньги, которые не кредитные, которые не зависят от того, выполнят они условия МВФ или не выполнят. Выдадут, значит, им там второй, третий, пятый транш или не выдадут. Да? Сработают там Ломейские конвенции по кредитованию, не сработают, что с этим будет. У них есть другие партнеры. Они понимают, что Индия стабильный партнер, Китай, ну, относительно стабильный партнер. Да? Да, Россия, Турция, Иран, Эмираты относительно стабильные партнеры. Саудовская Аравия, естественно, да, и им бы лучше работать именно вот с азиатскими игроками, да, потому что это больше рынки сбыта, да, это более выгодные условия, это меньше политизированных условий. И в итоге получается, да, что сейчас топ-партнеры африканские, это, ну, кроме первого места ЕС, все остальные это азиатские партнеры.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: С давних времен наставники всех видов древнейших учений говорили о важности дыхания. Культура многих стран и народностей включала в себя особые шаманские упражнения, ритуалы и медитации, завязанные на специальных способах дыхания. Например, дыхание через одну ноздрю. Многие люди с большим скептицизмом относятся к таким вещам. И это неудивительно, ведь современные ученые только сейчас с большим удивлением обнаруживают, что дыхание йогов действительно имеет реальные эффекты. Началось все с эксперимента, проведенного группой ученых в 1994 году. Исследователи взяли простейшую практику дыхания через одну ноздрю и обнаружили, что она имеет реальную лечебную пользу, так как влияет на нервную систему. После этого в научном сообществе повисла тишина. Но в 2012 году провели новые исследования. Ученые хотели выяснить, что именно происходит с мозгом при таком дыхании. Оказывается, активизируется левое полушарие мозга, которое, к слову, отвечает за аналитические способности, память и другие очень важные для современного человека показатели. Но ладно мозги, их эффективность интересует далеко не всех. Однако даже сердце, согласно другим исследователям, начинает работать лучше, сердечный ритм приходит в норму и улучшается кровеносное давление. Удивительно, но из раза в раз не связанные друг с другом группы ученых обнаруживали новые и новые эффекты этого дыхания. Ученые подводят итог, и я цитирую. «Дыхание через левую или правую ноздрю имеют разнообразные физиологические эффекты, что совпадает с йогическим традиционным знанием». Возможно, скоро мы перестанем смеяться над йогами, проводящими сутки напролет в медитации. Возможно, в этих практиках действительно что-то есть. Приступим. Но для начала давайте расскажу о парочке положительных эффектов этого дыхания, чтобы зарядить вас мотивацией. Ученые объединили данные почти сотни глубоких исследований и пришли к выводу, что такое дыхание успокаивает, лечит депрессию, снижает воспалительные процессы, борется со свободными радикалами, понижает стрессовые гормоны и даже лечит бронхиальную астму. Вы же в целом от этого упражнения можете ожидать повышенную концентрацию, спокойствие и умиротворение. Мир как бы раскроется перед вами, вы будете видеть все четче и понятнее, чем обычно, особенно если совмещаете это с медитацией. Итак, сядьте, чтобы вам было удобно, но важно, чтобы спина была прямой. Сосредоточьте свое внимание на дыхании. Старайтесь ощущать воздух на всех этапах. Первое. Глубокий вдох в течение 2 секунд. Старайтесь дышать животом. Мы привыкли дышать грудью, поэтому будет непривычно, но вы быстро научитесь. Второе. Задержите дыхание на 3 секунды. При задержке дыхания вы не должны испытывать напряжение ни в легких, ни в горле. Третье. Выдох в течение 4 секунд. Итак, вы вдыхаете воздух за 2 секунды, задерживаете на 3 и выдыхаете за 4 секунды. Я предпочитаю совмещать этот способ дыхания с моей практикой медитации, но вы можете попробовать его в любой обстановке. Если вы уже давно тренируетесь, то можете вдвое увеличить свое время дыхания на каждом этапе. То есть сделать вдох за 4 секунды, задержать на 7 и выдыхать в течение 8-10 секунд. Мастера йоги способны настолько замедлять свое дыхание, что один такой цикл занимает у них около 8 минут. Лично мне этот способ дыхания помогает сконцентрироваться на деле, если я вдруг теряю контроль. Также, как я и сказал, в связке с медитацией такая практика буквально изменяет сознание. Но об этом как-нибудь в другой раз. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание, будьте здоровы!

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Но бизнес построить без менеджмента невозможно. Если тебе повезло, у тебя есть менеджер под боком, который за тебя будет людьми управлять и твои творческие потенции реализовывать, ну, молодец, тебе повезло. Так бывает. Если ты один, тебе придется научиться этому. У тебя не получится, ты не можешь построить бизнес без навыков менеджмента. Окей, ты талантливый предприниматель, ты придумал замечательный продукт, это никого не интересует, это ничего не стоит, пока ты не построил систему вокруг этого идеи, продукта. Кто-то должен это реализовывать. Есть такое совершенно фантастическое видео в интернете про лидерство. Ему лет 20. Там мужик такой танцует смешной на поляне. Потом к нему присоединяется один, второй, третий, и потом вся поляна танцует под этого мужика. Комментатор забавно комментирует на фоне, в чем секрет лидерства. Лидер, с одной стороны, чудик. Он просто странный. Но лидера делает первый последователь. И там прям такое видео наглядное, как люди потихонечку начинают к нему присоединяться. И вот этот первый последователь действительно играет ключевую роль в формировании лидера. Лидера делает не лидер, лидер делают первые два последователя. И там совершенно фантастическое видео, как присоединяются люди. Там реально потом тысячи каких-то людей танцуют и пляшут. А поначалу просто какой-то чудик такой на поляне танцует. Просто очень наглядно. Действительно важная роль предпринимателя быть лидером, уметь увлечь людей за собой. И как раз первый, кого надо увлечь, это хороший менеджер, который потом будет твои хотелки реализовывать. Всегда есть талантливый предприниматель, а у него за спиной стоит талантливый менеджер. Действительно, в одном человеке это редко сочетается, потому что предпринимателю должно быть интересно. Он такой ребенок, он такой надоело. А менеджмент все-таки требует усидчивости. И всегда успеха, как правило, достигают вот такие интересные тандемы. Предприниматель плюс менеджер. Просто менеджеры часто эти в тени, мы их не видим. Но это, да, это всегда очень удачный союз такой.
0: Мысли вслух.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что у некоторых народов горного Дагестана к концу мая – начало июня приурочивались праздники цветов, обычаи организации летнего досуга? Так, например, в пору цветения трав в Самужской долине Южного Дагестана отмечалось одно из интересных народных празднеств – праздник цветов. Он приурочивался к периоду сбора лечебных трав для домашних нужд. В рационе лезгин лечебные травы занимали важное место. Из них готовили начинку для пирогов, приправу, сдобренную кислым молоком и другое. В различных вариантах праздник цветов отмечался во многих селениях самужских лезгин, но наиболее торжественно и красочно он проходил в селении Ахты, где еще в XIX веке он был описан русским лингвистом, этнографом и педагогом Леонардом Загурским.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: В Дагестане 6 часов. Время Диалог ФМ. Гаджет новости.
1: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Портативный вентилятор, спасающий от летней жары. Компания Rockbeat представила портативный вентилятор WinGo. Его главной особенностью стала встроенная полупроводниковая охлаждающая пластина. После включения она быстро становится холодной, и ее можно прикладывать к шее или запястьям для прямого охлаждения. Сам вентилятор оснащен мотором со скоростью вращения до 13 тысяч оборотов в минуту и создает поток воздуха до 11 метров в секунду. Корпус выполнен из алюминиевого сплава, а шарнир позволяет поворачивать вентилятор на 180 градусов. WinGo можно использовать в руке, ставить на стол или носить на шее с помощью комплектного ремешка. Воздухозаборник закрыт двойной сотовой сеткой, защищающей волосы от попадания в лопасти. Модель получила аккумулятор емкостью 3000 мАч зарядкой через USB-C. По данным производителя, устройство способно проработать до 10 часов без подзарядки. Также предусмотрены цифровой дисплей, отображающий скорость и заряд батареи, 100 уровней регулировки мощности и встроенный светодиодный фонарь с режимом SOS для экстренных ситуаций. Новинка уже поступила в продажу. На этом пока все. Услышимся!

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 24 июня 1941 года, когда над страной уже гулко отдавались отзвуки первых дней войны, было учреждено Советское информационное бюро Совинформбюро. Казалось, стране нужен был голос, который не дрогнет. Ясный, твердый, тот, что сумеет соединить миллионы людей, разбросанных по городам и селам, по окопам и заводским цехам. Именно этот голос потом зазвучит в домах со словами «От Советского информбюро», и миллионы будут замирать у радиоприемников. Именно через Совинформбюро страна узнавала о боях и победах, о стойкости защитников Родины, о том, как бьется сердце тыла. В его сводках была не просто хроника событий. В них была воля к сопротивлению, умению собрать силы и смотреть вперед, даже когда небо над головой темнело от тревог. За сухими строками фронтовых сообщений стояли люди, военные, корреспонденты, писатели, дикторы, те, кто словом держал оборону наравне с солдатами на передовой. Среди них были Константин Симонов, Илья Эренбург, а голос Юрия Левитана стал для многих символом несокрушимой Москвы, голосом самой надежды. Совинформбюро было больше, чем сводки новостей. Это был нерв эпохи. Через газеты, радио, листовки оно связывало фронт и тыл. Помогало людям чувствовать, что они не одни, что страна живет, сражается и верит в победу. В этот день, 24 июня, мы вспоминаем не просто дату из учебника истории. Мы вспоминаем, как слово стало опорой, а правда – оружием, без которого победа была бы немыслима.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Яркук. Расположено это село Агульского района Дагестана во внутригорном Дагестане, в 14 километрах к востоку от села Тпик. С востока и запада село защищено глубокими ущельями, на дне которых, извиваясь, текут речки. А с южной стороны село было защищено крутыми обрывами и были построены крепостные стены с надежными воротами. По довольно большому количеству эпиграфики можно сделать вывод, что в селении имелась школа. В одной эпиграфике имеется дата 677 год, которую, скорее всего, следует считать годом основания села. Первоначально в селении проживали примерно 29 семей. По сравнительно небольшой численности населения, село располагало сравнительно большими посевными площадями. Также известно, что вся земля была поделена между тухумами. В общественной жизни тухумы играли большую роль. Они оказывали друг другу помощь во всех случаях жизни. Особенно помощь требовалась во время кровной мести. Главой тухума не всегда считался старший в роду. Ему необходимо было еще иметь богатство, ум и другие личные качества, служащие чести и достоинству всего рода. Как говорится, дерево держится корнями, а человек – тухумом. В селе сохранились и соблюдаются древние традиции. Сельская пословица гласит: «Пусть за дверью не уменьшится обувь гостей». Каждый горец считал за честь достойно принять гостя. Уважение оказывали каждому, кто бы он ни был и какой нации и вероисповедованию не принадлежал. Даже кровник становился для хозяина священную особую. Гостя, когда он уезжал, провожали до границ аула. Также он мог стать кунаком. Это происходило, если между гостем и хозяином устанавливались дружеские отношения. И крайне большим уважением в селении пользовалась семья, которая имела больше всего кунаков.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Притчи народов мира.
3: Однажды мулла пришел в зал, чтобы обратиться к верующим. Зал был пуст, если не считать молодого конюха, что сидел в первом ряду. Мулла подумал про себя: должен я говорить или нет? И он решился спросить у конюха: кроме тебя здесь никого нет. Как ты думаешь, должен я говорить или нет? Конюх ответил: я простой человек, я в этом ничего не понимаю. Но когда я прихожу в конюшню и вижу, что все лошади разбежались, осталась только одна, я все равно дам ей поесть. Мулла, приняв близко к сердцу эти слова, начал свою проповедь. Он говорил больше 2 часов. И, закончив, почувствовал на душе облегчение. Ему захотелось услышать подтверждение, насколько хороша была его речь. Он спросил: «Как тебе понравилась моя проповедь?» «Я уже сказал, что я простой человек и не очень-то понимаю все это. Но если я прихожу в конюшню и вижу, что все лошади разбежались, а осталась только одна, я все равно ее накормлю. Но я не отдам ей весь корм, который предназначен для всех лошадей».
4: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
2: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Деловой этикет в Болгарии включает некоторые особенности, связанные с приветствием, обращением, общением и дресс-кодом. Основная форма приветствия в деловых ситуациях – крепкое рукопожатие с прямым зрительным контактом. Мужчина должен дождаться инициативы от женщины, которая первой протянет руку. Формальные обращения. Господин к мужчине, госпожа к женщине, плюс фамилия. В частном бизнесе и международных компаниях все чаще практикуют обращение по имени, но важно дождаться, когда партнер сам предложит называть его по имени. Обмен визитками происходит во время первой встречи с потенциальным партнером или коллегой. Визитка содержит стандартный набор данных – фамилию владельца, его должность, название компании, почтовые и электронные адреса, номера телефонов. Текст на визитке должен быть на двух языках – болгарском и английском. Стиль общения зависит от ситуации. На первых встречах с коллегами болгары ведут себя сдержанно, но по мере развития отношений общение становится более эмоциональным. Ценится красноречие и юмор, но шутки не должны быть направлены на какую-либо категорию людей. Важен контекст и фоновая информация, краткость и четкость не оцениваются собеседником. В дискуссиях болгары активно жестикулируют, отстаивая свою позицию. Деловая одежда для мужчин – костюм и галстук. Для женщин – юбки, блузки, свитера, обувь на каблуках. Полностью формальная протокольная одежда не принята. Знакомство с партнером. Перед обсуждением деловых вопросов принято уделить время неформальной беседе, например, обсудить общие темы или местные события. Переговоры с группой людей. Если собеседник разговаривает с группой, важно обратить внимание на лидера и направить основные аргументы к нему. Обсуждение решений. Болгары часто принимают решения неторопливо, поэтому не стоит навязывать свои сроки.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: В эфире рубрика «Вкусно-полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке
1: под брендом «Сильбейси».
0: Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С. Это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре – для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл

Это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч в эфире.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Представляешь, я вчера встретился с парнем после конференции. Он был на первом ряду, сидел, слушал тебя с открытым ртом. Он из Германии. И он, знаешь, что делает? В Германии, когда телефоны, допустим, в Apple или в Android приносят, они их не могут просто взять и утилизировать, потому что там находятся персональные данные клиента, и они обязаны специальным лазером нагреть чип памяти по закону, чтобы эти данные полностью уничтожились. И оказалось, что делать это в Германии примерно в 4-5 раз дороже, чем делать это в Дубае. И он открыл компанию и выкупает все телефоны трейд-ин, которые приносят вот эти салоны, андроиды в основном, привозит сюда. У него нулевые таможенные пошлины, нулевые экспортные, импортные пошлины. Нет налогов на выручку, на прибыль, на зарплаты, на дивиденды и на доходы никаких. И он здесь эти чипы греет, пакистанцы их убирают, они возвращают все эти микросхемы, отдельно аккумуляторы, там все в Германию. И он говорит, лучше, что со мной могло произойти, это здесь открыть вот производство, которое обслуживает полностью Европу. У меня нет локальных клиентов, поэтому я даже НДС не плачу 5% вообще. Вот такие условия они создали и говорят, приезжайте. Представляешь, у меня ребята приехали сюда, открыли спортивный центр. Они построили, получили землю на льготных условиях, потому что спорт — это то, что Эмираты хотят качать. Они объявили в том числе в своей программе, что они хотят 3000 спортивных событий мирового уровня проводить в год в стране.
2: И, да, я, кстати, в октябре, вот здесь большое соревнование, 100 метров легкая атлетика. Mm-hmm. У меня главная дата в этом году, в октябре я пытаюсь.
1: А мы недавно, представляешь, ездили с семьей на игры NBA. Они туда привезли Шакила Нила, топовых баскетболистов. И прям выездные игры NBA, там Майами, там Денвер, проходят в Абу-Даби, в Этихад-Арене. Они здесь проводят теннисные турниры мирового уровня. Да, и в том числе, кстати, взялись за фестивали. Вот здесь Untold проходил в Дубае, Армин Ван Бюрен, Тиесто, все из топ-10 мировых диджеев, 4 здесь, 4 дня колбасили с утра до вечера, алкоголь продавали на улицах, прямо в открытых барах. Ну, то есть они понимают, как им сделать 40 миллионов туристов. Это игровая индустрия. Первое казино в Рассельхайме уже строится. Вин, да, будет оперировать. Сейчас здесь будет, в том числе в Дубае. MGM заходит сюда со своим брендом. И в итоге они собирают вот этих всех туристов. Для чего? Туристы всегда будущие резиденты. Это как тест-драйв, знаешь. Многие люди приезжали на Экспо, они после этого принимали решение либо здесь открыть бизнес, либо получить Emirates ID, чтобы здесь больше проводить времени, чем по тур-визы. И чаще всего это в том числе связано с приобретением недвижимости.
2: У них завышенные прогнозы, они расходили, что 10% всех людей, кто приедет на Экспо, останется здесь. У них вот они немножко всегда... слишком позитивно.
1: Я говорил в том числе про то, что они хотят в Дубае сделать education центр мирового уровня, и сейчас я слышал, они ведут переговоры с Йелем, с Гарвардом, с Кембриджем. Самое простое, что они могут сделать, купить франшизы всех топовых мировых вузов, построить им билдинги за 3-5 лет и превратить Дубай в мировую столицу образования. Ты знаешь, что здесь интересного происходит? Вот этот контекст безопасности, наложенный на низкую налоговую базу, позволяет тебе легко получать самые топовые мозги, потому что преподаватели, переезжая в Дубай, получая ту же самую зарплату на руки, на самом деле получают в два раза больше, потому что подоходные налоги там составляют там 30-40-50%. При этом здесь они чувствуют себя в безопасности, просторное жилье, достаточно высокий уровень жизни, при том, что, да, есть главный минус, это очень такой климат суровый в летнее время, да, здесь школа до июня.
2: Но какие еще риски есть? Потому что позитив, все понятно, риски какие. Ну, да, он более волатильный был, если взять последние 20 лет, Дубай, такие волны были, да, там такие хайп, потом охлаждение, ну, тренд для долгосрочный, понятно.
1: Ну, допустим, политические риски, я считаю, здесь на минимальном уровне, учитывая монархию, такую смарт-монархию, да, которая очень такая современная, без вот этих перекосов, без каких-то консервативных вещей, потому что взять ту же самую Саудовскую Аравию, они хоть открываются миру, но по-прежнему у них еще Дубая гэп в толерантности, ну, в том числе ментальный такой гэп очень большой. То, кстати, ты знаешь, что в Дубае есть Министерство возможностей. Это первое виртуальное министерство, которое распаковывается в каждом из текущих министерств здравоохранения, культуры, там, транспорта и так далее. И их задача чиновникам убрать слово «невозможно» из их обихода и менталитета, чтобы они не использовали это слово. У них вот такой вот есть проект.
2: Но они как страной управляют, как стартапом. Все быстро делают, скорость принятия решения, быстро устраняют. Вот у нас, когда в бизнесе какие-то там проблемы, у нас прям созвон, потом они говорят раз, два, три, четыре, потом они отчитываются каждый месяц, что уже сделано. Ну, да. Просто такого нет.
1: Из таких основных рисков и минусов здесь очень высокий объем государственных застройщиков.
2: Да. И сейчас идет все больше и больше. Дубай Холдинг забирает под себя...
1: Да.
2: Потому что мало людей, видимо, кому они могут доверять, и они вот под одного человека все больше и больше и больше.
1: Есть, допустим, Нахил, да, который строил пальмы и так далее. И не всегда вот эта вот государственная надстройка позволяет тебе мыслить эффективно и быть бизнес-ориентированным. То есть здесь, если мы посмотрим, то 5 ключевых застройщиков, только один частный, все остальные — это государственные. Имар — это на 50% государственная компания, Нахил на 100% принадлежит Дубай Холдингу. Дубай Пропертис, Эмирас, они входят в Дубай Холдинг, который принадлежит государству, плюс Нахил тоже подконтрольный государству, и только Дамаг — единственный частный застройщик. И это к чему приводит? К тому, что Нахил иногда может спустя рукава там типа строить что-то, делать медленней. Допустим, у них есть проекты, которые они попродают, потом на 2-3 года заморозят, потом снова попродают, и ты не можешь там, знаешь, какую-то прийти кулаком потрясти, потому что это гавмент. Вот поэтому здесь очень осторожно надо быть с выбором локаций, проектов. А еще есть другая история — что есть локации мастер-девелоперов, ну, например, Дубай Хиллс возьмем, где сначала построили парк, и потом вокруг него садят дома. И ты понимаешь, что локация 100% заживет. А есть другие локации, типа Maritime City, где нарисовали тебе вот такой рендер, Дубай научился делать идеальные рендеры, а потом там построили один дом, и люди там сидят, а вокруг пустыня, и больше ничего не строится. И это вот тоже такой, знаешь, риск Дубая, что картинки нужно уметь сверять. А это могут делать только люди, у которых есть некий трекшн, понимание, как здесь обстоят дела, и где точно выстрелит, а где, вот как сейчас вторую пальму залончили, и мы понимаем, что там ближайшие 10 лет не будет жизни. Те, кто заходит туда не с желанием на 10-15 лет запарковать свои деньги.
2: Или 20, они думают просто супер долгосрочно. Да. Когда-нибудь заживут.
1: Ой, я сейчас через год перепродам эту виллу, через два. Да, она может быть и построится через 2 года, но жизнь, она чуть сложнее. Туда ритейл не придет, потому что там не будет концентрации, там еще не построят основные инфраструктурные проекты. И вот это все как бы...
2: Это как проект вот «Земля».
1: The World,
2: да. Тоже оно должно было уже сколько лет назад.
1: Да, не запустилось, потому что оказалось,
2: что... Сейчас потихоньку запускается.
1: Ну да, они там достраивают как-то спустя там 5 или 7 лет обещаний какие-то небольшие клочки, но оказалось, что эксплуатационные расходы несоизмеримы с удовольствием от того, что ты сидишь на острове. Потому что вывозить мусор яхтами, завозить пресную воду яхтами, ставить свои опреснители, это у тебя получается каждый литр там на таких маленьких кусочках очень дорого. Плюс люди, оказалось, не хотят 20 минут ехать каждый день туда-обратно. Поэтому они выбирают острова с дорогой. Я стал больше уделять внимание программам мотивации вообще персонала. Например, вот завтра я улетаю на Мальдивы с 30 своими сотрудниками. Это дорогое удовольствие, но я придумал такую игру. Она, по-моему, даже существовала 5 лет назад, когда мы с тобой виделись, но с тех пор мы ее сильно нафаршировали, натюнинговали. Например, раньше я брал всех, кто закрыл сделки в период, когда мы установили рекорд. Сейчас у нас последняя отсечная сумма была 15 миллиардов за месяц, если мы делаем объем продаж, то 20 лучших брокеров летят со мной в страну, которую они выбирают голосованием. Неудивительно, что все проголосовали за Мальдивы, потому что это, блин, самое дорогое, что можно было представить. Но мы при этом еще ввели лотерею, прикинь. Я понял, что у нас есть такие сотрудники, например, как ипотечный менеджер, или офис-менеджер, или бухгалтер, или юрист, которые напрямую на продажу не влияют, но очень важны тоже. И мы 4 места разыгрываем просто в лотерею. и программисты, и все участвуют в лотерее, и у нас реально 4 человека вот сейчас, которые ни разу даже за границей не были. Представляешь, это очень простые ребята, там, например, менеджер контроля качества, она живет в Барнауле, и она вообще загранпаспорта не имела, а тут она взяла и выиграла в компании в лотерею поездку на Мальдивы и летит вместе со мной и с 20 лучшими брокерами отдыхать. У людей появляются такие дополнительные энергетические моменты в компании. И вот я вот эти все программки фарширую. Самая простая и самая легкая, которую могут любые предприниматели внедрять, это ужин с лучшими сотрудниками. Сколько я изучал разные модели управления, я понял, что часто предприниматели тратят много времени на то, чтобы возиться с неуспевающими, с отстающими там, и так далее. Я вообще на них время не трачу, это все делает департамент качества, а я все свое общение и всю коммуникацию веду только с перформерами. Те, кто больше всех продает, я их приглашаю на ужин, я с ними путешествую и усиливаю по факту сильно. Вот. Если ты хочешь со мной общаться, быть моим приятелем, другом, ну, таким в компании, да, то становись сильным продавцом, а не отстающим, который тут же получает обычно порцию внимания от руководителя.
2: Это круто, ты очень много думаешь про людей. Я, кстати, смотрел единорогов вот в твоей сфере. Это очень интересно, что есть абсолютно разные философии, они все имеют право на жизнь, потому что есть разные люди, разные потребности. Например, в Америке есть одно агентство, которое... Почти все агентства платят берут комиссию и делят очень сильную оплату за сделку. Да? Человек зарабатывает, агент зарабатывает в зависимости от его перформанса. А вот есть другая компания, которая тоже стоит миллиард долларов плюс, которая сказала, нет, мы платим всем фиксированные зарплаты. У них все агенты на фиксированной зарплате, и они таким образом могут и ипотеку брать сами, они более чувствуются защищенными, и самое главное, они для клиентов, они больше, у них нет конфликта интересов, да, они больше на стороне клиента, они говорят, действительно, смотри, они клиенту говорят, у меня фиксированная зарплата, неважно, продам я тебе, не продам, что, я действительно заинтересован тебе подобрать. И вот такой есть формат. Потом есть другие форматы, которые ровно противоположность, которые говорят вообще 98% всех комиссий, это пусть агенты себе составляют, такое максимально, у них больше всего агентов, но агенты, по сути, просто 2000 долларов в год платят за участие в этом сообществе огромном, да, вот такое полное, но ты, по сути, у тебя нет никакой ни защищенности, ни страховки, ничего, ты сам за себя работаешь. Потом есть технологичные компании, которые говорят, самые крутые агенты, все, они хотят свое агентство иметь под своим брендом, но они не хотят делать бэк-офис, IT. Вот, да, как бы мы им всем даем 20%, они 80% себе оставляют, мы берем 20%, и таким образом мы делаем такое агентство под ключ. Да. И вот таких моделей разных абсолютно. Есть те, которые идут через ипотеку, у них первый финансовый продукт, а уже недвижимость подбирают уже под финансовый продукт. Потом есть те, которые дают тебе сначала арендовать, потом... В общем, очень много разновидностей агентств. Это просто сумма... Это невероятно огромный рынок, в котором каждая ниша — это миллиардные бизнесы. У тебя, по сути, только тоже ты микроскопический процент от этого рынка, в котором ты находишься. Как ты на это смотришь? Сколько вы можете еще вырасти? Сколько можете масштабироваться?
1: Знаешь, интересный, классный вопрос, потому что у меня была в свое время такая стратегическая сессия, где я поставил себе задачу открыться в 10 лучших городах мира. И сейчас я вот открылся в Дубае, я его искренне считаю классным городом для жизни. В Лондоне, который просто царь эстетики, красоты и трендов. Сейчас у нас план в этом или в следующем году открыться в Нью-Йорке, потому что это, ну, Майами для нас, это песочница, где можно недорого и достаточно легко потренироваться. Хотя там как раз-таки, когда мы пришли, говорят, сколько мы, допустим, в Дубае платим 40% брокерам от общей комиссии сделки. Они говорят, сколько? 90. И мы только начинаем с вами разговаривать. Мы 90. То есть там настолько агенты отжали бизнес у предпринимателей, вот, что ну, просто. Но за эти 90 им нифига не дают. Ну, то есть за 10 вот эти компании просто юридически там вот дает лицензию и все. Я сказал, нет, так не пойдет. Мы будем платить 40. ну, просто потеряем кучу людей, но мне это не нужно сейчас 100 или 200 брокеров. Я найду 10, которым я буду давать клиентов, и они готовы будут за 40% зарабатывать больше, чем сами, как волки, там, на этих нетворкингах умирать, там, где-то искать себе клиентов, одну сделку закрывать и забирать себе все эти деньги. И у меня получилось, у нас сейчас уже там 5 или 6 человек работает, мы со старта в Майами закрыли 6 сделок, открылись в конце ноября. Ну, то есть вот у нас там второй квартал идет, и получается. И я понял, что по большому счету не так уж много и городов осталось, где я бы мог открыться, потому что для меня важно, чтобы еще был плотный рынок. И что я имею в виду под плотностью рынка? Дубай очень плотный рынок. Городу всего 30 минут от моего офиса до любой точки. Москва очень плотный рынок, он очень концентрирован вот этими третьим транспортным кольцом. Все, что внутри мы продаем, все, что за пределами, практически не продаем. Очень понятно. Майами, он, конечно, состоит из 20 городов и более растянутый, но там тоже есть кластеры, да, там Брикл, Санни Айлс, то есть там очень понятные концентрированные локации. И Нью-Йорк, супер концентрированный город, там все вращается вокруг Манхэттена и еще там нескольких кварталов. А вот, например, Лос-Анджелес, это малоэтажный город на десятки километров, где монозастройщики, частные дома, где ты просто вот так вот придя не сможешь заключить, как мы в Майами, там 50 контрактов сразу же в первый месяц и получить себе инвентарь, сток, там сразу 10 тысяч квартир. Как это я сделал в Дубае, в Москве или так далее. То есть мне вот важно, чтобы устройство рынка было. Допустим, в Германию я вообще нос свой сувать не буду, потому что там рынок продавца. Если у меня есть клиент, вообще на меня никто не будет смотреть, со мной никто не будет разговаривать, потому что там, если ты вдруг в центре там Мюнхена нашел какой-то участок и согласовал там дом, у тебя выстроится очередь, ты за 5 минут продашь все, что хочешь, а если очень дорого, то будешь ты продавать неделю. И там еще тебе никто комиссию не заплатит. Поэтому здесь, конечно, очень такие рынки, знаешь, разные, и каждый свой нюанс. Вот я пока что нашел Абу-Даби, Майами, Нью-Йорк, Москву и Дубай, и дальше я думаю заехать в Канаду, посмотреть, что там происходит, mm-hmm. потому что, мне кажется, там...
2: Это большой разброс, почему не Рияд, а вот Истанбул ты...
1: Еще один фактор, который я накладываю, я должен кайфовать mm-hmm. от того места, где я нахожусь. Я то есть понял. Мне нравится ездить в Лондон. Я вот сейчас в апреле полечу в Лондон, и я там с удовольствием проведу 2 недели. Чего не скажешь про Рияд. Вот. Я с удовольствием летаю в Майами. И команды не ревнуют, если я выкладываю сторис из Майами, из Лондона, там, или из Москвы, из Дубая, потому что они понимают, что у нас там бизнес, и я в том числе для всех моих топ-менеджеров генерю выручку. Потому что если мы в Майами сейчас выстрелим, то все мои фантомные акционеры, которые занимаются mm-hmm. загородкой в Подмосковье и имеют акции, в том числе наполнятся с этих денег. И это очень классно начинает запускать такие важные для компании моменты, что есть такие, знаешь, позиции в компании не самые доходные и денежные, да, но которые важно держать, вот оборону, вот этот фланг, понимаешь? Они смотрят, ой, а в Дубае можно больше заработать, поехал я в Дубай. Угу. И вот нам не нужно, чтобы все хотели постоянно расти. Это очень такая, знаешь, тоже неочевидная история. То есть я хочу, чтобы человек занял свою позицию, хорошо ее занимал, и я спокойно отвернулся, не желая постоянно его куда-то двигать по карьерной лестнице и делать вот эти рокировки.
2: Да. Кстати, есть такая даже целая теория, что сотрудники растут всегда до той точки, где они своей некомпетенции. Mm. Соответственно, ты растешь, ты в зоне своей гения. Yeah. А потом ты достаешь потолка, и там ты остаешься, получается, большинство людей останавливаются yeah. в зоне, где они вообще неэффективны. И, им, на самом деле, они вот на ступень ниже, они были в зоне гения.
1: Yeah.
2: А здесь они неэффективны, и они вот там мучаются, но они вот из-за того, что всегда есть лесенка вверх, они рано или поздно все застревают в плохом месте.
1: И вчера ты на выступлении поднял такую тему достаточности денег, да, там вот баланса и вот этого всего. И я реально, когда вот у меня росло состояние по мере роста компании, я понял, когда я еще стал отцом, я думал, что у нас ключевая проблема этого подкаста будет еще в том, что я смотрел все твои интервью, и многие концепты твои жизненные, они мне очень сильно заходят. Но в частности, вот, например, когда я стал отцом, а ты уже не один и не два раза отец, и я стал смотреть твои мысли на эту тему, и когда ты сказал «всегда говорите да ребенку, когда он просит поиграть», это прям настолько откликнулось мне, что я прям стал всегда говорить «да». Ты знаешь, последний раз это был такой урок. У меня 2,5 года сына, его зовут Богдан. И он приходит и говорит: «Папа, давай поиграем». Я говорю: «Давай». По принципу всегда говорит «да». И он говорит: «Давай так, ты будешь Богданом, а я папой». Я говорю: «Давай». И он такой: Богдан, я пошел на работу и ушел. И оставил меня одного в комнате просто с уроком жизненным, представляешь? Типа, я потому что так тоже делаю. Я подумал, блин, как интересно. И я понял для себя, что то количество денег, которое я сейчас зарабатываю, каждый новый рубль, доллар, там, дирхам или фунт, они качество моей жизни не меняют уже, да.
2: Ты какие-то новые бизнес-модели, еще для меня много людей смотрят, кто ищет темы. Если бы тебе сейчас было там... какие возможности ты видишь, которые ты сам себе говоришь «нет», но если бы ты начинал с нуля, что бы ты сделал?
1: Знаешь, мне кажется, что... ну, есть сейчас такая шутка, что когда мы думали про роботов и искусственный интеллект, что роботы будут подметать улицы, а да, люди будут создавать искусство и творить, да, то получилось полностью наоборот, да, что сейчас люди продолжают подметать улицы, а искусственный интеллект придумывает невероятные видео, картины, искусство, создает лучше любого дизайнера. Я понимаю, что будет высвобождаться время у людей, и я понимаю, что entertainment вообще... индустрия развлечений, это прям классная, крутая сфера. Я, допустим, открыл компьютерный клуб в Дубае. Это мой последний бизнес. В прошлом году мы его открыли. И это был мой passion, такой проект. Знаешь, когда я был маленький и учился в школе, я ходил в компьютерный клуб и мечтал, что когда-нибудь у меня будет свой компьютерный клуб. И вот сейчас мы его открыли в Дубае. Он у нас с первого месяца вышел в плюс. И сейчас у нас есть же... видишь, есть такие сферы развлечений, где у тебя нету ретеншена. Ну, например, квесты. Те люди не придут 2-3 раза в один и тот же квест играть. А в компьютерном клубе продукт для меня создают мировые корпорации, типа там Sony, и там Blizzard, которые стоят миллиарды долларов, у которых лучшие художники, дизайнеры и сценаристы, которые создают игры, которые я по факту даю людям поиграть, да, там Counter-Strike, Dota и так далее. И у нас очень высокий ретеншн, то есть люди возвращаются, если мы попали со своим продуктом в воронку, а мы сейчас много денег тратим на трафик, то есть я сейчас даже прибыль не вывожу, мы сейчас все реинвестируем, чтобы накупить больше трафика, чтобы у нас клиентская база сформировалась, потому что когда мы запустились, параллельно к нам начали 3 компьютерных клуба строить другие русские предприниматели, конкуренты. И мы сейчас скупаем клиентов. Это вот мой такой пэшн-бизнес, знаешь, то есть там нет особо денег, но я понимаю, что, что Саудовская Аравия, что Дубай, они инвестируют вот в эти арены, в индустрию развлечений, в гейм-индустрию в том числе. И это большой бизнес. 25 миллиардов долларов Саудовская Аравия вложила в покупку игровых компаний, плюс в создание инфраструктуры для игр вообще, чтобы люди играли, виртуальные миры. Я думаю, что сейчас... все больше и больше будет вот в эту историю ходить. Пускай пока что первые метавселенные выглядят чуть-чуть нелепо, да, и где-то там неудобными или недостаточно классными, но я думаю, что это просто вопрос времени, и мы точно будем как к первому игроку приготовиться все больше и больше времени проводить в каких-то виртуальных мирах, потому что они будут настолько мощными и крутыми, что человечество, ну, точно будет туда идти.
2: Круто. Видишь, это детские мечты, когда реализовываешь, это всегда очень классно. Даже если нет в этом смысла, но вот хочется, да, свой компьютерный клуб. Очень круто. Знаешь, для тех, кто не знает, вот мы с Олегом общались до подкаста, он ровно так же один в один, мы общаемся с камерами, без камеры, у тебя такая целостность, знаешь, такая вот, и ты везде, вообще быть везде одинаковым, это очень круто. Спасибо. Потому что очень много энергии переделывать себя, потому что особенно здесь в Дубае, где все хотят казаться больше, чем они есть, это... такая черная дыра энергии, мне кажется, когда, знаешь, иногда с людьми говоришь, как только камера включается, раз, другой человек, знаешь.
1: Да, это правда. Мне не без разницы, на чем зарабатывать, какого качества будут эти деньги. И я отказываюсь. Допустим, вот development. Очень сладкая, крутая история. Да, но я понимаю, общаясь с десятками девелоперов из России, что этот бизнес имеет нюансы. В частности, ты не можешь без финансовой смазки государству построить дом. Ну, просто сдать его, идеально все. То есть ты обязан где-то наступать на этические вот эти клавиши, знаешь, такие, которые тревогой бьют. Мне, допустим, нравится агентский бизнес тем, что мы никогда не давали взятки, мы никогда не... Мы сейчас платим НДС, представляешь, типа в России на услугах, где у нас нет встречных НДС никаких, то есть я просто тупо отдаю львиную долю своей прибыли, ну, например, половину прибыли, просто на то, чтобы к нам не было вопросов. И я понимаю, что это часть формулы, ну, игры сейчас, да, то есть раньше можно было что-то там придумывать, сейчас не получается. И вот эти все вещи, они так формируются. Конечно. В такую стройную концепцию, что мне проще меньше заработать, но честно, и я не гонюсь за там какими-то большими, может быть, капиталами. Или у нас бизнес очень плохо капитализируемый агентский. Ну, вот это агентство,
2: ну, да.
1: Он такой, знаешь, не венчурный точно, не... Но это кэш-кау, которая, блин, годами стабильно. Агентства, знаешь, какие живучие. Я смотрю на некоторые компании, они, блин, по 10 лет просто дрейфуют там с 3-5 сделками, потому что его невозможно завалить, у него нету костов, ну, расходов.
2: Ну, здесь в Дубае каждый третий человек агент, это, конечно, ты самым конкурентном рынке вообще. Здесь все, вот эта идея продать одну виллу и потом жить 2 года на эти деньги, она, ну, настолько заманчивая, что здесь все агенты, я не знаю. Так что ты самым конкурентным.
1: Мне это нравится.
2: Да. Но то, что ты сказал, смотри, Уоррен Баффет 60 лет, средняя доходность 20%. Джордж Сорос 60 лет, средняя доходность 19%.
1: Да.
2: Но Уоррен Баффет, все бизнесы, которые он делал, абсолютно чистые. Всю доходность, которую он делал, ну вот он владеет там Хайнц, да, Гайку, он хорошо управляет компаниями, он делает их лучше, да.
1: Yeah.
2: Он реально, вот, Уоррен Баффет, его доходность 20%, там, ну, можно там, может, Кока-Коле придраться или что-то, но по сути все его бизнесы, он, которым занимается, это супербизнес. Джордж Сорос, та же самая доходность, даже чуть-чуть меньше. Но смотри, что он делает, да, что он в мире творит, и сколько у него врагов, и сколько он поломал судьбы. Это принципиально разные вещи. Yeah. Да, как бы вот намного лучше быть Уоррен Баффетом, чем быть Джордж Соросом. Поэтому и самое главное, можно и то, и другое. Уоррен Баффет и больше доходность чуть-чуть, да, и при этом да, сделал это абсолютно только долгосрочно мыслил, без всяких спекуляций, без манипуляции рынками, без всяких вот этих, да, поэтому долгосрочно все равно вот такой правильный подход выигрывает все равно, да. Спасибо, Олег. Давай, брофист. Спасибо большое.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 7 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Председатель правительства Республики Дагестан Магомед Рамазанов провел рабочую встречу с заместителем министра и строительства и ЖКХ Российской Федерации Александром Ломакиным. Во встрече также участвовал вице-премьер Республики Валентин Клок. Так стороны обсудили реализацию ключевых объектов коммунальной инфраструктуры, имеющих стратегическое значение для социально-экономического развития Республики и Махачкалинско-Каспийской агломерации. Я напомню, что ранее аналогичное рабочее совещание прошло с участием министра строительства Российской Федерации Иры Файзулиным. Тогда было подтверждено требование сохранять высокие темпы реализации и обеспечивать постоянный контроль за ходом работ. Федор Щукин принял участие в онлайн-совещании по вопросам безопасности в единый день голосования. Мероприятие провел полпред президента Российской Федерации в Северокавказском федеральном округе Юрий Чайка. Основной темой мероприятия стали вопросы, которые касаются обеспечения общественной безопасности в ходе подготовки и проведения единого дня голосования. Я в свою очередь напомню о том, что в субъектах Северокавказского федерального округа, а также в других округах, в том числе в Дагестане, пройдут выборные кампании федерального, регионального и муниципальных уровней. В частности, прямым голосованием будет избран глава Чеченской Республики, а в Дагестане, Карачаево, Черкесия, Северной Осетии, Алании избрание руководителей регионов состоится через голосование в региональных парламентах. О проводимой в Дагестане работе доложил временно исполняющий главы республики Федор Щукин. Я напомню, что предыдущие выборы глав республики состоялись у нас в 2021 году. Ну и министр образования и науки Дагестана Яхья Бучаев обсудил вопрос восстановления школ после паводков с руководителями подведомственных организаций. Срок до 30 августа предстоит провести благоустройство территории в Новоцетлинской среднеобразовательной школе, а также Гумбетовской, Бутушской и Баба-Юртовских школах. За срыв сроков или халатность руководители теперь понесут персональную ответственность, об этом пообещал временно исполняющий министр образования. Как мы ранее сообщали, что на восстановление объектов образования в Дагестане, я напомню, что федеральное правительство выделило более 2 миллиардов рублей. Но в Махачкале сегодня произошло возгорание кровли 4-этажного здания общежития Дагестанского медицинского колледжа имени Аскерханова. Об этом сообщает МЧС России по Дагестану. Сигнал поступил на пульт дежурного в 14:29. По прибытии установлено, что горит кровля здания по улице Шамиля, 56, на площади 10 квадратных метров. К тушению привлечены были 4 единицы техники, оперативная группа МЧС России. В 14:50 пожар был локализован, а в 14:57 открытое горение полностью ликвидировано. Пострадавших, по данным МЧС, нет. Владимир Путин заявил, что действия украинской стороны ставят под сомнение возможность переговоров на высшем уровне. Он напомнил, что Владимир Зеленский ранее просил о личной встрече. Однако спустя 3 дня Украина нанесла удар по колледжу в Старобельске. Путин заявил, что в таких условиях сложно говорить о предпосылках для диалога. По его словам, Киев регулярно заявляет о готовности к встрече, но при этом продолжает наносить удары. Ну а россиянам назвали самый модный принт в одежде. В этом сезоне актуальная полоска. Специалисты советуют сочетать рубашку в полоску с любимыми джинсами. В то время юбка с упомянутым принтом может стать отличной основой в образе. Я напомню, что ранее стилисты назвали самую трендовую обувь лета. По словам модных экспертов, в нынешнем сезоне актуальными стали модели с цветочным принтом. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте. dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Ну что, друзья, доброе утро. На календаре сегодня 24 июня. Это значит, что у нас есть еще один прекрасный повод начать день с хорошего настроения. В эфире программа «Утро» на Диалог ФМ. С вами Расим Загиров. Приветствую всех, кто уже успел проснуться раньше будильника, теперь не понимает, радоваться этому или начинать переживать за возраст. Привет всем тем, кто сейчас едет на работу, кто готовит завтрак, и тем, кто только что посмотрел на часы и понял, что еще 5 минут были очень оптимистичным планом. Мы вещаем на весь Дагестан, это значит, где бы вы не были, в машине, дома, на работе. Это утро мы встречаем вместе с вами. Впереди интересные события, полезная информация, хорошее настроение, потому что новый день – это как чистая страница. Главное, чтобы на ней было поменьше пробок и побольше хороших новостей. Оставайтесь на Диалог ФМ, мы продолжим очень скоро.

0: будете в Буйнакске, не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
1: Ну и 9 сел в двух горных районах Дагестана остались без транспортного сообщения из-за перекрытия дорог. Об этом сообщает Дагестан-Автодор. Поднявшийся уровень воды в реке Джурмут размыл участок на 43-м километре дороги Клярата-Камилух. Без транспортного сообщения осталось село Камилух, это Кляратинского района Дагестана. В Чародинском районе поднявшийся уровень воды в реке Рессор размыл участок на 27-м километре дороги Цури-Парчип. Без транспортного сообщения 8 сел, это Шалип, Алчинип, Арчип, Кесерип, Хилип, Лик, Хитап, Калип и Купаты. В субботу 27 июня в столице Дагестана отметят День молодежи. Посетители ждут мастер-классы, киберспорт, спортивные турниры, фудкорты, выставка авто. Завершится праздник концертной программой с участием известных артистов Дагестана. Об этом сообщает Минмолодежи Республики. Начало в 15.00 на площадке перед Аварским театром на Родовском бульваре. По распоряжению президента России в Москве пройдет ежегодный всероссийский кремлевский выпускной 12-часовой праздник. Соберет лучших выпускников 9 и 11 классов со всей страны. От Дагестана в делегацию включены 96 ребят и 5 сопровождающих. Об этом сообщает Миноборнауки Республики. Масштабная программа развернется на нескольких знаковых площадках. В Александровском саду, Государственном кремлевском дворце, а также на Красной площади и в Гостином дворе. Каждому пятому опрошенному россиянину нужно от 150 тысяч до 250 тысяч рублей в месяц, чтобы быть счастливым. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на опрос. Еще 20% наших граждан хотели бы тратить от 100 тысяч до 150 тысяч рублей, если бы расходы не зависели от текущего дохода. 6% наших респондентов заявили, что им достаточно 50 тысяч рублей. На фоне желаемых расходов текущие доходы россиян выглядят заметно скромнее. Самая большая группа участников опроса зарабатывает от 60 тысяч рублей. Еще 17% получает доход до 30 тысяч рублей. Доход свыше 250 тысяч рублей указал каждый седьмой россиянин. Главная статья расходов, на которую россиянам жалко денег, это ЖКХ. На втором месте – развлечения, а на третьем – отдых. В России фиксируется рост спроса на наличные средства. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания по денежно-кредитной политике. По словам главы Центробанка, спрос на наличные деньги не влияет на инфляцию и не влияет на денежно-кредитную политику, поскольку общий объем денежной массы не меняется при снятии со счета наличных денег. Соответственно, покупательная способность денег, которая находится в распоряжении населения, остается неизменной. Доля наличных расчетов, я напомню, что весной вырос, до 30%. Об этом сообщали в платформе ОФД. Чаще всего наличный расчет используется в южных регионах. В нашем Дагестане здесь происходит 36% покупок, в Ингушетии 32%, в Северной Осетии, Алания 30%, в Кабардино-Балкарии и в Адыгее по 27%. В Москве этот показатель наличного расчета составляет всего лишь 10%. Представители Союза предлагают варианты решения топливного кризиса в Республике Дагестан. За неделю цены на бензин взлетели аж на 30%. Некоторые АЗС отпускают определенное количество топлива, а кое-где вообще перестали продавать бензин, растет также цена и на суженный газ. Чтобы избежать дефицита топлива, сдержать рост цен, а также снизить социальную напряженность, в Союзе предлагают возобновить работу АЗС, которые перестали работать. Союз предпринимателей Дагестана может организовать общественный контроль за добросовестными АЗС, если дадут им возможность возобновить работу. Об этом заявляют предприниматели. Эта мера может помочь обеспечить бесперебойную работу транспорта, коммунальных служб и медучреждений. Я напомню, что АЗС АСКО уже объявила о том, что продавать топливо будут только экстренным службам. Я напомню, что еще на прошлой неделе на некоторых АЗС в Дагестане скопились очереди, а отпуск бензина ограничили. 95-й бензин на АЗС «Югнефтегаз» в Каспийске продавали по 85 рублей за литр, но не более 20 литров за бак. Цена актуальна была неделю назад. Я напомню, что совсем недавно на старой трассе Каспийской на АЗС, которую связывает Махачкалу и Каспийск, работала только одна заправка. Причем часть из них ранее были закрыты за соблюдением техрегламента. Временно исполняющий министр энергетики и тарифов Дагестана Денислам Иманмурзаев провел совещание по ситуации с топливом, обеспечением и розничными ценами на АЗС в Дагестане. Я напомню, что в республике зафиксирован рост цен и перебои с поставками из-за отказа заводов отгружать ранее оплаченное топливо. Региональное министерство обратилось в Минэнерго России с просьбой урегулировать отгрузку топлива. Владельцы АЗС в Дагестане вынуждены ввести ограничения. Бензин АИ-92 и АИ-95 отпускается не более 20 литров в одни руки. В регионе действует, я напомню, что 739 АЗС, все принадлежат частным предпринимателям, собственных производителей ГСМ в Дагестане нет. Глава Минстроя России Ирек Файзуллин провел рабочую встречу с председателем правительства Дагестана Магомедом Армазановым. Министр осмотрел жилые дома, которые получили критические повреждения, а также объекты, обеспечивающие инфраструктуры, котельные, трансформаторные подстанции, насосные станции и очистные сооружения. По итогам выезда были даны поручения по ускорению обследования технического состояния построек и оперативной подготовки сметной документации. Отдельным блоком обсуждались вопросы переселения граждан из зон, подтвержденных повторному затоплению, а именно вопросом по предоставлению жилья в безопасных районах. Важнейшим направлением взаимодействия остается восстановление социальной инфраструктуры. Ну а на побережье Черного и Каспийского моря стали замечать змеи, об этом пишет газета.ру. Рептилии, в частности, видели на пляжах в Сочи, Севастополе, в Дербенте и в Махачкале. Биологи отмечают, что одна из главных причин переезда водяных змей – увеличение солености Азовского и Черных морей за последние десятилетия, а также Каспийского моря. Это меняет распределение рыбы и кормовой базы. Водяные ужи в Каспийском море, например, могут активно перемещаться вдоль побережья и через район, через реку Волга. На рост популяции водяных змей на Каспийском море повлияла также теплая погода, так как рептилии относятся к хладнокровным животным и зависят от температуры окружающей среды. Помимо прочего, на увеличение количества змей на побережье Черного моря повлияли сильные осадки и паводки в Краснодарском крае, после которых змей вынесло из дельты Кубани, лиманов и устьев небольших рек. На рост популяции в Каспийском море повлияло крупнейшее наводнение в Дагестане, которое произошло этой весной. Ну и улица Пушкина в Махачкале будет перекрыта на сутки. На участке от улицы Магомеда Яракского до улицы Ливаневского движение автомобиля будет прекращено с 26 июня с 23.00 до 23.00 27 июня в связи с празднованием Дня молодежи. Ну и к новостям культуры. В Витебском областном краеведческом музее открылась выставка Национального музея Дагестана имени Тахаугоди «Мой Дагестан». Экспозиция объединяет предметы быта, фотографии, живописные и графические работы, которые раскрывают богатую этническую картину республики и ее живые традиции. Для гостей в Витебске провели мастер-классы. Научный сотрудник Ганадинского музея Патимат Юсупова украшала кашемированные шали шелковой вышивкой и бахромой. Всего представлено около 300 подлинных самобытных артефактов. Ну и депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили ввести месячные абонементы на платную парковку во всех городах, где действует платное парковочное пространство общего пользования. Обращение направлено министру транспорта России Андрею Никитину, передает РИА Новости. По задумке парламентариев, стоимость и территория действия абонемента могут определять сами регионы или муниципалитеты с учетом транспортной ситуации. Ну и, друзья, шансон снова в моде. Стриминговые сервисы фиксируют активный рост интереса к этому жанру. Среди самых востребованных исполнителей Михаил Круг, Любовь Успенская, Михаил Шафутинский, группа «Бутырка» и прочий шансон. Как пишет РБК, этот жанр стал лидером по объему выплаченных дивидендов в 2025 году для артистов. Заработок звезд за год увеличился на 66%. С чем связан рост популярности шансона, расскажет Владислав Викторов.
2: В 2025 году самым популярным жанром среди пользователей Яндекс.Музыки оставался поп. На втором месте был рэп, на третьем – электронная музыка, рассказали представители сервиса. Как ранее отмечал Коммерсант FM, интерес зумеров к музыке 90-х и 2000-х многократно вырос. После того, как в ТикТок стали вируситься видео под песни Татьяны Булановой и Надежды Кадышевой, молодое поколение массово потянулось на их концерты. По словам шансонье и зампреда правления Лантабанка Ирины Рысь, теперь эта волна затронула и отдельно шансон.
3: Поколение, которое уже подросло, возвращается к тем же мелодиям, тем же ритмам, и это происходит параллельно с совершенно новыми исполнителями и новыми тенденциями, которые слушают сейчас молодежь, ребята, которые учатся в школе, либо только-только закончили. Из того, что я замечаю, используются более современные звуки, аранжировки, чуть осовремененные, но тем не менее остается тот самый кач тех мелодий, которые звучали раньше, и именно это является тем самым изюмом, который притягивает слушателей и возвращает популярность этим песням.
2: При этом спрос на концерт концерты в жанре шансон растет умеренными темпами, отмечают эксперты. Средняя цена билета на такое событие – 3000 рублей. Увеличивается и количество самих мероприятий в этом направлении. Так, по данным билетного сервиса Ticketland, в 2021 году на платформе было представлено всего 172 концерта в жанре шансон, а в 2025 – 776. Резкий рост показателей на стриминговых сервисах связан с увеличением числа пользователей старшего поколения, отмечает исполнительный директор Звонко Digital Дмитрий Конов.
4: Шансон не терял своей популярности, просто существуют музыкальные жанры, в первую очередь основанные на продаже билетов в концертах, а есть и жанры, которые связаны с достижением стриминга. Шансон никогда не терял своих оборотов с точки зрения концертов, но стал заходить в стриминг. В России увеличивается количество людей 30-35+, у которых оказывается стриминг в кармане. Сидя со своим телефоном, обнаруживают, что это не так страшно, и там не только русские рэперы, но и русские шансонье. Но, тем не менее, во внимании зумерская аудитория – это главная аудитория для стриминга пока у русской поп-музыки 2000-х годов.
2: На рост популярности шансона частично повлияла и бизнес-модель современных сервисов. Компании привлекают новых пользователей комплексными подписками. Например, человек подключается к сервису с видеоконтентом, а в комплекте автоматически идет доступ к онлайн-платформам с книгами и музыкой. Из-за этого естественным образом растет число слушателей практически всех музыкальных жанров, включая шансон. Кроме того, сами сервисы активно составляют тематические плейлисты и продвигают их через свои алгоритмы, рассказал музыкант и предприниматель Сергей Молодых.
5: Сейчас популярность шансона растет. Есть такие критерии, как формат честности. И в эпоху выхолощенного поп-звука наши слушатели ищут музыку с душой, историей. Сама природа шансона и его ориентация на простые человеческие чувства находят отклик у нашей аудитории. Конечно, существенная роль играют алгоритмы стримингов. Российские музыкальные платформы активно продвигают ретро-плейлисты, что, безусловно, подстегивает интерес к жанру.
2: Как отмечают собеседники Коммерсант FM, за последние годы технологии повлияли не только на доступность и звучание жанра. С появлением искусственного интеллекта любители шансона стали сами создавать свои песни, не имея для этого специальных навыков, и уже активно размещают их на стримингах.
1: За окном сейчас в Махачкале плюс 24 градуса выше нуля. Сегодня переменная облачность, облачная погода ожидается на побережье Каспия. Легкий ветер также с моря нам ожидают. Идеальная погода, друзья, для работы, отдыха и фразы «Я только быстро искупаюсь», которая обычно заканчивается ближе к завтраку. С вами Диалог FM, радио, которое будет весь Дагестан самой широкой улыбкой.

0: будете в Махачкале, не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Гаджет новости.
1: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Портативный вентилятор, спасающий от летней жары. Компания Rockbeat представила портативный вентилятор WinGo. Его главной особенностью стала встроенная полупроводниковая охлаждающая пластина. После включения она быстро становится холодной, и ее можно прикладывать к шее или запястьям для прямого охлаждения. Сам вентилятор оснащен мотором со скоростью вращения до 13 тысяч оборотов в минуту и создает поток воздуха до 11 метров в секунду. Корпус выполнен из алюминиевого сплава, а шарнир позволяет поворачивать вентилятор на 180 градусов. WinGo можно использовать в руке, ставить на стол или носить на шее с помощью комплектного ремешка. Воздухозаборник закрыт двойной сотовой сеткой, защищающей волосы от попадания в лопасти. Модель получила аккумулятор емкостью 3000 мАч зарядкой через USB-C. По данным производителя, устройство способно проработать до 10 часов без подзарядки. Также предусмотрены цифровой дисплей, отображающий скорость и заряд батареи, 100 уровней регулировки мощности и встроенный светодиодный фонарь с режимом SOS для экстренных ситуаций. Новинка уже поступила в продажу. На этом пока все. Услышимся!

0: Будете в Избербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96,9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
1: Минэнерго Дагестана обратилась в Минэнерго России с просьбой ускорить отгрузку топлива в Дагестан из-за его нехватки в регионе. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава ЦУР Дагестана Исрафил Исрафилов. Жители Дагестана все чаще остаются без топлива. В центр управлением регионом массово поступают жалобы на перебои с бензином и дизелем. Власти признают, привычные графики поставок дают сбой, и ситуацию уже взял под личный контроль глава Дагестана. Как рассказал Исрафилов, вопрос обеспечения нефтепродуктами сейчас на особом счету. Республиканское министерство энергетики провело несколько встреч с участниками топливного рынка и представителями автозаправочных станций. Главная тема – как восстановить стабильные отгрузки горючего. На этих переговорах прозвучало, что объемы закупок изменились, а многие ранее оплаченные и законтрактированные партии топлива серьезно задерживаются. Ну и в продолжение темы, Союз предпринимателей Дагестана предлагает открыть АЗС, которые были закрыты за нарушения. Чтобы избежать дефицита топлива, сдержать рост цен, а также снизить социальную напряженность. В Союзе предлагают возобновить работу некоторых закрытых АЗС из-за нарушений. Я напомню, что накануне АЗС АСК объявила о том, что продавать топливо они будут только экстренным службам. И напомню, что вечером в воскресенье на некоторых АЗС в Дагестане скопились очереди, а отпуск бензина ограничили. 95-й на АЗС Югнефтегаз Каспийский продавали по 85 рублей. Это цена на воскресенье была. Я напомню, что накануне утром из более чем десятка АЗС по старой Каспийской трассе, которую связывают Махачкалу и Каспийск, работала только одна заправка. Причем часть из них ранее были закрыты за соблюдением техрегламента. На единственной рабочей АЗС Астра газ сейчас предлагают за цену 35 рублей за литр. Цены на бензин на табло не указаны. Ну и суд приговорил жителя Дагестана к 5 годам колонии общего режима за ТТП со смертельным исходом в Махачкале. В феврале инцидент произошел, там мужчина без прав гнал на скорости по улице Акушинского. Не справившись с управлением, он сбил двух женщин, которые переходили дорогу. Одна из пострадавших скончалась на месте ДТП, другой был причинен тяжкий вред здоровью. Суд также его лишил на 2,5 года.

0: года право управлять транспортным средством, об этом сообщает прокуратура Дагестана. Ну а детский отдых в Крыму накануне был приостановлен до 1 сентября. Бронирование, заезды в лагеря отменены. Ограничения объяснили необходимостью обеспечить общественную безопасность. Перестали принимать детей, в частности, в оздоровительном центре Евпатории «Алые паруса». Из Артека начался плановый вывоз воспитанников под контролем спецслужб. Ограничения касаются только гостиниц и пансионатов. Родителям предлагают альтернативные варианты в других регионах России. Ситуацию сейчас курирует Минпросвещение. Там создан оперштаб. Об этом сообщили в региональном министерстве. Ну и Украина готова к прямым переговорам с Россией о длительном и справедливом мире с остановкой огня по линии соприкосновения. Об этом заявил полспред Республики в ООН Андрей Мельник, чьи слова приводит Украин-Информ. Он заявил, что протянутая рука Украины повисла в воздухе, и терпение Киева не безгранично. Если Совбез ООН продолжит зажимать выжидательную позицию, ситуация может измениться, передает газета.ру. Ранее, напомню, что помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия ждет реализации собственных целей на Украине. Но в Госдуме призвали повысить налоги для сверхбогатых россиян. Повышенная ставка НДФЛ в 35% должна распространиться на тех, чей доход начинается с 500 миллионов рублей. Инициатива направлена главе правительства Михаилу Мишустину, об этом сообщает газета.ру. Парламентарии также отмечают, что на начало мая активы богатейших россиян увеличились на 16 миллиардов рублей. Гирей Хаиров назначен временно исполняющим министра юстиции Дагестана. Указ об этом подписал Федор Щукин. Я напомню, что ранее он работал заместителем начальника управления судебного департамента в Республике Дагестан, начальником отдела организационно-правового обеспечения деятельности судов. Является заслуженным юристом Республики Дагестан. Ну и Минэнерго Дагестана разъяснила ситуацию с резким ростом цен на топливо и его нехваткой в республике. Я напомню, что в Дагестане действует 739 СЗС, практически все они принадлежат частным предпринимателям. Собственники производителей горюче-смазочных материалов, то есть бензина, дизеля, масел и смазок, в Дагестане нет. СЗС закупает топливо на бирже, оно доставляется железнодорожным и автомобильным транспортом в нашу республику. В настоящее время фиксируют рост розничных цен и перебои с поставками, об этом нам сообщает Минэнерго. Ключевым проблемам в министерстве отнесли и тот факт, что заводы-изготовители не отгружают ранее оплаченное топливо. Таким образом, перебои в работе заводов, сезоны рост спроса, задержки отгрузов и необходимость закупки топлива по завышенным ценам привели к тому, что АЗС в Дагестане ограничили продажу топлива и повысили цены. Я напомню, что власти республики обратились в Минэнерго России с просьбой урегулировать этот вопрос отгрузки топлива заводами. В Хунзахском районе выявлена незаконная добыча полезных ископаемых. По данным технического отчета, причиненный недрам ущерб оценивается в более 400 тысяч рублей. Так, например, в прошлом месяце текущего года специалисты управления Государственного геологического надзора Минприроды Дагестана совместно с сотрудниками УБЭП МВД по Республике Дагестан зафиксировали факты самовольной добычи ископаемых в русле реки Аварская Кайсу на территории Хунзахского района. Ведомство подчеркивает, что самовольное пользование недрами влечет уголовную ответственность. В селе Дургеле стартовал проект по санитарной очистке и благоустройству. В планах создания 30 современных контейнерных площадок с централизованным вывозом мусора региональным оператором. На первом этапе обустроено 10 площадок, на каждую установят евроконтейнеры объемом 8 кубометров для крупных объемов отходов. Это не просто замена баков, а комплексное обновление инфраструктуры. В Госдуме предложили выплачивать родителям 100 бальников ЕГЭ по 100 тысяч рублей. Письмо с таким предложением депутаты направили заместителю председателя правительства Дмитрию Чернышенко. При этом выплату предлагают предоставлять за каждый экзамен, сданный по 100 баллов. Об этом сообщает ТАСС. Парламентарии уверены, что такой высокий результат на ЕГЭ – результат не только высокого уровня подготовки школьника, но и многолетней поддержки со стороны семьи. Но и наши граждане считают Маргариту и Наташу Ростову самыми красивыми героями литературы. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на исследование. В пятерку лидеров также вошли Татьяна Ларина из «Евгения Онегина», Анна Каренина и Аля Добрынина из современного романа «Почти счастливые женщины». Главным качеством, которое определяет красоту героини, 54% респондентов назвали ум. На втором месте – обаяние, а на третьем – искренность. Медицинские организации Ингушетии не располагают информацией о якобы гибели волонтера из Дагестана, который участвовал в поиске утонувшего в реке 8-летнего мальчика. Никаких подобных случаев в республике Ингушетия зафиксировано не было. Об этом сообщается в телеграм-канале Минздрава Ингушетии. Ну и, друзья, представители сезонного бизнеса, сварщики, монтажники и сантехники, те немногие, кому еще выгодно покупать патент. Консультанты предлагают им рассчитывать доходы заранее, чтобы уже к августу этого месяца не пришлось искать средства на дополнительное отчисление бюджета из-за роста налоговых ставок. В лимитах и ограничениях патентной системы разбиралась Юлия Савина.
1: Ремонт одежды, обуви и ювелирных изделий, кейтеринг, грузоперевозки, клининг, ландшафтный дизайн, туристические услуги, репетиторство и еще 7 десятков других видов деятельности можно осуществлять на патенте. Покупка права оказывать определенные услуги подорожала из-за того, что повышается потенциально возможный годовой доход. У каждой сферы он свой, однако в индустрии красоты, даже несмотря на подорожание, купить патент в десятки раз выгоднее, чем переходить на другие системы налогообложения, подчеркивает общественный омбудсмен по вопросам защиты прав предпринимателей в бьюти-индустрии в Санкт-Петербурге, владелица сети Lucky Like Ляля Садыкова.
2: В этом году в Санкт-Петербурге патентная система налогообложения составляет 133 тысячи рублей в год, и 15 сотрудников можно взять в штат. УСН плюс НДС плюс 1% свыше 300 тысяч рублей, это почти 12% налоговая нагрузка, не считая зарплатных налогов. При среднем обороте 3 миллиона рублей это составит почти 4,5 миллиона рублей за год налог. Это кратно больше, почти в 45 раз. Поэтому альтернативы патенту нет. До 1 января 2026 года мы смотрели, что 87% рынка было на патентной системе налогообложения. Сейчас порядка, наверное, 40%.
1: Патентную систему в сфере транспортировки грузов в этом году сохранили, как и в розничной торговле. Однако теперь купить патент можно только для стационарных магазинов в селах или отдаленных районах. Автомастерские также могут работать на патенте, но мелким техцентрам выгоднее перевести сотрудников в режим самозанятости, констатирует глава Союза автосервисов России Юрий Валько.
3: Автосервисов на патентной системе налогообложения осталось совсем немного, и это небольшие автосервисы, потому что рядом есть самозанятый, и 20 миллионов в год на патенте сервис – это 2-3 поста. А самозанятый, он освобожден от части налогов. Количество автосервисов на патенте, оно значительно сократилось в этом году и сократится. Часть перейдут самозанятые, часть закроется. Занятый, работает без АКВЭД, поэтому здесь становится непонятно, а сколько автосервисов существует. Они не так подконтрольны надзорным органам, как ИП.
1: Патент можно приобрести на срок от 1 до 12 месяцев. В 2026 году воспользоваться этим правом сможет только бизнес с оборотом менее 20 миллионов рублей. Превышение лимита в течение действия патента автоматически его отменяет. И пересчитывать налоги придется с начала года, независимо от того, когда будет превышен порог. В следующем году лимит снизят до 15 миллионов. В 2028 до 10. Часть бизнеса может уйти в тень, опасается вице-президент торгово-промышленной палаты Елена Дыбова.
4: Патент – это был такой спасательный круг. Можно было, заплатив один раз, ну или там разбить на поквартальные оплаты, не думать больше ни о чем. Выросли еще и страховые взносы. Да, там есть льгота, их можно перезасчитывать, но все равно рост стоимости патента – это показатель того, что денег останется еще меньше у предпринимателей. Пострадает прежде всего, конечно же, сфера услуг, торговля, то есть те направления деятельности, где и так у наших предпринимателей очень небольшая доходность и прибыльность.
1: По данным ФНС, количество выданных патентов в 2025 году превысило 20 тысяч. За год их число увеличилось на 10%, а сумма поступлений в бюджет по патентной системе налогообложения выросла сразу на 73%.
5: Будете в Кизилюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
0: Дагестан вспоминает жертв теракта. 2 года назад боевики совершили серию нападений. В нашей республике, в Дагестане, произошла серия терактов. Боевики напали на храм и синагогу в Дербенте, храм и пост ДПС в Махачкале. В ходе атак погибли 22 человека, в том числе 17 полицейских и протоиерей Николай Котыльников. Десятки человек получили ранения. Стоит отметить, что местные жители активно помогали полицейским, указывали направление движения боевиков, пытались спрятать у себя в домах. Один из прохожих взял в руки автомат убитого полицейского и продолжил отстреливаться. 5 нападавших были впоследствии ликвидированы сотрудниками правоохранительных органов. Позже следствие выяснило, что преступную группу, организованную для совершения теракта в Дагестане, создал сын экс-главы Сергокалинского района республики Магомед Омаров. Все мобильные телефоны россиян попадут в государственный реестр. Я напомню, что поправки в закон о связи 10 февраля еще этого года в первом чтении приняла Госдума. Устройства, которые не попадут в список, не смогут работать в России. Меры направлены на борьбу с телефонным и интернет-мошенничеством. Однако эксперты говорят о проблемах для операторов и потребителей. Тему продолжит моя коллега Анжела Гаплевская. Анжел, тебе слово.
6: Речь идет о реестре IMEI. Это так называемый паспортный номер, который присваивают каждому телефону на заводе. По замыслу авторов поправок, именно на такой уникальный 15-значный код операторы связи должны будут оформлять сим-карты. Это значит, что от традиции передавать сотовые внутри семьи придется отказаться. Когда системы зафиксируют, что устройство не соответствует номеру телефона, услуги будут заблокированы. При этом, насколько такая мера поможет в борьбе с мошенниками, большой вопрос, отмечают IT-эксперты. Зато появляются дополнительные сложности, говорит независимый эксперт телеком-рынка Алексей Учакин.
7: Тут же появляется коррупционная составляющая, потому что этот реестр можно куда-нибудь продать, потому что у вас есть база правильных устройств, которая привязана к конкретным людям, и это счастливо куда-нибудь утечет. Второе – это накладные расходы для операторов на то, чтобы поддерживать этот реестр, собирать эти данные. Их нужно обеспечивать миграцию сим-карт между устройствами, и неясно, они принадлежат к одной семье. А если к одной семье, то это может быть один договор или несколько договоров, может быть разные договора у разных операторов.
6: Идея отслеживать IMEI не нова, но инициативу неоднократно откладывали из-за несостоятельности. Собеседники Коммерсант ФМ на рынке отмечали, что специалисты достаточно легко могут воспроизвести такой номер, а под блокировки в результате попадут и настоящие собственники устройств. Реестр станет дополнительным бременем для операторов и, возможно, заставит их переложить расходы на потребителей, отмечает ведущий аналитик акселератора Финтехлаб Сергей Вильянов.
8: Ну, это еще одна база данных, которая должна крутиться на сервере, синхронизироваться со всеми аппаратами во всех регионах России, не только России, кстати, если в роуминге телефон окажется, то тоже неизбежно это увеличит нагрузку на службу поддержки, потому что не все телефоны сразу попадут в эту базу, будут отключения, будут звонить разъяренные старушки и спрашивать, почему они не могут позвонить своим любимым подругам.
6: В законопроекте нет исключений для телефонов, купленных ранее. Значит, учет может затронуть и уже используемые устройства. При этом, как следует из документа, правительство предусмотрит некоторые исключения. Вряд ли они коснутся частного бизнеса, продолжает Сергей Вильянов.
8: Там может быть морковка такая, которая, возможно, значительную часть пользователей как-то примирит с этим, заключающаяся в том, что если аппарат зарегистрирован по имейлу, то он будет работать полноценно, когда включается режим белого списка. Но про это пока публично нигде не озвучивалось, но в целом это было бы таким балансирующим моментом, потому что иначе это ничего, кроме лишних хлопот, людям не несет.
6: Создание такой системы не решает вопрос с иностранными абонентами. Но для трудовых мигрантов такой режим уже действует, говорит управляющий партнер ТМТ Консалтинг Константин Ангилов.
9: А вот что будет с теми, кто приезжает краткосрочно, например, туристы, у которых уже сейчас непростая история с подтверждением себя, здесь вот пока не ясно. Будем просто ждать новостей, потому что понятно, что есть эта категория, понятны ее масштабы, она довольно большая, и совсем оставлять без связи вряд ли будут таких абонентов. Соответственно, можно видеть, что вот эта инициатива двоякая с точки зрения решаемых задач. С одной стороны, это позволяет бороться с серым импортом и с кражами устройств, но вторая составляющая – это вопрос безопасности, а здесь пока вот непонятно.
6: Требование о привязке идентификатора к абонентскому номеру может вступить в силу уже в 2027 году, а с 2028 года планируется, что в сети будут работать только зарегистрированные телефоны.
5: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
0: 24 июня на календаре. Давайте заглянем, что же интересного произошло в этот день в 1497 году. Итальянский мореплаватель Джон Кабот открыл побережье Северной Америки. Тогда люди отправлялись в неизвестность без навигатора, без интернета, без GPS и даже без возможности спросить дорогу у местных, друзья. В 1509 году был коронован король Англии Генрих VIII. Человек вошел в историю не только как монарх, но и как рекордсмен по количеству браков. Семейные психологи того времени, наверное, хватали хватались за голову. Кстати, по-моему, есть сериал даже по поводу него, «Тюдоры» называется, советую посмотреть. В 1901 году в Париже впервые была предоставлена картина Пабло Пикассо. Тогда еще никто не знал, что через 100 лет люди будут стоять перед его картинами и делать вид, что все прекрасно понимают. В 1948 году началась блокада Западного Берлина, а спустя годы мир понял, что иногда продукты и бензин имеют значение не меньше, чем политика. В 1981 году впервые был показан фильм «Индиана Джонс. В поисках утраченного ковчега». С тех пор многие мальчишки мечтали стать археологами, пока не узнали, что там нужно и где нужно копать. А еще 24 июня отмечается Международный день НЛО. Поэтому, если сегодня утром вам покажется, что сосед припарковался как инопланетянин, возможно, вам не показалось, друзья. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: будете в Кизляре, не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: Представители Союза предлагают варианты решения топливного кризиса в Республике Дагестан. За неделю цены на бензин взлетели аж на 30%. Некоторые АЗС отпускают определенное количество топлива, а кое-где вообще перестали продавать бензин, растет также цена и на суженный газ. Чтобы избежать дефицита топлива, сдержать рост цен, а также снизить социальную напряженность, в Союзе предлагают возобновить работу АЗС, которые перестали работать. Союз предпринимателей Дагестана может организовать общественный контроль за добросовестными АЗС, если дадут им возможность возобновить работу. Об этом заявляют предприниматели. Эта мера может помочь обеспечить бесперебойную работу транспорта, коммунальных служб и медучреждений. Я напомню, что АЗС АСКО уже объявила о том, что продавать топливо будут только экстренным службам. Я напомню, что еще на прошлой неделе на некоторых АЗС в Дагестане скопились очереди, а отпуск бензина ограничили. 95-й бензин на АЗС «Югнефтегаз» в Каспийске продавали по 85 рублей за литр, но не более 20 литров за бак. Цена актуальна была неделю назад. Я напомню, что совсем недавно на старой трассе Каспийской на АЗС, который связывает Махачкалу и Каспийск, работала только одна заправка. Причем часть из них ранее были закрыты за соблюдением техрегламента.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Будете вы Сбербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
1: Председатель правительства Республики Дагестан Магомед Рамазанов провел рабочую встречу с заместителем министра и строительства и ЖКХ Российской Федерации Александром Ломакиным. Во встрече также участвовал вице-премьер Республики Валентин Клок. Так стороны обсудили реализацию ключевых объектов коммунальной инфраструктуры, имеющих стратегическое значение для социально-экономического развития Республики и Махачкалинско-Каспийской агломерации. Я напомню, что ранее аналогичное рабочее совещание прошло с участием министра строительства Российской Федерации Иры Файзулиным. Тогда было подтверждено требование сохранять высокие темпы реализации и обеспечивать постоянный контроль за ходом работ. Федор Щукин принял участие в онлайн-совещании по вопросам безопасности в единый день голосования. Мероприятие провел полпред президента Российской Федерации в Северокавказском федеральном округе Юрий Чайка. Основной темой мероприятия стали вопросы, которые касаются обеспечения общественной безопасности в ходе подготовки и проведения единого дня голосования. Я в свою очередь напомню о том, что в субъектах Северокавказского федерального округа, а также в других округах, в том числе в Дагестане, пройдут выборные кампании федерального, регионального и муниципальных уровней. В частности, прямым голосованием будет избран глава Чеченской Республики, а в Дагестане, Карачаево, Черкесия, Северная Осетия, Алания избрание руководителей регионов состоится через голосование в региональных парламентах. О проводимой в Дагестане работе доложил временно исполняющий главы республики Федор Щукин. Я напомню, что предыдущие выборы глав республики состоялись у нас в 2021 году. Ну и министр образования и науки Дагестана Яхья Бучаев обсудил вопрос восстановления школ после паводков с руководителями подведомственных организаций. Срок до 30 августа предстоит провести благоустройство территории в Новоцетлинской среднеобразовательной школе, а также Гумбетовской, Бутушской и Баюртовских школах. За срыв сроков или халатность руководители теперь понесут персональную ответственность, об этом пообещал временно исполняющий министр образования. Как мы ранее сообщали, что на восстановление объектов образования в Дагестане, я напомню, что федеральное правительство выделило более 2 миллиардов рублей. Владимир Путин заявил, что действия украинской стороны ставят под сомнение возможность переговоров на высшем уровне. Он напомнил, что Владимир Зеленский ранее просил о личной встрече. Однако спустя 3 дня Украина нанесла удар по колледжу в Старобельске. Путин заявил, что в таких условиях сложно говорить о предпосылках для диалога. По его словам, Киев регулярно заявляет о готовности к встрече, но при этом продолжает наносить удары. Ну а россиянам назвали самый модный принт в одежде. В этом сезоне актуальная полоска. Специалисты советуют сочетать рубашку в полоску с любимыми джинсами. В то время юбка с упомянутым принтом может стать отличной основой в образе. Я напомню, что ранее стилисты назвали самую трендовую обувь лета. По словам модных экспертов, в нынешнем сезоне актуальными стали модели с цветочным принтом. Ситуация на топливном рынке в Дагестане, которая сейчас беспокоит каждого жителя республики, находится под личным контролем председателя правительства республики. Федор Щукин подчеркнул, что власти не ждут, пока проблема дефицита и цен решится сама собой, тем более, что с ней сейчас столкнулись многие регионы страны. Чтобы стабилизировать ситуацию, руководство республики уже направило официальное обращение в правительство России, находится на постоянной связи с федеральным центром. Главная цель – добиться стабильных, гарантированных и прогнозируемых объемов поставок топлива в Дагестан. Комментируя резкий рост цен на ЗС, Щукин отметил, что подорожание вызвано рядом объективных причин, а сам бизнес в Дагестане самостоятельно формирует стоимость на заправках. Однако к работе уже активно привлекает федеральную антимонопольную службу. Особое внимание будет уделено спекулянтам, которые пытаются заработать на жизненно важном для всех ресурсе. Любое необоснованное повышение цен будет жестоко пресекаться, так как спекуляция на топливе в непростой период – это прямой удар по тем же согражданам. Отдельный руководитель правительства остановился на массовых проверках АЗС в республике, заявив, что главным приоритетом там всегда будет безопасность людей, а не экономика одной заправки или чей-то бизнес. Субсидия в размере более 34 миллионов рублей предоставлена в Дагестану из федерального бюджета на докапитализацию регионального фонда развития промышленности. Об этом сообщает Минпромторг Дагестана. Эти деньги получат промышленные предприятия в качестве льготных кредитов на производство приоритетной продукции. Я напомню, что в прошлом году фонд уже получил 280 миллионов рублей по госпрограмме на дополнительные 75 миллионов рублей из резервного фонда правительства России. Я напомню, что с 2020 года фонд профинансировал 38 промышленных проектов на общую сумму 1 миллиард рублей. Но россияне могут воспользоваться отсрочкой от платежей по ипотеке на срок до полутора лет при рождении второго или последующих детей. О принятии нового закона сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Согласно закону, новая мера будет распространяться в том числе на ипотечные договора, заключенные до принятия закона. Ранее семьи с детьми могли претендовать на кредитные каникулы максимум на 6 месяцев и только при соблюдении ряда условий. Первое – это доходы семьи снизились более чем на 20%, а второе – ипотечные платежи составляют более 40% семейного бюджета. Мавзолей Султан Шейха Эмира в Рутульском районе официально поставлен на государственный кадастровый учет. В Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения об объекте культурного наследия федерального значения. Речь идет о древнем мемориальном сооружении, возведенной над могилой почитаемого суфийского шейха в селе Мишлеш. В 1974 году памятник включили в реестр охраняемых объектов, а в 2025 году ДАК наследия утвердила точные границы территории комплекса и режим его использования. Ну а Путин дал правительству и Минобороны поручение принять меры, чтобы свести к нулю последствия атак ВСУ на гражданскую инфраструктуру. Госдума сегодня приняла в первом чтении законопроект о модернизации Почты России. Он предполагает создание на портале госуслуги электронной почтовой системы. В личных кабинетах россиян могут появиться специальные ящики для официальных сообщений от госведомств и Центробанка. Через них также можно будет получать и отправлять заказные электронные письма. Кроме того, в цифровом виде предлагают присылать квитанции за коммунальные услуги. Минпромторг решил, какие товары достойны российской полки. О подготовке законопроекта ведомство сообщило в ответ на просьбы пресечь повышение комиссий для отечественных продавцов в онлайне. Тему продолжит Анжела Гамплевская. Анжел, доброе утро, тебе слово.
2: Как разъяснил Минпромторг, продукт попадает на российскую полку, если его сделали в России или в стране-участнице ЕАЭС. Вместе с этим производитель и марка должны быть подконтрольны не лицу из-за рубежа. Если сам бренд иностранный, то правом на его использование должна обладать российская компания не меньше 5 лет, пишет ТАСС. Сейчас в непродовольственном сегменте под такие критерии попадает около трети товаров, говорит председатель общественной потребительской инициативы Олег Павлов.
3: Где себя российские производства чувствуют и так уверенно, естественно, все, что с пищевой продукцией. Если мы говорим про легпром, одежду, обувь, действительно достаточно сложно конкурировать с иностранцами. Не меньше 70% это импорт, так или иначе. Хотя доля российского производства, она растет. Естественно, могла бы расти и быстрее. Те меры, которые предлагает Минпромторг, они в том числе и направлены на увеличение динамики роста доли российской продукции.
2: Ритейлеров обяжут размещать непродовольственные товары отечественного производства на уровне глаз покупателей, не ниже 80 сантиметров от пола. Долю национальных продуктов на каждого продавца будут рассчитывать от общего пространства полки для конкретной категории. Исполнительный директор ассоциации «Росбренд» Алексей Поповичев не уверен, что это сделает качественные бренды из России более конкурентоспособными.
4: Просто не очень понятно целеполагание этого законопроекта, какие преимущества он даст российским производителям. Я знаю, много российских компаний крайне успешных. Их бренды, в общем, конкурируют во многих категориях. На российскому потребителю все-таки, наверное, интересно видеть конкуренцию на полке, лучшие цены, лучшее качество.
2: Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин считает, что в случае принятия закона российские товары не сильно потеснят своих соседей на полке.
5: Электроника, например, там очень мало российских товаров, поэтому можно выделить какую-то полку, даже если это будет полка на уровне глаз, она явно займет не так много площади. Если фэшн, то это будут корнеры, скорее всего. На уровне глаз это самая продающая, самая популярная, самая дорогая полка.
2: Обязательства по законопроекту появятся и в онлайн-ритейле. Маркетплейсы должны будут показывать в выдаче сначала российские товары, а при запросе конкретного иностранного бренда предлагать похожий национальный продукт. Основатель клуба партнеров на маркетплейсах Илья Бухарин полагает, что некоторые продавцы будут искать способы обойти новые правила.
6: Маркетплейс весь прошлый год продвигали активно региональные полки. А-ля сделано в Москве, сделано в России, сделано в конкретном регионе. Но существует серый импорт. Есть недобросовестные предприниматели, которые возят товары, минуя таможни. Вот этот пул недобросовестных селлеров переупаковывают в России китайские товары, шлепают сделано в России и гордо продают как локальный продукт. Риск создания псевдороссийских брендов не то что никуда не денется, он только кратно увеличится.
2: Власти разрабатывали проект с 23 года. Причем тогда он был рассчитан наоборот на продовольственные товары. Спустя год думали исключить продукцию из ЕАЭС. В нынешней версии преференции для них остаются. На данном этапе документ проходит оценку регуляторов, пишет ТАСС. В правительстве его рассмотрят позже. Надо полагать, что если предложения и дойдут до первого чтения в Госдуме, то не без изменений.
0: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
1: За окном сейчас в Махачкале плюс 24 градуса выше нуля. Сегодня переменная облачность, облачная погода ожидается на побережье Каспия. Легкий ветер также с моря нам ожидают. Идеальная погода, друзья, для работы, отдыха и фразы «я только быстро искупаюсь», которая обычно заканчивается ближе к завтраку. С вами Диалог ФМ, радио, которое будет весь Дагестан самой широкой улыбкой.

0: В Дагестане 8 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Временно исполняющий главы Дагестана Федор Щукин назвал три причины кризиса на топливном рынке в Дагестане. Комментируя сложившуюся ситуацию, он обозначил объективный дефицит горючего, который касается не только Дагестана, но и в целом страны, а также сопутствующее резкое повышение цен и приостановление работы АЗС. По его словам, третий фактор коснулся в большей степени Махачкалы и Каспийска – это временное закрытие многих заправок. Решение по ним принимали суды из-за выявленных серьезных нарушений, которые угрожают жизни и здоровья людей. Я напомню, что работа АЗС, которая устранили нарушения, будет возобновлена в самое ближайшее время. Все необходимые поручения даны, заключил Федор Щукин. Ранее я напомню, что с этим разъяснением выступала и Минэнерго Дагестана. На долг Махачкалинского роддома номер один в 60 миллионов рублей будет поэтапно сокращаться. Об этом стало известно во время визита главы Минздрава Дагестана Алиамара Ахмедова в медучреждение. Я напомню, что руководитель ведомства провел обход в родильные дома в сопровождении коллектива. Он осмотрел отделение, пищеблок и хозяйственные службы. Отдельное внимание уделили финансовому оздоровлению учреждения. Специалисты Роспотребнадзора в ходе контрольной закупки изъяли 230 единиц обуви и одежды без обязательной маркировки в одном из магазинов города. Общая стоимость арестованной продукции составила 180 тысяч рублей. Роспотребнадзор выявил грубые нарушения правил передачи данных в систему «Честный знак». В отношении индивидуального предпринимателя сейчас возбуждены административные дела по статьям 15.12.1 Российской Федерации. Надзорная служба напомнила, что цифровая маркировка является гарантией легальности качество продукции. Но в столице Дагестана продолжается кампания по инвентаризации коммерческих объектов. Межведомственная рабочая группа провела очередные рейды, которые направлены на пресечение нелегального бизнеса и выявление налоговых нарушений. Проверки накануне прошли в торговых точках на проспекте Насрудинова, улице Каримова, а также на территории крупного вещевого рынка на улице Ирчи-Казака. Специалисты проверяли у коммерсантов наличие государственной регистрации, применение контрольной кассовой техники и соблюдение налогового законодательства. Но Кабинет министров вместе с Минобороны прорабатывает дополнительные меры для защиты всех видов транспортного сообщения с Крымом. Об этом на совещании с Владимиром Путиным сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Помимо этого, власти готовят меры поддержки туристической отрасли. Они должны были помочь сохранить работников и вернуть туристам деньги за отмененные бронирования в Крыму. Я напомню, что ранее в Крыму до 1 сентября приостановили прием детей в лагерях. Туроператоры подбирают для них альтернативные варианты отдыха в Анапе и в других регионах страны. Наведение ЕГЭ по арабскому языку возможно не ранее 2033 года. Об этом РИА Новости рассказал я в пресс-службе Рособорнадзора. Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил об утверждении программы изучения арабского языка в российских школах. Она начнет действовать, и напомню, что с нового учебного года. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
1: Ну что, друзья, доброе утро. На календаре сегодня 24 июня. Это значит, что у нас есть еще один прекрасный повод начать день с хорошего настроения. В эфире программа «Утро» на Диалог ФМ. С вами Расим Загиров. Приветствую всех, кто уже успел проснуться раньше будильника, теперь не понимает, радоваться этому или начинать переживать за возраст. Привет всем тем, кто сейчас едет на работу, кто готовит завтрак, и тем, кто только что посмотрел на часы и понял, что еще 5 минут были очень оптимистичным планом. Мы вещаем на весь Дагестан. Это значит, где бы вы
3: не были, в машине, дома, на работе. Это утро мы встречаем вместе с вами. Впереди интересные события, полезная информация, хорошее настроение, потому что новый день – это как чистая страница. Главное, чтобы на ней было поменьше пробок и побольше хороших новостей. Оставайтесь на Диалог FM, мы продолжим очень скоро.

0: будете в Махачкале, не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
1: Друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ. Дагестанский фонд капитального ремонта провел официальную приемку лифтового оборудования, которое установлено в многоквартирных домах Махачкалы в рамках краткосрочного плана на 2026-2028 годы. Работы выполнил подрядчик Кизлярский электроаппаратный завод. Я напомню, что накануне комиссия проверила 12 лифтов по адресам Нахимова, 13, проспект Петра I, дома 109В, 109Г и 109Е. В комиссию вошли представители фонда, подрядчика, управляющей компании, активные жильцы. Первый заместитель руководителя фонда Заур Бахмудов отметил, что установленные лифты соответствуют современным требованиям. Я напомню, что из 63 запланированных на 2026 год лифтов уже сданы 41. В 2025 году заменили 62 лифта и 23 домах, прошу прощения. Ну и, друзья, до 2030 года на побережье Каспийского моря в Дагестане планируют создать свыше 7 тысяч гостиничных номеров в рамках масштабного проекта «Каспийский прибрежный кластер». Это федеральный проект, является частью президентской программы «Пять морей и озеро Байкал» и предлагает строительство современного круглогодичного курорта в Дербентском районе. Институт развития Кавказа РФ уже заключил 16 соглашений с резидентами кластера. Еще 15 находятся в стадии проработки. Общий объем заявленных инвестиций от резидентов превышает 112 миллиардов рублей по 25 заключенным соглашениям. На развитие туристической инфраструктуры курорта предусмотрены более 24 миллиардов рублей, из которых 14 миллиардов поступят из федеральной программы развития туризма. Активная фаза строительства уже развернута на 5 объектах. Возводится сервис-центр, дороги и парковки, инженерные сети, ведется благоустройство береговой линии, основной массив. Средства размещения планируют ввести в эксплуатацию к 2028 году. Кстати, реализация этого проекта также обеспечит создание не менее 8 тысяч рабочих мест, а к 2030 году курорт сможет принимать до 700 тысяч туристов в год. Ну и, друзья, на базе авиационного отряда специального назначения Росгвардии в Дагестане прошли целевые учебные тренировочные полеты дагестанского летного состава над водной поверхностью Каспийского моря. В течение нескольких недель над акваторией нашего Каспийского моря военнослужащие из разных регионов страны отрабатывали сложные элементы пилотирования на вертолетах Ми-8. Особое внимание уделялось полетам вне видимости береговой черты. Тренировки проводились как днем, так и ночью, чтобы позволило летчикам освоить особенности навигационных и управления машиной над морем. Кстати, важно, частью занятия стали спасательно-эвакуационные мероприятия. Пилоты прорабатывали подъем условных пострадавших с водной поверхности. Ну и, друзья, Дербентским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета России по Дагестану организована сейчас процессуальная проверка по факту падения малолетнего ребенка из окна квартиры многоквартирного дома по признакам преступления, предусмотренной статьей 125 Уголовного кодекса Российской Федерации, это оставление в опасности. Я напомню, что по предварительным данным, еще 22 июня 2026 года ребенок 2021 года рождения выпал из окна квартиры на 4 этаже дома по улице Махачкалинской, это в Дербенте. В результате падения он получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. Следователи Дагестана сейчас проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств и причин произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Я напомню, что Следственное управление напоминает родителям о необходимости соблюдать меры безопасности, не оставлять малолетних детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами, использовать специальные блокираторы и ограничители открывания окон, чтобы предотвратить любую трагедию. Ну, друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов провел рабочую встречу накануне с заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Александром Ломакиным. На встрече также принял участие временно исполняющий вице-премьера республики Валентин Клок. В рамках встречи были рассмотрены вопросы реализации крупнейших объектов коммунальной инфраструктуры, имеющих стратегическое значение для социально-экономического развития республики Махачкалинско-Каспийской агломерации. Я напомню, что на сегодняшний день в регионе реализуется комплекс взаимосвязанных объектов водоснабжения и водоотведения, среди которых магистральный водовод Черкей-Махачкала-Каспийск, канализационные очистные сооружения Махачкалинской агломерации мощностью 150 тысяч кубометров в сутки, а также реконструкция и увеличение производительности Каспийского напорных коллекторов и строительство дополнительной напорной нитки. Все перечисленные объекты рассматриваются как единый инфраструктурный комплекс, который должен обеспечить устойчивое развитие агломерации, повысить качество жизни населения, создать дополнительные условия для роста экономики. Я напомню, что Кабинет министров региона уделяет особое внимание синхронизации развития инженерной инфраструктуры с реализацией новых проектов жилищного строительства. Председатель правительства также сообщил, что после предыдущего совещания с участием Александра Ломакина им был осуществлен выезд на все ключевые объекты, в ходе которых были рассмотрены вопросы прохождения трасс инженерных коммуникаций. Ну и Дагестан оказался внизу рейтинга регионов по выдаче кредитных карт по данным Объединенного кредитного бюро. Лидерами по количеству выданных кредиток стали Москва с общим лимитом в 104 тысячи карт на 15 миллиардов рублей. Также Санкт-Петербург на 56 тысяч карт на 7 миллиардов рублей. Наименьший интерес к кредиткам проявили только жители Дагестана, Ингушетии и Чечни. С начала года в этих трех республиках было выдано менее одной кредитной карты на каждого 100 жителей нашего региона. Ну и совсем недавно Минэнерго России прошло совещание по поводу ограничения продажи топлива на АЗС. Тему продолжит мой коллега Рамазан Алибеков. Рамазан, доброе утро, тебе прямо сейчас слово.
2: Расим, доброе утро. В первую очередь парламентарии попросили пояснить представителей рынка, чем участники регионального топливного рынка объясняют временный запрет на реализацию топлива в канистры и другую тару на ряде АЗС на фоне сезонного активного использования садовой техники. Данный вопрос вызвал особый интерес у депутатов, поскольку именно в летний период, когда дачники и владельцы частных домов активно используют газонокосилки, мотоблоки и другую садовую технику, потребность в топливе в мелкой таре традиционно возрастает, а любые ограничения вызывают естественную обеспокоенность граждан. Представители крупнейших федеральных сетей, присутствующих на совещании, заверили, что на их АЗС нет дефицита какого-либо топлива. При этом продавцы вынуждены ограничивать продажу топлива в крупногабаритную тару, чтобы не допустить вывоза дизтоплива и бензина в другие регионы. Такая мера носит вынужденный и временный характер и направлена исключительно на пресечение перетоков топлива, которые могут создать искусственный дефицит в самом регионе. Комментируя вопрос отпуска топлива в тару, в небольших объемах, представители сетей напомнили о свободной продаже для этих целей бензина марки АИ-92. При этом все розничные сети гарантируют бесперебойную заправку автомобилей частных лиц и организаций в обычном режиме. По оценке представителей рынка, отпуск топлива на АЗС большинства сетей в Воронежской области осуществляется в штатном режиме. Федеральными ведомствами в субъекты даны поручения по контролю и мониторингу ситуации в регионах, в том числе отдельное внимание уделено ситуации с ростом цен. Созданная межведомственная комиссия ведет системную работу по мониторингу цен и обеспечению доступности топлива для аграриев, в том числе на уровне конечных поставщиков, что особенно важно в период проведения посевных и уборочных кампаний. Особое внимание на совещании было уделено вопросам ценообразования. В ответ на острый социальный вопрос о росте стоимости, представители региональных сетей АЗС отметили, что вынуждены поднимать цены в связи с изменениями ставок на бирже, где они закупают основную часть топлива. Федеральные же поставщики заверили, что у них рост цены привязан только к уровню инфляции, что позволяет сохранять более стабильную ценовую политику в розничном сегменте. Участники совещания договорились в дальнейшем оперативно обмениваться информацией, чтобы не допускать создания искусственного дефицита или ажиотажа, а также своевременно информировать жителей о реальной ситуации на топливном рынке. Такой обмен данными позволит предотвращать распространение недостоверных сведений, которые могут спровоцировать необоснованный ажиотажный спрос. В начале июня в облправительстве сообщали, что в регионе достаточно запасов дизельного топлива и бензина марок 92 и 95. Как отмечали тогда региональные власти, порядка 95% рынка занимают федеральные топливные компании, которые в состоянии обеспечить топливом всю товаропроводящую цепочку, что является залогом стабильного снабжения как розничных потребителей, так и сельхозпроизводителей. В Министерстве энергетики России сообщили, что поставки топлива осуществляются в штатном режиме, а ситуация находится на постоянном контроле. На отдельных направлениях периодически возникают логистические сложности, однако такие вопросы решаются в оперативном порядке. Расим.
1: Это был мой коллега Рамазан Алибеков. Здесь в эфире «Утро» на Диалог ФМ. 24 июня на календаре. Давайте заглянем, что же интересного произошло в этот день. В 1497 году итальянский мореплаватель Джон Кабот открыл побережье Северной Америки. Тогда люди отправлялись в неизвестность без навигатора, без интернета, без GPS и даже без возможности спросить дорогу у местных, друзья. В 1509 году был коронован король Англии Генрих VIII. Человек вошел в историю не только как монарх, но и как рекордсмен по количеству браков. Семейные психологи того времени, наверное, хватались за голову. Кстати, по-моему, есть сериал даже по поводу него, «Тюдор» называется, советую посмотреть. В 1901 году в Париже впервые была предоставлена картина Пабло Пикассо. Тогда еще никто не знал, что через 100 лет люди будут стоять перед его картинами и делать вид, что все прекрасно понимают. В 1948 году началась блокада Западного Берлина. Спустя годы мир понял, что иногда продукты и бензин имеют значение не меньше, чем политика. В 1981 году впервые был показан фильм «Индиана Джонс. В поисках утраченного ковчега». С тех пор многие мальчишки мечтали стать археологами, пока не узнали, что там нужно и где нужно копать. А еще 24 июня отмечается Международный день НЛО. Поэтому, если сегодня утром вам покажется, что сосед припарковался как инопланетянин, возможно, вам не показалось, друзья. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: будете в Махачкале, не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Реклама на Диалог ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары – кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста.

0: 24 июня вспоминаем рубеж, который когда-то казался почти волшебством. В 1930 году впервые в мире для обнаружения самолетов применили радар. Тогда это выглядело почти как научная фантастика. Поймать в эфире прозрачное эхо от стальной птицы, летящей в небе. Инженеры увидели то, что глазу недоступно – силу радиоволн, способную ощупывать пространство. Это открытие стало тихим рубежом. Оно заложило основы систем безопасности неба, без которых сегодня немыслимы ни гражданская авиация, ни защита границ. От первого робкого сигнала к тысячам километров уверенного контроля над воздушным пространством. Интересно, что поначалу многие сомневались, разве может радиоволна рассказать о самолете за десятки километров? Но именно такие смелые идеи, рожденные в лабораториях, со временем становятся той самой невидимой опорой, на которой держится привычный нам мир. Сегодня мы едва замечаем работу радаров. Они просто есть, как воздух. А ведь за этой обыденностью стоит целая эпоха инженерной мысли, жажда познания и умения слышать то, что звучит за гранью слышимого. Вот так наука шаг за шагом делает невидимое видимым и дарит нам чувство защищенности там, где раньше была лишь неизвестность.
1: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
2: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио Диалог FM. Говорим по делу.
3: Друзья, в Минэнерго Дагестана накануне под руководством временно исполняющего министра энергетики и тарифов Дагестана Денислама Иманмурзаева прошло совещание по ситуации с топливным обеспечением и розничными ценами на АЗС. В нем приняли участие представители муниципалитетов, собственники автозаправочных станций и профильных ведомств. В республике, я напомню, что сейчас действует 739 АЗС. Практически все принадлежат частным предпринимателям. Собственных производителей горюче-смазочных материалов в нашем Дагестане нет. Все топливо закупается на бирже и доставляется железнодорожным либо автомобильным транспортом. В настоящее время фиксируется рост цен и перебои с поставками. Ключевая проблема – это заводы-изготовители. Они не отгружают ранее оплаченное топливо. Причины – это перебой в работе нефтеперерабатывающих заводов, сезонный рост спроса, задержки отгрузок со стороны производителя, а также необходимость закупок топлива по завышенным ценам у посредников для поддержания минимальных объемов на АЗС. Это приводит к удорожанию розничных цен. Владельцы АЗС вынуждены ввести ограничения на бензин, то бишь АИ-92 и 95 не более 20 литров в одни руки, дизельное топливо не более 50 литров в одни руки. Рост цен на топливо в рознице, я напоминаю, что составляет где-то в районе 100 рублей. Минэнерго Дагестана направила сейчас обращение в Минэнерго России с просьбой урегулировать вопрос отгрузки топлива заводами. Как говорят наши слушатели, вот их комментарии.
4: Не знаю, почему я как-то... И, честно говоря, многие в моем окружении спокойно относятся к тому, что происходит. Стараются не паниковать во всех этих ситуациях с поднятием цен. Ну, с многими говорим, сами заправляемся. И, к сожалению, сами, кто занимается этим бизнесом, очень недовольны. И говорят, что о том, что это не я придумал, это они говорят, что мы сами в такой ситуации, в таком положении, и объясняют, почему. Меня волнует другой вопрос. Почему у нас никогда не освещается это все правильно? Так, чтобы побольше народу это услышало. Из 10 человек, если двое поймут, то они донесут потом тем 8. Потому что все-таки нужно народ немножко успокаивать. Ожидание смерти, оно всегда хуже самой. Прогнозировать что-либо, ну, я точно не могу, и они не могут. И мне кажется, вообще мало кто может сегодня прогнозировать завтрашний день. Очень многие предприниматели и те, которые имеют отношение именно к заправкам, они даже говорят, пусть стоит закрытая. Это потому что какие-то заправки закрыты, а какие-то с высокими ценами открыты. Я считаю, что на сегодняшний день больше, чем поднятие цен на бензин, это должна волновать проблема власти наш. Это то, что народ качается.
5: Знаете, я хоть и редко, но все-таки пользуюсь услугами такси. И раньше нет-нет возмущалась высоким тарифом. Но сегодня, видя цены на топливо, я оставила свои возмущения при себе. Ну, так

0: как понимаю, что водитель работает практически в ноль. И уже создается у меня впечатление, что в ближайшее время автомобиль станет для многих просто предметом роскоши.
1: Я напомню, что на федеральном уровне даны рекомендации сдерживать цены на уровне инфляции. По итогам совещания администрациям городов и районов получено сформировать перечень заявок АЗС, направленных заводом-изготовителем, провести анализ среднесуточного потребления моторного топлива на своих территориях и представить данные в Минэнерго Дагестана. Ситуация, я напомню, что находится на контроле Минэнерго Дагестана, Минэнерго России и у главы Дагестана Федора Щукина. Ну и, друзья, я напомню, что в Махачкале популярная марка И-95 достигает отметки свыше 100 рублей за литр, дорожают и другие марки бензина, а также газ. Я напомню, ранее в Дагестанском управлении Федеральной антимонопольной службы объяснили подорожание дефицитом. Как отметили ведомстве, бензина мало по стране в целом, а оптовики в основном являются индивидуальными предпринимателями и не могут закупать топливо крупными партиями. Кроме того, часть автозаправочных станций в Махачкале и в Каспийске остаются отпечатанными уже несколько месяцев из-за нарушений проверки. Проводит их сейчас эту проверку прокуратура Дагестана. В свою очередь, Минэнерго Дагестана ранее заявил об отсутствии дефицита топлива в республике. Я напоминаю, что это было несколько дней назад. А вот комментарий нашего слушателя.
2: Если раньше там бензин 50 рублей стоил, там, например, год назад, может быть, на 50% подорожал. Честно говоря, хотелось бы адекватного ответа. Если взять соседние республики, там намного дешевле бензин, чем у нас.
1: Ну и, друзья, продолжаем тему топлива в Дагестане. Накануне Федор Щукин провел совещание по поводу ситуации на топливном рынке в Дагестане, который сейчас беспокоит, я напомню, что каждого жителя республики, и находится это все под личным контролем председателя правительства республики. Федор Щукин подчеркнул, что власти не ждут, пока проблема дефицита и цен решится само собой, тем более, что с ней сейчас столкнулись многие регионы страны.
3: Дефицит сложился резко, поэтому по моему поручению правительство республики уже сейчас занимается вопросами дополнительных вот поставок на наш региональный рынок топлива. У нас регион большой по территории, горный, требует постоянного передвижения людей на личном транспорте, как и к месту работы, как в родные села. У нас невозможно воздержаться от поездок, как в некоторых небольших регионах, где сильно развит общественный транспорт, на котором можно передвигаться, а свою машину поставить на прикол. У нас все автомобилисты, и поэтому бензин требуется, бензин без топлива требуется в нужных количествах. И мы занимаемся сейчас этим вопросом, обратились в правительство, председатель правительства сейчас в Москве. То есть это серьезнейший вопрос, и касается всей страны, но относительно Дагестана ведется очень серьезная работа. Я думаю, результаты позитивные она должна дать.
1: Чтобы стабилизировать ситуацию, руководство Дагестана уже направило официальное обращение в правительство России и находится на постоянной связи с федеральным центром. Главная цель – добиться стабильных, гарантированных и прогнозируемых объемов поставок топлива в Дагестан.
3: В любом случае, любой дефицит порождает рост цен. Цены растут по всей стране, но есть четко установленные законом процедуры контроля государства, в том числе через Федеральную антимонопольную службу. Все, опять, как я уже повторюсь, поручения правительству мною даны. Соответствующая работа, направленная на то, чтобы недобросовестные продавцы топлива нарушение закона, не взвинчивали цены, они принимаются и будут приняты. В этом направлении работа ведется.
1: Комментируя резкий рост цен на АЗС, Щукин отметил, что подорожание вызвано рядом объективных причин, а сам бизнес в Дагестане самостоятельно формирует стоимость на заправках. Однако к работе уже активно привлекается Федеральная антимонопольная служба. Особое внимание будет уделено спекулянтам, которые пытаются заработать на жизненно важном для всех ресурсе. Любое необоснованное повышение цен будет жестко пресекаться, так как спекуляция на топливе в непростой период – это прямой удар по своим же согражданам.
3: Заправочных станций, которые влекут за собой создание угрозы жизни и здоровья людей. Мы все прекрасно помним эти взрывы, эти техногенные катастрофы, которые имели место быть вот совсем недавно. Прокуратура эту работу начала вести зимой относительно того, чтобы сделать работу АЗС безопасной. Ну вот так совпало, что у нас абсолютное большинство заправочных станций с грубыми нарушениями работы и по требованию прокуратуры, по решению судов, по вынесению определения, их работа, этих заправочных станций, была приостановлена до устранения этих нарушений. Здесь мы тоже не являемся, правительство и руководство республики не является сторонним наблюдателем. Эта ситуация проанализирована. Целый ряд заправок собственники уже устранили те нарушения, которые являлись причинами для их закрытия. В самое ближайшее время эта работа будет активизирована, и мы, значит, инициируем эту процедуру по возобновлению этой работы, работы этих заправок в Махачкале и в Каспийске. Ну, остальные, соответственно, будут устранять самые эти грубые нарушения, потому что жизнь и здоровье, они всегда выше любых экономических интересов собственников, которые просто не хотят устранять и работать так, как раньше. То есть вопрос по открытию заправок также находится на контроле. И вопрос по дефициту топлива, по цене и по закрытию. Все необходимые поручения даны. Знаем, работаем, добьемся результата.
1: Отдельно руководитель правительства остановился на массовых проверках АЗС в республике, заявив, что главным приоритетом всегда будет безопасность людей, а не экономика одной заправки или чей-то бизнес. Власти ставят задачу создать такую систему работы, где безопасность станет основной. При этом планов сокращать количество АЗС в регионе нет. После устранения всех выявленных нарушений заправки могут спокойно открываться и работать дальше. Задача правительства – увеличить число таких предпринимателей, кто ведет свой бизнес честно, ответственно и безопасно для окружающих. Глава Минстроя России Ирак Файзуллин провел рабочую встречу с председателем правительства Дагестана Магомедом Рамазановым. Министр осмотрел жилые дома, которые получили критические повреждения, а также объекты, обеспечивающие инфраструктуры, котельные, трансформаторные подстанции, насосные станции и очистные сооружения. По итогам выезда были даны поручения по ускорению обследования технического состояния построек и оперативной подготовки сметной документации. Отдельным блоком обсуждались вопросы переселения граждан из зон, подтвержденных повторному затоплению, а именно вопросом по предоставлению жилья в безопасных районах. Важнейшим направлением взаимодействия остается восстановление социальной инфраструктуры.
4: Расследование в отношении OpenAI возглавил генеральный прокурор штата Нью-Йорк, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники. В пятницу компании вручили повестку в суд и потребовали раскрыть документы по работе ее продуктов и влиянию на пользователей. Власти интересуются, как OpenAI выстраивает рекламу, удерживает клиентов и в целом взаимодействует с ними. Кроме этого, компания должна раскрыть документы по обработке данных пользователей, в том числе информацию об их здоровье, а также сведения о несовершеннолетних и пожилых клиентах. Отдельно от разработчиков ChatGPT требуют подробности по моделям глубокого обучения и выдать детали, из-за которых нейросеть склонна соглашаться с пользователем и нахваливать его в ответах. Разбираться с властями OpenAI приходится с начала июня, напоминает CNBC. Тогда на компанию подал в суд генпрокурор Флориды. По его версии, разработчики сделали ChatGPT небезопасным продуктом, который может нанести вред пользователям, и сознательно выпустили чат-бот на рынок в таком состоянии. Еще раньше компанию пытались засудить семьи жертв массовой стрельбы в Канаде. Тогда в школе Тамблер Ридж погибли 8 человек. По мнению истцов, стрелок планировал атаку с помощью ChatGPT, и компания ничего не сделала, чтобы его остановить. OpenAI обвиняли и в том, что чат-бот якобы подталкивал клиентов к самоубийству, отмечает телеканал. Рейтер напоминает о последнем из таких исков. Компания получила его в четверг. В суд подала мать 24-летней девушки. Она утверждает, что ChatGPT никак не отреагировал на суицидальные мысли дочери и не пытался прекратить разговор, а вместо этого предлагал продолжить общение и критиковал телефоны доверия. Расследования могут стать серьезной юридической проблемой для OpenAI, поскольку компания готовится к IPO, пишет агентство. В понедельник проект Сэма Альтмана подал заявку на размещение в США. По словам источников, выход на биржу может пройти в сентябре, а компанию могут оценить в $1 триллион.
1: За окном сейчас в Махачкале плюс 24 градуса выше нуля. Сегодня переменная облачность, облачная погода ожидается на побережье Каспия. Легкий ветер также с моря нам ожидают. Идеальная погода, друзья, для работы, отдыха и фраза «я только быстро искупаюсь», которая обычно заканчивается ближе к завтраку. С вами Диалог FM, радио, которое будет весь Дагестан самой широкой улыбкой.

0: будете в Дербенте, не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Гаджет новости.
1: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Портативный вентилятор, спасающий от летней жары. Компания Rockbeat представила портативный вентилятор WinGo. Его главной особенностью стала встроенная полупроводниковая охлаждающая пластина. После включения она быстро становится холодной, и ее можно прикладывать к шее или запястьям для прямого охлаждения. Сам вентилятор оснащен мотором со скоростью вращения до 13 тысяч оборотов в минуту и создает поток воздуха до 11 метров в секунду. Корпус выполнен из алюминиевого сплава, а шарнир позволяет поворачивать вентилятор на 180 градусов. WinGo можно использовать в руке, ставить на стол или носить на шее с помощью комплектного ремешка. Воздухозаборник закрыт двойной сотовой сеткой, защищающей волосы от попадания в лопасти. Модель получила аккумулятор емкостью 3000 мАч зарядкой через USB-C. По данным производителя, устройство способно проработать до 10 часов без подзарядки. Также предусмотрены цифровой дисплей, отображающий скорость и заряд батареи, 100 уровней регулировки мощности и встроенный светодиодный фонарь с режимом SOS для экстренных ситуаций. Новинка уже поступила в продажу. На этом пока все. Услышимся!
0: Гаджет новости. Реклама на Диалог ФМ.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
3: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
4: Натуральный витамин.
3: Папа вкусный сок томатный.
5: Да чего же он приятный.
3: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
6: дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
7: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
8: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.
9: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
10: Страховая пенсия по старости с 1 января 2027 года может назначаться автоматически без заявления от гражданина, сообщила РИА Новости член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. Она рассказала, что с 1 января 2027 года страховую пенсию по старости хотят назначать без заявления гражданина, и проект закона Минтруда России уже опубликован для общественного обсуждения. Главный смысл предлагаемых изменений заключается в том, что граждане больше не будут подавать заявления в Социальный фонд России и собирать документы для оформления пенсии, сказала Стенякина. Она напомнила, что сейчас, чтобы начать получать выплаты, нужно подать заявление. Это можно сделать лично через МФЦ или на портале госуслуги.
9: Экономика должна быть экономной.
10: Хранить все сбережения только в краткосрочных вкладах не стоит. Лучше положить часть денег на более длинные сроки, вложиться в облигации, металлы, купить иностранную валюту, рассказала РИА Новости руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Хранить все средства только в краткосрочных вкладах в текущих условиях становится менее эффективно, отметила аналитик. Наиболее рациональной стратегией, по ее словам, становится распределение накоплений между несколькими инструментами. Например, часть средств можно размещать в краткосрочных вкладах для сохранения ликвидности, а часть фиксировать на более длинных сроках, пока ставки по ним еще не успели полностью снизиться.
9: Закрома Родины.
10: Ритейлеры обратились к поставщикам с инициативой снизить закупочные цены на яйца в июле в рамках долгосрочных контрактов. Сети хотят зафиксировать стоимость десятка на уровне 35 рублей для категории S2, 45 рублей для S1 и 50 рублей для S0. В письмах это объясняется падением общерыночных цен. Представители трех птицефабрик подтвердили изданию «Коммерсант» получение письма. Один из них уточнил, что речь идет о снижении цен на 22-25% от текущих. Эта коррекция, по его словам, станет уже пятой с начала года. Ритейлеры пояснили, что обращение связано с увеличением предложения яиц и сокращением спроса летом. Некоторые поставщики уже снизили цены на 25-45%, уточнили в компании. Сейчас яйца – один из наиболее дешевеющих продуктов. Средняя оптовая цена за S1 к 14 июня составила 28 рублей за десяток. С начала года показатель сократился на 44%. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
9: Кошелек.
0: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
11: Временно исполняющий главы Дагестана Федор Щукин назвал три причины кризиса на топливном рынке в Дагестане. Комментируя сложившуюся ситуацию, он обозначил объективный дефицит горючего, который касается не только Дагестана, но и в целом страны, а также сопутствующее резкое повышение цен и приостановление работы АЗС. По его словам, третий фактор коснулся в большей степени Махачкалы и Каспийска – это временное закрытие многих заправок. Решение по ним принимали суды из-за выявленных серьезных нарушений, которые угрожают жизни и здоровья людей. Я напомню, что работа АЗС, которая устранили нарушения, будет возобновлена в самое ближайшее время. Все необходимые поручения даны, заключил Федор Щукин. Ранее, я напомню, что с этим разъяснением выступала и Минэнерго Дагестана. На долг махачкалинского роддома номер 1 в 60 миллионов рублей будет поэтапно сокращаться. Об этом стало известно во время визита главы Минздрава Дагестана Алиамара Ахмедова в медучреждение. Я напомню, что руководитель ведомства провел обход в родильные дома в сопровождении коллектива. Он осмотрел отделение, пищеблок и хозяйственные службы. Отдельное внимание уделили финансовому оздоровлению учреждения. Специалисты Роспотребнадзора в ходе контрольной закупки изъяли 230 единиц обуви и одежды без обязательной маркировки в одном из магазинов города. Общая стоимость арестованной продукции составила 180 тысяч рублей. Роспотребнадзор выявил грубые нарушения правил передачи данных в систему «Честный знак». В отношении индивидуального предпринимателя сейчас возбуждены административные дела по статьям 15.12.1 Российской Федерации. Надзорная служба напомнила, что цифровая маркировка является гарантией легальности и качества продукции. Но в столице Дагестана продолжается кампания по инвентаризации коммерческих объектов. Межведомственная рабочая группа провела очередные рейды, которые направлены на пресечение нелегального бизнеса и выявление налоговых нарушений. Проверки накануне прошли в торговых точках на проспекте Насрудинова, улице Каримова, а также на территории крупного вещевого рынка на улице Ирчи-Казака. Специалисты проверяли у коммерсантов наличие государственной регистрации, применение контрольной кассовой техники и соблюдение налогового законодательства. Но Кабинет министров вместе с Минобороны прорабатывает дополнительные меры для защиты всех видов транспортного сообщения с Крымом. Об этом на совещании с Владимиром Путиным сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Помимо этого, власти готовят меры поддержки туристической отрасли. Они должны были помочь сохранить работников и вернуть туристам деньги за отмененные бронирования в Крыму. Я напомню, что ранее в Крыму до 1 сентября приостановили прием детей в лагерях. Туроператоры подбирают для них альтернативные варианты отдыха в Анапе и в других регионах страны. Водители автобуса «Махачкала-Каспийск» накажут за отключение кондиционера в жару. Об этом сообщает Минтранс Дагестана. И он же провел проверку после публикации в телеграм-канале о том, что водители автобусов маршрута «Махачкала-Каспийск» и «Каспийск-Ленинкент» систематически не включают кондиционеры. Выяснилось, что автобусы малого класса по маршруту 100А компании «Астория» не оснащены системой кондиционирования. Однако факты намеренного отключения охлаждения подтвердились у водителей двух автобусов среднего класса по маршруту номер 100 ДАК «Автотранса». С водителями сейчас провели разъяснительную работу о необходимости использования кондиционеров в соответствующую погоду. Нарушителей привлекут к дисциплинарной ответственности. Вопрос взят сейчас на контроль под руководством Минтранса Дагестана и перевозчика. Министр образования и науки Дагестана Яхья Бучаев рассказал о сохранении языкового богатства нашей республики. Я напомню, что в школах Дагестана созданы условия для изучения 13 родных языков. За предыдущие годы поставлено более 1 миллиона учеников по национальному региональному компоненту, разработаны программы для начальной школы и материалы для ОГЭ по родному языку и литературе. Я также напомню, что с нового учебного года программы на родных языках внедрят в 37 пилотных детских садах. Правительство рассматривает полный запрет на экспорт дизельного топлива. Кабинет министров изучает сейчас возможность введения полного запрета на экспорт дизельного топлива для стабилизации ситуации на внутреннем рынке. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на совещании президента с членами правительства. Кроме того, в ближайшие дни правительство будет рассматривать вопрос изменения в налоговое законодательство, направленное на стимулирование поставок топлива внутри страны. Новак также отметил, что нефтяные компании уже максимально увеличили объемы поставок на внутренний российский рынок. Срок действия льготной ставки по семейной ипотеке хотят снизить до 15 лет. После этого срока льготную ставку перестанут субсидировать, пишут «Известия». Я напомню, что сейчас россиянам семейную ипотеку выдают под 6% годовых, хотя рыночные ставки по жилищным кредитам значительно выше уровня. Недополученные доходы по данным кредитным финорганизациям возмещаться будут из бюджета. По обновленной госпрограмме условия по жилищным кредитам будут зависеть от региона приобретения жилья и количества детей в семье. Министерство транспорта России запустило межведомственное исследование, посвященное оценке рисков эксплуатации машин с правым расположением руля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. К комплексному анализу сейчас привлечены МВД, Минпромторг и специалисты группы НАМИ. Их задача – всесторонне изучить степень опасности такого транспорта при участии в дорожном движении. Поводом для проверки, я напомню, что стало утверждение правительством дорожной карты по реализации стратегии безопасности до 2030 года. Ну а Госдума приняла закон, который позволит семьям при рождении или усыновлении второго или последующих детей оформить ипотечные каникулы сроком до 1,5 лет без подтверждения снижения доходов. Об этом сообщается на сайте Нижней Палаты. Их слова передает газета.ру. И напомню, что новые нормы вступят в силу с 1 сентября этого года и распространяться будут на ранее выданные ипотечные кредиты.
0: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104,8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
11: За окном сейчас в Махачкале плюс 24 градуса выше нуля. Сегодня переменная облачность, облачная погода ожидается на побережье Каспия. Легкий ветер также с моря нам ожидают. Идеальная погода, друзья, для работы, отдыха и фраза «Я только быстро искупаюсь», которая обычно заканчивается ближе к завтраку. С вами Диалог ФМ, радио, которое будет весь Дагестан самой широкой улыбкой.

0: будете в Избербаше, не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Новости спорта.
1: Сборная Португалии разгромила Узбекистан 5-0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. За неудачный стартовый матч на Мундиале реабилитировалась главная звезда португальской сборной Криштиану Роналду. Лидер команды оформил дубль и стал первым футболистом в истории, забившим на 6 чемпионатах мира. Роналду довел общее число голов на мировых первенствах до 10. Португалия с 4 очками возглавляет группу К, тогда как Узбекистан по-прежнему не набрал очков и занимает последнее место. Руководство клуба НБА Milwaukee Bucks согласовало обмен двукратного MVP лиги Яниса Адетокунбо в Майами Хит. Вместе с 31-летним греческим форвардом во Флориду отправится тяжелый форвард Бобби Портис. Взамен Bucks получит 4 игроков, а также 3 пика первого раунда на предстоящих драфтах вместе с некоторыми другими привилегиями. Адетокунбо провел в Milwaukee все 13 сезонов своей карьеры в НБА, став лидером франшизы по очкам, подборам, передачам и блокшотам, однако из-за травм в прошедшем сезоне он сыграл лишь в 36 матчах. Пресс-служба Лацио официально объявила о назначении Дженаро Гатуза на пост главного тренера команды. 48-летний специалист сменил на этом посту Маурицио Сарри, который ранее покинул римский клуб и возглавил Аталанту. Гатуза подписал с Орлами двухлетний контракт. Ранее чемпион мира 2006 года работал со сборной Италии и не смог вывести ее на чемпионат мира, уступив Боснии и Герцеговине в стыковых матчах. В минувшем сезоне Лацио финишировал на 9-м месте в национальном чемпионате и уступил в финале Кубка Италии Интеру. Боссы Единой Лиги ВТБ приняли решение о расширении турнира. Новыми участниками со следующего сезона станут Владивостокская «Динамо» и «Астана». «Динамовцы» дебютируют в высшем дивизионе в статусе позапрошлогоднего победителя Суперлиги и бронзового призера Кубка России, а «Астана» возвращается после годичного перерыва. Всего в новом сезоне сыграют 12 клубов. Еще есть потенциальные кандидаты на вступление в Единую Лигу через сезон. Это Минск, Челябинский ЧБК и Уфимск. «Динамо». Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: В Дагестане 9 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Водители автобуса Махачкала-Каспийск накажут за отключение кондиционера в жару. Об этом сообщает Минтранс Дагестана, и он же провел проверку после публикации в телеграм-канале о том, что водители автобусов маршрута Махачкала-Каспийск и Каспийск-Ленинкент систематически не включают кондиционеры. Выяснилось, что автобусы малого класса по маршруту 100А компании «Астория» не оснащены системой кондиционирования. Однако факты намеренного отключения охлаждения подтвердились у водителей двух автобусов среднего класса по маршруту номер 100 ДАК «Автотранса». С водителями сейчас провели разъяснительную работу о необходимости использования кондиционеров в соответствующую погоду. Нарушителей привлекут к дисциплинарной ответственности. Вопрос взят сейчас на контроль под руководством Минтранса Дагестана и перевозчика. Министр образования и науки Дагестана Яхья Бучаев рассказал о сохранении языкового богатства нашей республики. Я напомню, что в школах Дагестана созданы условия для изучения 13 родных языков. За предыдущие годы поставлено более 1 миллиона учеников по национальному региональному компоненту, разработаны программы для начальной школы и материалы для ОГЭ по родному языку и литературе. Я также напомню, что с нового учебного года программы на родных языках внедрят в 37 пилотных детских садах. Правительство рассматривает полный запрет на экспорт дизельного топлива. Кабинет министров изучает сейчас возможность введения полного запрета на экспорт дизельного топлива для стабилизации ситуации на внутреннем рынке. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на совещании президента с членами правительства. Кроме того, в ближайшие дни правительство будет рассматривать вопрос изменения в налоговое законодательство, направленное на стимулирование поставок топлива внутри страны. Новак также отметил, что нефтяные компании уже максимально увеличили объемы поставок на внутренний российский рынок. Срок действия льготной ставки по семейной ипотеке хотят снизить до 15 лет. После этого срока льготную ставку перестанут субсидировать, пишут «Известия». Я напомню, что сейчас россиянам семейную ипотеку выдают под 6% годовых, хотя рыночные ставки по жилищным кредитам значительно выше уровня. Недополученные доходы по данным кредитным финорганизациям возмещаться будут из бюджета. По обновленной госпрограмме условия по жилищным кредитам будут зависеть от региона приобретения жилья и количества детей в семье. Министерство транспорта России запустило межведомственное исследование, посвященное оценке рисков эксплуатации машин с правым расположением руля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. К комплексному анализу сейчас привлечены МВД, Минпромторг и специалисты группы НАМИ. Их задача – всесторонне изучить степень опасности такого транспорта при участии в дорожном движении. Поводом для проверки, я напомню, что стало утверждение правительством дорожной карты по реализации стратегии безопасности до 2030 года. Но Госдума приняла закон, который позволит семьям при рождении или усыновлении второго или последующих детей оформить ипотечные каникулы сроком до полутора лет без подтверждения снижения доходов. Об этом сообщается на сайте Нижней палаты. Их слова передает газета.ру. И напомню, что новые нормы вступят в силу с 1 сентября этого года и распространяться будут на ранее выданные ипотечные кредиты. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».
1: Ну что, друзья, доброе утро. На календаре сегодня 24 июня. Это значит, что у нас есть еще один прекрасный повод начать день с хорошего настроения. В эфире программа «Утро» на Диалог FM. С вами Расим Загиров. Приветствую всех, кто уже успел проснуться раньше будильника, теперь не понимает, радоваться этому или начинать переживать за возраст. Привет всем тем, кто сейчас едет на работу, кто готовит завтрак, и тем, кто только что посмотрел на часы и понял, что еще 5 минут были очень оптимистичным планом. Мы вещаем на весь Дагестан, это значит, где бы вы ни были, в машине, дома, на работе. Это утро мы встречаем вместе с вами. Впереди интересные события, полезная информация, хорошее настроение, потому что новый день это как чистая страница. Главное, чтобы на ней было поменьше пробок и побольше хороших новостей. Оставайтесь на Диалог FM, мы продолжим очень скоро.

0: будете в Буйнакске, не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
1: Ну и 9 сел в двух горных районах Дагестана остались без транспортного сообщения из-за перекрытия дорог. Об этом сообщает Дагестан-Автодор. Поднявшийся уровень воды в реке Джурмут размыл участок на 43-м километре дороги Клярата-Камилух. Без транспортного сообщения осталось село Камилух, это Кляратинского района Дагестана. В Чародинском районе поднявшийся уровень воды в реке Рессор размыл участок на 27-м километре дороги Цури-Парчип. Без транспортного сообщения 8 сел, это Шалип, Алчинип, Арчип, Кесерип, Хилип, Лик, Хитап, Калип и Купаты. В субботу 27 июня в столице Дагестана отметят День молодежи. Посетители ждут мастер-классы, киберспорт, спортивные турниры, фудкорты, выставка авто. Завершится праздник концертной программой с участием известных артистов Дагестана. Об этом сообщает Минмолодежи Республики. Начало в 15.00 на площадке перед Аварским театром на Родопском бульваре. По распоряжению президента России в Москве пройдет ежегодный всероссийский кремлевский выпускной 12-часовой праздник. Соберет лучших выпускников 9 и 11 классов со всей страны. От Дагестана в делегацию включены 96 ребят и 5 сопровождающих. Об этом сообщает Миноборнауки Республики. Масштабная программа развернется на нескольких знаковых площадках. В Александровском саду, Государственном кремлевском дворце, а также на Красной площади и в Гостином дворе. Каждому пятому опрошенному россиянину нужно от 150 тысяч до 250 тысяч рублей в месяц, чтобы быть счастливым. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на опрос. Еще 20% наших граждан хотели бы тратить от 100 тысяч до 150 тысяч рублей, если бы расходы не зависели от текущего дохода. 6% наших респондентов заявили, что им достаточно 50 тысяч рублей. На фоне желаемых расходов текущие доходы россиян выглядят заметно скромнее. Самая большая группа участников опроса зарабатывает от 60 тысяч рублей. Еще 17% получает доход до 30 тысяч рублей. Доход свыше 250 тысяч рублей указал каждый седьмой россиянин. Главная статья расходов, на которую россиянам жалко денег, это ЖКХ. На втором месте – развлечения, а на третьем – отдых. В России фиксируется рост спроса на наличные средства. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания по денежно-кредитной политике. По словам главы Центробанка, спрос на наличные деньги не влияет на инфляцию и не влияет на денежно-кредитную политику, поскольку общий объем денежной массы не меняется при снятии со счета наличных денег. Соответственно, покупательная способность денег, которая находится в распоряжении населения, остается неизменной. Доля наличных расчетов, я напомню, что весной выросла, до 30%. Об этом сообщали в платформе ОФД. Чаще всего наличный расчет используется в южных регионах. В нашем Дагестане здесь происходит 36% покупок, в Ингушетии 32%, в Северной Осетии, Алания 30%, в Кабардино-Балкарии и Адыгее по 27%. В Москве этот показатель наличного расчета составляет всего лишь 10%. Представители Союза предлагают варианты решения топливного кризиса в Республике Дагестан. За неделю цены на бензин взлетели аж на 30%. Некоторые АЗС отпускают определенное количество топлива, а кое-где вообще перестали продавать бензин, растет также цена и на сжиженный газ. Чтобы избежать дефицита топлива, сдержать рост цен, а также снизить социальную напряженность, в Союзе предлагают возобновить работу АЗС, которые перестали работать. Союз предпринимателей Дагестана может организовать общественный контроль за добросовестными АЗС, если дадут им возможность возобновить работу. Об этом заявляют предприниматели. Эта мера может помочь обеспечить бесперебойную работу транспорта, коммунальных служб и медучреждений. Я напомню, что АЗС АСКО уже объявила о том, что продавать топливо будут только экстренным службам. Я напомню, что еще на прошлой неделе на некоторых АЗС в Дагестане скопились очереди, а отпуск бензина ограничили. 95-й бензин на АЗС «Югнефтегаз» в Каспийске продавали по 85 рублей за литр, но не более 20 литров за бак. Цена актуальна была неделю назад. Я напомню, что совсем недавно на старой трассе Каспийской на АЗС, которую связывает Махачкалу и Каспийск, работала только одна заправка. Причем часть из них ранее были закрыты за соблюдением техрегламента. Временно исполняющий министр энергетики и тарифов Дагестана Денислам Иманмурзаев провел совещание по ситуации с топливом, обеспечением и розничными ценами на АЗС в Дагестане. Я напомню, что в республике зафиксирован рост цен и перебои с поставками из-за отказа заводов отгружать ранее оплаченное топливо. Региональное министерство обратилось в Минэнерго России с просьбой урегулировать отгрузку топлива. Владельцы АЗС в Дагестане вынуждены ввести ограничения. Бензин АИ-92 и АИ-95 отпускается не более 20 литров в одни руки. В регионе действует, я напомню, что 739 АЗС, все принадлежат частным предпринимателям, собственных производителей ГСМ в Дагестане нет. Глава Минстроя России Ирек Файзуллин провел рабочую встречу с председателем правительства Дагестана Магомедом Армазановым. Министр рассмотрел жилые дома, которые получили критические повреждения, а также объекты, обеспечивающие инфраструктуры, котельные, трансформаторные подстанции, насосные станции и очистные сооружения. По итогам выезда были даны поручения по ускорению обследования технического состояния построек и оперативной подготовки сметной документации. Отдельным блоком обсуждались вопросы переселения граждан из зон, подтвержденных повторному затоплению, а именно вопросом по предоставлению жилья в безопасных районах. Важнейшим направлением взаимодействия остается восстановление социальной инфраструктуры. Ну а на побережье Черного и Каспийского моря стали замечать змеи, об этом пишет газета.ру. Рептилии, в частности, видели на пляжах в Сочи, Севастополе, в Дербенте и в Махачкале. Биологи отмечают, что одна из главных причин переезда водяных змей – увеличение солености Азовского и Черных морей за последние десятилетия, а также Каспийского моря. Это меняет распределение рыбы и кормовой базы. Водяные ужи в Каспийском море, например, могут активно перемещаться вдоль побережья и через район, через реку Волга. На рост популяции водяных змей на Каспийском море повлияла также теплая погода, так как рептилии относятся к хладнокровным животным и зависят от температуры окружающей среды. Помимо прочего, на увеличение количества змей на побережье Черного моря повлияли сильные осадки и паводки в Краснодарском крае, после которых змей вынесло из дельты Кубани, лиманов и устьев небольших рек. На рост популяции в Каспийском море повлияло крупнейшее наводнение в Дагестане, которое произошло этой весной. Ну и улица Пушкина в Махачкале будет перекрыта на сутки. На участке от улицы Магомеда Яракского до улицы Ливаневского движение автомобиля будет прекращено с 26 июня с 23.00 до 23.00 27 июня в связи с празднованием Дня молодежи. Ну и к новостям культуры. В Витебском областном краеведческом музее открылась выставка Национального музея Дагестана имени Тахаугоди «Мой Дагестан». Экспозиция объединяет предметы быта, фотографии, живописные и графические работы, которые раскрывают богатую этническую картину республики и ее живые традиции. Для гостей в Витебске провели мастер-классы. Научный сотрудник Ганадинского музея Патимат Юсупова украшала кашемированные шали шелковой вышивкой и бахромой. Всего представлено около 300 подлинных самобытных артефактов. Ну и депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили ввести месячные абонементы на платную парковку во всех городах, где действует платное парковочное пространство общего пользования. Обращение направлено министру транспорта России Андрею Никитину, передает РИА Новости. По задумке парламентариев, стоимость и территория действия абонемента могут определять сами регионы или муниципалитеты с учетом транспортной ситуации. Ну и, друзья, шансон снова в моде. Стриминговые сервисы фиксируют активный рост интереса к этому жанру. Среди самых востребованных исполнителей Михаил Круг, Любовь Успенская, Михаил Шафутинский, группа «Бутырка» и прочий шансон. Как пишет РБК, этот жанр стал лидером по объему выплаченных дивидендов в 2025 году для артистов. Заработок звезд за год увеличился на 66%. С чем связан рост популярности шансона, расскажет Владислав Викторов.
2: В 2025 году самым популярным жанром среди пользователей Яндекс.Музыки оставался поп. На втором месте был рэп, на третьем – электронная музыка, рассказали представители сервиса. Как ранее отмечал Коммерсант FM, интерес зумеров к музыке 90-х и 2000-х многократно вырос. После того, как в ТикТок стали вируситься видео под песни Татьяны Булановой и Надежды Кадышевой, молодое поколение массово потянулось на их концерты. По словам шансонье и зампреда правления Лантобанка Ирины Рысь, теперь эта волна затронула и отдельно шансон.
3: Поколение, которое уже подросло, возвращается к тем же мелодиям, тем же ритмам, и это происходит параллельно с совершенно новыми исполнителями и новыми тенденциями, которые слушают сейчас молодежь, ребята, которые учатся в школе, либо только-только закончили. Из того, что я замечаю, используются более современные звуки, аранжировки, чуть осовремененные, но тем не менее остается тот самый кач тех мелодий, которые звучали раньше, и именно это является тем самым изюмом, который притягивает слушателей и возвращает популярность этим песням.
2: При этом спрос на концерт концерты в жанре шансон растет умеренными темпами, отмечают эксперты. Средняя цена билета на такое событие – 3000 рублей. Увеличивается и количество самих мероприятий в этом направлении. Так, по данным билетного сервиса Ticketland, в 2021 году на платформе было представлено всего 172 концерта в жанре шансон, а в 2025 – 776. Резкий рост показателей на стриминговых сервисах связан с увеличением числа пользователей старшего поколения, отмечает исполнительный директор Звонко Digital Дмитрий Конов.
4: Шансон не терял своей популярности, просто существуют музыкальные жанры, в первую очередь основанные на продаже билетов в концертах, а есть и жанры, которые связаны с достижением стриминга. Шансон никогда не терял своих оборотов с точки зрения концертов, но стал заходить в стриминг. В России увеличивается количество людей 30-35+, у которых оказывается стриминг в кармане. Сидя со своим телефоном, обнаруживают, что это не так страшно, и там не только русские рэперы, но и русские шансонье. Но, тем не менее, во внимании зумерская аудитория – это главная аудитория для стриминга пока у русской поп-музыки 2000-х годов.
2: На рост популярности шансона частично повлияла и бизнес-модель современных сервисов. Компании привлекают новых пользователей комплексными подписками. Например, человек подключается к сервису с видеоконтентом, а в комплекте автоматически идет доступ к онлайн-платформам с книгами и музыкой. Из-за этого естественным образом растет число слушателей практически всех музыкальных жанров, включая шансон. Кроме того, сами сервисы активно составляют тематические плейлисты и продвигают их через свои алгоритмы, рассказал музыкант и предприниматель Сергей Молодых.
5: Сейчас популярность шансона растет. Есть такие критерии, как формат честности. И в эпоху выхолощенного поп-звука наши слушатели ищут музыку с душой, историей. Сама природа шансона и его ориентация на простые человеческие чувства находят отклик у нашей аудитории. Конечно, существенная роль играет алгоритмы стримингов. Российские музыкальные платформы активно продвигают ретро-плейлисты, что, безусловно, подстегивает интерес к жанру.
2: Как отмечают собеседники Коммерсант FM, за последние годы технологии повлияли не только на доступность и звучание жанра. С появлением искусственного интеллекта любители шансона стали сами создавать свои песни, не имея для этого специальных навыков, и уже активно размещают их на стримингах.
1: За окном сейчас в Махачкале плюс 24 градуса выше нуля. Сегодня переменная облачность, облачная погода ожидается на побережье Каспия. Легкий ветер также с моря нам ожидают. Идеальная погода, друзья, для работы, отдыха и фразы «Я только быстро искупаюсь», которая обычно заканчивается ближе к завтраку. С вами Диалог FM, радио, которое будет весь Дагестан самой широкой улыбкой.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса. Это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и курага. Вкусный союз.
3: Лето, жара, солнце.
4: Гранатовый сок «Сельбеси» от кикуни. Яркий, насыщенный и освежающий вкус настоящего граната.
3: Бери с собой на работу, на природу. Просто наслаждайся дома в кругу семьи. Гранатовый сок «Сельбеси» от кикуни. Вкус, который дарит летнее настроение. Ищите в магазинах нашего города и в бутике «Ахвах» на Дзержинского, 6.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Будете вы Сбербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
2: Минэнерго Дагестана обратилась в Минэнерго России с просьбой ускорить отгрузку топлива в Дагестан из-за его нехватки в регионе. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава ЦУР Дагестана Исрафил Исрафилов. Жители Дагестана все чаще остаются без топлива. В центр управлением регионом массово поступают жалобы на перебои с бензином и дизелем. Власти признают, привычные графики поставок дают сбой, и ситуацию уже взял под личный контроль глава Дагестана. Как рассказал Исрафилов, вопрос обеспечения нефтепродуктами сейчас на особом счету. Республиканское министерство энергетики провело несколько встреч с участниками топливного рынка и представителями автозаправочных станций. Главная тема – как восстановить стабильные отгрузки горючего. На этих переговорах прозвучало, что объемы закупок изменились, а многие ранее оплаченные и законтрактированные партии топлива серьезно задерживаются. Ну и в продолжение темы, Союз предпринимателей Дагестана предлагает открыть АЗС, которые были закрыты за нарушения. Чтобы избежать дефицита топлива, сдержать рост цен, а также снизить социальную напряженность. В Союзе предлагают возобновить работу некоторых закрытых АЗС из-за нарушений. Я напомню, что накануне АЗС АСК объявила о том, что продавать топливо они будут только экстренным службам. И напомню, что вечером в воскресенье на некоторых АЗС в Дагестане скопились очереди, а отпуск бензина ограничили. 95-й на АЗС «Югнефтегаз» Каспийский продавали по 85 рублей. Это цена на воскресенье была. Я напомню, что накануне утром из более чем десятка АЗС по старой Каспийской трассе, которую связывают Махачкалу и Каспийск, работала только одна заправка. Причем часть из них ранее были закрыты за соблюдением техрегламента. На единственной рабочей АЗС «Астра» газ сейчас предлагают за цену 35 рублей за литр. Цены на бензин на табло не указаны. Ну и суд приговорил жителя Дагестана к 5 годам колонии общего режима за ТТП со смертельным исходом в Махачкале. В феврале инцидент произошел, там мужчина без прав гнал на скорости по улице Акушинского. Не справившись с управлением, он сбил двух женщин, которые переходили дорогу. Одна из пострадавших скончалась на месте ДТП, другой был причинен тяжкий вред здоровью. Суд также его лишил на 2,5 года права управлять транспортным средством, об этом сообщает прокуратура Дагестана. Ну а детский отдых в Крыму накануне был приостановлен до 1 сентября. Бронирование заезды в лагеря отменены. Ограничения объяснили необходимостью обеспечить общественную безопасность. Перестали принимать детей, в частности, в оздоровительном центре Евпатории «Алые паруса». Из Артека начался плановый вывоз воспитанников под контролем спецслужб. Ограничения касаются только гостиниц и пансионатов. Родителям предлагают альтернативные варианты в других регионах России. Ситуацию сейчас курирует Минпросвещение. Там создан оперштаб. Об этом сообщили в региональном министерстве. Ну и Украина готова к прямым переговорам с Россией о длительном и справедливом мире с остановкой огня по линии соприкосновения. Об этом заявил полспред Республики в ООН Андрей Мельник, чьи слова приводит Украин Информ. Он заявил, что протянутая рука Украины по

0: Повисло в воздухе. Терпение Киева не безгранично. Если Совбез ООН продолжит зажимать выжидательную позицию, ситуация может измениться, передает газета.ру. Ранее, напомню, что помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия ждет реализации собственных целей на Украине. Но в Госдуме призвали повысить налоги для сверхбогатых россиян. Повышенная ставка НДФЛ в 35% должна распространиться на тех, чей доход начинается с 500 миллионов рублей. Инициатива направлена главе правительства Михаилу Мишустину, об этом сообщает газета.ру. Парламентарии также отмечают, что на начало мая активы богатейших россиян увеличились на 16 миллиардов рублей. Гирей Хаиров назначен временно исполняющим министра юстиции Дагестана. Указ об этом подписал Федор Щукин. Я напомню, что ранее он работал заместителем начальника управления судебного департамента в Республике Дагестан, начальником отдела организационно-правового обеспечения деятельности судов. Является заслуженным юристом Республики Дагестан. Ну и Минэнерго Дагестана разъяснила ситуацию с резким ростом цен на топливо и его нехваткой в республике. Я напомню, что в Дагестане действует 739 СЗС, практически все они принадлежат частным предпринимателям. Собственники производителей горюче-смазочных материалов, то есть бензина, дизеля, масел и смазок, в Дагестане нет. СЗС закупает топливо на бирже, оно доставляется железнодорожным и автомобильным транспортом в нашу республику. В настоящее время фиксируют рост розничных цен и перебои с поставками, об этом нам сообщает Минэнерго. Ключевым проблемам в министерстве отнесли и тот факт, что заводы-изготовители не отгружают ранее оплаченное топливо. Таким образом, перебои в работе завода в сезон рост спроса, задержки отгрузов и необходимость закупки топлива по завышенным ценам привели к тому, что АЗС в Дагестане ограничили продажу топлива и повысили цены. Я напомню, что власти республики обратились в Минэнерго России с просьбой урегулировать этот вопрос отгрузки топлива заводами. В Хунзахском районе выявлена незаконная добыча полезных ископаемых. По данным технического отчета, причиненный недрам ущерб оценивается в более 400 тысяч рублей. Так, например, в прошлом месяце текущего года специалисты Управления государственного геологического надзора Минприроды Дагестана совместно с сотрудниками УБЭП МВД по Республике Дагестан зафиксировали факты самовольной добычи ископаемых в русле реки Аварская Кайсу на территории Хунзахского района. Ведомство подчеркивает, что самовольное пользование недрами влечет уголовную ответственность. В селе Дургеле стартовал проект по санитарной очистке и благоустройству. В планах создания 30 современных контейнерных площадок с централизованным вывозом мусора региональным оператором. На первом этапе обустроено 10 площадок, на каждую установят евроконтейнеры объемом 8 кубометров для крупных объемов отходов. Это не просто замена баков, а комплексное обновление инфраструктуры. Госдуме предложили выплачивать родителям 100 бальников ЕГЭ по 100 тысяч рублей. Письмо с таким предложением депутаты направили заместителю председателя правительства Дмитрию Чернышенко. При этом выплату предлагают предоставлять за каждый экзамен, сданный по 100 баллов. Об этом сообщает ТАСС. Парламентарии уверены, что такой высокий результат на ЕГЭ – результат не только высокого уровня подготовки школьника, но и многолетней поддержки со стороны семьи. Но и наши граждане считают Маргариту и Наташу Ростову самыми красивыми героями литературы. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на исследование. В пятерку лидеров также вошли Татьяна Ларина из «Евгения Онегина», Анна Каренина и Аля Добрынина из современного романа «Почти счастливые женщины». Главным качеством, которое определяет красоту героини, 54% респондентов назвали ум. На втором месте – обаяние, а на третьем – искренность. Медицинские организации Ингушетии не располагают информацией о якобы гибели волонтера из Дагестана, который участвовал в поиске утонувшего в реке 8-летнего мальчика. Никаких подобных случаев в республике Ингушетия зафиксировано не было, об этом сообщается в телеграм-канале Минздрава Ингушетии. Ну и, друзья, представители сезонного бизнеса, сварщики, монтажники и сантехники – те немногие, кому еще выгодно покупать патент. Консультанты предлагают им рассчитывать доходы заранее, чтобы уже к августу этого месяца не пришлось искать средства на дополнительное отчисление бюджета из-за роста налоговых ставок. В лимитах и ограничениях патентной системы разбиралась Юлия Савина.
1: Ремонт одежды, обуви и ювелирных изделий, кейтеринг, грузоперевозки, клининг, ландшафтный дизайн, туристические услуги, репетиторство и еще 7 десятков других видов деятельности можно осуществлять на патенте. Покупка права оказывать определенные услуги подорожала из-за того, что повышается потенциально возможный годовой доход. У каждой сферы он свой, однако в индустрии красоты, даже несмотря на подорожание, купить патент в десятки раз выгоднее, чем переходить на другие системы налогообложения, подчеркивает общественный омбудсмен по вопросам защиты прав прав предпринимателей в бьюти-индустрии в Санкт-Петербурге владелица сети Lucky Like Ляля Садыкова.
2: В этом году в Санкт-Петербурге патентная система налогообложения составляет 133 тысячи рублей в год, и 15 сотрудников можно взять в штат. УСН плюс НДС плюс 1% свыше 300 тысяч рублей, это почти 12% налоговой нагрузки, не считая зарплатных налогов. При среднем обороте 3 миллиона рублей это составит почти 4,5 миллиона рублей за год налог. Это кратно больше, почти в 45 раз. Поэтому альтернативы патенту нет. До 1 января 2026 года мы смотрели, что 87% рынка было на патентной системе налогообложения. Сейчас порядка, наверное, 40%.
1: Патентную систему в сфере транспортировки грузов в этом году сохранили, как и в розничной торговле. Однако теперь купить патент можно только для стационарных магазинов в селах или отдаленных районах. Автомастерские также могут работать на патенте, но мелким техцентрам выгоднее перевести сотрудников в режим самозанятости, констатирует глава Союза автосервисов России Юрий Валько.
3: Автосервисов на патентной системе налогообложения осталось совсем немного, и это небольшие автосервисы, потому что рядом есть самозанятый, и 20 миллионов в год на патенте сервис – это 2-3 поста. А самозанятый, он освобожден от части налогов. Количество автосервисов на патенте, оно значительно сократилось в этом году и сократится. Часть перейдут самозанятые, часть закроется. Самозанятые работают без АКВЭД, поэтому здесь становится непонятно, а сколько автосервисов существует. Они не так подконтрольны надзорным органам, как ИП.
1: Патент можно приобрести на срок от 1 до 12 месяцев. В 2026 году воспользоваться этим правом сможет только бизнес с оборотом менее 20 миллионов рублей. Превышение лимита в течение действия патента автоматически его отменяет. И пересчитывать налоги придется с начала года, независимо от того, когда будет превышен порог. В следующем году лимит снизят до 15 миллионов, в 2028 – до 10. Часть бизнеса может уйти в тень, опасается вице-президент торгово-промышленной палаты Елена Дыбова.
4: Патент – это был такой спасательный круг. Можно было, заплатив один раз, ну или там разбить на поквартальные оплаты, не думать больше ни о чем. Выросли еще и страховые взносы. Да, там есть льгота, их можно перезасчитывать, но все равно рост стоимости патента – это показатель того, что денег останется еще меньше у предпринимателей. Пострадает прежде всего, конечно же, сфера услуг, торговля, то есть те направления деятельности, где и так у наших предпринимателей очень небольшая доходность и прибыльность.
1: По данным ФНС, количество выданных патентов в 2025 году превысило 20 тысяч. За год их число увеличилось на 10%, а сумма поступлений в бюджет по патентной системе налогообложения выросла сразу на 73%.
5: Будете в Кизилюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
0: Дагестан вспоминает жертв теракта. 2 года назад боевики совершили серию нападений. В нашей республике, в Дагестане, произошла серия терактов. Боевики напали на храм и синагогу в Дербенте, храм ИПУ с ДПС в Махачкале. В ходе атак погибли 22 человека, в том числе 17 полицейских и протоиерей Николай Котыльников. Десятки человек получили ранения. Стоит отметить, что местные жители активно помогали полицейским, указывали направление движения боевиков, пытались спрятать у себя в домах. Один из прохожих взял в руки автомат убитого полицейского и продолжил отстреливаться. 5 нападавших были впоследствии ликвидированы сотрудниками правоохранительных органов. Позже следствие выяснило, что преступную группу, организованную для совершения терактов в Дагестане, создал сын экс-главы Сергокалинского района республики Магомед Омаров. Все мобильные телефоны россиян попадут в государственный реестр. Я напомню, что поправки в закон о связи 10 февраля еще этого года в первом чтении приняла Госдума. Устройства, которые не попадут в список, не смогут работать в России. Меры направлены на борьбу с телефонным и интернет-мошенничеством. Однако эксперты говорят о проблемах для операторов и потребителей. Тему продолжит моя коллега Анжела Гаплевская. Анжел, тебе слово.
6: Речь идет о реестре IMEI. Это так называемый паспортный номер, который присваивают каждому телефону на заводе. По замыслу авторов поправок, именно на такой уникальный 15-значный код операторы связи должны будут оформлять сим-карты. Это значит, что от традиции передавать сотовое внутри семьи придется отказаться. Когда система зафиксирует, что устройство не соответствует номеру телефона, услуги будут заблокированы. При этом, насколько такая мера поможет в борьбе с мошенниками, большой вопрос, отмечают IT-эксперты. Зато появляются дополнительные дополнительные сложности, говорит независимый эксперт телеком-рынка Алексей Учакин.
7: Тут же появляется коррупционная составляющая, потому что этот реестр можно куда-нибудь продать, потому что у вас есть база правильных устройств, которая привязана к конкретным людям, и это счастливо куда-нибудь утечет. Второе – это накладные расходы для операторов на то, чтобы поддерживать этот реестр, собирать эти данные. Их нужно обеспечивать миграцию сим-карт между устройствами, и неясно, они принадлежат к одной семье. А если к одной семье, то это может быть один договор или несколько договоров, может быть разные договора у разных операторов.
6: Идея отслеживать IMEI не нова, но инициативу неоднократно откладывали из-за несостоятельности. Собеседники Коммерсант ФМ на рынке отмечали, что специалисты достаточно легко могут воспроизвести такой номер, а под блокировки в результате попадут и настоящие собственники устройств. Реестр станет дополнительным бременем для операторов и, возможно, заставит их переложить расходы на потребителей, отмечает ведущий аналитик акселератора FinTechLab Сергей Вильянов.
8: Ну, это еще одна база данных, которая должна крутиться на сервере, синхронизироваться со всеми аппаратами во всех регионах России, не только России, кстати, если в роуминге телефон окажется, то тоже неизбежно это увеличит нагрузку на службу поддержки, потому что не все телефоны сразу попадут в эту базу, будут отключения, будут звонить разъяренные старушки и спрашивать, почему они не могут позвонить своим любимым подругам.
6: В законопроекте нет исключений для телефонов, купленных ранее. Значит, учет может затронуть и уже используемые устройства. При этом, как следует из документа, правительство предусмотрит некоторые исключения. Вряд ли они коснутся частного бизнеса, продолжает Сергей Вильянов.
8: Там может быть морковка такая, которая, возможно, значительную часть пользователей как-то примирит с этим, заключающаяся в том, что если аппарат зарегистрирован по имейлу, то он будет работать полноценно, когда включается режим белого списка. Но про это пока публично нигде не озвучивалось, но в целом это было бы таким балансирующим моментом, потому что иначе это ничего, кроме лишних хлопот, людям не несет.
6: Создание такой системы не решает вопрос с иностранными абонентами. Но для трудовых мигрантов такой режим уже действует, говорит управляющий партнер ТМТ Консалтинг Константин Ангилов.
9: А вот что будет с теми, кто приезжает краткосрочно, например, туристы, у которых уже сейчас непростая история с подтверждением себя, здесь вот пока не ясно. Будем просто ждать новостей, потому что понятно, что есть эта категория, понятны ее масштабы, она довольно большая, и совсем оставлять без связи вряд ли будут таких абонентов. Соответственно, можно видеть, что вот эта инициатива двоякая с точки зрения решаемых задач. С одной стороны, это позволяет бороться с серым импортом и с кражами устройств, но вторая составляющая – это вопрос безопасности, а здесь пока вот непонятно.
6: Требование о привязке идентификатора к абонентскому номеру может вступить в силу уже в 2027 году, а с 2028 года планируется, что в сети будут работать только зарегистрированные телефоны.
5: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
0: 24 июня на календаре. Давайте заглянем, что же интересного произошло в этот день в 1497 году. Итальянский мореплаватель Джон Кабот открыл побережье Северной Америки. Тогда люди отправлялись в неизвестность без навигатора, без интернета, без GPS и даже без возможности спросить дорогу у местных, друзья. В 1509 году был коронован король Англии Генрих VIII. Человек вошел в историю не только как монарх, но и как рекордсмен по количеству браков. Семейные психологи того времени, наверное, хватались за голову. Кстати, по-моему, есть сериал даже по поводу него, «Тюдор» называется, советую посмотреть. В 1901 году в Париже впервые была предоставлена картина Пабло Пикассо. Тогда еще никто не знал, что через 100 лет люди будут стоять перед его картинами и делать вид, что все прекрасно понимают. В 1948 году началась блокада Западного Берлина, а спустя годы мир понял, что иногда продукты и бензин имеют значение не меньше, чем политика. В 1981 году впервые был показан фильм «Индиана Джонс. В поисках утраченного ковчега». С тех пор многие мальчишки мечтали стать археологами, пока не узнали, что там нужно и где нужно копать. А еще 24 июня отмечается Международный день НЛО. Поэтому, если сегодня утром вам покажется, что сосед припарковался как инопланетянин, возможно, вам не показалось, друзья. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.

0: будете в Кизляре, не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Реклама на Диалог ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Будете в Избербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
3: Председатель правительства Республики Дагестан Магомед Рамазанов провел рабочую встречу с заместителем министра и строительства и ЖКХ Российской Федерации Александром Ломакиным. Во встрече также участвовал вице-премьер Республики Валентин Клок. Так стороны обсудили реализацию ключевых объектов коммунальной инфраструктуры, имеющих стратегическое значение для социально-экономического развития Республики и Махачкалинско-Каспийской агломерации. Я напомню, что ранее аналогичное рабочее совещание прошло с участием министра строительства Российской Федерации Иры Файзулиным. Тогда было подтверждено требование сохранять высокие темпы реализации и обеспечивать постоянный контроль за ходом работ. Федор Щукин принял участие в онлайн-совещании по вопросам безопасности в единый день голосования. Мероприятие провел полпред президента Российской Федерации в Северокавказском федеральном округе Юрий Чайка. Основной темой мероприятия стали вопросы, которые касаются обеспечения общественной безопасности в ходе подготовки и проведения единого дня голосования. Я в свою очередь напомню о том, что в субъектах Северокавказского федерального округа, а также в других округах, в том числе в Дагестане, пройдут выборные кампании федерального, регионального и муниципальных уровней. В частности, прямым голосованием будет избран глава Чеченской Республики, а в Дагестане, Карачаево, Черкесия, Северной Осетии, Алании избрание руководителей регионов состоится через голосование в региональных парламентах. О проводимой в Дагестане работе доложил временно исполняющий главы республики Федор Щукин. Я напомню, что предыдущие выборы глав республики состоялись у нас в 2021 году. Ну и министр образования и науки Дагестана Яхья Бучаев обсудил вопрос восстановления школ после паводков с руководителями подведомственных организаций. Срок до 30 августа предстоит провести благоустройство территории в Новоцетлинской среднеобразовательной школе, а также Гумбетовской, Бутушской и Бабаюртовских школах. За срыв сроков или халатность руководители теперь понесут персональную ответственность, об этом пообещал временно исполняющий министр образования. Как мы ранее сообщали, что на восстановление объектов образования в Дагестане, я напомню, что федеральное правительство выделило более 2 миллиардов рублей. Владимир Путин заявил, что действия украинской стороны ставят под сомнение возможность переговоров на высшем уровне. Он напомнил, что Владимир Зеленский ранее просил о личной встрече. Однако спустя 3 дня Украина нанесла удар по колледжу в Старобельске. Путин заявил, что в таких условиях сложно говорить о предпосылках для диалога. По его словам, Киев регулярно заявляет о готовности к встрече, но при этом продолжает наносить удары. Ну а россиянам назвали самый модный принт в одежде. В этом сезоне актуальная полоска. Специалисты советуют сочетать рубашку в полоску с любимыми джинсами. В то время юбка с упомянутым принтом может стать отличной основой в образе. Я напомню, что ранее стилисты назвали самую трендовую обувь лета. По словам модных экспертов, в нынешнем сезоне актуальными стали модели с цветочным принтом. Ситуация на топливном рынке в Дагестане, которая сейчас беспокоит каждого жителя республики, находится под личным контролем председателя правительства республики. Федор Щукин подчеркнул, что власти не ждут, пока проблема дефицита и цен решится сама собой, тем более, что с ней сейчас столкнулись многие регионы страны. Чтобы стабилизировать ситуацию, руководство республики уже направило официальное обращение в правительство России и находится на постоянной связи с федеральным центром. Главная цель – добиться стабильных, гарантированных и прогнозируемых объемах поставок топлива в Дагестан. Комментируя резкий рост цен на АЗС, Щукин отметил, что подорожание вызвано рядом объективных причин, а сам бизнес в Дагестане самостоятельно формирует стоимость на заправках. Однако к работе уже активно привлекает федеральную антимонопольную службу. Особое внимание будет уделено спекулянтам, которые пытаются заработать на жизненно важном для всех ресурсе. Любое необоснованное повышение цен будет жестоко пресекаться, так как спекуляция на топливе в непростой период – это прямой удар по тем же согражданам. Отдельный руководитель правительства остановился на массовых проверках АЗС в республике, заявив, что главным приоритетом всегда будет безопасность людей, а не экономика одной заправки или чей-то бизнес. Субсидия в размере более 34 миллионов рублей предоставлена в Дагестану из федерального бюджета на докапитализацию регионального фонда развития промышленности. Об этом сообщает Минпромторг Дагестана. Эти деньги получат промышленные предприятия в качестве льготных кредитов на производство приоритетной продукции. Я напомню, что в прошлом году фонд уже получил 280 миллионов рублей по госпрограмме на дополнительные 75 миллионов рублей из резервного фонда правительства России. Я напомню, что с 2020 года фонд профинансировал 38 промышленных проектов на общую сумму 1 миллиард рублей. Но россияне могут воспользоваться отсрочкой от платежей по ипотеке на срок до полутора лет при рождении второго или последующих детей. О принятии нового закона сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Согласно закону, новая мера будет распространяться в том числе на ипотечные договора, заключенные до принятия закона. Ранее семьи с детьми могли претендовать на кредитные каникулы максимум на 6 месяцев и только при соблюдении ряда условий. Первое – это доходы семьи снизились более чем на 20%, а второе – ипотечные платежи составляют более 40% семейного бюджета. Мавзолей Султан Шейх Эмира в Рутульском районе официально поставлен на государственный кадастровый учет. В Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения об объекте культурного наследия федерального значения. Речь идет о древнем мемориальном сооружении, возведенной над могилой почитаемого суфийского шейха в селе Мишлеш. В 1974 году памятник включили в реестр охраняемых объектов, а в 2025 году ДАК наследия утвердила точные границы территории комплекса и режим его использования. Ну а Путин дал правительству и Минобороны поручение принять меры, чтобы свести к нулю последствия атак ВСУ на гражданскую инфраструктуру. Госдума сегодня приняла в первом чтении законопроект о модернизации Почты России. Он предполагает создание на портале госуслуги электронной почтовой системы. В личных кабинетах россиян могут появиться специальные ящики для официальных сообщений от госведомств и Центробанка. Через них также можно будет получать и отправлять заказные электронные письма. Кроме того, в цифровом виде предлагают присылать квитанции за коммунальные услуги. Минпромторг решил, какие товары достойны российской полки. О подготовке законопроекта ведомство сообщило в ответ на просьбы пресечь повышение комиссий для отечественных продавцов в онлайне. Тему продолжит Анжела Гамплевская. Анжел, доброе утро, тебе слово.
4: Как разъяснил Минпромторг, продукт попадает на российскую полку, если его сделали в России или в стране-участнице ЕАЭС. Вместе с этим производитель и марка должны быть подконтрольны не лицу из-за рубежа. Если сам бренд иностранный, то правом на его использование должна обладать российская компания не меньше 5 лет, пишет ТАСС. Сейчас в непродовольственном сегменте под такие критерии попадает около трети товаров, говорит председатель общественной потребительской инициативы Олег Павлов.
5: Я себя российские производства чувствуют и так уверенно, естественно, 50% с пищевой продукцией. Если мы говорим про легпром, одежду, обувь, действительно достаточно сложно конкурировать с иностранцами. Не меньше 70% это импорт, так или иначе. Хотя доля российского производства она растет. Естественно, могла бы расти и быстрее. Те меры, которые предлагает Минпромторг, они в том числе и направлены на увеличение динамики роста доли российской продукции.
4: Ритейлеров обяжут размещать непродовольственные товары отечественного производства на уровне глаз покупателей, не ниже 80 сантиметров от пола. Долю национальных продуктов на каждом каждого продавца будут рассчитывать от общего пространства полки для конкретной категории. Исполнительный директор ассоциации «Росбренд» Алексей Поповичев не уверен, что это сделает качественные бренды из России более конкурентоспособными.
6: Просто не очень понятно целеполагание этого законопроекта, какие преимущества он даст российским производителям. Я знаю много российских компаний, крайне успешных. Их бренды, в общем, конкурируют во многих категориях. На российском потребителю все-таки, наверное, интересно видеть конкуренцию на полке, лучшие цены, лучшее качество.
4: Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин считает, что в случае принятия закона российские товары не сильно потеснят своих соседей на полке.
7: Электроника, например, там очень мало российских товаров, поэтому можно выделить какую-то полку, даже если это будет полка на уровне глаз, она явно займет не так много площади. Если фэшн, то это будут корнеры, скорее всего. На уровне глаз это самая продающая, самая популярная, самая дорогая полка.
4: Обязательства по законопроекту появятся и в онлайн-ритейле. Маркетплейсы должны будут показывать в выдаче сначала российские товары, а при запросе конкретного иностранного бренда предлагать похожий национальный продукт. Основатель клуба партнеров на маркетплейсах Илья Бухарин полагает, что некоторые продавцы будут искать способы обойти новые правила.
8: Маркетплейс весь прошлый год продвигали активно региональные полки. А-ля сделано в Москве, сделано в России, сделано в конкретном регионе. Но существует серый импорт. Есть недобросовестные предприниматели, которые возят товары, минуя таможни. Вот этот пул недобросовестных селлеров переупаковывают в России китайские товары, шлепают «сделано в России» и гордо продают как локальный продукт. Риск создания псевдороссийских брендов не то что никуда не денется, он только кратно увеличится.
4: Власти разрабатывали проект с 23-го года, причем тогда он был рассчитан наоборот на продовольственные товары. Спустя год думали исключить продукцию из ЕАЭС. В нынешней версии преференции для них остаются. На данном этапе документ проходит оценку регуляторов, пишет ТАСС. В правительстве его рассмотрят позже. Надо полагать, что если предложения и дойдут до первого чтения в Госдуме, то не без изменений.
0: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
3: За окном сейчас в Махачкале плюс 24 градуса выше нуля. Сегодня переменная облачность, облачная погода ожидается на побережье Каспия. Легкий ветер также с моря нам ожидают. Идеальная погода, друзья, для работы, отдыха и фразы «я только быстро искупаюсь», которая обычно заканчивается ближе к завтраку. С вами Диалог ФМ, радио, которое будет весь Дагестан самой широкой улыбкой.

0: В Дагестане 10 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Дагестанцы стали чаще жаловаться на блокировки денежных переводов и транзакций. В Банк России поступило более 600 жалоб от жителей Дагестана. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше половины претензий по-прежнему касались деятельности банков. Общее число жалоб на кредитные организации от наших жителей за год выросло на 37%. Заместитель управляющего отделения Банка России в Дагестане Джамиль Алиева пояснила, что жители Дагестана имеют право знать причины приостановки обслуживания и могут обжаловать решение банка. Глава Дагестана сообщил, что ситуация на топливном рынке республики находится на его личном контроле с проблемой дефицита топлива. Я напомню, что столкнулись многие регионы, об этом отмечает Федор Щукин. Цены на топливо бизнес в Дагестане формируют самостоятельно для их контроля. Сейчас правительство привлекает федеральную антимонопольную службу. Ну и Федор Щукин заявил, что государственная национальная политика является ключевым фактором сохранения гражданского мира, общественного согласия, территориальной целости и культурного суверенитета страны. По его словам, для Дагестана, который называет Россию в миниатюре, эта работа имеет особое значение. Он также подчеркнул необходимость оперативно реагировать на любые локальные инциденты, не давая провокаторам разжечь рознь между народами и вести активную работу по патриотическому воспитанию, противодействию экстремизму, неонацизму и терроризму. Ну а температура воды в Каспийском море, которое омывает Дагестан, колеблется от 17 до 24 градусов у прибрежных городов нашей республики. Об этом ТАСС рассказал ведущий сотрудник гидрометцентра Мария Макарова. По его словам, лидер вырвался Южный Дербент. За последние несколько дней на 2 градуса понизилась температура и на северной части Дагестана. При этом, по словам синоптика, в этом ничего аномального нет, так как Каспийское море более мелкое, поэтому и колебания температур в нем более значительные. Как уточнила Макарова, вода в 2026 году прогревается чуть медленнее обычного. Эксперт это объяснила тем, что в мае-июне температура воздуха в прибрежных городах Дагестана была немного ниже нормы. Тем не менее, постепенный прогрев продолжается. Анкара выразила готовность повторно предоставить Стамбульскую площадку для урегулирования украинского конфликта, отметив наличие необходимого опыта и инфраструктуры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецком правительстве. Собеседник агентства подчеркнул, что турецкая сторона последовательно поддерживает дипломатические усилия по достижению мира. Я напомню, что турецкие власти отметили, что сохраняют контакты как с Москвой, так и с Киевом. В Стамбуле, я напомню, что по-прежнему считают переговорный путь единственным устойчивым способом завершения конфликта. Но владельцы мотоциклов в 2025 году платили за полисы ОСАГО почти вдвое меньше. Об этом пишут ведомости со ссылкой на данные национальной страховой информационной системы. И напомню, что средняя стоимость полиса ОСАГО для мотоциклистов составила 2316 рублей, а для владельцев легковых авто в среднем более 6000 рублей. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Открывая футбольную Америку.
5: Пятикратный обладатель золотого мяча Криштиану Роналду наконец-то забил на 6-м чемпионате мира. И сразу дважды. Сборная Португалии разгромила Узбекистан 5-0. Гол на 6-й минуте сделал Роналду первым игроком в истории, забивавшим на 6 мундиалях. Второй довел его счет до 10 голов и побил рекорд Эйсебио. Теперь Криштиану лучший бомбардир Португалии в истории чемпионатов мира. Португалия с 4 очками возглавляет группу К. В следующем туре команду ждет Колумбия.
0: Плавали, знаем.
5: Сборная Норвегии спустя 28 лет сыграет в плей-офф чемпионата мира. Викинги обыграли Сенегал 3-2. И главным виновником этого события стал Эрлинг Холланд, оформивший второй дубль на турнире. В активе нападающего Манчестер Сити теперь 4 гола. Среди норвежцев на чемпионатах мира больше не забивал никто. Теперь у Норвегии 6 очков. И в последнем туре она встретится с Францией, у которой баллов столько же.
0: Попутного ветра. Ветра.
5: Французы обыграли Ирак со счетом 3-0. На 14-й минуте Килиан Мбаппе открыл счет дальним ударом. Затем в перерыве из-за грозы ФИФА остановила матч и эвакуировала зрителей со стадиона. Игра возобновилась только через 2 часа. Несмотря на задержку, французская сборная не сбавила темп. Дембеле вывел Мбаппе на пустые ворота, капитан оформил дубль. Затем уже сам Дембеле поставил точку в матче. Мбаппе провел свой 100-й матч за сборную, а дубль довел число его голов на чемпионатах мира до 16. Он сравнялся с Мирославом Клозе, который до начала этого турнира шел первым в списке лучших бомбардиров. Впереди только Лионель Месси, у которого после дубля Австрии стало 18 голов.
0: Против течения.
5: Наставник сборной Англии Томас Тухель, судя по всему, не до конца взбодрил своих подопечных, которые сыграли в ничью с командой Ганы 0-0. В победной игре с Хорватией англичане показали класс, но вот африканскую консервную банку не вскрыли из 20 ударов. Англия и Гана делят между собой первое место в группе L, у них по 4 очка. Гане, чтобы быть в таблице выше Хорватии, пока хватило одного гола в ворота Панамы.
0: Круги по воде.
5: Сборная Алжира оставила себе шансы на выход в плей-офф чемпионата мира благодаря победе над Иорданией 2-1. Алжиру в этом матче пришлось отыгрываться после пропущенного гола в первом тайме. Команда справилась с этой задачей благодаря двум стандартам. На 69-й минуте счет с подачи капитана Рияда Мареза сравнял нападающий Надир Бенбуали, а через 13 минут победный гол забил форвард Марселя Амин Гуири, снова с углового. Алжир набрал первые 3 очка на турнире и поднялся на 3-е место в группе G. В последнем туре их ждет Австрия. Это матч за выход в 1/16 финала. Это были некоторые итоги 13-го дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку».
1: Ну что, друзья, доброе утро. На календаре сегодня 24 июня. Это значит, что у нас есть еще один прекрасный повод начать день с хорошего настроения. В эфире программа «Утро» на Диалог FM. С вами Расим Загиров. Приветствую всех, кто уже успел проснуться раньше будильника, теперь не понимает, радоваться этому или начинать переживать за возраст. Привет всем тем, кто сейчас едет на работу, кто готовит завтрак, и тем, кто только что посмотрел на часы и понял, что еще 5 минут были очень оптимистичным планом. Мы вещаем на весь Дагестан, это значит, где вы не были, в машине, дома, на работе. Это утро мы встречаем вместе с вами. Впереди интересные события, полезная информация, хорошее настроение, потому что новый день — это как чистая страница. Главное, чтобы на ней было поменьше пробок и побольше хороших новостей. Оставайтесь на Диалог FM, мы продолжим очень скоро.

0: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
1: Друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ. Дагестанский фонд капитального ремонта провел официальную приемку лифтового оборудования, которое установлено в многоквартирных домах Махачкалы в рамках краткосрочного плана на 2026-2028 годы. Работы выполнил подрядчик Излярский электроаппаратный завод. Я напомню, что накануне комиссия проверила 12 лифтов по адресам Нахимова, 13, проспект Петра I, дома 109В, 109Г и 109Е. В комиссию вошли представители фонда, подрядчика, управляющей компании, активные жильцы. Первый заместитель руководителя фонда Заур Бахмудов отметил, что установленные лифты соответствуют современным требованиям. Я напомню, что из 63 запланированных на 2026 год лифтов уже сданы 41. В 2025 году заменили 62 лифта и 20, в 23 домах, прошу прощения. Ну и, друзья, до 2030 года на побережье Каспийского моря в Дагестане планируют создать свыше 7 тысяч гостиничных номеров в рамках масштабного проекта «Каспийский прибрежный кластер». Это федеральный проект, является частью президентской программы «Пять морей и озеро Байкал» и предлагает строительство современного круглогодичного курорта в Дербентском районе. Институт развития Кавказа РФ уже заключил 16 соглашений с резидентами кластера. Еще 15 находятся в стадии проработки. Общий объем заявленных инвестиций от резидентов превышает 112 миллиардов рублей по 25 заключенным соглашениям. На развитие туристической инфраструктуры курорта предусмотрены более 24 миллиардов рублей, из которых 14 миллиардов поступят из федеральной программы развития туризма. Активная фаза строительства уже развернута на 5 объектах. Возводится сервис-центр, дороги и парковки, инженерные сети. Ведется благоустройство береговой линии, основной массив. Средства размещения планируют ввести в эксплуатацию к 2028 году. Кстати, реализация этого проекта также обеспечит создание не менее 8 тысяч рабочих мест, а к 2030 году курорт сможет принимать до 700 тысяч туристов в год. Ну и, друзья, на базе авиационного отряда специального назначения Росгвардии в Дагестане прошли целевые учебные тренировочные полеты дагестанского летного состава над водной поверхностью Каспийского моря. В течение нескольких недель над акваторией нашего Каспийского моря военнослужащие из разных регионов страны отрабатывали сложные элементы пилотирования на вертолетах Ми-8. Особое внимание уделялось полетам вне видимости береговой черты. Тренировки проводились как днем, так и ночью, чтобы позволило летчикам освоить особенности навигационных и управления машиной над морем. Кстати, важная частью занятия стали спасательно-эвакуационные мероприятия. Пилоты прорабатывали подъем условных пострадавших с водной поверхности. Ну и, друзья, Дербентским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета России по Дагестану организована сейчас процессуальная проверка по факту падения малолетнего ребенка из окна квартиры многоквартирного дома по признакам преступления, предусмотренной статьей 125 Уголовного кодекса Российской Федерации, это оставление в опасности. Я напомню, что по предварительным данным, еще 22 июня 2026 года ребенок 2021 года рождения выпал из окна квартиры на 4-м этаже дома по улице Махачкалинской, это в Дербенте. В результате падения он получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. Следователи Дагестана сейчас проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств и причин произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Я напомню, что Следственное управление напоминает родителям о необходимости соблюдать меры безопасности, не оставлять малолетних детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами, использовать специальные блокираторы и ограничители открывания окон, чтобы предотвратить любую трагедию. Ну, друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов провел рабочую встречу накануне с заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Александром Ломакиным. На встрече также принял участие временно исполняющий вице-премьера республики Валентин Клок. В рамках встречи были рассмотрены вопросы реализации крупнейших объектов коммунальной инфраструктуры, имеющих стратегическое значение для социально-экономического развития республики Махачкалинско-Каспийской агломерации. Я напомню, что на сегодняшний день в регионе реализуется комплекс взаимосвязанных объектов водоснабжения и водоотведения, среди которых магистральный водовод Черкей-Махачкала-Каспийск, канализационное очистное сооружение Махачкалинской агломерации мощностью 150 тысяч кубометров в сутки, а также реконструкция и увеличение производительности Каспийского напорных коллекторов и строительство дополнительной напорной нитки. Все перечисленные объекты рассматриваются как единый инфраструктурный комплекс, который должен обеспечить устойчивое развитие агломерации, повысить качество жизни населения, создать дополнительные условия для роста экономики. Я напомню, что Кабинет министров региона уделяет особое внимание синхронизации развития инженерной инфраструктуры с реализацией новых проектов жилищного строительства. Председатель правительства также сообщил, что после предыдущего совещания с участием Александра Ломакина им был осуществлен выезд на все ключевые объекты, в ходе которых были рассмотрены вопросы прохождения трасс инженерных коммуникаций. Ну и Дагестан оказался внизу рейтинга регионов по выдаче кредитных карт по данным Объединенного кредитного бюро. Лидерами по количеству выданных кредиток стали Москва с общим лимитом в 104 тысячи карт на 15 миллиардов рублей. Также Санкт-Петербург на 56 тысяч карт на 7 миллиардов рублей. Наименьший интерес к кредиткам проявили только жители Дагестана, Ингушетии и Чечни. С начала года в этих трех республиках было выдано менее одной кредитной карты на каждого 100 жителей нашего региона. Ну и совсем недавно Минэнерго России прошло совещание по поводу ограничения продажи топлива на АЗС. Тему продолжит мой коллега Рамазан Алибеков. Рамазан, доброе утро, тебе прямо сейчас слово.
2: Расим, доброе утро. В первую очередь парламентарии попросили пояснить представителей рынка, чем участники регионального топливного рынка объясняют временный запрет на реализацию топлива в канистры и другую тару на ряде АЗС на фоне сезонного активного использования садовой техники. Данный вопрос вызвал особый интерес у депутатов, поскольку именно в летний период, когда дачники и владельцы частных домов активно используют газонокосилки, мотоблоки и другую садовую технику, потребность в топливе в мелкой традиционно возрастает, а любые ограничения вызывают естественную обеспокоенность граждан. Представители крупнейших федеральных сетей, присутствующих на совещании, заверили, что на их АЗС нет дефицита какого-либо топлива. При этом продавцы вынуждены ограничивать продажу топлива в крупногабаритную тару, чтобы не допустить вывоза дизтоплива и бензина в другие регионы. Такая мера носит вынужденный и временный характер и направлена исключительно на пресечение перетоков топлива, которые могут создать искусственный дефицит в самом регионе. Комментируя вопрос отпуска топлива в тару в небольших объемах, представители сетей напомнили о свободной продаже для этих целей бензина марки АИ-92. При этом все розничные сети гарантируют бесперебойную заправку автомобилей частных лиц и организаций в обычном режиме. По оценке представителей рынка, отпуск топлива на АЗС большинства сетей в Воронежской области осуществляется в штатном режиме. Федеральными ведомствами в субъекты даны поручения по контролю и мониторингу ситуации в регионах, в том числе отдельное внимание уделено ситуации с ростом цен. Созданная межведомственная комиссия ведет системную работу по мониторингу цен и обеспечению доступности топлива для аграриев, в том числе на уровне конечных поставщиков, что особенно важно в период проведения посевных и уборочных кампаний. Особое внимание на совещании было уделено вопросам ценообразования. В ответ на острый социальный вопрос о росте стоимости, представители региональных сетей АЗС отметили, что вынуждены поднимать цены в связи с изменениями ставок на бирже, где они закупают основную часть топлива. Федеральные же поставщики заверили, что у них рост цены привязан только к уровню инфляции, что позволяет сохранять более стабильную ценовую политику в розничном сегменте. Участники совещания договорились в дальнейшем оперативно обмениваться информацией, чтобы не допускать создания искусственного дефицита или ажиотажа, а также своевременно информировать жителей о реальной ситуации на топливном рынке. Такой обмен данными позволит предотвращать распространение недостоверных сведений, которые могут спровоцировать необоснованный ажиотажный спрос. В начале июня в облправительстве сообщали, что в регионе достаточно запасов дизельного топлива и бензина марок 92 и 95. Как отмечали тогда региональные власти, порядка 95% рынка занимают федеральные топливные компании, которые в состоянии обеспечить топливом всю товаропроводящую цепочку, что является залогом стабильного снабжения как розничных потребителей, так и сельхозпроизводителей. В Министерстве энергетики России сообщили, что поставки топлива осуществляются в штатном режиме, а ситуация находится на постоянном контроле. На отдельных направлениях периодически возникают логистические сложности, однако такие вопросы решаются в оперативном порядке. Расим.
1: Это был мой коллега Рамазан Алибеков. Здесь в эфире «Утро» на Диалог ФМ. 24 июня на календаре. Давайте заглянем, что же интересного произошло в этот день. В 1497 году итальянский мореплаватель Джон Кабот открыл побережье Северной Америки. Тогда люди отправлялись в неизвестность без навигатора, без интернета, без GPS и даже без возможности спросить дорогу у местных, друзья. В 1509 году был коронован король Англии Генрих VIII. Человек вошел в историю не только как монарх, но и как рекордсмен по количеству браков. Семейные психологи того времени, наверное, хватало за голову. Кстати, по-моему, есть сериал даже по поводу него, «Тюдора» называется, советую посмотреть. В 1901 году в Париже впервые была предоставлена картина Пабло Пикассо. Тогда еще никто не знал, что через 100 лет люди будут стоять перед его картинами и делать вид, что все прекрасно понимают. В 1948 году началась блокада Западного Берлина. Спустя годы мир понял, что иногда продукты и бензин имеют значение не меньше, чем политика. В 1981 году впервые был показан фильм «Индиана Джонс» в поисках утраченного ковчега. С тех пор многие мальчишки мечтали стать археологами, пока не узнали, что там нужно и где нужно копать. А еще 24 июня отмечается Международный день НЛО. Поэтому, если сегодня утром вам покажется, что сосед припарковался как инопланетянин, возможно, вам не показалось, друзья. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру?
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
0: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Лето, жара, солнце.
3: Гранатовый сок сельбеси от кикуни. Яркий, насыщенный и освежающий вкус настоящего граната.
0: Бери с собой на работу, на природу. Просто наслаждайся дома в кругу семьи. Гранатовый сок сельбеси от кикуни. Вкус, который дарит летнее настроение. Ищите в магазинах нашего города и в бутике «Ахвах» на Дзержинского, 6.
8: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
9: Работающие родители с 2 и более детьми могут получить ежегодную семейную выплату и вернуть часть уплаченного НДФЛ. В отдельных случаях сумма возврата для семьи может превысить 100 тысяч рублей, рассказал газете «РУ» кандидат экономических наук Игорь Балынин. По его словам, выплата положена семьям, где средний душевой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума на человека в регионе проживания. По сути, получателям данной семейной выплаты будет возвращаться большая часть уплаченного налога – 7% из 13% НДФЛ. Заявление можно будет подать с 1 июня по 30 сентября включительно через портал госуслуг, Социальный фонд России или МФЦ. В большинстве случаев собирать дополнительные документы не потребуется. Нужные сведения поступят по межведомственным каналам. Выплата назначается каждому из родителей отдельно. Купленные на это лето детские путевки в Крым в любом случае не пропадут. Отдыхающих могут перераспределить в Анапу, Краснодарский край, Калининград и в Карелию. Механизм возврата уже начался, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян. Он пояснил, что формат возврата средств за неиспользованные путевки в полном объеме предусмотрен, а желающим предложат альтернативное направление. Он добавил, что сегодня детские объекты размещения есть в большей части российских регионов, и они будут рады туристам и даже вступят в конкуренцию за поток отдыхающих. В том числе востребованными окажутся Калининград и Карелия, заключил турэксперт. И в завершении выпуска: большинство россиян проявляют интерес к истории своей семьи, но не обладает глубокими знаниями о собственном происхождении, а более половины хотели бы использовать искусственный интеллект для оживления фото родственников. Согласно опросу, 89% россиян хотя бы время от времени задумываются о своей родословной. Часть из них уже занимается поиском информации о предках, изучая архивы и общаясь с родственниками, а еще 64% рассматривают возможность заняться генеалогией в будущем. Лишь 10% участников исследования не проявляют интереса к семейной истории. Основным мотивом для изучения родословной называют стремление лучше понять себя. И еще часть хотят сохранить память о родственниках. 18% интересуются историческим контекстом жизни своей семьи, а 17% намерены передать собранные сведения следующим поколениям. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
8: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
0: Друзья, в Минэнерго Дагестана накануне под руководством временно исполняющего министра энергетики и тарифов Дагестана Денислама Иманмурзаева прошло совещание по ситуации с топливным обеспечением и розничными ценами на АЗС. В нем приняли участие представители муниципалитетов, собственники автозаправочных станций и профильных ведомств. В республике

0: Я напомню, что сейчас действует 739 АЗС. Практически все принадлежат частным предпринимателям. Собственных производителей горюче-смазочных материалов в нашем Дагестане нет. Все топливо закупается на бирже и доставляется железнодорожным либо автомобильным транспортом. В настоящее время фиксируется рост цен и перебои с поставками. Ключевая проблема – это заводы-изготовители. Они не отгружают ранее оплаченное топливо. Причины – это перебой в работе нефтеперерабатывающих заводов, сезонный рост спроса, задержки отгрузок со стороны производителя, а также необходимость закупок топлива по завышенным ценам у посредников для поддержания минимальных объемов на АЗС. Это приводит к удорожанию розничных цен. Владельцы АЗС вынуждены ввести ограничения на бензин, то бишь АИ-92, АИ-95 не более 20 литров в одни руки, дизельное топливо не более 50 литров в одни руки. Рост цен на топливо в рознице, я напоминаю, что составляет где-то в районе 100 рублей. Минэнерго Дагестана направила сейчас обращение в Минэнерго России с просьбой урегулировать вопрос отгрузки топлива заводами. Как говорят наши слушатели, вот их комментарии.
1: Не знаю, почему я как-то, и, честно говоря, многие в моем окружении спокойно относятся к тому, что происходит. Стараются не паниковать во всех этих ситуациях с поднятием цен. Ну, с многими говорим, и сами заправляемся, и, к сожалению, сами, кто занимается этим бизнесом, очень недовольны и говорят, что о том, что это не я придумал, это они говорят, что мы сами в такой ситуации, в таком положении, и объясняют, почему. Меня волнует другой вопрос. Почему у нас никогда не освещается это все правильно? Так, чтобы побольше народу это услышало. Из 10 человек, если двое поймут, то они донесут потом тем 8. Потому что все-таки нужно народ немножко успокаивать. Ожидание смерти, оно всегда хуже самой. Прогнозировать что-либо, ну, я точно не могу, и они не могут. И мне кажется, вообще мало кто может сегодня прогнозировать завтрашний день. Очень многие предприниматели, и те, которые имеют отношение именно к заправкам, они даже говорят, пусть стоит закрытая. Это потому что какие-то заправки закрыты, а какие-то с высокими ценами открыты. Я считаю, что на сегодняшний день больше, чем поднятие цен на бензин, это должна волновать проблема власти нашей, это то, что народ качается.
2: Знаете, я хоть и редко, но все-таки пользуюсь услугами такси. И раньше нет-нет возмущалась высоким тарифом. Но сегодня, видя цены на топливо, я оставила свои возмущения при себе. Ну, так как понимаю, что водители работают практически в ноль. И уже создается у меня впечатление, что в ближайшее время автомобиль станет для многих просто предметом роскоши.
0: Я напомню, что на федеральном уровне даны рекомендации сдерживать цены на уровне инфляции. По итогам совещания администрациям городов и районов получено сформировать перечень заявок АЗС, направленных заводом-изготовителем, провести анализ среднесуточного потребления моторного топлива на своих территориях и представить данные в Минэнерго Дагестана. Ситуация, я напомню, что находится на контроле Минэнерго Дагестана, Минэнерго России и у главы Дагестана Федора Щукина. Ну и, друзья, я напомню, что в Махачкале популярная марка АИ-95 достигает отметки свыше 100 рублей за литр, дорожают и другие марки бензина, а также газ. Я напомню, ранее в Дагестанском управлении Федеральной антимонопольной службы объяснили подорожание дефицитом, как отметили ведомстве, бензина мало по стране в целом, а оптовики в основном являются индивидуальными предпринимателями и не могут закупать топливо крупными партиями. Кроме того, часть автозаправочных станций в Махачкале и в Каспийске остаются отпечатанными уже несколько месяцев из-за нарушений проверки правопорядка. Проводит их сейчас эту проверку прокуратура Дагестана. В свою очередь, Минэнерго Дагестана ранее заявил об отсутствии дефицита топлива в республике. Я напоминаю, что это было несколько дней назад. Вот комментарий нашего слушателя.
3: Если раньше там бензин 50 рублей стоил, там, год назад, может быть, на 50% подорожал. Честно говоря, хотелось бы адекватного ответа. Если взять соседние республики, там намного дешевле бензин, чем у нас.
0: Ну и, друзья, продолжаем тему топлива в Дагестане. Накануне Федор Щукин провел совещание по поводу ситуации на топливном рынке в Дагестане, который сейчас беспокоит, я напомню, что каждого жителя республики, и находится это все под личным контролем председателя правительства республики. Федор Щукин подчеркнул, что власти не ждут, пока проблема дефицита и цен решится само собой, тем более, что с ней сейчас столкнулись многие регионы страны.
4: Дефицит сложился резко, поэтому по моему поручению правительство республики уже сейчас занимается вопросами дополнительных квот поставок на наш региональный рынок топлива. У нас регион большой по территории, горный, требует постоянного передвижения людей на личном транспорте, как и к месту работы, как в родные села. У нас невозможно воздержаться от поездок, как в некоторых небольших регионах, где сильно развит общественный транспорт, на котором можно передвигаться, а свою машину поставить на прибор. У нас все автомобилисты, и поэтому бензин требуется, бензин без топлива требуется в нужных количествах. И мы занимаемся сейчас этим вопросом, обратились в правительство, представитель правительства сейчас в Москве. То есть это серьезнейший вопрос, не касается всей страны, но относительно Дагестана ведется очень серьезная работа. Я думаю, результаты позитивные она должна дать.
0: Чтобы стабилизировать ситуацию, руководство Дагестана уже направило официальное обращение в правительство России и находится на постоянной связи с федеральным центром. Главная цель – добиться стабильных, гарантированных и прогнозируемых объемов поставок топлива в Дагестан.
4: В любом случае, любой дефицит порождает рост цен. Цены растут по всей стране, но есть четко установленные законом процедуры контроля государства, в том числе через Федеральную антимонопольную службу. Все, опять, как я уже повторюсь, поручения правительству мною даны. Соответствующая работа направлена на то, чтобы недобросовестные продавцы топлива нарушение закона, не взвинчивали цены, они принимаются и будут приняты. В этом направлении работа ведется.
0: Комментируя резкий рост цен на АЗС, Щукин отметил, что подорожание вызвано рядом объективных причин, а сам бизнес в Дагестане самостоятельно формирует стоимость на заправках. Однако к работе уже активно привлекается федеральная антимонопольная служба. Особое внимание будет уделено спекулянтам, которые пытаются заработать на жизненно важном для всех ресурсе. Любое необоснованное повышение цен будет жестко пресекаться, так как спекуляция на топливе в непростой период – это прямой удар по своим же согражданам.
4: Заправочных станций, которые влекут за собой создание угрозы жизни и здоровья людей. Мы все прекрасно помним эти взрывы, эти техногенные катастрофы, которые имели место быть вот совсем недавно. Прокуратура эту работу начала вести зимой относительно того, чтобы сделать работу АЗС безопасной. Но вот так совпало, что у нас абсолютное большинство заправочных станций с грубыми нарушениями работают. И по требованию прокуратуры, по решению судов, по вынесению определения, их работа, этих заправочных станций, была приостановлена до устранения этих нарушений. Здесь мы тоже не являемся, правительство и руководство республики не является сторонним наблюдателем. Эта ситуация проанализировано, целый ряд заправок собственники уже устранили те нарушения, которые являлись причинами для их закрытия. В самое ближайшее время эта работа будет активизирована, и мы, значит, инициируем эту процедуру по возобновлению этой работы, работы этих заправок по Махачкале и в Каспийске. Ну, остальные, соответственно, будут устранять самые эти грубые нарушения, потому что жизнь и здоровье, они всегда выше любых экономических интересов собственников, которые просто не хотят устранять и работать так, как раньше. То есть вопрос по открытию заправок также находится на контроле. И вопрос по дефициту топлива, по цене и по закрытию. Все необходимые поручения даны, знаем, работаем.
0: Отдельно руководитель правительства остановился на массовых проверках АЗС в республике, заявив, что главным приоритетом всегда будет безопасность людей, а не экономика одной заправки или чей-то бизнес. Власти ставят задачу создать такую систему работы, где безопасность станет основной. При этом планов сокращать количество АЗС в регионе нет. После устранения всех выявленных нарушений заправки могут спокойно открываться и работать дальше. Задача правительства – увеличить число таких предпринимателей, кто ведет свой бизнес честно, ответственно и безопасно для окружающих. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова. Глава Минстроя России Ирек Файзуллин провел рабочую встречу с председателем правительства Дагестана Магомедом Армазановым. Министр рассмотрел жилые дома, которые получили критические повреждения, а также объекты, обеспечивающие инфраструктуры, котельные, трансформаторные подстанции, насосные станции и очистные сооружения. По итогам выезда были даны поручения по ускорению обследования технического состояния построек и оперативной подготовки сметной документации. Отдельным блоком обсуждались вопросы переселения граждан из зон, подтвержденных повторному затоплению, а именно вопросом по предоставлению жилья в безопасных районах. Важнейшим направлением взаимодействия остается восстановление социальной инфраструктуры.
5: Расследование в отношении OpenAI возглавил генеральный прокурор штата Нью-Йорк, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники. В пятницу компании вручили повестку в суд и потребовали раскрыть документы по работе ее продуктов и влиянию на пользователей. Власти интересуются, как OpenAI выстраивает рекламу, удерживает клиентов и в целом взаимодействует с ними. Кроме этого, компания должна раскрыть документы по обработке данных пользователей, в том числе информацию об их здоровье, а также сведения о несовершеннолетних и пожилых клиентах. Отдельно от разработчиков ChatGPT требуют подробности по моделям глубокого обучения и выдать детали, из-за которых нейросеть склонна соглашаться с пользователем и нахваливать его в ответах. Разбираться с властями OpenAI приходится с начала июня, напоминает CNBC. Тогда на компанию подал в суд генпрокурор Флориды. По его версии, разработчики сделали ChatGPT небезопасным продуктом, который может нанести вред пользователям, и сознательно выпустили чат-бот на рынок в таком состоянии. Еще раньше компанию пытались засудить семьи жертв массовой стрельбы в Канаде. Тогда в школе Тамблер Ридж погибли 8 человек. По мнению истцов, стрелок планировал атаку с помощью ChatGPT, и компания ничего не сделала, чтобы его остановить. OpenAI обвиняли и в том, что чат-бот якобы подталкивал клиентов к самоубийству, отмечает телеканал. Рейтер напоминает о последнем из таких исков. Компания получила его в четверг. В суд подала мать 24-летней девушки. Она утверждает, что ChatGPT никак не отреагировал на суицидальные мысли дочери и не пытался прекратить разговор, а вместо этого предлагал продолжить общение и критиковал телефоны доверия. Расследования могут стать серьезной юридической проблемой для OpenAI, поскольку компания готовится к IPO, пишет агентство. В понедельник проект Сэма Альтмана подал заявку на размещение в США. По словам источников, выход на биржу может пройти в сентябре, а компанию могут оценить в $1 триллион.
0: За окном сейчас в Махачкале плюс 24 градуса выше нуля. Сегодня переменная облачность, облачная погода ожидается на побережье Каспия. Легкий ветер также с моря нам ожидают. Идеальная погода, друзья, для работы, отдыха и фразы «я только быстро искупаюсь», которая обычно заканчивается ближе к завтраку. С вами Диалог FM, радио, которое будет весь Дагестан самой широкой улыбкой.

0: будете в Дербенте, не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный?
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
8: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
9: Страховая пенсия по старости с 1 января 2027 года может назначаться автоматически без заявления от гражданина, сообщила РИА Новости член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. Она рассказала, что с 1 января 2027 года страховую пенсию по старости хотят назначать без заявления гражданина, и проект закона Минтруда России уже опубликован для общественного обсуждения. Главный смысл предлагаемых изменений заключается в том, что граждане больше не будут подавать заявления в Социальный фонд России и собирать документы для оформления пенсии, сказала Стенякина. Она напомнила, что сейчас, чтобы начать получать выплаты, нужно подать заявление. Это можно сделать лично через МФЦ или на портале госуслуги.
8: Экономика должна быть экономной.
9: Хранить все сбережения только в краткосрочных вкладах не стоит. Лучше положить часть денег на более длинные сроки, вложиться в облигации, металлы, купить иностранную валюту, рассказала РИА Новости руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Хранить все средства только в краткосрочных вкладах в текущих условиях становится менее эффективно, отметила аналитик. Наиболее рациональной стратегией, по ее словам, становится распределение накоплений между несколькими инструментами. Например, часть средств можно размещать в краткосрочных вкладах для сохранения ликвидности, а часть фиксировать на более длинных сроках, пока ставки по ним еще не успели полностью снизиться.
8: Закрома Родины.
9: Ритейлеры обратились к поставщикам с инициативой снизить закупочные цены на яйца в июле в рамках долгосрочных контрактов. Сети хотят зафиксировать стоимость десятка на уровне 35 рублей для категории S2, 45 рублей для S1 и 50 рублей для S0. В письмах это объясняется падением общерыночных цен. Представители трех птицефабрик подтвердили изданию «Коммерсант» получение письма. Один из них уточнил, что речь идет о снижении цен на 22-25% от текущих. Эта коррекция, по его словам, станет уже пятой с начала года. Ритейлеры пояснили, что обращение связано с увеличением предложения яиц и сокращением спроса летом. Некоторые поставщики уже снизили цены на 25-45%, уточнили в компании. Сейчас яйца – один из наиболее дешевейших продуктов. Средняя оптовая цена за S1 к 14 июня составила 28 рублей за десяток. С начала года показатель сократился на 44%. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
8: Кошелек.
0: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
10: Временно исполняющий главы Дагестана Федор Щукин назвал три причины кризиса на топливном рынке в Дагестане. Комментируя сложившуюся ситуацию, он обозначил объективный дефицит горючего, который касается не только Дагестана, но и в целом страны, а также сопутствующее резкое повышение цен и приостановление работы АЗС. По его словам, третий фактор коснулся в большей степени Махачкалы и Каспийска – это временное закрытие многих заправок. Решение по ним принимали суды из-за выявленных серьезных нарушений, которые угрожают жизни и здоровья людей. Я напомню, что работа АЗС, которая устранили нарушения, будет возобновлена в самое ближайшее время. Все необходимые поручения даны, заключил Федор Щукин. Ранее я напомню, что с этим разъяснением выступала и Минэнерго Дагестана. На долг махачкалинского роддома номер один в 60 миллионов рублей будет поэтапно сокращаться. Об этом стало известно во время визита главы Минздрава Дагестана Алиамара Ахмедова в медучреждение. Я напомню, что руководитель ведомства провел обход в родильные дома в сопровождении коллектива. Он осмотрел отделение, пищеблок и хозяйственные службы. Отдельное внимание уделили финансовому оздоровлению учреждения. Специалисты Роспотребнадзора в ходе контрольной закупки изъяли 230 единиц обуви и одежды без обязательной маркировки в одном из магазинов города. Общая стоимость арестованной продукции составила 180 тысяч рублей. Роспотребнадзор выявил грубые нарушения правил передачи данных в систему «Честный знак». В отношении индивидуального предпринимателя сейчас возбуждены административные дела по статьям 15.12.1 Российской Федерации. Надзорная служба напомнила, что цифровая маркировка является гарантией легальности и качества продукции. В столице Дагестана продолжается кампания по инвентаризации коммерческих объектов. Межведомственная рабочая группа провела очередные рейды, которые направлены на пресечение нелегального бизнеса и выявление налоговых нарушений. Проверки накануне прошли в торговых точках на проспекте Насрудинова, улице Каримова, а также на территории крупного вещевого рынка на улице Ирчи-Казака. Специалисты проверяли у коммерсантов наличие государственной регистрации, применение контрольной кассовой техники и соблюдение налогового законодательства. Но Кабинет министров вместе с Минобороны прорабатывает дополнительные меры для защиты всех видов транспортного сообщения с Крымом. Об этом на совещании с Владимиром Путиным сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Помимо этого, власти готовят меры поддержки туристической отрасли. Они должны были помочь сохранить работников и вернуть туристам деньги за отмененные бронирования в Крыму. Я напомню, что ранее в Крыму до 1 сентября приостановили прием детей в лагерях. Туроператоры подбирают для них альтернативные варианты отдыха в Анапе и в других регионах страны. Водители автобуса Махачкала-Каспийск накажут за отключение кондиционера в жару. Об этом сообщает Минтранс Дагестана. И он же провел проверку после публикации в телеграм-канале о том, что водители автобусов маршрута Махачкала-Каспийск и Каспийск-Ленинкент систематически не включают кондиционеры. Выяснилось, что автобусы малого класса по маршруту 100А компании «Астория» не оснащены системой кондиционирования. Однако факты намеренного отключения охлаждения подтвердились у водителей двух автобусов среднего класса по маршруту номер 100 ДАК «Автотранса». С водителями сейчас провели разъяснительную работу о необходимости использования кондиционера в соответствующую погоду. Нарушители привлекут к дисциплинарной ответственности. Вопрос взят сейчас на контроль под руководством Минтранса Дагестана и перевозчика. Министр образования и науки Дагестана Яхья Бучаев рассказал о сохранении языкового богатства нашей республики. Я напомню, что в школах Дагестана созданы условия для изучения 13 родных языков. За предыдущие годы поставлено более 1 миллиона учеников по национальному региональному компоненту, разработаны программы для начальной школы и материалы для ОГЭ по родному языку и литературе. Я также напомню, что с нового учебного года программы на родных языках внедрят в 37 пилотных детских садах. Правительство рассматривает полный запрет на экспорт дизельного топлива. Кабинет министров изучает сейчас возможность введения полного запрета на экспорт дизельного топлива для стабилизации ситуации на внутреннем рынке. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на совещании президента с членами правительства. Кроме того, в ближайшие дни правительство будет рассматривать вопрос изменения в налоговое законодательство, направленное на стимулирование поставок топлива внутри страны. Новак также отметил, что нефтяные компании уже максимально увеличили объемы поставок на внутренний российский рынок. срок действия льготной ставки по семейной ипотеке хотят снизить до 15 лет. После этого срока льготную ставку перестанут субсидировать, пишут «Известия». Я напомню, что сейчас россиянам семейную ипотеку выдают под 6% годовых, хотя рыночные ставки по жилищным кредитам значительно выше уровня. Недополученные доходы по данным кредитным финорганизациям возмещаться будут из бюджета. По обновленной госпрограмме условия по жилищным кредитам будут зависеть от региона приобретения жилья и количества детей в семье. Министерство транспорта России запустило межведомственное исследование, посвященное оценке рисков эксплуатации машин с правым расположением руля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. К комплексному анализу сейчас привлечены МВД, Минпромторг и специалисты группы НАМИ. Их задача – всесторонне изучить степень опасности такого транспорта при участии в дорожном движении. Поводом для проверки, я напомню, что стало утверждение правительством дорожной карты по реализации стратегии безопасности до 2030 года. Ну а Госдума приняла закон, который позволит семьям при рождении или усыновлении второго или последующих детей оформить ипотечные каникулы сроком до полутора лет без подтверждения снижения доходов. Об этом сообщается на сайте Нижней Палаты. Их слова передает газета.ру. И напомню, что новые нормы вступят в силу с 1 сентября этого года и распространяться будут на ранее выданные ипотечные кредиты.
0: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104,8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
10: За окном сейчас в Махачкале плюс 24 градуса выше нуля. Сегодня переменная облачность, облачная погода ожидается на побережье Каспия. Легкий ветер также с моря нам ожидают. Идеальная погода, друзья, для работы, отдыха и фразы «я только быстро искупаюсь», которая обычно заканчивается ближе к завтраку. С вами Диалог ФМ, радио, которое будет весь Дагестан самой широкой улыбкой.

будете в Избербаше, не забудьте включить приемник на частоте 96,9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Будете в Буйнакске? Не забудьте включить приемник на частоте 102,2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Дагестане 11 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Водители автобуса Махачкала-Каспийск накажут за отключение кондиционера в жару. Об этом сообщает Минтранс Дагестана, и он же провел проверку после публикации в телеграм-канале о том, что водители автобусов маршрута Махачкала-Каспийск и Каспийск-Ленинкент систематически не включают кондиционеры. Выяснилось, что автобусы малого класса по маршруту 100А компании «Астория» не оснащены системой кондиционирования. Однако факты намеренного отключения охлаждения подтвердились у водителей двух автобусов среднего класса по маршруту номер 100 ДАК Автотранса. С водителями сейчас провели разъяснительную работу о необходимости использования кондиционеров в соответствующую погоду. Нарушителей привлекут к дисциплинарной ответственности. Вопрос взят сейчас на контроль под руководством Минтранса Дагестана и перевозчика. Министр образования и науки Дагестана Яхья Бучаев рассказал о сохранении языкового богатства нашей республики. Я напомню, что в школах Дагестана созданы условия для изучения 13 родных языков. За предыдущие годы поставлено более 1 миллиона учеников по национальному региональному компоненту, разработаны программы для начальной школы и материалы для ОГЭ по родному языку и литературе. Я также напомню, что с нового учебного года программы на родных языках внедрят в 37 пилотных детских садах. Правительство рассматривает полный запрет на экспорт дизельного топлива. Кабинет министров изучает сейчас возможность введения полного запрета на экспорт дизельного топлива для стабилизации ситуации на внутреннем рынке. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на совещании президента с членами правительства. Кроме того, в ближайшие дни правительство будет рассматривать вопрос изменения в налоговое законодательство, направленное на стимулирование поставок топлива внутри страны. Новак также отметил, что нефтяные компании уже максимально увеличили объемы поставок на внутренний российский рынок. Срок действия льготной ставки по семейной ипотеке хотят снизить до 15 лет. После этого срока льготную ставку перестанут субсидировать, пишут «Известия». Я напомню, что сейчас россиянам семейную ипотеку выдают под 6% годовых, хотя рыночные ставки по жилищным кредитам значительно выше уровня. Недополученные доходы, по данным кредитным финорганизациям, возмещаться будут из бюджета. По обновленной госпрограмме условия по жилищным кредитам будут зависеть от региона приобретения жилья и количества детей в семье. Министерство транспорта России запустило межведомственное исследование, посвященное оценке рисков эксплуатации машин с правым расположением руля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. К комплексному анализу сейчас привлечены МВД, Минпромторг и специалисты группы НАМИ. Их задача – всесторонне изучить степень опасности такого транспорта при участии в дорожном движении. Поводом для проверки, я напомню, что стало утверждение правительством дорожной карты по реализации стратегии безопасности до 2030 года. Но Госдума приняла закон, который позволит семьям при рождении или усыновлении второго или последующих детей оформить ипотечные каникулы сроком до 1,5 лет без подтверждения снижения доходов. Об этом сообщается на сайте Нижней Палаты. Их слова передает газета.ру. И напомню, что новые нормы вступят в силу с 1 сентября этого года и распространяться будут на ранее выданные ипотечные кредиты. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.

0: Новости спорта.
1: Сборная Португалии разгромила Узбекистан 5-0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. За неудачный стартовый матч на Мундиале реабилитировалась главная звезда португальской сборной Криштиану Роналду. Лидер команды оформил дубль и стал первым футболистом в истории, забившим на 6 чемпионатах мира. Роналду довел общее число голов на мировых первенствах до 10. Португалия с 4 очками возглавляет группу К, тогда как Узбекистан по-прежнему не набрал очков и занимает последнее место. Руководство клуба НБА Milwaukee Bucks согласовало обмен двукратного MVP лиги Яниса Адетокунбо в Майами Хит. Вместе с 31-летним греческим форвардом во Флориду отправится тяжелый форвард Бобби Портис. Взамен Bucks получат 4 игроков, а также 3 пика первого раунда на предстоящих драфтах вместе с некоторыми другими привилегиями. Адетокунбо провел в Milwaukee все 13 сезонов своей карьеры в НБА, став лидером франшизы по очкам, подборам, передачам и блокшотам, однако из-за травм в прошедшем сезоне он сыграл лишь в 36 матчах. Пресс-служба Лацио официально объявила о назначении Дженаро Гатуза на пост главного тренера команды. 48-летний специалист сменил на этом посту Маурицио Сарри, который ранее покинул римский клуб и возглавил Аталанту. Гатуза подписал с Орлами 2-летний контракт. Ранее чемпион мира 2006 года работал со сборной Италии и не смог вывести ее на чемпионат мира, уступив Боснии и Герцеговине в стыковых матчах. В минувшем сезоне Лацио финишировал на 9-м месте в национальном чемпионате и уступил в финале Кубка Италии Интеру. Боссы Единой Лиги ВТБ приняли решение о расширении турнира. Новыми участниками со следующего сезона станут Владивостокская «Динамо» и «Астана». «Динамовцы» дебютируют в высшем дивизионе в статусе позапрошлогоднего победителя Суперлиги и бронзового призера Кубка России, а «Астана» возвращается после годичного перерыва. Всего в новом сезоне сыграют 12 клубов. Еще есть потенциальные кандидаты на вступление в Единую Лигу через сезон. Это Минск, Челябинский ЧБК и Уфимский «Динамо». Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
1: 24 июня 1990 года стадион Лужники дрогнул от голоса целого поколения. На сцене Виктор Цой и группа «Кино». 70 тысяч сердец бились в унисон. А над стадионом, словно знак особой важности момента, пылал олимпийский огонь. Редкий, торжественный жест, будто сама история решила подсветить этот вечер. Музыканты отыграли 45 минут и прозвучали песни, которые для миллионов стали личным саундтреком перемен. Группа «Крови», «Звезда по имени Солнце», «Хочу перемен», строки, в которых уместились и надежда, и тревога, и упрямая вера в то, что жизнь можно переписать заново. Никто тогда не знал, что это финал целой главы. Спустя всего 2 месяца страна потеряет своего героя, а кадры с концерта станут священной хроникой эпохи. Но в тот вечер в Лужниках не было предчувствия прощания, только чистая энергия свободы, рвущаяся со сцены в раскаленный от эмоций воздух. И пусть перемены, о которых не приходят по шепчку, этот концерт остался точкой силы, напоминанием, что даже в самые зыбкие времена голос правды звучит громко, если он идет от сердца.
0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
2: Каждому делу свое время. Диалог ФМ. Все время по делу.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Портативный вентилятор, спасающий от летней жары. Компания Rockbeat представила портативный вентилятор WinGo. Его главной особенностью стала встроенная полупроводниковая охлаждающая пластина. После включения она быстро становится холодной, и ее можно прикладывать к шее или запястьям для прямого охлаждения. Сам вентилятор оснащен мотором со скоростью вращения до 13 тысяч оборотов в минуту и создает поток воздуха до 11 метров в секунду. Корпус выполнен из алюминиевого сплава, а шарнир позволяет поворачивать вентилятор на 180 градусов. WinGo можно использовать в руке, ставить на стол или носить на шее с помощью комплектного ремешка. Воздухозаборник закрыт двойной сотовой сеткой, защищающей волосы от попадания в лопасти. Модель получила аккумулятор емкостью 3000 мАч зарядкой через USB-C. По данным производителя, устройство способно проработать до 10 часов без подзарядки. Также предусмотрены цифровой дисплей, отображающий скорость и заряд батареи, 100 уровней регулировки мощности и встроенный светодиодный фонарь с режимом SOS для экстренных ситуаций. Новинка уже поступила в продажу. На этом пока все. Услышимся!

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и курага. Вкусный союз.
3: Лето, жара, солнце.
4: Гранатовый сок «Сельбеси» от кикуни. Яркий, насыщенный и освежающий вкус настоящего граната.
3: Бери с собой на работу, на природу. Просто наслаждайся дома в кругу семьи. Гранатовый сок «Сельбеси» от кикуни. Вкус, который дарит летнее настроение. Ищите в магазинах нашего города и в бутике «Ахвах» на Дзержинского, 6.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Более чем в 40 регионах России 27 июня будут действовать ограничения на розничную продажу алкоголя в связи с празднованием Дня молодежи и проведением школьных выпускных вечеров. Об этом сообщает РИА Новости. Ограничения на розничную продажу алкогольной продукции введут в республиках Мариэл, Дагестан, Коми, Мордовия, Алтай, Чувашия, Карачаево-Черкесия, Хакасия, Калмыкия и Башкирия, а также в Забайкальском, Камчатском и Хабаровском краях. Кроме того, ограничительные меры будут действовать в Ленинградской, Магаданской, Калининградской, Смоленской, Брянской, Кировской, Волгоградской, Амурской, Саратовской, Иркутской, Тюменской, Кемеровской, Вологодской, Оренбургской и Рязанской областях. Благоустройство дворовых территорий в России находится в ведомстве местных властей. Жители при необходимости имеют право подать заявку на проведение работ через органы местного самоуправления. Также это можно сделать по муниципальной программе создания комфортной среды, сообщил в беседе с РТ Игорь Поздняков, директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества. По его словам, при первом варианте жители могут напрямую обратиться в администрацию города или района через управляющую компанию или ТСЖ. Это можно сделать лично с помощью заявления или через региональные или муниципальные электронные платформы. При реализации программы комплексного благоустройства заявка оформляется на основе общего собрания собственников квартир. В том числе они определяют список желаемых работ. И в завершении выпуска сборник Бориса Пастернака «Любить иных. Тяжелый крест» оказался самым популярным среди творчества поэтов Серебряного века у россиян. Об этом газете «Ру» сообщили в пресс-службе одного из онлайн-кинотеатров. На втором месте оказался сборник «Реквием. Стихотворения и поэмы» Анны Ахматовой. Антология стихов Сергея Есенина «В этом мире я только прохожий» замкнула тройку лидеров работ поэтов Серебряного века. В топ-5 также вошли книги «Избранная лирика с иллюстрациями» и Александр Блок «Поэзия невидимка». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
2: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
3: 24 июня вспоминаем рубеж, который когда-то казался почти волшебством. В 1930 году впервые в мире для обнаружения самолетов применили радар. Тогда это выглядело почти как научная фантастика. Поймать в эфире прозрачное эхо от стальной птицы, летящей в небе. Инженеры увидели то, что глазу недоступно – силу радиоволн, способную ощупывать пространство. Это открытие стало тихим рубежом. Оно заложило основы систем безопасности неба, без которых сегодня немыслимы ни гражданская авиация, ни защита границ. От первого робкого сигнала к тысячам километров уверенного контроля над воздушным пространством. Интересно, что поначалу многие сомневались, разве может радиоволна рассказать о самолете за десятки километров? Но именно такие смелые идеи, рожденные в лабораториях, со временем становятся той самой невидимой опорой, на которой держится привычный нам мир. Сегодня мы едва замечаем работу радаров. Они просто есть, как воздух. А ведь за этой обыденностью стоит целая эпоха инженерной мысли, жажда познания и умение слышать то, что звучит за гранью слышимого. Вот так наука шаг за шагом делает невидимое видимым и дарит нам чувство защищенности там, где раньше была лишь неизвестность.

0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для тела. На Диалог.ФМ.
1: Мы начинаем представлять для вас новости, которые собрали из влиятельных и авторитетных зарубежных изданий. США разрешили Ирану продавать нефть за доллары и сняли часть санкций до 21 августа. Трейдеры просто поняли, что сейчас на рынок хлынет куча иранской нефти. И цены на карбамид, это удобрение, тоже пошли вниз, потому что некоторые суда все-таки начали движение.
2: Понятно.
1: Но, знаете, если США и Иран договариваются о перемирии, а на местах продолжаются бои, не похоже ли это на попытку потушить пожар в одной комнате, пока в соседней кто-то разливает бензин?
2: Отличная аналогия. И знаете, этот пожар полыхает не только на Ближнем Востоке. Посмотрите на Европу. В Великобритании вообще кризис. Премьер-министр Кир Стармер ушел в отставку из-за огромного бунта в его же лейбористской партии.
1: И тори на этом фоне побеждают на дополнительных выборах в Шотландии.
2: Угу. Избиратели просто устали от хаоса, и это плавно подводит нас к США. Там тоже, знаете ли, свои политические потрясения.
1: О да, внутренняя политика США сейчас это что-то с чем-то. Верховный суд готовится вынести решение по трем главным приоритетам президента США.
2: Так, и что там в списке?
1: Значит, первое – это отмена гражданства по праву рождения. Второе – право увольнять глав независимых агентств. И третье, самое громкое – отстранение управляющей ФРС Лизы Кук.
2: Вот это третье – это просто финансовое землетрясение. ФРС всегда была независимой. Если политик может просто взять и уволить управляющего из-за того, что ему не нравится ставка, ну, это конец независимой монетарной политики.
1: Согласен. А пока на федеральном уровне идут эти суды, на уровне штатов тоже закручивают гайки. В Теннесси, например, ограничивают программу Children's Special Services.
2: Это медицинская помощь для детей, да?
1: Да, и теперь дети без документов не смогут получать там коляски или лекарства. Более того, агентства обязали сообщать о таких семьях властям.
2: Просто слов нет. Отнимать помощь у детей. И как эти решения политиков сказываются на базовых потребностях общества? Вы знаете, это напоминает мне ситуацию с жильем.
1: О, жилищный кризис. Тут есть громкая новость. Сенат США принял исторический закон, причем двухпартийный. 85 голосов за и всего 5 против. Он запрещает институциональным инвесторам покупать больше 350 домов на одну семью.
2: И ради этого объединились президент США и Элизабет Уоррен неожиданно.
1: Да, редкий случай. Этот же закон еще отменяет правила шасси для сборных домов.
2: Ну хоть это разумно. Правила шасси – это же жуткий анахронизм. Оно требовало, чтобы мобильные дома всегда оставались прикрепленными к транспортной раме, даже когда они уже стоят на фундаменте. Отмена этого правила здорово удешевит производство.
1: Ну подождите, я читал мнение экономистов по поводу запрета на покупку домов инвесторами. Они настроены очень скептически.
2: Ну конечно, потому что инвесторы с Уолл-стрит владеют мизерной долей рынка. Корень проблемы вообще не в них. Домов просто не хватает. Их мало строят.
1: И ваучеры на жилье от худ получают только 25% нуждающихся семей, так?
2: Именно. Получается, политики просто борются с симптомами. Запрещают инвесторам покупать, вместо того, чтобы стимулировать строительство.
1: Получается, политики борются с симптомами, запрещая инвесторам покупать дома, вместо того, чтобы просто строить больше жилья. Это же абсурд.
2: Но им нужны громкие заголовки. Кстати, еще одна спорная инициатива. Министерство внутренних дел США решило смягчить правила бурения на государственных землях.
1: То есть нефтяникам станет проще работать?
2: Намного проще. Залог на случай экологического ущерба снизили с 500 тысяч долларов до смешных 25 тысяч и отменили планы по ограничению выбросов метана.
1: Обалдеть, а в это время в социальной сфере идут свои бои. Судья заблокировал запрет на использование продуктовых талонов SNAP для покупки сладких напитков и конфет.
2: Да, вот так контрасты. Тут тебе миллиардные бурения, а тут споры из-за конфет по талонам.
1: На 100-м году жизни умер бывший глава ФРС Алан Гринспен.
2: Человек, который свято верил в саморегулирование рынков.
1: Это тот самый, который блокировал регулирование деривативов в 1998 году?
2: Да, и из-за своей слепой веры в рынок он пропустил все признаки жилищного пузыря, который потом взорвался в 2008-м.
1: Если Гринспен верил, что рынки сами накажут себя за риски, что бы он сказал о сегодняшних зарплатах генеральных директоров?
2: Ой, я думаю, он бы потерял дар речи. Выплаты сейчас просто рекордные и абсолютно оторванные от реальности.
3: Но вот смотрите цифры. Финансовый директор Well Tower получил 167 миллионов долларов. Гендиректор Figma – 864 миллиона. В Open Door глава получил 741 миллион. И вишенка на торте. Компенсация Илона Маска в Tesla за 2025 год составила 158 миллиардов долларов.
2: Это уже даже не экономика. Это какая-то фантастика. И неудивительно, что элиты и корпорации сейчас сталкиваются с масштабным отпором по всему миру. Эпоха свободного рынка корпоративных излишеств трещит по швам.
3: Есть примеры?
2: Да полно. В Nissan, например, акционеры просто взяли и заблокировали переназначение директора Матоо Нагаи. И знаете, кто их поддержал? Рено. А в Австралии, в KMPG, председатели и куча партнеров ушли в отставку из-за грандиозного аудиторского скандала. В Албании премьер-министр вынужден оправдываться перед камерами, кричать «Я не крестный отец!». Там массово арестовывают бизнесменов.
1: И один из этих бизнесменов, кстати, владел землей под элитный курорт, который собирались строить Джаред Кушнер и президент США.
2: Да уж, связи на самом высоком уровне. В Японии тоже бунт. Бизнес-лидеры в бешенстве, потому что Санай и Такайчи полностью игнорируют кулуарные договоренности объединения Кейдан Рен.
1: Слушайте, а рынки на это как реагируют? Я видел, что флагманский кредитный фонд «Аполло» столкнулся с паникой инвесторов.
2: О, да. Инвесторы запросили на вывод сразу 17% всех средств. И что сделал «Аполло»? Они включили так называемый «гейтинг-механизм», то есть механизм блокировки. Вы просто не можете забрать свои деньги.
3: И на биржах тоже лихорадят. Акции азиатских технологических компаний упали на 5%. Курс иены рухнул до минимума аж 1986 года.
2: И компании пытаются спастись через масштабные сделки. Volkswagen в закрытом режиме продает производство своих двигателей за 10 миллиардов долларов.
3: Tencent выходит из японской Marvelous Inc., а Meta, наоборот, агрессивно инвестирует, вложили 900 миллионов в индийский стартап Cred. На рынке облигаций сейчас лидируют Nomura и Sony.
2: А знаете, что стоит за всеми этими метаниями и огромными инвестициями технологических гигантов?
3: Искусственный интеллект.
2: Именно. Мы вступили в эпоху ИИ, и она ломает все правила. Глава NVIDIA Дженсен Хуанг прямо заявляет, что нам нужны, цитирую, новые социальные нормы. И, кстати, он публично поддерживает президента США.
3: А проблемы с ИИ-то множатся. Amazon тут обнаружил уязвимости в модели Fable A от компании Anthropic. И Anthropic отказались закрывать эти джейлбрейки.
2: Да, спор о безопасности в чистом виде. И пока не спорят, компания Bain уже использует и клонов для того, чтобы оценивать компании перед поглощением.
1: А в Китае этот Лиан Вэньфэн, глава ИИ компании DeepSeek, вообще взял инвесторов в ежовые рукавицы. Он запретил им входить в совет директоров и установил период блокировки акций на 5 лет.
2: Ну, Китай переживает настоящий бум, они могут себе позволить диктовать условия. Кстати, традиционные политики тоже лезут в новые технологии. Эндрю Куомо, например, возглавит совместное предприятие криптобиржи OKX и материнской компании Нью-Йоркской фондовой биржи.
1: Мы сейчас находимся на настоящем диком западе технологий. И так же, как на диком западе, есть те, кто терпит сокрушительный крах.
2: Вы про стартап Ферми?
1: Да, именно. Это просто классика. И стартап обещали золотые горы, даже свой кампус назвали в честь президента США, чтобы подмазаться к власти.
2: И чем закончилось?
1: Акции рухнули в ноль. Генерального директора Ноя Нойгебауэра выгнали с грандиозным скандалом. Там обвинения в буллинге сотрудников и жесточайший конфликт с Министерством энергетики.
2: И конфликт с энергетиками понятен? Технологиям нужны не только алгоритмы, им нужно колоссальное количество энергии и земли. Все крутится вокруг энергии и данных. И вокруг новых рисков, конечно. В Техасе электромобиль Tesla на автопилоте врезался в жилой дом. Фатальная авария. Сейчас идет федеральное расследование.
3: А китайская система автономного вождения Momenta в это же время получает одобрение на IPO в Гонконге. И это на фоне того, что Пекин вроде как борется с так называемыми «красными фишками» компаниями, уходящими в офшоры.
2: Знаете, все эти технологии неизбежно перекраивают общество. В первую очередь глобальную торговлю и рынок труда.
3: О да, мы уже видим этот сдвиг. Глава китайского гиганта JD.com недавно предупредил, что роботы скоро заменят 700 тысяч их курьеров.
2: И это в Китае, где уже 320 миллионов гиг-работников. Куда пойдут эти люди? В Шэньчжэне уже заявляют, что у них критический переизбыток таксистов.
3: Да. Пока в Китае роботы забирают работу, в Великобритании фермеры после Брексита вают от нехватки рабочих рук. Они критически зависят от мигрантов из Центральной Азии.
2: Да, люди с Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана приезжают туда собирать урожай по краткосрочным визам на 6 месяцев. И правозащитники бьют тревогу, потому что есть огромный риск эксплуатации.
3: В Гонконге тоже пытаются регулировать этот поток. Для общепита они ввели очень жесткую квоту. Чтобы нанять одного иностранца, ты обязан нанять 3 местных работников. Пытаются избежать злоупотреблений.
2: И там же, в Гонконге, эксперты бьют тревогу из-за нейросетей в школах, призывают срочно обучать учителей цифровой грамотности и этики ИИ.
3: Ну, все переплетено. Цепочки поставок тоже рушатся и перестраиваются. Китай ввел ограничения на торговлю с некоторыми американскими компаниями по редкоземельным металлам.
2: Это сильный удар по технологическому сектору США.
3: А в самих Штатах строительство гигантского завода чипов Micron, это проект сенатора Чака Шумера, вообще застопорилось. Знаете почему?
2: Почему?
3: Из-за экологических правил по защите редких летучих мышей. Они там обитают, и все, стройка стоит.
2: Потрясающая мировая индустрия чипов ждет из-за летучих мышей. А в Индонезии тем временем настоящий энергетический кризис. Страна просто останавливает весь экспорт угля и перенаправляет его на внутренние нужды своих электросетей PLN.
3: А в Китае другая потребительская революция. Средний класс настолько разбогател, что меняет пищевые привычки. Эксперты называют это калифорнизацией диеты.
2: То есть огромный спрос на здоровую, чистую и обязательно иностранную еду.
3: Именно. И если вы посмотрите на все это, вы знаете, от пробок из танкеров в Ормузском проливе, да и роботов, которые забирают работу у сотен тысяч курьеров, от летучих мышей, останавливающих заводы по производству чипов, до энергокризиса в Индонезии...
2: Мир стал невероятно взаимосвязанным.
3: Абсолютно. Любая, казалось бы, далекая локальная проблема сейчас способна запустить цепную реакцию, которая в итоге мгновенно бьет по карману каждого из нас. Спасибо, что слушали новости вместе с нами. Хорошего дня всем. Мы будем ждать вас здесь.
0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
4: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
5: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Дорожные новости.
1: В России выросли цены на автозапчасти и моторные масла. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. ГАИ полностью оснастит патрульные автомобили мигалками со встроенными камерами. Они автоматически фиксируют нарушения правил дорожного движения, распознают регистрационные знаки и пробивают автомобили по базам. Есть два варианта комплексов. У одних камеры расположены прямо на балке на крыше. Их можно рассмотреть визуально, у других установка скрытая. По сути, любой патрульный автомобиль на дороге может быть оснащен камерой. В прошлом году региональные службы ГАИ получили более 700 новых комплексов. Столько же планируют в этом году. В России выросли цены на автозапчасти и моторные масла. По данным Союза автосервисов, в июне цены увеличились на 3%. Это связывают с несколькими факторами. Дистрибьюторы завершают распродавать запасы, сделанные в прошлом году. Новые закупки ведут по более высоким ценам. Кроме того, продавцы платят повышенный НДС. Этот фактор повлиял на цены не сразу, но в сравнении с прошлым годом цены держатся на том же уровне. Ранее запчасти даже дешевели благодаря укреплению рубля. В России резко упал спрос на автомобили из Южной Кореи. С начала года ввезли машины в общей сложности на 200 миллионов долларов. В прошлом году было 330 миллионов. Закупки рухнули сразу на 40%. Спрос на корейские машины убивает рост утильсбора. Он увеличил стоимость растаможки. В лимит льготного утильсбора до 160 лошадиных сил в основном попадают машины из Китая и Японии. А покупатели более мощных машин частично переходят на более доступные аналоги российской сборки. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Как достичь всеобщего уважения? Этот вопрос беспокоит многих. Вы знаете, мы все люди социальные существа, и мы не можем жить без всеобщего одобрения, уважения. Нам все время очень важно чувствовать себя, свое место в обществе, среди людей, понимать, какое отношение людей к нам. Почему это важно? Потому что это напрямую связано с нашими инстинктами. Те люди, которые не пользовались уважением в коллективе, те обычно оставались за бортом, их выгоняли из племени, и такие люди не выживали. Поэтому это является одной из основ выживания человека. Первое. Когда вы приходите в незнакомую компанию, как быстро достичь уважения в незнакомой компании? Первое. Говорить мало и по существу. Потому что, когда вы говорите много, особенно не по существу, вы автоматически теряете уважение в глазах всех людей. Когда вы говорите мало, вы, по крайней мере, не подвергаете себя риску, потому что вы не знаете, какая это команда, какой это коллектив. Какой у них настрой? Вы не знаете контекст, что было до вас. Вы не знаете про взаимоотношения, которые сложились в этом коллективе. Поэтому первое правило, когда вы приходите в незнакомую компанию, до тех пор, пока вы не поймете про их внутренние взаимоотношения и как они друг к другу относятся, пока вы не поймете культуру этого коллектива, говорите мало и по существу. Второе важное правило поведения в любом коллективе – это делать много и для других. То есть это говорит о чем? Что не будьте пассивны. Пассивный человек не достигает никогда уважения. Будьте проактивны. Но все, что бы вы ни делали, делайте это для других. И таким образом вы быстро получите уважение. Третье правило – ничего не просить. Ничего ни у кого не просить. Обходиться своими силами. Потому что человек, который постоянно у кого-то что-то просит, особенно в незнакомом коллективе, моментально теряет уважение. Вы можете спрашивать, но не просить. Разница в том, что когда вы спрашиваете, вы интересуетесь и спрашиваете знания. А когда вы просите какие-то материальные выгоды. Четвертое правило – ни на что и ни на кого не жаловаться. То есть ни на людей не жалуйтесь и ни на обстоятельства не жалуйтесь. Просто проявляйте терпение. Терпение – это один из величайших инструментов, которые вызывают уважение в других людях. Ну и в дополнение бонусным, хотя я вам обещал 4 лайфхака, 5 лайфхак, я вам скажу, бонусный. И он очень сильный. Будьте благодарны. Если в этом коллективе хоть кто-то вам оказал хоть какую-то малейшую услугу, благодарите. Попытайтесь сразу же ему ответить благодарностью. Вот эти 4 основных и 5 лайфхак очень быстро помогут вам добиться уважения в любом незнакомом коллективе. Уважение – это благожелательное расположение людей к вам, потому что они видят в вас две вещи. Первое – ту пользу, которую вы оказываете людям, а второе – те возможности, которые вы можете открыть для них. Есть, конечно, и второй вид уважения – это уважение к чиновникам, к людям, которые облечены властью. И многие люди путают истинное уважение со страхом. Зачастую наш пиетет перед чиновниками или высшими должностными лицами – это не уважение, а просто банально страх перед властью, который они олицетворяют. Они олицетворяют эту должность, которая дает им власть. И мы боимся власти, а не этого человека. Но это ситуация, когда мы уважение путаем со страхом. Но бывают ситуации, когда человек, облеченный властью и возможностями, мы его действительно уважаем, потому что мы видим в нем человека, который может нам открыть новые возможности. Поэтому еще раз подчеркну, уважение – это благожелательное расположение людей к вам, людей, благодаря той пользе, которую вы им оказываете, и благодаря тем возможностям, которые вы им перед ними открываете. Так вот, люди большие, там, миллиардеры или какие-то уважаемые авторитетные люди, либо представители власти, очень часто мы их уважаем не за ту пользу, которую они нам сейчас приносят, но за те возможности, которые они нам могут открыть. И я специально сделал эту оговорку, чтобы вы убрали в сторону страх. Страх не является уважением. Страх перед властью не является уважением. Вот это тоже нужно четко понимать и различать.
1: Маргулан Сисимбаев, общественный деятель и бизнесмен.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 12 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Дагестанцы стали чаще жаловаться на блокировки денежных переводов и транзакций. В Банк России поступило более 600 жалоб от жителей Дагестана. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше половины претензий по-прежнему касались деятельности банков. Общее число жалоб на кредитные организации от наших жителей за год выросло на 37%. Заместитель управляющего отделения Банка России в Дагестане Джамиль Алиева пояснила, что жители Дагестана имеют право знать причины приостановки обслуживания и могут обжаловать решение банка. Глава Дагестана сообщил, что ситуация на топливном рынке республики находится на его личном контроле с проблемой дефицита топлива. Я напомню, что столкнулись многие регионы, об этом отмечает Федор Щукин. Цены на топливо бизнес в Дагестане формируют самостоятельно для их контроля. Сейчас правительство привлекает федеральную антимонопольную службу. Ну и Федор Щукин заявил, что государственно-национальная политика является ключевым фактором сохранения гражданского мира, общественного согласия, территориальной целости и культурного суверенитета страны. По его словам, для Дагестана, который называет Россию в миниатюре, эта работа имеет особое значение. Он также подчеркнул необходимость оперативно реагировать на любые локальные инциденты, не давая провокаторам разжечь рознь между народами и вести активную работу по патриотическому воспитанию, противодействию экстремизму, неонацизму и терроризму. Ну, а температура воды в Каспийском море, которое омывает Дагестан, колеблется от 17 до 24 градусов у прибрежных городов нашей республики. Об этом ТАСС рассказал ведущий сотрудник гидрометцентра Мария Макарова. По его словам, лидер вырвался Южный Дербент. За последние несколько дней на 2 градуса понизилась температура и на северной части Дагестана. При этом, по словам синоптика, в этом ничего аномального нет, так как Каспийское море более мелкое, поэтому и колебания температур в нем более значительные. Как уточнила Макарова, вода в 2026 году прогревается чуть медленнее обычного. Эксперт это объяснил тем, что в мае-июне температура воздуха в прибрежных городах Дагестана была немного ниже нормы. Тем не менее, постепенный прогрев продолжается. Анкара выразила готовность повторно предоставить Стамбульскую площадку для урегулирования украинского конфликта, отметив наличие необходимого опыта и инфраструктуры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецком правительстве. Собеседник агентства подчеркнул, что турецкая сторона последовательно поддерживает дипломатические усилия по достижению мира. Я напомню, что турецкие власти отметили, что сохраняют контакты как с Москвой, так и с Киевом. В Стамбуле, я напомню, что по-прежнему считают переговорный путь единственным устойчивым способом завершения конфликта. Но владельцы мотоциклов в 2025 году платили за полисы ОСАГО почти вдвое меньше. Об этом пишут ведомости со ссылкой на данные национальной страховой информационной системы. И напомню, что средняя стоимость полиса ОСАГО для мотоциклистов составила 2316 рублей, а для владельцев легковых авто в среднем более 6000 рублей. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Страховая пенсия по старости с 1 января 2027 года может назначаться автоматически без заявления от гражданина, сообщила РИА Новости член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. Она рассказала, что с 1 января 2027 года страховую пенсию по старости хотят назначать без заявления гражданина, и проект закона Минтруда России уже опубликован для общественного обсуждения. Главный смысл предлагаемых изменений заключается в том, что граждане больше не будут подавать заявления в Социальный фонд России и собирать документы для оформления пенсии, сказала Стенякина. Она напомнила, что сейчас, чтобы начать получать выплаты, нужно подать заявление. Это можно сделать лично через МФЦ или на портале госуслуги.
0: Экономика должна быть экономной.
1: Хранить все сбережения только в краткосрочных вкладах не стоит. Лучше положить часть денег на более длинные сроки, вложиться в облигации, металлы, купить иностранную валюту, рассказала РИА Новости руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Хранить все средства только в краткосрочных вкладах в текущих условиях становится менее эффективно, отметила аналитик. Наиболее рациональной стратегией, по ее словам, становится распределение накоплений между несколькими инструментами. Например, часть средств можно размещать в краткосрочных вкладах для сохранения ликвидности, а часть фиксировать на более длинных сроках, пока ставки по ним еще не успели полностью снизиться.
0: Закрома Родины.
1: Ритейлеры обратились к поставщикам с инициативой снизить закупочные цены на яйца в июле в рамках долгосрочных контрактов. Сети хотят зафиксировать стоимость десятка на уровне 35 рублей для категории S2, 45 рублей для S1 и 50 рублей для S0. В письмах это объясняется падением общерыночных цен. Представители трех птицефабрик подтвердили изданию «Коммерсант» получение письма. Один из них уточнил, что речь идет о снижении цен на 22-25% от текущих. Эта коррекция, по его словам, станет уже пятой с начала года. Ритейлеры пояснили, что обращение связано с увеличением предложения яиц и сокращением спроса летом. Некоторые поставщики уже снизили цены на 25-45%, уточнили в компании. Сейчас яйца – один из наиболее дешевеющих продуктов. Средняя оптовая цена за S1 к 14 июня составила 28 рублей за десяток. С начала года показатель сократился на 44%. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аул Кумбатар – один из крупнейших населенных пунктов Ногайского района. Кумбатар первоначально в старину назывался Култай-Аул. По сведениям старожилов и источников, история его начинается со строительства в начале 20 века первого саманного дома Баю-Култаю. Строительство его дома относится примерно к 1902 году. Известно, что в этот период были построены русскими, осетинскими и кабардинскими мастерами в нескольких аулах Кара-Ногая первые дома для аулбаев. Култай был одним из зажиточных кочевников того времени. Он же был и мулой. По сведениям сельчан, в ауле ему и его семье принадлежали 5 кибиток, а остальные кибитки принадлежали его слугам. В Ногайской степи с 1922 по 1930 годы мелкие, оседлые кочевые аулы реорганизовывались и укреплялись, передавались забвению названия аулов. Так случилось и с аулом Култай. С 1922 года он стал называться аулом Кумбатар, что означает в переводе «запад». В 1922 году был создан и Кумбатарский сельский совет. Одним из первых председателей Кумбатарского сельского совета были Абдулкерим Ганиев, Джабраил Мунгишиев и Тунгатар Мурзагишиев. В 1924 году появились первые артели. С их появлением была организована артель и в ауле Кумбатар. Это было в 1926-27 годах. Первоначально эти артели, надо полагать, представляли собой маломощные хозяйства, но постепенно сельскохозяйственные артели укреплялись. Во многом этому способствовала сельскохозяйственная заинтересованность ногайской бедноты и постоянная помощь государства, льготы по кредитованию. Сельские активисты, руководители района, на примерах создания маломощных отраслей вели разъяснительно-подготовительную работу среди населения. На территории Кара-Ногайского района был сформирован партизанский отряд имени Махача Дахадаева. Отряду возлагалась задача эвакуация колхозного стада Кара-Ногайского, Каясулинского и Ачикулакского районов вглубь Дагестана в связи с приближением немцев к названным районам. Партизаны успешно справились с этой задачей. Этот отряд вел активные действия против оккупантов. Фашисты боялись совершать глубокие рейды в ногайские аулы, так как их в бурунах всюду поджидали партизанские засады. Начиная с 1947 по 1948 года, в начальных школах введено 5-летнее обучение. В 1952 году аул Кумбатар был радиоофицирован. В 1955 году была восстановлена телефонная связь с районным центром, стала работать баня. Жизнь сельчан постепенно стала лучше.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: В России фиксируется рост спроса на наличные средства. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания по денежно-кредитной политике. По словам главы Центробанка, спрос на наличные деньги не влияет на инфляцию и не влияет на денежно-кредитную политику, поскольку общий объем денежной массы не меняется при снятии со счета наличных денег. Соответственно, покупательная способность денег, которая находится в распоряжении населения, остается неизменной. Доля наличных расчетов, я напомню, что весной вырос до 30%, об этом сообщали в платформе ОФД. Чаще всего наличный расчет используется в южных регионах. В нашем Дагестане здесь происходит 36% покупок, в Ингушетии 32%, в Северной Осетии, Алания 30%, в Кабардино-Балкарии и Адыгее по 27%. В Москве этот показатель наличного расчета составляет всего лишь 10%.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное. Реклама на Диалог.ФМ.
2: А вы знаете, наш народ без чая не может.
3: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
4: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
2: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
6: Натуральный витамин.
5: Папа вкусный сок томатный.
7: Да чего же он приятный.
5: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
8: дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
9: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
10: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
11: Лето, жара, солнце.
12: Гранатовый сок Сельбеси от Кикуни. Яркий, насыщенный и освежающий вкус настоящего граната.
11: Бери с собой, на работу, на природу. Просто наслаждайся дома в кругу семьи. Гранатовый сок Сельбеси от Кикуни. Вкус, который дарит летнее настроение. Ищите в магазинах нашего города и в бутике «Ахвах» на Дзержинского, 6.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

культурный фактор. Для взрослых купание обычно считается относительно комфортным и безопасным при температуре воды не ниже 18 градусов и воздуха от 20 градусов. Об этом рассказал доктор медицинских наук Владимир Неронов. При более низких значениях организм быстрее теряет тепло, возрастает риск мышечных спазмов, аритмий и обострения хронических заболеваний, особенно у людей с сердечно-сосудистыми проблемами. Оптимальной для большинства здоровых людей и детей считается вода в диапазоне примерно 20-25 градусов. При такой температуре легче адаптироваться и меньше риск незаметного переохлаждения. И в завершении выпуска: подарочные карты, деньги, электроника, товары для дома и спорта стали самыми желанными подарками от работодателя для россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного MyGiftCard. 68% хотели бы получить в подарок сертификаты и подарочные карты, 62% – деньги. Электронику назвали 25% респондентов, товары для дома и быта – 22%, товары для здоровья и спорта – 18%. Эксперты добавили, что работодатели постепенно уходят от одинаковых наборов и брендированной продукции в сторону более персонализированных подарков. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Report Inform».

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы запускаем рубрику обзора на продукцию консервного завода «Кикуни». И в первую очередь хочется начать с его визитной карточки – абрикосового нектара. Абрикосовый нектар – это кладезь витаминов, микроэлементов и минералов. Но хочется отметить его пользу прежде всего за счет высокого содержания калия, витамина А и бета-каротина. Калий поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, нормализует ритм сердца и артериальное давление, предотвращает задержку жидкости, помогает справляться с отеками. Бета-каротин – это предшественник витамина А, то есть из него уже в организме образуется витамин А. Это он окрашивает фрукты в ярко-желтый или оранжевый цвет. В чем же его польза? Он обладает мощными антиоксидантными свойствами, то есть защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Очень полезен для здоровья глаз, профилактика снижения зрения и развития катаракты, кожи, способствует увлажнению и защите от вредного воздействия солнечных лучей, иммунной системы, укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Чем еще богат абрикосовый нектар? Витаминами С и Е – это тоже антиоксиданты, так же, как и бета-каротин. Они защищают наши клеточки и укрепляют иммунитет. Витаминами группы В – это здоровье нервной системы, хороший обмен веществ, участие в процессах кроветворения. Витамин К – необходимый для свертывания крови и здоровья костей. Минералами – медью, марганцем, магнием и фосфором. А еще в нем очень много клетчатки, пищевых волокон, которые так полезны для пищеварения. Абрикосовый нектар будет полезен людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а именно пациентам с артериальной гипертонией, тахикардиями и аритмиями. Отлично подойдет для пациентов, страдающих запорами, анемией, беременным, детям и пожилым. Это вкусный, освежающий напиток, который придает сил, энергии и настроения. Друзья, надеюсь, эта информация была интересной для вас, и вы сможете по достоинству оценить вкус и пользу этого замечательного напитка. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч на Диалог FM.
1: Будете вы спики?

0: Не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
1: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
2: 24 июня – Международный день женщин в дипломатии. На первый взгляд, дипломатия – это сухие протоколы, строгие приемы и бесконечные переговоры. Но за каждым важным соглашением, за каждым шагом к миру стоят и женские голоса. Порой тихие, но неизменно твердые, способные соединять то, что кажется несопоставимым. Когда-то эта сфера считалась исключительно мужской, и вклад женщин годами оставался в тени. А ведь именно женщины нередко становились теми самыми мостами между культурами и странами. Через переписку монархов, через просветительские миссии, через тонкую работу по укреплению доверия. Взять хотя бы Элеонору Рузвельт. Именно она возглавила подготовку всеобщей декларации прав человека, заложив фундамент современной системы международных ценностей. Сегодня женщины-дипломаты все увереннее занимают места за столом переговоров, принося в мировую политику внимание к тем вопросам, которые легко упустить, к безопасности людей, к правам детей, к устойчивому развитию. Их подход не отменяет жестокой логики дипломатии, а дополняет ее. Умение слышать, выстраивать диалог и помнить о человеческом измерении глобальных процессов. Этот день не просто повод сказать «спасибо». Это напоминание о том, что мир становится прочнее, когда за столом переговоров звучат разные голоса, и о том, как важно, чтобы у каждого голоса было право быть услышанным.
1: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для тела. На Диалог.ФМ.
1: Пока внимание мира приковано к конфликтам на Ближнем Востоке и в Восточной Европе, внутри БРИКС происходит событие, которое может определить будущее всей организации. В Индии стартовала встреча высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, и на мероприятии сразу два государства-члена организации — Китай и Россия — инициируют обсуждение по созданию новых принципов коллективной безопасности. Причина очевидна. Сразу несколько государств БРИКС прямо или косвенно вовлечены в вооруженные конфликты. Россия продолжает противостояние на украинском направлении. Иран недавно пережил масштабную военную кампанию со стороны США и Израиля, и неизвестно, завершилась ли эта война. Эфиопия лишь недавно вышла из тяжелого внутреннего кризиса и остается зоной повышенной нестабильности. А Египет оказался рядом с конфликтом в секторе Газа и столкнулся с угрозами безопасности на своих границах. На этом фоне становится понятно, почему вопрос общей защиты перестал быть теорией и превратился в практическую необходимость. И новые направления работы БРИКС задали как глава китайской дипломатии Ван И, так и секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. Судя по их заявлениям, речь уже идет не просто о торговле, инвестициях или расчетах в национальных валютах в рамках БРИКС, а о выработке механизмов совместного реагирования на угрозы. Что именно может появиться в рамках новых договоренностей? Прежде всего, речь может идти о создании постоянного механизма консультации в кризисных ситуациях. Это позволит участникам быстро обмениваться разведывательной информацией и координировать действия во время военных, террористических или политических потрясений. Вторым элементом может стать создание совместных организационных, финансовых, технических и людских резервов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Именно об этом говорил Сергей Шойгу. Созданные фонды могли бы использоваться после стихийных бедствий, энергетических кризисов или разрушения критической инфраструктуры. Третьим направлением может стать обеспечение безопасности торговых маршрутов. Для многих участников объединения жизненно важны Ормузский пролив, Красное море, Суэцкий канал и Индийский океан. Любой сбой на этих направлениях мгновенно отражается на мировой экономике и на экономике стран БРИКС. Наконец, нельзя исключать создание единой системы предупреждения о кибератаках, диверсиях и угрозах стратегическим объектам. Последние годы показали, что ущерб государству можно нанести не только ракетами, но и киберударами по энергетике, связи или финансовому сектору. БРИКС долгое время воспринимался как экономический клуб развивающихся держав. Однако нынешние события показывают, организация постепенно превращается в политический центр силы. И если новые механизмы действительно будут созданы, то мир увидит не просто союз крупнейших экономик глобального юга, а структуру, способную самостоятельно защищать собственные интересы в условиях растущей нестабильности.
2: Европу накрывает новая волна экстремальной жары. В ближайшие дни во многих странах температура может подняться до 37-39 градусов, а в отдельных районах Испании прогнозируют до 45 градусов. Аномальная жара уже меняет привычную жизнь миллионов людей. Во Франции закрываются школы, сокращается движение поездов, а в регионах с максимальным уровнем опасности вводятся дополнительные ограничения. Великобритания, Германия, Италия, Португалия и Швейцария также объявлены предупреждения из-за высокой температуры. Франция стала одним из главных эпицентров жары. Более половины департаментов страны переведены на красный уровень опасности. За выходные там зарегистрировали первые смерти, которые предварительно связывают с перегревом. В некоторых городах температура превысила 40 градусов, а сотни температурных рекордов были побиты. Власти закрыли сотни школ и разрешили учащимся раньше уходить домой. В парижском регионе отменяют часть поездов, чтобы избежать повреждений инфраструктуры. При сильной жаре рельсы могут деформироваться, а контактные линии выходить из строя. Ограничения коснулись и массовых мероприятий. Во время праздника «Fête de la Musique» во Франции запретили употребление алкоголя в зонах с максимальной опасностью, чтобы снизить риск обезвоживания. Жителей также предупредили об осторожности при купании после роста числа утоплений. Жара усиливает и угрозу лесных пожаров. Во французском департаменте Шер огонь уничтожил десятки гектаров посевов. Десятки людей были вынуждены покинуть свои дома. Эксперты связывают усиление экстремальных температур с изменением климата. По их словам, из-за потепления атмосфера удерживает больше тепла, поэтому такие волны жары становятся сильнее и опаснее. Еще одна проблема – нагрузка на энергосистему Европы. Миллионы людей включают кондиционеры, из-за чего резко растет потребление электроэнергии. В некоторых странах спрос во время жары увеличивается на десятки процентов. Энергетики предупреждают, если нагрузка превысит возможности сетей, возможны перебои и отключения. Однако солнечная генерация в ряде стран помогает компенсировать рост потребления. Европа готовится к новым жарким дням. Врачи призывают пить больше воды, избегать солнца в самые опасные часы и уделять особое внимание детям, пожилым людям и тем, кто страдает хроническими заболеваниями.
3: Города по всему миру начали объединять усилия для выработки единых требований к размещению центров обработки данных, связанных с развитием искусственного интеллекта. Муниципальные власти все чаще выражают обеспокоенность тем, что стремительное расширение этой отрасли оказывает серьезное давление на энергетические системы, водные ресурсы и земельный фонд. В ответ на эти вызовы 40 мэров из городов Северной Америки, Европы, Африки и Австралии подписали совместный пакт, определяющий условия, при которых они готовы поддержать строительство новых дата-центров. Документ был представлен во время недели климатических действий в Лондоне инициативой C40 Cities, международным объединением почти 100 городов, занимающихся вопросами борьбы с изменением климата. В соглашении содержатся общие принципы, касающиеся использования чистой энергии. Фактически, это первая попытка городских администраций на международном уровне выработать согласованный подход к регулированию быстрорастущего сектора дата-центров до того, как его дальнейшее расширение начнет создавать еще больше проблем для городской инфраструктуры. Сегодня на территории городов, входящих в сеть C40, уже работают около 1700 центров обработки данных. При этом примерно в 50 городах прогнозируется рост отрасли более чем на 40%. Инициатива появилась после того, как руководители Финикса и Мельбурна обменялись опытом и пришли к выводу, что сталкиваются практически с одинаковыми трудностями. В обоих случаях дата-центры потребляют значительные объемы электроэнергии и воды, а также конкурируют с жилищным строительством за доступные земельные участки. Финикс уже входит в число крупнейших североамериканских рынков центров обработки данных. По словам городских властей, если будут одобрены все поданные заявки на строительство новых объектов, то совокупное потребление электроэнергии в агломерации может увеличиться вдвое. В Мельбурне обеспокоенность связана прежде всего с расходом воды. По оценкам городских властей, реализация всех существующих проектов может привести к тому, что дата-центры будут ежегодно использовать до 20 миллиардов литров воды. Как отметил лорд-мэр города, это эквивалентно примерно 4% всех запасов питьевой воды города. Проблема усугубляется тем, что система водоснабжения уже испытывает серьезную нагрузку из-за роста населения, участившихся засух и повышения средних температур. Подписанный пакт предусматривает ряд конкретных требований. Новые центры обработки данных предлагается размещать преимущественно на заброшенных или малоиспользуемых территориях. Также предполагается, что они будут работать за счет возобновляемых источников энергии. Кроме того, владельцы объектов должны предпринимать меры по снижению потребления воды, сокращению выбросов парниковых газов и использованию избыточного тепла. Особое внимание уделяется взаимодействию с местными сообществами. Согласно документу, компании должны создавать рабочие места для жителей региона, закупать товары и услуги у местных поставщиков, а также самостоятельно финансировать необходимую модернизацию инфраструктуры. Авторы инициативы признают, что возможности отдельных городов ограничены. Среди подписавших соглашение около 20 американских городов, включая Сиэтл, Чикаго, Майами, Финикс и Пало-Альто. К инициативе также присоединились муниципалитеты Греции, Испании, Италии, Германии, Великобритании, Норвегии, Канады, Кении, Южной Африки, Сьерра-Леоне, Кот-д'Ивуара, Индии, Австралии и Ливана.
0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для тела. На Диалог.ФМ. Реклама на Диалог.ФМ.
4: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
5: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
6: Натуральный витамин.
5: Папа вкусный сок томатный.
7: Да чего же он приятный?
5: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
8: дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
9: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
10: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: В одной местности жил некий плотник. Он делал деревянные изделия и продавал их, тем самым зарабатывал себе на жизнь. У него не было ни семьи, ни детей. Однажды пришел к нему сельчанин и сказал: «Ты каждый день работаешь и зарабатываешь немало денег, но я не слышал, чтобы ты помогал бедным в селе. Вот посмотри на нашего мясника и пекаря. Несмотря на малость, которую они получают, каждый день раздают людям хлеб и мясо. Люди всего села уважают их, зовут на разные собрания и приводят как пример для подражания». Плотник не промолвил ни слова, спокойно посмотрел на любопытствующего и продолжил свою работу. Скоро в селе распространился слух о жадности богатого плотника. Так шли дни. Спустя некоторое время плотник заболел, но никто не навестил и не помог ему. Вскоре он умер. В его завещании было сказано, чтобы его дом и все имущество разделили между бедняками и сиротами села. А через некоторое время сельчане с удивлением заметили, что мясник и пекарь перестали раздавать мясо и хлеб. Когда у них спросили о причине этого, они ответили, что раньше плотник давал деньги и велел раздавать беднякам мясо и хлеб, не сообщая, от кого милостыни. Люди были обескуражены услышанным. Они раскаялись в том, что зря обвиняли милосердного человека.
1: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Деловой этикет в Марокко включает некоторые особенности, связанные с культурой страны, влиянием ислама и влиянием французского этикета. При первом знакомстве принято рукопожатие. Знакомые мужчины могут обменяться поцелуями поочередно в обе щеки. Представители противоположного пола так приветствовать не принято. Если женщина первой не протягивает руку, мужчине достаточно адресовать ей легкий поклон. Для обращения используют вежливые формы. Например, «уважаемый партнер», «уважаемые господа». Если в обращении несколько лиц разного пола, сначала упоминают мужчин, затем женщин. Это норма этикета. Переговоры проходят неспешно и могут занять много времени. Хороший тон – начать разговор с обсуждения нейтральных тем, таких как погода или спорт. Прямолинейность не приветствуется. Важно избегать резких формулировок и споров. В Марокко принято назначать встречи заранее и подтверждать их за несколько дней. При заключении сделок важно учитывать, что марокканцы стремятся к долгосрочным отношениям и могут долго торговаться. Перед едой нужно помыть руки, сказать «бисмилля» во имя Бога и пожелать приятного аппетита окружающим. Горячие блюда марокканцы часто едят руками с помощью хлеба из одной общей тарелки. Не принято брать пищу левой рукой, которая считается у мусульман нечистой. В деловой переписке с марокканскими партнерами важно быть кратким и вежливым. Например, использовать фразы «надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество». Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее. В конце письма важно поблагодарить партнера за уделенное время и выразить надежду на продолжение общения. Для международной переписки в Марокко часто используют французский язык, поэтому в деловых письмах адреса часто пишут на нем, указывая «Марокко» в заглавных буквах.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио. Диалог ФМ.

0: В Дагестане 13 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Магомед Рамазанов выступает перед участниками программы «Дубль из гор». В эти минуты председатель правительства Дагестана проводит встречу с участниками программы профессиональной переподготовки. Премьер-министр рассказал о первоочередных задачах социально-экономического развития Дагестана. После формате открытого диалога премьер-министр пообщается со слушателями и ответит на все вопросы. Глава Дагестана заявил, что закрытые АЗС в Дагестане возобновят работу после устранения нарушений. Федор Щукин отметил, что большинство заправок работали с нарушениями, представляя угрозу для людей. Он подчеркнул, что жизнь и здоровье жителей всегда выше экономических интересов бизнеса. Глава Дагестана также поручил держать процесс открытия заправок на контроле. Я напомню, что после устранения нарушений АЗС могут вести деятельность в штатном режиме. Об этом подчеркнул глава Дагестана. Наиболее 36 тысяч тонн зерна экспортировано с начала июня с портом Махачкалы в Иран и в Афганистан. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Дагестану. Это 32 тысячи тонн кукурузы и 4 тысячи тонн кормового ячменя. Зерно доставили в порт из Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Алании, Карачаево-Черкесии, а также других регионов. Нарушений в ходе документальных проверок и досмотра грузов не выявлено. Зерно прошло обеззараживание в соответствии с фитосанитарным требованием стран-импортеров. С начала 2026 года под контролем управления из Махачкалинского порта отгружено на экспорт более 326 тысяч тонн зерна. Ну а Федор Щукин поздравил выпускницу 11 класса Гюльмиру Халифатову с лучшим результатом на прошедших государственных экзаменах. Я напомню, что выпускница Республиканского центра образования имени Ханбалаева в Космийске набрала 300 баллов по трем предметам. Как сказал Федор Щукин, в Дагестане таких ребят поддерживают каждый стубальник. Я напомню, что получают от Дагестана по 100 тысяч рублей. Гюльмира, ты настоящая умница, говорится в поздравительном тексте. Ну а диплом магистра экономики Хабиба Нурмагомедова уже 2 года лежит в Российском экономическом университете имени Плеханова. Экс-чемпион UFC, я напомню, что окончил обучение в 2024 году, но так и не забрал документ. Я напомню, что если выпускник не появится в ближайшее время, диплом отправят в архив. Об этом пишет Мэш на спорте. Также напомню, что непобежденный чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в 2020 году. Ну а чаще всего россияне хранят сбережения на вкладах и в наличных рублях. Таковы данные Центробанка. Более 30% выбрали дебетовую карту, и 15% не оказалось никаких сбережений. 7% россиян использовали в качестве инструмента хранения накопления акций, облигаций и иные ценные бумаги. Ну и в конце к новостям культуры. Хапалаевские чтения прошли у памятника народному поэту Дагестану Юсупу Хапалаеву в день его 110-летия. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры Дагестана. Собравшиеся вспомнили жизненный и творческий путь Хапалаева, читали его стихи и возложили цветы к его монументу. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. Элка и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. Элка. Надежный интернет для вашей жизни.
3: Для детей старше 12 лет.

0: открывая футбольную Америку.
1: Пятикратный обладатель золотого мяча Криштиану Роналдо наконец-то забил на 6-м чемпионате мира и сразу дважды. Сборная Португалии разгромила Узбекистан 5-0. Гол на 6-й минуте сделал Роналдо первым игроком в истории, забивавшим на 6 мундиалях. Второй довел его счет до 10 голов и побил рекорд Эйсебио. Теперь Криштиану лучший бомбардир Португалии в истории чемпионатов мира. Португалия с 4 очками возглавляет группу Кей. В следующем туре команду ждет Колумбия.
0: Плавали, знаем.
1: Сборная Норвегии спустя 28 лет сыграет в плей-офф чемпионата мира. Викинги обыграли Сенегал 3-2, и главным виновником этого события стал Эрлинг Холланд, оформивший второй дубль на турнире. В активе нападающего Манчестер Сити теперь 4 гола, среди норвежцев на чемпионатах мира больше не забивал никто. Теперь у Норвегии 6 очков, и в последнем туре она встретится с Францией, у которой баллов столько же.
0: Попутного ветра. Ветра.
1: Французы обыграли Ирак со счетом 3-0. На 14-й минуте Килиан Мбаппе открыл счет дальним ударом. Затем в перерыве из-за грозы ФИФА остановила матч и эвакуировала зрителей со стадиона. Игра возобновилась только через 2 часа. Несмотря на задержку, французская сборная не сбавила темп. Дембеле вывел Мбаппе на пустые ворота, капитан оформил дубль. Затем уже сам Дембеле поставил точку в матче. Мбаппе провел свой 100-й матч за сборную, а дубль довел число его голов на чемпионатах мира до 16. Он сравнялся с Мирославом Клозе, который до начала этого турнира шел первым в списке лучших бомбардиров. Впереди только Лионель Месси, у которого после дубля Австрии стало 18 голов.
0: Против течения.
1: Наставник сборной Англии Томас Тухель, судя по всему, не до конца взбодрил своих подопечных, которые сыграли в ничью с командой Ганы 0-0. В победной игре с Хорватией англичане показали класс, но вот африканскую консервную банку не вскрыли из 20 ударов. Англия и Гана делят между собой первое место в группе L, у них по 4 очка. Гане, чтобы быть в таблице выше Хорватии, пока хватило одного гола в ворота Панамы.
0: Круги по воде.
1: Сборная Алжира оставила себе шансы на выход в плей-офф чемпионата мира благодаря победе над Иорданией 2-1. Алжиру в этом матче пришлось отыгрываться после пропущенного гола в первом тайме. Команда справилась с этой задачей благодаря двум стандартам. На 69-й минуте счет с подачи капитана Рияда Мареза сравнял нападающий Надир Бенбуали, а через 13 минут победный гол забил форвард Марселя Амин Гуири, снова с углового. Алжир набрал первые 3 очка на турнире и поднялся на 3-е место в группе G. В последнем туре их ждет Австрия. Это матч за выход в 1/16 финала. Это были некоторые итоги 13-го дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Кикуни. В расположенном на окруженном с трех сторон водой пятачке, вблизи которого воды Казикумухского Кайсу раскрывают объятия водам Аварского и Каракайсу, расположен один из самых древних гергебельских аулов – Кикуни. Аул красивый, много современной застройки домов, воздвигнута красивая удобная мечеть, заасфальтирована главная улица, до сих пор сохранили величие развалины древнего аула Хула, заложены и плодоносят роскошные сады. Жителей аула Кикуни во все времена отличала трезвая рассудительность. Тому есть и примеры. Войско, распространявшего ислам в горах, Абу-Муслим-шейха, как гласит одно из преданий, продолжительное время осаждало аул Хула. Жители его соглашались принять ислам, но просили шейха обождать до той поры, пока не съедят припасенную на зиму сушеную кабанину. На одних из происходящих в ауле Кикуни переговоров хунзахский хан за золотую стрелу уступил мехтулинскому хану группу убежавших от него к соседу подданных. Но, став хозяином перебежчиков, мехтулинский хан первонаперво убил всех мужчин и мальчиков, а женщин и девочек увел с собой, поскольку кикунинцы не согласились принять их в качестве рабов. На протяжении многовековой истории аула Кикуни не было случая, чтобы в пору, когда возникла необходимость защищать родину, кто-либо струсил или испугался смерти. Сохранились легенды об активном участии кикунинцев в отражении нашествий Тамерлана и Надиршаха, а в летопись многолетней Кавказской войны мюриды из Кикуни вписали немало примеров безответной отваги и мужества. Один из прославивших аул в период имама Шамиля в ходе восстания горцев 1877 года житель Кикуни Мухаммед Хаджи был арестован царскими властями и сослан в Саратовскую губернию. Он не только сумел убежать, пройти тайком через половину России, но и достичь высот богословной науки и получить на новой родине, в Турции, имя Мадани Устара. Честь создания на турецкой земле двух поселений беженцев с Кавказа тоже принадлежит ему и его племяннику Шарабудин Устару. Последний прославился в частности и тем, что привозил в Дагестан волос пророка, а в пору гражданской войны предупредил имама Нажмудина о том, что его затея приведет к бесполезному кровопролитию. Еще один житель принес известность Кикуни благодаря своему росту и силе. Осман Абдурахманов родился в 1912 или 1913 году. Его рост составлял 207 сантиметров, вес 150 килограмм. Он был великаном, борцом, артистом цирка и актером. Прославился Осман, когда начал выступать в Тбилисском цирке. 1936 год ознаменовался получением титула чемпиона по классической борьбе в Москве. Многим современникам он запомнился со своим зрелищным и смертельно опасным состязанием, в котором соперником силача был удав. Это было настолько поразительно, что спустя много лет в Кикуни был установлен памятник, изображающий мужчину, вокруг которого обвивается огромный удав. За свою жизнь Осман провел больше тысячи схваток. Его соперниками были знаменитые борцы. Помериться силами удалось с подобным и пустынником. Также силач подрабатывал на студии Мосфильм, где редко, но снимался в кино. Его фактура привлекала режиссеров. Неписанный закон аула Кикуни в том, что каждый человек, каких бы высот он ни достиг, стремится оставить в историю аула добрый след.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: Каждому пятому опрошенному россиянину нужно от 150 тысяч до 250 тысяч рублей в месяц, чтобы быть счастливым. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на опрос. Еще 20% наших граждан хотели бы тратить от 100 тысяч до 150 тысяч рублей, если бы расходы не зависели от текущего дохода. 6% наших респондентов заявили, что им достаточно 50 тысяч рублей. На фоне желаемых расходов текущие доходы россиян выглядят заметно скромнее. Самая большая группа участников опроса зарабатывает от 60 тысяч рублей. Еще 17% получает доход до 30 тысяч рублей. Доход свыше 250 тысяч рублей указал каждый седьмой россиянин. Главная статья расходов, на которую россиянам жалко денег, это ЖКХ. На втором месте – развлечения, а на третьем – отдых.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры? Реклама на Диалог.ФМ.
2: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
3: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и курага. Вкусный союз.
4: Лето. Жара. Солнце.
5: Гранатовый сок «Сельбеси» от кикуни. Яркий, насыщенный и освежающий вкус настоящего граната.
4: Бери с собой. На работу. На природу. Просто наслаждайся дома в кругу семьи. Гранатовый сок «Сельбеси» от кикуни. Вкус, который дарит летнее настроение. Ищите в магазинах нашего города и в бутике «Ахвах» на Дзержинского, 6.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Россияне смогут пройти магнитно-резонансную томографию без направления врача только в частных клиниках. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин, передает ТАСС. В негосударственных медицинских организациях при оказании медпомощи вне рамок программы госгарантии бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

0: 57%, год назад 71%. Имеющаяся сейчас система не нацелена на выращивание нового поколения с гибким и изобретательным умом, весь упор на заучивание и алгоритмизацию. Экономически активное население в целом настроено более сдержанно. Положительную оценку ЕГЭ дают лишь 18% опрошенных. Доля отрицательных отзывов составила 57%. И в завершении выпуска представители книжной сети «Буквоед» провели исследование, чтобы выяснить, на кого из героинь русской литературы хотят быть похожи россиянки и кого читатели считают самой красивой. В пятерку лидеров вошли Маргарита из «Мастера и Маргариты», Наташа Ростова из «Войны и мира», Татьяна Ларина из «Евгения Онегина», Анна Каренина и Аля Добрынина из современного романа «Почти счастливые женщины». Маргарита победила с большим отрывом почти на 11% пунктов. В сумме героини русской классики набрали более 80% голосов. Это говорит о том, что, несмотря на стремительно меняющуюся моду, именно классическая литература продолжает формировать представление читателей о женской привлекательности. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
1: Будете в Кизилюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Значимо, важно.
1: Диалог ФМ. Это день в истории.
2: 24 июня 1941 года, когда над страной уже гулко отдавались отзвуки первых дней войны, было учреждено Советское информационное бюро Совинформбюро. Казалось, стране нужен был голос, который не дрогнет. Ясный, твердый, тот, что сумеет соединить миллионы людей, разбросанных по городам и селам, по окопам и заводским цехам. Именно этот голос потом зазвучит в домах со словами «От Советского информбюро». И миллионы будут замирать у радиоприемников. Именно через Совинформбюро страна узнавала о боях и победах, о стойкости защитников Родины, о том, как бьется сердце тыла. В его сводках была не просто хроника событий. В них была воля к сопротивлению, умению собрать силы и смотреть вперед, даже когда небо над головой темнело от тревог. За сухими строками фронтовых сообщений стояли люди, военные, корреспонденты, писатели, дикторы, те, кто словом держал оборону наравне с солдатами на передовой. Среди них были Константин Симонов, Илья Эренбург,

0: а голос Юрия Левитана стал для многих символом несокрушимой Москвы, голосом самой надежды. Совинформбюро было больше, чем сводки новостей. Это был нерв эпохи. Через газеты, радио, листовки оно связывало фронт и тыл. Помогало людям чувствовать, что они не одни, что страна живет, сражается и верит в победу. В этот день, 24 июня, мы вспоминаем не просто дату из учебника истории. Мы вспоминаем, как слово стало опорой, а правда – оружием, без которого победа была бы немыслима.
1: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Про экономику на Диалог FM.
1: Всем привет! На российском рынке происходят интересные, местами тревожные вещи. Накануне индекс Мосбиржи пережил самый мощный обвал за последние годы, так еще и курс доллара, который потихоньку начал расти еще на прошлой неделе, сейчас рост резко ускорил. До каких уровней в ближайшее время он может дойти, чего ждать от доллара и связанных с ним инструментов до конца этого лета, и какие прогнозы дают эксперты по фондовому рынку после жесточайшего обвала. Ну что ж, друзья, рубль, наш дорогой рубль, все же решил напомнить, что не стоит никому расслабляться. Во вторник, 23 июня, доллар на межбанке впервые с начала мая перешагнул отметку в 75 рублей. Юань на Мосбирже тоже не отставал и впервые за 2 месяца перевалил за 11 рублей. Евро же аккуратненько подбирается к 86. Но тут хочется сосредоточиться на долларе, друзья. Все-таки американская валюта и так упорно росла с середины июня. Но сейчас темпы его роста заметно ускорились. За последние 5 дней доллар укрепился примерно на 3,5%. Это почти 2,5 рубля. То есть динамика очень заметная и, я бы даже сказала, очень бодрая. Главный виновник тут, конечно, обвал нефтяных котировок. Когда нефть дешевеет, а наша Urals уже просела до 65 долларов за бочку, то, конечно, активизируется спекулятивный спрос на валюту. То есть трейдеры начинают что делать? Активненько скупать доллары и юани в ожидании дальнейшего ослабления рубля. Добавьте к этому покупки иностранной валюты Минфином в рамках бюджетного правила, и вот вам давление на национальную валюту. И, кстати, небольшая ремарка для понимания механики. После того, как в 2024 году на Мосбирже остановили торги долларом, главным ориентиром для рубля стал юань. То есть стоимость доллара у нас теперь считают через кросс-курс. Берут курс доллара к юаню на рынке Форекс и курс юаня к рублю на бирже. Так что, когда вы видите расчетный курс доллара, имейте в виду, как эта математика работает. Что дальше? Тут мнения экспертов, конечно, расходятся. Одни считают, что фундаментальных причин для закрепления юаня выше 11 рублей пока нет. Более того, рубль может хорошенько отыграться, предложение валюты от экспортеров все еще довольно объемное, да и цены на нефть могут развернуться вверх в любой момент, пока идут переговоры Ирана и США. Плюс часть спекулянтов начнут фиксировать прибыль по длинным позициям в юане из-за его перекупленности. Плюс на днях очередной пик налоговых платежей экспортеров 25-29 июня. И это тоже всегда оказывает рублю поддержку. Как я много раз объясняла, в эти даты компании продают валюту, чтобы заплатить налоги в рублях. Еще один сдерживающий фактор для доллара – это высокая ключевая ставка. 19 июня ЦБ снизил ее всего на 25 базисных пунктов до 14,25%. Дорогие деньги что делают? Охлаждают спрос на импорт и держат интерес к рублевым вкладам. Но и тут есть нюанс. Слишком медленное смягчение политики не дает рублю расслабиться окончательно. Любопытно мнение одного из экономистов, что валютный рынок сейчас очень мутный, статистики мало, и понять, что реально движет курсом, довольно сложно. И пока крупные игроки стратегию не меняют, резких скачков тут ждать не стоит. А вот сами россияне настроены чуть иначе. По результатам одного из опросов почти 80% уверены, что рубль до конца лета заметно просядет. Да, на самом деле не все так драматично. Ну а те, кто готовились закупиться в долгую и вовсе сейчас руки потирают и, в общем-то, правильно делают. Но я думаю, вчера многие размышляли о том, что этот понедельник можно спокойно вносить в историю как по-настоящему черный. Да? Я напомню, что индекс Мосбиржи у нас больше 6% за день потерял, обновил минимум с 2022 на минуточку года. Торги закрылись на отметке около 2320 пунктов. С начала месяца индекс потерял уже почти 10%, но с начала года больше 16%. В красной зоне оказались почти все, причем хуже всех досталось Циану, который рухнул больше, чем на 16% за день. Следом идут Русагра с минусом более 7%, Аэрофлот и Алроса, которые просели примерно на 6,5% каждая. Ну а бумаги Газпрома и вовсе пробили психологическую отметку в 100 рублей за акцию впервые с 2009 года. То есть 17 лет такого не было. И вот опять. Те, кто мечтает вернуться в нулевые, товарищи, поосторожнее с некоторыми желаниями. Иногда они сбываются в несколько не той форме, какой нам хотелось бы видеть. Кстати, параллельно с акциями просел рынок гособлигаций. Индекс ОФЗ опустился ниже 116 пунктов, чего не случалось с середины марта этого года. Чтобы понять, почему мы так валимся, нужно разобрать триггеры по полочкам. Из более популярных версий это решение ЦБ. В пятницу регулятор снизил ставку всего на 0,25 пункта, хотя рынок ждал снижения вдвое больше, на 0,5%, а то и на целый процентный пункт. Вроде бы мелочь, но рынок прочитал этот шаг как тревожный сигнал, что дальше ставку будут снижать очень медленно, а то и вовсе возьмут паузу. Но, в общем, если говорить о прогнозах, до конца июня по одной из оценок индекс будет болтаться в диапазоне примерно от 2300 до 2400. 450 пунктов. Это такой прогноз для оптимистов. Поэтому отдельно стоит проговорить риски. Они объясняют, почему падение так ускорилось. Первый из них – это риск технический. Снижение усиливают так называемые margin call. Это когда брокер принудительно закрывает позиции инвесторов, которые торгуют с кредитным плечом и которым не хватило денег на счете для поддержания сделки. Такие вынужденные продажи раскручивают спираль падения, котировки валятся, срабатывают новые margin call и так по кругу. Второй риск, конечно, макроэкономический, затратный бюджет и опасения, что государственные траты будут подстегивать инфляцию, ну а значит и держать ставку высокой дольше. Третий риск корпоративный. Все же дивидендная доходность многих бумаг сейчас очень низкая по сравнению с облигациями. Компании все чаще отказываются делиться прибылью с акционерами, да и с самой прибылью не у всех все гладко. И это, конечно, тоже добавляет рынку нервозности. Четвертый – общерыночная психология. Пока некоторые инвесторы не нащупают настоящее дно и у них не появится хоть какой-то позитивный фактор, охотников покупать может оказаться довольно немного. А вот продавцов в избытке. Хотя я во многом согласна с коллегами, которые говорят, что вчерашний обвал – это во многом от того, что часть инвесторов уже просто психанула и пошла падающие акции скидывать. Что из этого всего следует практически? Ну, главное правило – не паниковать и не пытаться поймать идеальное дно. Это почти невозможно. Рынок сейчас и так сильно перепродан, и любой позитив, скорее всего, очень быстро выкупят. Шортить, то есть играть на дальнейшее понижение, уже откровенно опасно. Да? Слишком велик риск попасть под резкий отскок. Тем, кто настроен на долгий срок, суетиться смысла никакого нет. Краткосрочное снижение, да, болезненное, но, тем не менее, оно требует не активных действий, а трезвой оценки ситуации и состава своего портфеля. Если есть свободные средства, на мой взгляд, разумнее дождаться стабилизации и докупать частями, а не разом все вкладывать. Да, это не инвестиционная рекомендация, очевидно, а скорее законы грамотного поведения в подобных ситуациях. Многие сейчас будут присматриваться именно к дивидендным историям, вроде там Сбера, МТС, Транснефти, но по некоторым из этих бумаг уже в июле в теории могут быть выплаты. Хорошей альтернативой выступают и облигации федерального займа, ну, собственно, про это тоже мы не раз говорили. Тем, кто уже сидит в подешевевших акциях, переживает, что не продал их вовремя, сейчас спешно фиксировать убыток, ну, не знаю, я бы, наверное, смысла не видела. Еще раз повторюсь, российский рынок остается очень дешевым по фундаментальным меркам, и ему не хватает скорее улучшения общей политико-экономической обстановки, чем внутренних поводов для роста. Да, фондовый рынок по своей сути – это такой градусник, который отражает самочувствие экономики и настроение тех, у кого есть деньги. Да, как только обстановка вокруг начнет выправляться, индекс одним из первых поспешит это отыграть. И, друзья, еще кое-что. На фоне такой турбулентности особенно важно не вестись на красивые обещания, а смотреть на цифры реальные. И это касается даже совсем свежих размещений. Ну, а у меня на этом на сегодня все. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких и свои деньги.
0: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова 55 и в торговом центре Седьмой континент на проспекте Яракского 30. Попробуйте кикуни, глоток солнечного настроения.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Мысли вслух.
1: Есть вопрос, который преследует амбициозные умы уже несколько столетий. Каков самый быстрый путь к финансовой свободе? Не самый правильный, не самый безопасный и не самый одобряемый, самый быстрый. Большинство людей никогда не найдут его, потому что они гонятся за тенями, замаскированными под возможности. Они десятилетиями работают, аккуратно откладывают деньги и называют это мудростью. Но, как писал Макиавелли, люди гибнут тогда, когда преследуют желаемое, а не то, что дает преимущество. Современный мир полон таких руин. Людей, порабощенных иллюзией, что терпение и добродетель сами по себе купят им свободу. Богатые знают, что это не так. Они знали это всегда. Истинный путь к свободе веками был спрятан на виду, закопан под лозунгами, призванными усыплять массы. Работай усердно, будь скромным, жди своей очереди. Эти фразы писали те, кто уже был у власти. Они строили империи на спинах тех, кто им верил. Потому что если бы ты по-настоящему понял, как работает система, ты бы перестал играть по чужим правилам и начал строить свои. А это опасно. Именно поэтому знание о свободе всегда предназначалось для князей, а не для простых граждан. В Флоренции времен Макиавелли он наблюдал, как купцы и банкиры, семья Медичи, обладали большей властью, чем армии. Они покупали молчание, лояльность, войны. Золото не было их целью. Оно было их инструментом. Истинной наградой был контроль. Кто контролирует ресурсы, контролирует людей. Кто контролирует людей, контролирует будущее. Финансовая свобода в чистом виде – это не отсутствие работы. Это владение рычагами. Это способность приказывать, не вкладывая собственного труда. Двигаться, не будучи движимым. Посмотри вокруг сегодня. Паттерн не изменился. Изменились лишь инструменты. Современные Медичи носят худи, а не короны. Они строят платформы вместо дворцов, и их влияние простирается не на города, а на континенты. Илон Маск контролирует внимание и технологии. Джефф Безос – логистику и потребление. Уоррен Баффет – сам капитал. Никто из них не продает часы своей жизни. Они продают системы. Они понимают то, чего большинство никогда не осознает. Деньги текут к тем, кто организует, а не к тем, кто подчиняется. Трагедия в том, что большинство людей до сих пор остаются пленниками средневековой веры в то, что усилие равно богатству. Если бы это было правдой, шахтеры, строители и учителя были бы миллиардерами. Но усилие без рычага – это рабство, замаскированное под добродетель. Человек, который трудится без устали, но ничем не владеет, просто меняет свободу на выживание. Макиавелли назвал бы это гражданским рабством под видом безопасности. Финансовая свобода не вознаграждает честность. Она вознаграждает власть. Тот, кто контролирует результат, диктует цену. Тот, кто лишь участвует, получает разрешение. Это жесткое уравнение богатства, о котором не принято говорить вслух. Деньги печатает контроль, не доброта, не послушание. Контроль. И самый быстрый путь к финансовой свободе – не бесконечный труд, а захват контроля над тем, от чего зависят другие. Этот контроль начинается с восприятия. Потому что восприятие формирует поведение, а поведение создает богатство. Человек, который выглядит сильным, притягивает союзников, инвесторов, последователей. Человек, который выглядит сомневающимся, отталкивает их. Именно поэтому короли носили короны. Это были не украшения, а сигналы. Макиавелли предупреждал: люди судят больше глазами, чем руками. Сегодня это верно как никогда. Финансовые системы управляются не справедливостью, а верой. И те, кто конструирует веру, конструируют состояние. Обычный человек верит, что безопасность равна успеху. Работай 40 лет, выйди на пенсию, умри спокойно. Это называют стабильностью. Макиавелли назвал бы это пленом. Безопасность – роскошь тех, кто уже у власти. Для всех остальных это клетка, обернутая в зарплату. И беда не только в том, что она забирает твое время. Она съедает твою смелость. Каждая зарплата, купленная страхом, учит подчиняться. Тем временем немногие, кто вырывается из этой иллюзии, движутся иначе. Они не торгуют усилиями, они торгуют направлением. Они не строят часы, они строят системы. Они не следуют правилам, они их пишут. Путь к финансовой свободе начинается в момент, когда ты перестаешь продавать свое время и начинаешь масштабировать влияние. Когда ты перестаешь работать внутри машины и начинаешь владеть машиной. Макиавелли писал, что мудрый правитель строит на основаниях, которые невозможно поколебать. В наше время такими основаниями стали системы, владение и внимание. Это современные крепостные стены богатства. Так задай себе вопрос: в империи своей жизни ты архитектор или рабочий? Потому что финансовая свобода не ждет разрешения. Она принадлежит тем, кто готов мыслить как правитель в мире подданных. Тем, кто перестает спрашивать, как мне заработать больше, и начинает спрашивать, что я могу контролировать. И здесь скрыт первый большой секрет, который Макиавелли оставил под слоями шума. Прежде чем владеть богатством, ты должен овладеть восприятием. Потому что тот, кто управляет вниманием, управляет судьбой. Контроль всегда начинается незаметно. Богатые не кричат о нем, они его проектируют. Макиавелли писал, что мудрый делает сразу то, что глупец делает в конце. Именно этот принцип отделяет тех, кто создает свободу, от тех, кто гонится за ней всю жизнь. Пока большинство ждет идеального момента, сильные строят системы, которые умножают их влияние даже во сне. Они понимают, усилие без рычага – это истощение. Но усилие с рычагом становится империей. Во все эпохи свобода принадлежала тем, кто владел рычагами. Князь не ведет войну сам, он командует генералами. Купец не носит каждый груз, он контролирует торговые пути. А современная элита, она не работает больше тебя. Она владеет механизмами, которые делают твою работу прибыльной. Она владеет инфраструктурой, распределением, алгоритмами, нарративом. Каждый час, который ты проводишь в работе или прокрутке экрана, питает систему, которую построил кто-то другой. Богатые всегда знали этот секрет. Реальная власть рождается не из участия, а из оркестрации. Макиавелли писал, что правитель должен быть и львом, и лисом. Лев – это сила. Лиса – это хитрость. Рычаг – это соединение обоих. Ты действуешь один раз, а последствия повторяются тысячу раз. Так строятся современные империи. Автоматизация, делегирование, репликация, видео, продукт, система, движение. Одно создание, умноженное каналами, которым ты больше не прикасаешься. Так человек зарабатывает за день то, на что другие тратят год. Не потому, что он работал больше, а потому, что он работал архитектурно. Финансовая свобода начинается в тот момент, когда ты начинаешь мыслить как инженер влияния. Финансовая свобода никогда не рождалась из труда в одиночку. Она всегда возникала там, где появлялся рычаг. Макиавелли писал, что крепость, построенная на одном входе, падет. Крепость с множеством путей выживает даже под осадой. современная версия этой крепости – ассеты. Продукты, которые продаются без твоего участия. Контент, который работает, пока ты спишь. Методологии, которые используют другие. Системы, которые масштабируют твое мышление. Ассет – это мысль, превращенная в механизм. Механизм – это власть, застывшая во времени. Человек, у которого есть ассеты, может позволить себе паузу. Человек без них вынужден бежать. Макиавелли понимал цену паузы. Это не лень. Это пространство для принятия решений. Тот, кто вынужден действовать постоянно, не контролирует темп. А тот, кто не контролирует темп, не контролирует исход. В этот момент возникает новое качество – холодная ясность. Ты перестаешь принимать решения из нужды. Ты перестаешь соглашаться из страха. Ты перестаешь объясняться. Ты начинаешь выбирать. И здесь появляется последний парадокс свободы. Чем выше ты поднимаешься, тем меньше тебе нужно демонстрировать силу. Она становится очевидной без слов. Макиавелли писал, что лучшая власть та, которую не нужно подтверждать ежедневно. Когда другие действуют, исходя из предположения о твоей силе, ты уже выиграл. Так формируется суверенность. Не как образ, не как бренд, а как состояние. Ты больше не реагируешь, ты проектируешь. Ты больше не защищаешься, ты распределяешь. Ты больше не доказываешь, ты создаешь контуры, в которых другие движутся сами. Именно здесь деньги окончательно перестают быть целью. Они становятся побочным эффектом правильно выстроенной структуры. Но этот уровень требует отказа от иллюзий. От иллюзии, что тебя все поймут. От иллюзии, что рост возможен без трения. От иллюзии, что безопасность и свобода совместимы. Макиавелли был честен. Тот, кто хочет быть свободным, должен быть готов к одиночеству в мышлении. Большинство людей выбирают знакомое рабство вместо неизвестной автономии. Если ты дошел до этого момента, значит, внутри тебя уже есть несогласие. Несогласие с ролью, с потолком, с правилами, которые ты не писал. И здесь ключевой момент, который нельзя пропустить. Финансовая свобода не дается, она проектируется. И те, кто понял это, больше не просят разрешения.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 14 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Правоохранительные органы сейчас проводят обыски в Министерство природных ресурсов и экологии Дагестана. Об этом сообщает источник московского комсомольца в Дагестане. По предварительным данным, проходит выемка документов, связанных со строительством в республике мусороперерабатывающих заводов. В самом министерстве заявили, что ведомство работает в штатном режиме и активно помогает правоохранительным органам в расследовании. Установка современных евробаков проводится сейчас на центральных улицах Махачкалы в рамках комплексной модернизации системы обращения с отходами. Об этом сообщили в администрации города. И контейнеры отличаются от прежних баков как эстетичным видным, так и увеличенным объемом. Как сообщили в администрации города, евробаки сначала будут установлены на центральных улицах столицы Дагестана, затем мусорные контейнеры будут заменены во всем городе. Высокий уровень межнационального и межконфессионального согласия сохраняется в Дагестане. Об этом заявил министр по национальной политике, делам религии республики, герой России Тимерлан Абуталибов. Данные социологических исследований он привел на заседание Совета при главе Дагестана. Согласно этим результатам, уровень общероссийской гражданской идентичности составляет 90%. 92% жителей положительно оценивают состояние межнациональных отношений. Госдума сохранила до 2030 года порог доходов в 20 миллионов рублей для перехода с упрощенки на НДС. С 2027 года этот порог хотели снизить до 15 миллионов, а с 2028 до 10 миллионов, напоминает РИА Новости. Я напомню, что проект был внесен в Госдуму депутатами и сенаторами еще 9 июня. Перед этим Владимир Путин предложил сохранить действующий порог на максимально длительное время. Ну и к новостям спорта. Грузинский футболист Джамал Табидзе завершил выступление за махачкалинское «Динамо» в связи с истечением срока контракта. 30-летний защитник провел в составе бело-голубых два сезона, сыграв 55 матчей. «Динамо» хотело продлить соглашение, однако стороны не сошлись в финансовых условиях. Ну и трое уроженцев Дагестана, Шарабудин Магомедов, Икрам Алискеров и Абусупьян Магомедов, выйдут в октагон на турнире UFC Fight Night 280, который пройдет в конце этого месяца в Баку. Предварительный карт стартует в 16:00 по московскому времени, основной в 19:00. Прямую трансляцию покажут телеканалы Матч ТВ и Матч ТВ Боец. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Дорожные новости.
1: В России выросли цены на автозапчасти и моторные масла. Об этом и не только. В нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. ГАИ полностью оснастит патрульные автомобили мигалками со встроенными камерами. Они автоматически фиксируют нарушения правил дорожного движения, распознают регистрационные знаки и пробивают автомобили по базам. Есть два варианта комплексов. У одних камеры расположены прямо на балке на крыше. Их можно рассмотреть визуально, у других установка скрытая. По сути, любой патрульный автомобиль на дороге может быть оснащен камерой. В прошлом году региональные службы ГАИ получили более 700 новых комплексов. Столько же планируют в этом году. В России выросли цены на автозапчасти и моторные масла. По данным Союза автосервисов, в июне цены увеличились на 3%. Это связывают с несколькими факторами. Дистрибьюторы завершают распродавать запасы, сделанные в прошлом году. Новые закупки ведут по более высоким ценам. Кроме того, продавцы платят повышенный НДС. Этот фактор повлиял на цены не сразу, но в сравнении с прошлым годом цены держатся на том же уровне. Ранее запчасти даже дешевели благодаря укреплению рубля. В России резко упал спрос на автомобили из Южной Кореи. С начала года ввезли машины в общей сложности на 200 миллионов долларов. В прошлом году было 330 миллионов. Закупки рухнули сразу на 40%. Спрос на корейские машины убивает рост утильсбора. Он увеличил стоимость растаможки. В лимит льготного утильсбора до 160 лошадиных сил в основном попадают машины из Китая и Японии. А покупатели более мощных машин частично переходят на более доступные аналоги российской сборки. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Качхюр. Село в Курахском районе Дагестана. Административный центр муниципального образования «Сельсовет Качхюрский». Это самое старое село в Курахском районе. Точная дата его возникновения, к сожалению, неизвестна. Расположен аул в крайне трудодоступном месте. Оно представляет собой как бы естественную крепость. Вокруг пастбища, сенокосы, пашни, речки, родники, а на огромных холмах стоит и сам Качхюр. С восточной стороны от любопытных взглядов село закрывает гора Парзу, а с восточно-западной стороны покой и мир качхюрцев охраняет другая гора – Китинкил. В селе до сих пор действует джума-мечеть, построенная в XI веке, и арочный мост на высоте 20 метров. По словам местных жителей, давно еще планировалось переселение жителей из Качхюра, но сельчане передумали и отказались. Но все же после качхюрцы потихоньку начали переселяться на прикутанные земли. А землетрясение 1966 года заставило жителей в массовом порядке переселиться в село Бугдатепе. Качхюр известен своими ашугами, алимами и мастерами. Самый известный из них – классик лезгинской и дагестанской литературы Саид Качхюрский. В годы Великой Отечественной войны на фронт ушло около 160 качхюрцев. Из них 89 человек вернулись к своим семьям, а остальные погибли.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кизляре? Не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Значимо, важно.
1: Диалог ФМ. Это день в истории.
2: 24 июня 1901 года. Париж дышит искусством, бульвары полны мечтателей, а в одной из галерей происходит тихий, пока почти незаметный для мира переворот. Открывается первая выставка 19-летнего Пабло Пикассо. Ему всего 19, возраст, когда большинство лишь пробует себя, оглядываются на учителей и боятся громких слов. А он уже привозит в Париж свой взгляд, дерзкий, живой, наполненный тем внутренним огнем, который позже перевернет само представление о живописи. На этих полотнах еще не видно кубизма в его зрелой форме, но уже слышна та нота, что со временем станет голосом целой эпохи. Жажда нового, готовность ломать каноны и искать в искусстве правду, а не только красоту. Эта выставка не взорвала тогдашний Париж так, как это случится позже. Но именно с таких тихих стартов и начинаются большие революции. Где-то в полумраке галереи уже зрела энергия, которой суждено было раскрыть 20 век самыми неожиданными цветами. Пабло Пикассо только вступал на свой путь. А мир, сам того не зная, уже готовился ему аплодировать. И в этом есть особая магия истории. Великие перемены редко объявляют о себе громом фанфар. Чаще они приходят незаметно, в виде юного художника с холстами под мышкой, в виде первой выставки, на которую заглянуло лишь несколько прохожих. Кто-то из них, быть может, задержался у картин чуть дольше, почувствовал, как по спине пробежал холодок, предчувствия и не смог объяснить себе, почему эти работы кажутся такими живыми, такими настоящими. Сегодня мы знаем, чем все обернется. Сотнями полотен, десятками стилей, именем, которое станет синонимом художественной смелости. Но в тот июньский день была просто первая выставка молодого испанца в Париже. И все же именно она стала той самой точкой отчета, с которой искусство сделало шаг в неизвестность и обрело крылья. Пусть эта история напомнит нам, любой большой путь начинается с одного единственного шага, иногда почти безувечен, но если в нем есть страсть и правда, эхо от него будет звучать столетиями, как те первые робкие, но такие важные штрихи, из которых однажды складывается целая эпоха.
1: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
6: Лето, жара, солнце.
7: Гранатовый сок «Сельбеси» от кикуни. Яркий, насыщенный и освежающий вкус настоящего граната.
6: Бери с собой на работу, на природу. Просто наслаждайся дома в кругу семьи. Гранатовый сок «Сельбеси» от кикуни. Вкус, который дарит летнее настроение. Ищите в магазинах нашего города и в бутике «Ахвах» на Дзержинского, 6.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Документы не потребуются. Нужные сведения поступят по межведомственным каналам. Выплата назначается каждому из родителей отдельно. Купленные на это лето детские путевки в Крым в любом случае не пропадут. Отдыхающих могут перераспределить в Анапу, Краснодарский край, Калининград и в Карелию. Механизм возврата уже начался, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян. Он пояснил, что формат возврата средств за неиспользованные путевки в полном объеме предусмотрен, а желающим предложат альтернативное направление. Он добавил, что сегодня детские объекты размещения есть в большей части российских регионов, и они будут рады туристам и даже вступят в конкуренцию за поток отдыхающих. В том числе востребованными окажутся Калининград и Карелия, заключил турэксперт. И в завершении выпуска: большинство россиян проявляют интерес к истории своей семьи, но не обладает глубокими знаниями о собственном происхождении, а более половины хотели бы использовать искусственный интеллект для оживления фото родственников. Согласно опросу, 89% россиян хотя бы время от времени задумываются о своей родословной. Часть из них уже занимается поиском информации о предках, изучая архивы и общаясь с родственниками, а еще 64% рассматривают возможность заняться генеалогией в будущем. Лишь 10% участников исследования не проявляют интереса к семейной истории. Основным мотивом для изучения родословной называют стремление лучше понять себя. Еще часть хотят сохранить память о родственниках, 18% интересуются историческим контекстом жизни своей семьи, а 17% намерены передать собранные сведения следующим поколениям. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».
1: Будете в Кочубее? Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асия Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня поговорим о всеми любимом яблочном нектаре. Его полезные свойства определяются наличием большого количества витаминов А, группы В, витамина С, которые повышают иммунные силы организма. Также на необычайную пользу указывает наличие в нем биотина, пантотеновой и фолиевой кислот. Они особенно полезны для женщин, так как укрепляют волосы и ногти. Кроме того, он богат железом, магнием и фосфором, благодаря чему при регулярном употреблении яблочного нектара на долгие годы сохраняются интеллектуальные способности и память. Органические вещества, входящие в состав яблочного нектара, защищают клетки головного мозга от оксидантного стресса, помогают эффективно и быстро восстановиться после тяжелой физической нагрузки и тренировок, благотворно влияет на функционирование сердечно-сосудистой системы, обладает мочегонным и желчегонным средством, повышает общий тонус организма и превосходно утоляет жажду. Прекрасно подходит для употребления детьми, так как является гипоаллергенным. Рекомендуемая суточная норма, не имеющая противопоказаний, составляет 200-300 мл. Этот объем можно распределить на несколько приемов в течение дня. Несмотря на все свои полезные свойства, яблочный нектар не рекомендуется употреблять в больших количествах при заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения и пациентам с сахарным диабетом. Друзья, наслаждайтесь вкусной и полезной продукцией от консервного завода «Кикуни», и хорошее настроение и энергия будут вам обеспечены. Благодарю вас за внимание. До следующих встреч в эфире.

0: Диалог FM. Дежурная часть.
1: В эфире программа «Дежурная часть», студии Динара Шахдилова. Здравствуйте. В результате наезда автомобиля в Махачкале погибла женщина-пешеход. Накануне 23 июня, примерно в 5 вечера на улице Мраморная, 16-летний местный житель, не имеющий водительских прав, в силу возраста, находясь за рулем автомобиля Hyundai Solaris, выехал на тротуар и совершил наезд на 53-летнюю жительницу Махачкалы, находившуюся на тротуаре. В результате от полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. Двое подростков, 14 и 16 лет, находившиеся в момент дорожно-транспортного происшествия, в автомобиле в качестве пассажиров доставлены в больницу. Прокуратурой Кировского района Махачкалы поддержано государственное обвинение по уголовному делу о растрате 20 миллионов рублей. Кировский районный суд города Махачкалы с участием государственного обвинителя прокуратуры района вынес приговор в отношении руководителя коммерческой организации. Он признан виновным по части 3 и 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации. Осужденному назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Гражданский иск правительства Республики Дагестан на указанную сумму удовлетворен. Уважаемые дагестанцы и гости республики, берегите себя и своих близких. Это была программа «Дежурная часть». С вами в студии была Динара Шахдилова. До новых встреч на Диалог ФМ.
0: Диалог ФМ. Дежурная часть.
2: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Значимо, важно. Диалог FM.
1: Это день в истории.
2: 24 июня 1990 года стадион Лужники дрогнул от голоса целого поколения. На сцене Виктор Цой и группа Кино. 70 тысяч сердец бились в унисон. А над стадионом, словно знак особой важности момента, пылал олимпийский огонь. Редкий торжественный жест, будто сама история решила подсветить этот вечер. Музыканты отыграли 45 минут и прозвучали песни, которые для миллионов стали личным саундтреком перемен. Группа «Крови», «Звезда по имени Солнце», «Хочу перемен», строки, в которых уместились и надежда, и тревога, и упрямая вера в то, что жизнь можно переписать заново. Никто тогда не знал, что это финал целой главы. Спустя всего 2 месяца страна потеряет своего героя. А кадры с концерта станут священной хроникой эпохи. Но в тот вечер в Лужниках не было предчувствия прощания, только чистая энергия свободы, рвущаяся со сцены в раскаленный от эмоций воздух. И пусть перемены, о которых не приходят по шепчку, этот концерт остался точкой силы, напоминанием, что даже в самые зыбкие времена голос правды звучит громко, если он идет от сердца.
0: Значимо, важно. Диалог FM.
1: Это день в истории.
3: Реклама на Диалог FM.
4: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
5: Расскажу вам не тая, кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
6: Натуральный витамин.
5: Папа вкусный сок томатный.
7: Да чего же он приятный?
5: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
8: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
9: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
10: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
3: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Про экономику на Диалог FM.
1: Сегодня на повестке экономического календаря отчет по инфляции в Австралии. Он, правда, уже позади, но если вы успели уже обратить внимание на статистику, все соответствует с нашим прогнозом. Снижение инфляции, что усилило давление на позиции австралийского доллара. Сегодня также предлагаю обратить внимание на релиз по запасам нефти в США от администрации энергетической информации. И в целом уже готовится к супер насыщенному четвергу, потому что завтра нас ждет блок данных американского происхождения, первичные заявки на пособие по безработице, годовые данные по ВВП, заказы на товары длительного пользования и индексы на расходов на личное потребление, индекс PCE, индикаторы ЧС, скажем так, инфляционного давления, который точно повлияет на динамику курса американского доллара. Я надеюсь, то, что доллар сможет из всего этого выжать еще больше поддержки и уже нацелиться на отметку 102 пункта. Индекс доллара текущей котировки 101.50. Максимальное значение с мая 2025 года. На основании анализа всего новостного фона, который я нашел по теме, связанной с Ближним Востоком, я точно могу сказать, что настроение остается в крайней степени неопределенности. Очень много противоречивых заявлений. Катар и Пакистан подтвердили, как вы знаете, они являются посредниками в переговорческом процессе между Тегераном и Вашингтоном, что прогресс достигнут. Ранее Ди Венс, вице-президент США, даже отметил то, что Исламская Республика согласилась пустить инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты. Но эту информацию очень быстро, буквально через пару часов, вчера мы только проговорили, через несколько часов после этого, эту информацию опровергли представители Исламской Республики, отметив то, что на текущем этапе даже не было обсуждений и переговоров по ядерному соглашению и условиям будущей сделки. Все, что сейчас обсуждалось, это снятие блокады, статус Ормузского пролива и разморозка активов. Ну и, кстати, в отношении статуса Ормузского пролива тоже, я думаю, всем уже известно заявление Тегерана о том, что Ормуз никогда не будет прежним и к прежнему статусу уже не вернутся. Это фактически ковровая дорога к тому, что будут тарифы, будет дополнительная нагрузка на бизнес и, соответственно, будут потенциально более высокие цены на топливо, потому что эти тарифы в конечном счете будут ложиться на плечи потребителей, друзья. Что касается, опять же, ответных заявлений на то, что Исламская Республика не давала зеленый свет для инспекторов на МАГАТЭ, Трамп в своем посте в соцсети отметил то, что если бы прогресс по этому вопросу не было, то не было бы никаких договоренностей. Но, опять же, этой риторике тоже никто не поверил, потому что эту информацию также снова опровергли представители Тегерана. Самые спорные моменты, они еще предстоят к обсуждению. Пока мы видим то, что уступок нет, и, соответственно, на текущем этапе я думаю, то, что мы, собственно, как и в начале этой недели, можем точно сказать, что тема Ближнего Востока закрывать еще очень рано. Будем держать ее в фокусе внимания, но в целом, даже по динамике курса американского доллара, видно то, что в этом фундаменте американец черпает больше поддержки для себя. И, соответственно, для меня именно поведение доллара будет, наверное, лучшим индикатором того, удалось ли финально дестабилизировать напряженность и наметить хорошие условия для будущего соглашения. Сейчас это пока что не так. Что касается монетарной политики, многие инвестиционные банки начинают корректировать все прогнозы по ожиданиям изменения ключевой процентной ставки. Bank of America, Goldman Sachs уже прогнозируют 3 повышения ключевой процентной ставки. Это даже более радикальное мнение, чем было у меня. Я считаю, что ФРС поднимет ставку 2. Ну вот видите, что есть прогнозы повышения ставки на 75 базисных пунктов. Вчера отчеты PMI, активности в промышленном секторе и сферы услуг США. Статистика, как и ожидалось, не разочаровала. Индекс PMI промышленного сектора вырос с 57 до 51,3. Активность в сфере услуг прибавилась с 55,1 до 55,7. Это новый многомесячный максимум. Если вы сейчас откроете инструмент FedWatch Tool, то убедитесь, что после выхода еще одного блока сильных данных из США вероятность ужесточения монетарной политики стала повыше. И уж точно она станет выше Завтра, когда выйдет релиз PCE, индекс цен расходов на личное потребление, и мы убедимся в том, что инфляция за прошлый месяц через этот индикатор, эту компоненту, прибавила как минимум на 0,1%. Отсюда такая уверенность в росте американского доллара, поэтому в целом можем смотреть на уровни значительно выше текущих отметок. Золото 4070 долларов за тройскую унцию. Держим, друзья, шортовые сделки 4000 уже не за горами. Давайте визуализировать, давайте дожимать этот актив. Если пойдет очень быстро поддержка 4000 долларов за тройскую унцию, скорее всего, на импульсное движение этот актив может улететь еще ниже. Фунт против доллара 1.32, тоже медвежья динамика, распродажи продолжаются. Новостной фон этому явно способствует. На фоне политики знаем то, что Стармер ушел в отставку, его, скорее всего, сменит Бернхэм. Здесь уже начинают реализовываться риски неопределенности. Бернхэм известен как политик, но никто никогда не уточнял его взгляды на экономическую ситуацию. В наследство Бернхэм, признаю, принимает очень слабую экономику сейчас, поэтому неизвестно, как он будет ее реформировать и как будет справляться с бюджетной нагрузкой. Но чуда не бывает. Если будут какие-то реформы, если он попробует что-то исправить, это все равно будет упираться в увеличение государственных расходов и более высокие займы. Это не избежать. Поэтому в целом я вижу в этом больше рисков и проблем для британской экономики. Да и в целом, когда происходила смена власти, фунт каждый раз испытывал серьезное давление и терял несколько процентов. Что касается статистики, вчера мы ждали индекс активности в промышленном секторе и сфере услуг. Данные плохие, как и прогнозировалось. PMI в сфере услуг просел до 48,7, это минимальный показатель за 41 месяц. Составной индекс, который включает PMI промышленного сектора и сферы услуг, снизился до минимума за 14 месяцев. Конечно же, чем хуже данные по деловой экономической активности, тем больше причин нам говорить о том, что повышение ставки было бы глупостью для Банка Англии в текущих условиях. Поэтому смягчение, точнее ужесточение монетарной политики не будет точно. Снижение ставки может оказаться на столе обсуждений. И все это тоже негативный фон для британского валютного актива. Доллар-иена 161.55 пока пару держит, сдерживают. Очевидно, что при таких мощных движениях, возможно, волатильность должна была быть более значительна. Но если все-таки признать наличие каких-то факторов поддержки для японской иены, это, пожалуй, конференц-колл между Министерствами финансов Японии и США, который состоялся вчера утром. Эта информация подтверждена. Это звонок между Такаити и Скоттом Бессентом. Конечно же, обсуждали ситуацию на валютном рынке. Но когда речь идет о таком тандеме, конечно же, можно сделать вывод о том, что, опять же, целью этого обсуждения совместной валютной интервенции, в которой также заинтересована еще и американская сторона, потому что Министерство финансов Штатов неоднократно поднимало вопрос о чрезмерном ослаблении курса японской иены и о том, что Министерство финансов Японии и Банку Японии нужно предпринять меры, чтобы противостоять этой чрезмерной волатильности и создать условия для укрепления курса национальной валюты. Как правило, после такого звонка реально следовали интервенции. Но пока прошел всего лишь один день, вчера, разумеется, этих интервенций не было, и, на мой взгляд, я это уже отмечал, проводить их вот прямо на текущем этапе было бы не совсем эффективно, потому что очень трудно будет соперничать с ростом американского доллара. Также рост валютной пары был ограничен на фоне сильных данных по Японии, по промышленному сектору и сфере услуг, но это не долгосрочные факторы поддержки. Поэтому если американская валюта сегодня, индекс доллара, продолжит расти, то, опять же, пара доллар-японская иена может легко превысить отметку 162 иены против доллара. Я вне позиций, наблюдаю за ситуацией со стороны. Если предприму какую-нибудь дополнительную торговую активность, обязательно вам об этом расскажу. Что касается нефти, 76 долларов за баррель по Бренту сейчас. На котировке дает все-таки хоть какой-то прогресс по регулированию ближневосточного кризиса. Также информация о том, что Штаты в рамках 60-дневного периода переговоров выдали такую же 60-дневную лицензию Исламской Республике. И буквально за считанные часы Тегеран умудрился экспортировать десятки миллионов баррелей, большая часть из которых, разумеется, была отправлена партнерам из Азии. То есть сейчас нивелируются риски дефицита предложения. Предложение начинает расти, пусть и скромными темпами, но это все равно хоть какая-то отдушина для тех, кто следил за этим кошмаром на рынке черного золота. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии.
0: Про экономику на Диалог FM. Ищешь особый подход? Слушай Радио Диалог. Радио Диалог. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На Радио Диалог FM.
2: Многие не знают, как принимать сложные решения. Порой мы стоим на жизненном перепутье, и выбор направления нам не очевиден. Представьте, что советуете другу. Непростые решения отражаются на ваших эмоциях, что затуманивает разум, и суть вопроса ускользает. Но если вы абстрагируетесь от проблемы и представите, что она вовсе не ваша, а скажем, вашего друга, то найти верный ответ станет намного проще. Временно ограничьте входящую информацию. Иногда кажется, что чем больше информации у тебя есть, тем объективнее будет решение. Но на самом деле значение имеет только непоколебимость ума и упорядоченность уже имеющейся информации. Чтобы эффективно решить сложную задачу или проблему, необходимо на время отделить себя от мира и очистить свой разум от лишней информации. Спорьте с собой и ставьте под сомнение свои выводы. Стратегия очень проста. Ставьте под сомнение фундаментальные установки. Например, у вас стоит сложный выбор между тремя автомобилями. Выйдите из этих узких рамок и задайте себе концептуально новый вопрос. Действительно ли мне нужен автомобиль? И когда очевидный ответ в виде «ну конечно» поступит, начинайте ставить это под сомнение. Приводите доводы и аргументы. Очень часто решение лежит за границами нашего взгляда. Вот хороший способ из трех шагов. Первое. Выпишите все установки относительно желательного исхода. Второе. Переверните их наоборот, в полное противоречие. Третье. Задумайтесь, как можно достичь успеха в этих перевернутых условиях. Правило трех десяток. Перед конечным принятием решения задайте себе три вопроса и над каждым думайте в течение 10 минут. Первый вопрос. Что вы чувствуете, когда думаете об этом решении через 10 дней? Второй вопрос. Каковы ваши ощущения об этом решении через 10 месяцев? И, наконец, третий вопрос. Что вы ощущаете в отношении этого решения через 10 лет? Это не ритуал и не формальность. Это самая главная часть принятия решения. Это согласование выбора с душой. Если душа отзывается согласием и мурлычет при визуализации этих трех вопросов, то смело принимайте решение. Если же даже слегка вы ощущаете дискомфорт, повторите предыдущие шаги. Поверьте, ощущение – это то, на что стоит полагаться. Все мы сталкиваемся с временами глобальных перемен. При решении сложных вопросов важно иметь чистый разум, уметь обосновать решение умом и согласовать сознание с душой. Только тогда вас ждет поистине удачный результат. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM. Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог FM.

0: В Дагестане 15 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Магомед Рамазанов выступает перед участниками программы «Дубли с гор». В эти минуты председатель правительства Дагестана проводит встречу с участниками программы профессиональной переподготовки. Премьер-министр рассказал о первоочередных задачах социально-экономического развития Дагестана. После формате открытого диалога премьер-министр пообщается со слушателями и ответит на все вопросы. Глава Дагестана заявил, что закрытые АЗС в Дагестане возобновят работу после устранения нарушений. Федор Щукин отметил, что большинство заправок работали с нарушениями, представляя угрозу для людей. Он подчеркнул, что жизнь и здоровье жителей всегда выше экономических интересов бизнеса. Глава Дагестана также поручил держать процесс открытия заправок на контроле. Я напомню, что после устранения нарушений АЗС могут вести деятельность в штатном режиме. Об этом подчеркнул глава Дагестана. Наиболее 36 тысяч тонн зерна экспортировано с начала июня с портом Махачкалы в Иран и в Афганистан. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Дагестану. Это 32 тысячи тонн кукурузы и 4 тысячи тонн кормового ячменя. Зерно доставили в порт из Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Алании и Карачаево-Черкесии, а также других регионов. Нарушений в ходе документальных проверок и досмотра грузов не выявлено. Зерно прошло обеззараживание в соответствии с фитосанитарным требованием стран-импортеров. С начала 2026 года под контролем управления из Махачкалинского порта отгружено на экспорт более 326 тысяч тонн зерна. Ну а Федор Щукин поздравил выпускницу 11 класса Гюльмиру Халифатову с лучшим результатом на прошедших государственных экзаменах. Я напомню, что выпускница Республиканского центра образования имени Ханбалаева в Каспийске набрала 300 баллов по трем предметам. Как сказал Федор Щукин, в Дагестане таких ребят поддерживают каждый стубальник. Я напомню, что получают от Дагестана по 100 тысяч рублей. Гюльмира, ты настоящая умница, говорится в поздравительном тексте. Ну а диплом магистра экономики Хабиба Нурмагомедова уже 2 года лежит в Российском экономическом университете имени Плеханова. Экс-чемпион UFC, я напомню, что окончил обучение в 2024 году, но так и не забрал документ. Я напомню, что если выпускник не появится в ближайшее время, диплом отправят в архив. Об этом пишет Мэш на спорте. Также напомню, что непобежденный чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в 2020 году. Ну а чаще всего россияне хранят сбережения на вкладах и в наличных рублях. Таковы данные Центробанка. Более 30% выбрали дебетовую карту, и 15% не оказалось никаких сбережений. 7% россиян использовали в качестве инструмента хранения накопления акций, облигаций и иные ценные бумаги. Ну и в конце к новостям культуры. Хапалаевские чтения прошли у памятника народному поэту Дагестану Юсупу Хапалаеву в день его 110-летия. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры Дагестана. Собравшиеся вспомнили жизненный и творческий путь Хапалаева, читали его стихи и возложили цветы к его монументу. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Новости спорта.
1: Сборная Португалии разгромила Узбекистан 5-0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. За неудачный стартовый матч на Мундиале реабилитировалась главная звезда португальской сборной Криштиану Роналду. Лидер команды оформил дубль и стал первым футболистом в истории, забившим на 6 чемпионатах мира. Роналду довел общее число голов на мировых первенствах до 10. Португалия с 4 очками возглавляет группу К, тогда как Узбекистан по-прежнему не набрал очков и занимает последнее место. Руководство клуба НБА Milwaukee Bucks согласовало обмен двукратного MVP лиги Яниса Адетокунбо в Miami Heat. Вместе с 31-летним греческим форвардом во Флориду отправится тяжелый форвард Бобби Портис. Взамен Bucks получит 4 игроков, а также 3 пика первого раунда на предстоящих драфтах вместе с некоторыми другими привилегиями. Адетокунбо провел в Milwaukee все 13 сезонов своей карьеры в НБА, став лидером франшизы по очкам, подборам, передачам и блокшотам, однако из-за травм в прошедшем сезоне он сыграл лишь в 36 матчах. Пресс-служба Лацио официально объявила о назначении Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера команды. 48-летний специалист сменил на этом посту Маурицио Сарри, который ранее покинул римский клуб и возглавил Аталанту. Гаттузо подписал с Орлами 2-летний контракт. Ранее чемпион мира 2006 года работал со сборной Италии и не смог вывести ее на чемпионат мира, уступив Боснии и Герцеговине в стыковых матчах. В минувшем сезоне Лацио финишировал на 9-м месте в национальном чемпионате и уступил в финале Кубка Италии Интеру. Боссы Единой лиги ВТБ приняли решение о расширении турнира. Новыми участниками со следующего сезона станут Владивостокская «Динамо» и Астана. «Динамовцы» дебютируют в высшем дивизионе в статусе позапрошлогоднего победителя Суперлиги и бронзового призера Кубка России, а «Астана» возвращается после годичного перерыва. Всего в новом сезоне сыграют 12 клубов. Еще есть потенциальные кандидаты на вступление в Единую лигу через сезон. Это Минск, Челябинский ЧБК и Уфимская «Динамо». Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: В России фиксируется рост спроса на наличные средства. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания по денежно-кредитной политике. По словам главы Центробанка, спрос на наличные деньги не влияет на инфляцию и не влияет на денежно-кредитную политику, поскольку общий объем денежной массы не меняется при снятии со счета наличных денег. Соответственно, покупательная способность денег, которая находится в распоряжении населения, остается неизменной. Доля наличных расчетов, я напомню, что весной выросла до 30%, об этом сообщали в платформе ОФД. Чаще всего наличный расчет используется в южных регионах. В нашем Дагестане здесь происходит 36% покупок, в Ингушетии 32%, в Северной Осетии, Алания 30%, в Кабардино-Балкарии и Адыгее по 27%. В Москве этот показатель наличного расчета составляет всего лишь 10%.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Портативный вентилятор, спасающий от летней жары. Компания Rockbeat представила портативный вентилятор WinGo. Его главной особенностью стала встроенная полупроводниковая охлаждающая пластина. После включения она быстро становится холодной, и ее можно прикладывать к шее или запястьям для прямого охлаждения. Сам вентилятор оснащен мотором со скоростью вращения до 13 000 оборотов в минуту и создает поток воздуха до 11 метров в секунду. Корпус выполнен из алюминиевого сплава, а шарнир позволяет поворачивать вентилятор на 180 градусов. WinGo можно использовать в руке, ставить на стол или носить на шее с помощью комплектного ремешка. Воздухозаборник закрыт двойной сотовой сеткой, защищающей волосы от попадания в лопасти. Модель получила аккумулятор емкостью 3000 мАч зарядкой через USB-C. По данным производителя, устройство способно проработать до 10 часов без подзарядки. Также предусмотрены цифровой дисплей, отображающий скорость и заряд батареи, 100 уровней регулировки мощности и встроенный светодиодный фонарь с режимом SOS для экстренных ситуаций. Новинка уже поступила в продажу. На этом пока все. Услышимся!

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 24 июня вспоминаем рубеж, который когда-то казался почти волшебством. В 1930 году впервые в мире для обнаружения самолетов применили радар. Тогда это выглядело почти как научная фантастика. Поймать в эфире прозрачное эхо от стальной птицы, летящей в небе. Инженеры увидели то, что глазу недоступно – силу радиоволн, способную ощупывать пространство. Это открытие стало тихим рубежом. Оно заложило основу систем безопасности неба, без которых сегодня немыслимы ни гражданская авиация, ни защита границ. От первого робкого сигнала к тысячам километров уверенного контроля над воздушным пространством. Интересно, что поначалу многие сомневались, разве может радиоволна рассказать о самолете за десятки километров? Но именно такие смелые идеи, рожденные в лабораториях, со временем становятся той самой невидимой опорой, на которой держится привычный нам мир. Сегодня мы едва замечаем работу радаров. Они просто есть, как воздух. А ведь за этой обыденностью стоит целая эпоха инженерной мысли, жажда познания и умение слышать то, что звучит за гранью слышимого. Вот так наука шаг за шагом делает невидимое видимым и дарит нам чувство защищенности там, где раньше была лишь неизвестность.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
3: Реклама на Диалог FM.
4: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
5: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
6: Лето, жара, солнце.
7: Гранатовый сок «Сельбеси» от «Кикуни». Яркий, насыщенный и освежающий вкус настоящего граната.
6: Бери с собой на работу, на природу. Просто наслаждайся дома в кругу семьи. Гранатовый сок «Сельбеси» от «Кикуни». Вкус, который дарит летнее настроение. Ищите в магазинах нашего города и в бутике «Ахвах» на Дзержинского, 6.
3: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: В России необходимо ввести предельно допустимую наценку на бензин, заявил газете «Ру» экономист, эксперт Института экономики роста имени Столыпина Олег Николаев. Сейчас самое время устроить тотальную инвентаризацию и ввести на какой-то период принцип предельно допустимой наценки на бензин. По его мнению, отсутствие такой предельной наценки в настоящее время может обернуться недоброй шуткой. По его словам, государство может принять меры, чтобы небольшой логистический дефицит бензина в России не перерос в панический дефицит и спекулятивный дефицит топлива. Одобряет единый госэкзамен каждый четвертый родитель 11-классника. Это показало исследование «Суперджоб», с результатами которого ознакомилась газета «Ру». Среди родителей выпускников 11 классов доля одобряющих ЕГЭ составляет 23%. При этом процент противников современной системы аттестации школьников немного снизился. Сегодня он находится на уровне 67%, год назад 71%. Имеющаяся сейчас система не нацелена на выращивание нового поколения с гибким и изобретательным умом, весь упор на заучивание и алгоритмизацию. Экономически активное население в целом настроено более сдержанно. Положительную оценку ЕГЭ дают лишь 18% опрошенных. Доля отрицательных отзывов составила 57%. И в завершении выпуска сбор

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асия Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». Поговорим сегодня о яблочно-сливовом нектаре под брендом «Сильбеси». Яблочно-сливовый нектар может быть прекрасным дополнением к сбалансированному рациону благодаря своему профилю витаминов, минералов и антиоксидантов. Этот напиток является отличным источником жидкости, что важно для общего обмена веществ, терморегуляции, работы почек и поддержания объема крови. Это более полезная альтернатива сладким газированным напиткам. В нем содержатся такие витамины и минералы, как витамин С – это крепкий иммунитет и синтез коллагена, витамин К – необходимый для здоровья костей и для свертываемости крови, витамины группы В – поддержка энергетического метаболизма и нервной системы, витамин А – для поддержания здоровья глаз и кожи, а также калий, железо, магний, медь и марганец. Отдельно хочется отметить антиоксидантные свойства, обладающие мощным противовоспалительным эффектом, благодаря входящих в состав антоцианов и кверцетина. Пектин, которым богаты яблоки, действует как пребиотик, питая полезную микробиоту кишечника и способствует формированию нормального стула. Комбинация этих двух фруктов усиливает действие входящих в них витаминов и минералов. Рекомендуемый объем употребления 150-200 мл в день. Следует с осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью, с синдромом раздраженного кишечника, особенно с преобладанием диареи, а также с наличием индивидуальной непереносимости и аллергии. Друзья, благодарю вас за внимание. Надеюсь, эта информация была для вас полезной и интересной. До скорой встречи в эфире.
1: Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог ФМ.
1: Мы начинаем представлять для вас новости, которые собрали из влиятельных и авторитетных зарубежных изданий. США разрешили Ирану продавать нефть за доллары и сняли часть санкций до 21 августа. Трейдеры просто поняли, что сейчас на рынок хлынет куча иранской нефти. И цены на карбамид, это удобрение, тоже пошли вниз, потому что некоторые суда все-таки начали движение.
2: Понятно.
1: Но, знаете, если США и Иран договариваются о перемирии, а на местах продолжаются бои, не похоже ли это на попытку потушить пожар в одной комнате, пока в соседней кто-то разливает бензин?
2: Отличная аналогия. И знаете, этот пожар полыхает не только на Ближнем Востоке. Посмотрите на Европу. В Великобритании вообще кризис. Премьер-министр Кир Стармер ушел в отставку из-за огромного бунта в его же лейбористской партии.
1: И тори на этом фоне побеждают на дополнительных выборах в Шотландии.
2: Угу. Избиратели просто устали от хаоса, и это плавно подводит нас к США. Там тоже, знаете ли, свои политические потрясения.
1: О да, внутренняя политика США сейчас это что-то с чем-то. Верховный суд готовится вынести решение по трем главным приоритетам президента США.
2: Так, и что там в списке?
1: Значит, первое – это отмена гражданства по праву рождения. Второе – право увольнять глав независимых агентств. И третье – самое громкое – отстранение управляющей ФРС Лизы Кук.
2: Вот это третье – это просто финансовое землетрясение. ФРС всегда была независимой. Если политик может просто взять и уволить управляющего из-за того, что ему не нравится ставка, ну, это конец независимой монетарной политики.
1: Согласен. А пока на федеральном уровне идут эти суды, на уровне штатов тоже закручивают гайки. В Теннесси, например, ограничивают программу Children's Special Services.
2: Это медицинская помощь для детей, да?
1: Да, и теперь дети без документов не смогут получать там коляски или лекарства. Более того, агентства обязали сообщать о таких семьях властям.
2: Просто слов нет. Отнимать помощь у детей. И как эти решения политиков сказываются на базовых потребностях общества? Вы знаете, это напоминает мне ситуацию с жильем.
1: О, жилищный кризис. Тут есть громкая новость. Сенат США принял исторический закон, причем двухпартийный. 85 голосов за и всего 5 против. Он запрещает институциональным инвесторам покупать больше 350 домов на одну семью.
2: И ради этого объединились президент США Элизабет Уоррен неожиданно.
1: Да, редкий случай. Этот же закон еще отменяет правила шасси для сборных домов.
2: Ну хоть это разумно. Правила шасси – это же жуткий анахронизм. Оно требовало, чтобы мобильные дома всегда оставались прикрепленными к транспортной раме, даже когда они уже стоят на фундаменте. Отмена этого правила здорово удешевит производство.
1: Ну подождите, я читал мнение экономистов по поводу запрета на покупку домов инвесторами. Они настроены очень скептически.
2: Ну конечно, потому что инвесторы с Уолл-стрит владеют мизерной долей рынка. Корень проблемы вообще не в них. Домов просто не хватает. Их мало строят.
1: И ваучеры на жилье от худ получают только 25% нуждающихся семей, так?
2: Именно. Получается, политики просто борются с симптомами. Запрещают инвесторам покупать, вместо того, чтобы стимулировать строительство.
1: Получается, политики борются с симптомами, запрещая инвесторам покупать дома, вместо того, чтобы просто строить больше жилья. Это же абсурд.
2: Но им нужны громкие заголовки. Кстати, еще одна спорная инициатива. Министерство внутренних дел США решило смягчить правила бурения на государственных землях.
1: То есть нефтяникам станет проще работать?
2: Намного проще. Залог на случай экологического ущерба снизили с 500 тысяч долларов до смешных 25 тысяч и отменили планы по ограничению выбросов метана.
1: Обалдеть, а в это время в социальной сфере идут свои бои. Судья заблокировал запрет на использование продуктовых талонов SNAP для покупки сладких напитков и конфет.
2: Да, вот так контрасты. Тут тебе миллиардные бурения, а тут споры из-за конфет по талонам.
1: На 100-м году жизни умер бывший глава ФРС Алан Гринспен.
2: Человек, который свято верил в саморегулирование рынков.
1: Это тот самый, который блокировал регулирование деривативов в 1998 году?
2: Да, и из-за своей слепой веры в рынок он пропустил все признаки жилищного пузыря, который потом взорвался в 2008.
1: Если Гринспен верил, что рынки сами накажут себя за риски, что бы он сказал о сегодняшних зарплатах генеральных директоров?
2: Ой, я думаю, он бы потерял дар речи. Выплаты сейчас просто рекордные и абсолютно оторванные от реальности.
3: Но вот смотрите цифры. Финансовый директор WellTower получил 167 миллионов долларов. Гендиректор Figma – 864 миллиона. В Open Door глава получил 741 миллион. И вишенка на торте. Компенсация Илона Маска в Tesla за 2025 год составила 158 миллиардов долларов.
2: Это уже даже не экономика. Это какая-то фантастика. И неудивительно, что элиты и корпорации сейчас сталкиваются с масштабным отпором по всему миру. Эпоха свободного рынка корпоративных излишеств трещит по швам.
3: Есть примеры?
2: Да полно. В Nissan, например, акционеры просто взяли и заблокировали переназначение директора Матоо Нагаи. И знаете, кто их поддержал? Рено. А в Австралии, в KMPG, председатели и куча партнеров ушли в отставку из-за грандиозного аудиторского скандала. В Албании премьер-министр вынужден оправдываться перед камерами, кричать «Я не крестный отец!». Там массово арестовывают бизнесменов.
1: И один из этих бизнесменов, кстати, владел землей под элитный курорт, который собирались строить Джаред Кушнер и президент США.
2: Да уж, связи на самом высоком уровне. В Японии тоже бунт. Бизнес-лидеры в бешенстве, потому что Санай и Такайчи полностью игнорируют кулуарные договоренности объединения Кейданрен.
1: Слушайте, а рынки на это как реагируют? Я видел, что флагманский кредитный фонд «Аполло» столкнулся с паникой инвесторов.
2: О, да. Инвесторы запросили на вывод сразу 17% всех средств. И что сделал «Аполло»? Они включили так называемый «гейтинг-механизм», то есть механизм блокировки. Вы просто не можете забрать свои деньги.
1: И на биржах тоже лихорадят. Акции азиатских технологических компаний упали на 5%. Курс иены рухнул до минимума аж 1986 года.
2: И компании пытаются спастись через масштабные сделки. Volkswagen в закрытом режиме продает производство своих двигателей за 10 миллиардов долларов.
1: Tencent выходит из японской Marvelous Inc., а Meta, наоборот, агрессивно инвестирует, вложили 900 миллионов в индийский стартап Cred. На рынке облигаций сейчас лидируют Nomura и Sony.
2: А знаете, что стоит за всеми этими метаниями и огромными инвестициями технологических гигантов?
1: Искусственный интеллект.
2: Именно. Мы вступили в эпоху ИИ, и она ломает все правила. Глава NVIDIA Дженсен Хуанг прямо заявляет, что нам нужны, цитирую, новые социальные нормы. И, кстати, он публично поддерживает президента США.
1: А проблемы с ИИ-то множатся. Amazon тут обнаружил уязвимости в модели Fable A от компании Anthropic. И Anthropic отказались закрывать эти джейлбрейки.
2: Да, спор о безопасности в чистом виде. И пока не спорят, компания Bain уже использует и клонов для того, чтобы оценивать компании перед поглощением.
1: А в Китае этот Лиан Вэньфэн, глава ИИ-компании DeepSeek, вообще взял инвесторов в ежовые рукавицы. Он запретил им входить в совет директоров и установил период блокировки акций на 5 лет.
2: Ну, Китай переживает настоящий бум, они могут себе позволить диктовать условия. Кстати, традиционные политики тоже лезут в новые технологии. Эндрю Куомо, например, возглавит совместное предприятие криптобиржи OKX и материнской компании Нью-Йоркской фондовой биржи.
1: Мы сейчас находимся на настоящем диком западе технологий. И так же, как на диком западе, есть те, кто терпит сокрушительный крах.
2: Вы про стартап Ферми?
1: Да, именно. Это просто классика. И стартап обещали золотые горы, даже свой кампус назвали в честь президента США, чтобы подмазаться к власти.
2: И чем закончилось?
1: Акции рухнули в ноль. Генерального директора Ноя Нойгебауэра выгнали с грандиозным скандалом. Там обвинения в буллинге сотрудников и жесточайший конфликт с Министерством энергетики.
2: И конфликт с энергетиками понятен? Технологиям нужны не только алгоритмы, им нужно колоссальное количество энергии и земли. Все крутится вокруг энергии и данных. И вокруг новых рисков, конечно. В Техасе электромобиль Tesla на автопилоте врезался в жилой дом. Фатальная авария. Сейчас идет федеральное расследование.
3: А китайская система автономного вождения Momenta в это же время получает одобрение на IPO в Гонконге. И это на фоне того, что Пекин вроде как борется с так называемыми «красными фишками» компаниями, уходящими в офшоры.
2: Знаете, все эти технологии неизбежно перекраивают общество. В первую очередь глобальную торговлю и рынок труда.
3: О да, мы уже видим этот сдвиг. Глава китайского гиганта JD.com недавно предупредил, что роботы скоро заменят 700 тысяч их курьеров.
2: И это в Китае, где уже 320 миллионов гиг-работников. Куда пойдут эти люди? В Шэньчжэне уже заявляют, что у них критический переизбыток таксистов.
3: Да. Пока в Китае роботы забирают работу, в Великобритании фермеры после Брексита вают от нехватки рабочих рук. Они критически зависят от мигрантов из Центральной Азии.
2: Да, люди с Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана приезжают туда собирать урожай по краткосрочным визам на 6 месяцев. И правозащитники бьют тревогу, потому что есть огромный риск эксплуатации.
1: В Гонконге тоже пытаются регулировать этот поток. Для общепита они ввели очень жесткую квоту. Чтобы нанять одного иностранца, ты обязан нанять 3 местных работников. Пытаются избежать злоупотреблений.
2: И там же, в Гонконге, эксперты бьют тревогу из-за нейросетей в школах, призывают срочно обучать учителей цифровой грамотности и этике ИИ.
1: Ну, все переплетено. Цепочки поставок тоже рушатся и перестраиваются. Китай ввел ограничения на торговлю с некоторыми американскими компаниями по редкоземельным металлам.
2: Угу. Это сильный удар по технологическому сектору США.
1: А в самих Штатах строительство гигантского завода чипов Micron, это проект сенатора Чака Шумера, вообще застопорилось. Знаете почему?
2: Почему?
1: Из-за экологических правил по защите редких летучих мышей. Они там обитают, и все, стройка стоит.
2: Потрясающая мировая индустрия чипов ждет из-за летучих мышей. А в Индонезии тем временем настоящий энергетический кризис. Страна просто останавливает весь экспорт угля и перенаправляет его на внутренние нужды своих электросетей PLN.
1: А в Китае другая потребительская революция. Средний класс настолько разбогател, что меняет пищевые привычки. Эксперты называют это калифорнизацией диеты.
2: То есть огромный спрос на здоровую, чистую и обязательно иностранную еду.
1: Именно. И если вы посмотрите на все это, вы знаете, от пробок из танкеров в Ормузском проливе, да и роботов, которые забирают работу у сотен тысяч курьеров, от летучих мышей, останавливающих заводы по производству чипов, до энергокризиса в Индонезии...
2: Мир стал невероятно взаимосвязанным.
1: Абсолютно. Любая, казалось бы, далекая локальная проблема сейчас способна запустить цепную реакцию, которая в итоге мгновенно бьет по карману каждого из нас. Спасибо, что слушали новости вместе с нами. Хорошего дня всем. Мы будем ждать вас здесь.
0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог.ФМ. Реклама на Диалог.ФМ.
4: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни, а ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: В продажах основным препятствием часто становятся возражения клиентов, из-за которых они отказываются от покупки, а вы не можете закрыть сделку. Поэтому я покажу вам 9 возражений, с которыми вы будете сталкиваться постоянно. Вы должны научиться распознавать их и эффективно с ними работать. Первый тип возражений, с которым вы столкнетесь, это скрытое возражение, когда у клиента есть сомнения по поводу вашего предложения, но он ничего о них не говорит. Чтобы отработать скрытые возражения, дайте клиенту возможность больше говорить. Задавайте открытые вопросы, например, что, где, когда, как, почему, кто и так далее. Наклонитесь вперед, внимательно слушайте ответы и кивайте. Чем больше вопросов вы зададите потенциальному клиенту, тем выше вероятность того, что он расскажет вам, что именно мешает ему совершить покупку. Задавайте правильные вопросы и внимательно слушайте ответы. Вторая форма возражений — это отговорки. Обычно они лишь инстинктивная реакция на любую попытку что-то продать, и их не стоит принимать всерьез. Лучшие менеджеры по продажам просто кивают, улыбаются и соглашаются с отговоркой, а затем задают вопрос, чтобы направить разговор в нужное русло. Лучший способ справиться с любым начальным сопротивлением в продажах, включая отговорки и импульсивные ответы, использовать такую замечательную фразу. Человек говорит: «Меня это не интересует, нам это не нужно» или что-то подобное. Вы отвечаете: «Понимаю вас. На нашей первой встрече большинство людей реагировали точно так же, как вы, а теперь они стали нашими лучшими клиентами и рекомендуют нас своим друзьям и родным». Человек сразу же останавливается и говорит: «Что, правда? Что же вы такое продаете?» И зачастую его возражение просто рассыпается, как карточный домик. Следующий тип возражений называется «злонамеренные возражения». Поскольку вы встречаетесь с самыми разными людьми, иногда вам будут попадаться недовольные или на что-то обиженные люди. Они не могут себе позволить накричать на своего начальника, мужа или жену, поэтому они вымещают свою злость на доброжелательном менеджере по продажам, на вас. Такие люди отличаются неприятными манерами и поведением. Чтобы справиться со злонамеренными возражениями, осознайте, что объект таких возражений — не вы. Ваша работа как профессионала — оставаться спокойным, позитивным и вежливым, и просто задавать как можно больше вопросов о том, чем занимается клиент и каковы его планы на будущее. Задавая вопросы, вы получаете контроль над ситуацией. Четвертый распространенный тип возражений — это запрос информации. Это самый лучший тип возражений, потому что вы знаете ответы на такие вопросы так же хорошо, как любую другую часть вашей презентации, или даже лучше. Всякий раз, когда потенциальный клиент хочет получить информацию о преимуществах вашего товара или услуги, это дает вам отличную исходную позицию для совершения продажи. Еще один тип возражений — это показное возражение. Иногда потенциальные клиенты пытаются показать вам, что они уже хорошо знают о ваших товарах и услугах. Они демонстрируют свою эрудицию или задают вам непростые вопросы. Когда это происходит, сделайте ход конем. Продемонстрируйте, какое сильное впечатление произвели на вас познания потенциального клиента. Надо же, как много вы знаете! Вот это да! Другими словами, комплименты — это замечательный способ построить хорошие отношения. Помните, когда вы слушаете потенциального клиента с подчеркнутым вниманием и тем самым даете ему возможность почувствовать свою значимость, он гораздо охотнее купит ваш товар. Шестой распространенный тип возражений — это субъективные или личные возражения. Объектом таких возражений становитесь вы, как человек. Всякий раз, когда клиент начинает критиковать вас лично, это может быть признаком того, что вы слишком много говорите о самом себе. Если это происходит, сделайте клиента центром внимания, и субъективные возражения прекратятся. Как это сделать? Спрашивайте клиента о нем самом и внимательно слушайте ответы. Вы также можете услышать объективное или фактическое возражение. Такие возражения направлены конкретно на ваш товар или услугу или ваши слова о пользе, которую они принесут клиенту. Если вы сможете ответить на возражение такого объективного типа, например, как это работает, как вы можете это доказать, то в большинстве случаев вы совершите продажу. Люди часто создают объективные или фактические возражения, когда они уже почти купили, и им просто нужно чуть больше уверенности. Восьмой распространенный тип возражений — то, что мы называем общее сопротивление продажам. Это всегда происходит в начале презентации. Пока вы не преодолеете это общее сопротивление продажам, клиент будет глух к вашим словам. Когда вы почувствуете, что клиент немного расслабился, немедленно начинайте задавать ему заранее подготовленные открытые вопросы, чтобы квалифицировать, понять этого клиента и выявить его потребности, которые вы можете удовлетворить. Например, я выяснил, что достаточно сказать «можно задать вам вопрос» или «можно задать вам пару вопросов». Если потенциальный клиент отвечает «да», то по существу он говорит «я отвечу на ваши вопросы, если вы их зададите». Это замечательно. Замечательный способ растопить лед и снизить сопротивление. Последнее, девятое, распространенное возражение называется «последняя попытка». Вы презентовали ваш товар или услугу, и потенциальный клиент ясно видит эту пользу. Он знает и понимает, что вы продаете и сколько просите, и уже готов принять решение о покупке, но все еще сомневается. В этом случае вы с уважением выслушиваете последние возражения вашего потенциального клиента и заверяете его, что предлагаете отличный товар или услугу по хорошей цене, и что все, кто пользуется этим товаром или услугой сейчас, очень довольны. Таким образом, вы преодолели последнее возражение и можете перейти к закрытию сделки.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 16 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Правоохранительные органы сейчас проводят обыски в Министерство природных ресурсов и экологии Дагестана. Об этом сообщает источник московского комсомольца в Дагестане. По предварительным данным, проходит выемка документов, связанных со строительством в республике мусороперерабатывающих заводов. В самом министерстве заявили, что ведомство работает в штатном режиме и активно помогает правоохранительным органам в расследовании. Установка современных евробаков проводится сейчас на центральных улицах Махачкалы в рамках комплексной модернизации системы обращения с отходами. Об этом сообщили в администрации города. И контейнеры отличаются от прежних баков как эстетичным видным, так и увеличенным объемом. Как сообщили в администрации города, евробаки сначала будут установлены на центральных улицах столицы Дагестана, затем мусорные контейнеры будут заменены во всем городе. Высокий уровень межнационального и межконфессионального согласия сохраняется в Дагестане. Об этом заявил министр по национальной политике, делам религии республики, герой России Тимерлан Абуталибов. Данные социологических исследований он привел на заседание Совета при главе Дагестана. Согласно этим результатам, уровень общероссийской гражданской идентичности составляет 90%. 92% жителей положительно оценивают состояние межнациональных отношений. Госдума сохранила до 2030 года порог доходов в 20 миллионов рублей для перехода с упрощенки на НДС. С 2027 года этот порог хотели снизить до 15 миллионов, а с 2028 до 10 миллионов, напоминает РИА Новости. Я напомню, что проект был внесен в Госдуму депутатами и сенаторами еще 9 июня. Перед этим Владимир Путин предложил сохранить действующий порог на максимально длительное время. Ну и к нам сам спорта. Грузинский футболист Джамал Табидзе завершил выступление за махачкалинское «Динамо» в связи с истечением срока контракта. 30-летний защитник провел в составе бело-голубых два сезона, сыграв 55 матчей. «Динамо» хотело продлить соглашение, однако стороны не сошлись в финансовых условиях. Ну и трое уроженцев Дагестана, Шарабудин Магомедов, Икрам Алискеров и Абусупьян Магомедов, выйдут в октагон на турнире UFC Fight Night 280, который пройдет в конце этого месяца в Баку. Предварительный карт стартует в 16:00 по московскому времени, основной в 19:00. Прямую трансляцию покажут телеканалы Матч ТВ и Матч ТВ Боец. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Просроченные лекарства могут нанести вред здоровью, а в некоторых случаях даже привести к смерти, написала в своем телеграм-канале эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова. Она пояснила, что после истечения срока годности медицинские препараты разлагаются на вредные соединения, которые вредят внутренним органам, в частности, почкам. В антибиотиках может снижаться объем действующего вещества, а это тоже опасно, поскольку в этом случае лекарства не лечат, а инфекция становится устойчивой к антибиотику. При этом лекарства могут стать непригодным раньше истечения срока годности при неправильном хранении. Поэтому большую их часть обязательно нужно держать вдали от солнца и тепла, а некоторые должны все время лежать в холодильнике. По словам Павловой, лучше отказаться от применения лекарства при появлении постороннего запаха, осадка или кислого вкуса. Если таблетка раскрошилась или просто выглядит подозрительно, от нее тоже лучше избавиться, подчеркнула Павлова.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 24 июня 1945 года по Красной площади прошел парад Победы. Финальное торжественное эхо Великой Отечественной войны. В нем участвовали 35 325 бойцов и командиров Красной армии и военно-морского флота. Те, кто отстоял мир, кто прошел сквозь огонь сражений от Сталинграда до Берлина. Принимал парад маршал Георгий Жуков. Командовал войсками маршал Константин Рокоссовский. Под гул 80 барабанов к подножию мавзолея были брошены 200 трофейных знамен поверженной нацистской Германии. Не просто жест, а исторический приговор войне. А в небе, вопреки проливному дождю, будто сама природа хотела смыть следы разрушения, сдержали отплески грядущего мирного неба. Это был не просто марш победителей. Это было прощание с войной и первый уверенный шаг к мирной жизни со всеми ее тревогами, надеждами и огромной выстраданной радостью. За каждым участником парада стояли миллионы. Те, кто ждал с фронта, кто ковал победу в тылу, кто верил, что этот день обязательно наступит. Парад 1945 года стал символом несгибаемой силы духа, единства и той высокой цены, которой дается мир. И сегодня, вспоминая его, мы не просто отдаем дань памяти героям, мы бережем ту самую тишину, ради которой они шли вперед, не жалея себя.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: Каждому пятому опрошенному россиянину нужно от 150 тысяч до 250 тысяч рублей в месяц, чтобы быть счастливым. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на опрос. Еще 20% наших граждан хотели бы тратить от 100 тысяч до 150 тысяч рублей, если бы расходы не зависели от текущего дохода. 6% наших респондентов заявили, что им достаточно 50 тысяч рублей. На фоне желаемых расходов текущие доходы россиян выглядят заметно скромнее. Самая большая группа участников опроса зарабатывает от 60 тысяч рублей. Еще 17% получает доход до 30 тысяч рублей. Доход свыше 250 тысяч рублей указал каждый седьмой россиянин. Главная статья расходов, на которую россиянам жалко денег, это ЖКХ. На втором месте – развлечения, а на третьем – отдых.
0: Цифра дня. О чем говорит?

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
6: Лето, жара, солнце.
1: Гранатовый сок «Сельбеси» от кикуни. Яркий, насыщенный и освежающий вкус настоящего граната.
6: Бери с собой, на работу, на природу. Просто наслаждайся дома в кругу семьи. Гранатовый сок «Сельбеси» от кикуни. Вкус, который дарит летнее настроение. Ищите в магазинах нашего города и в бутике «Ахвах» на Дзержинского, 6.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Новости страны и мира. О главном.
7: Более чем в 40 регионах России 27 июня будут действовать ограничения на розничную продажу алкоголя в связи с празднованием Дня молодежи и проведением школьных выпускных вечеров. Об этом сообщает РИА Новости. Ограничения на розничную продажу алкогольной продукции введут в республиках Мариэл, Дагестан, Коми, Мордовия, Алтай, Чувашия, Карачаево-Черкесия, Хакасия, Калмыкия и Башкирия, а также в Забайкальском, Камчатском и Хабаровском краях. Кроме того, ограничительные меры будут действовать в Ленинградской, Магаданской, Калининградской, Смоленской, Брянской, Кировской, Волгоградской, Амурской, Саратовской, Иркутской, Тюменской, Кемеровской, Вологодской, Оренбургской и Рязанской областях. Благоустройство дворовых территорий в России находится в ведомстве местных властей. Жители при необходимости имеют право подать заявку на проведение работ через органы местного самоуправления. Также это можно сделать по муниципальной программе создания комфортной среды, сообщил в беседе с РТ Игорь Поздняков, директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества. По его словам, при первом варианте жители могут напрямую обратиться в администрацию города или района через управляющую компанию или ТСЖ. Это можно сделать лично с помощью заявления или через региональные или муниципальные электронные платформы. При реализации программы комплексного благоустройства заявка оформляется на основе общего собрания собственников квартир. В том числе они определяют список желаемых работ. И в завершении выпуска: сборник Бориса Пастернака «Любить иных. Тяжелый крест» оказался самым популярным среди творчества поэтов Серебряного века у россиян. Об этом газете «Ру» сообщили в пресс-службе одного из онлайн-кинотеатров. На втором месте оказался сборник «Реквием. Стихотворения и поэмы» Анны Ахматовой. Антология стихов Сергея Есенина «В этом мире я только прохожий» замкнула тройку лидеров работ поэтов Серебряного века. Топ-5 также вошли книги «Избранная лирика с иллюстрациями» и Александр Блок «Поэзия. Невидимка». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Салихова Асиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно-полезно». Это ежедневная рубрика, где мы знакомимся с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И сегодня мы поговорим о напитке, который таит в себе очень много пользы. Это яблочно-виноградный сок под брендом «Сильбеси». Яблоко богато кверцетином. Это мощный флавоноид, известный своими противовоспалительными и антиаллергическими свойствами. Интересный факт. Знаете ли вы, что яблоки родом из Центральной Азии, и сегодня существует более 7500 сортов по всему миру, и в каждом свой набор полезных веществ. Виноград – это царь ресвератрола. Это уникальное вещество, ставшее знаменитым благодаря исследованиям французского парадокса – связь умеренного потребления красного вина и здоровья сердца. Ресвератрол – мощный защитник сосудов, борец со старением клеток и потенциальный союзник в профилактике многих хронических заболеваний. Кверцетин и ресвератрол в одном стакане работают сильнее, чем по отдельности, усиливая действие друг друга. Калий, которым богаты оба продукта, жизненно важен для здорового ритма сердца и баланса жидкости в организме. В Древней Греции виноград называли ягодой богов, а яблоко во многих культурах – символом жизни и бессмертия. Соедините их и получите эликсир бодрости. Пектин из яблока послужит прекрасной пищей для кишечной микробиоты и поддержит мягкое пищеварение. Витамин С содержится в обоих фруктах, важен для кожи и иммунитета. Витамин К – темный виноград, особенно им богат, является ключевым для свертывания крови и здоровья костей. Как и во всем, в употреблении даже такого полезного напитка важна мера. Порция 150 мл – это оптимально и достаточно. Кому стоит отказаться от употребления сока? Пациентам с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, гастритом, язвенной болезнью и синдромом раздраженного кишечника. Друзья, яблочно-виноградный сок – это вкусный и доступный способ получить мощный коктейль антиоксидантов, поддержать сердце, зарядиться натуральной энергией и пополнить запас витаминов. Консервный завод «Кикуни» со своим современным оборудованием и качеством изготовления каждого продукта с радостью дарит вам возможность насладиться им. И пусть этот солнечный дуэт яблока и винограда приносит вам не только радость вкуса, но и реальную пользу для здоровья. Выбирайте осознанно и будьте здоровы! До новых встреч в эфире!

0: Про экономику на Диалог FM.
1: Всем привет! На российском рынке происходят интересные, местами тревожные вещи. Накануне индекс Мосбиржи пережил самый мощный обвал за последние годы, так еще и курс доллара, который потихоньку начал расти еще на прошлой неделе, сейчас рост резко ускорил. До каких уровней в ближайшее время он может дойти, чего ждать от доллара и связанных с ним инструментов до конца этого лета, и какие прогнозы дают эксперты по фондовому рынку после жесточайшего обвала. Ну что ж, друзья, рубль, наш дорогой рубль, все же решил напомнить, что не стоит никому расслабляться. Во вторник, 23 июня, доллар на межбанке впервые с начала мая перешагнул отметку в 75 рублей. Юань на Мосбирже тоже не отставал и впервые за 2 месяца перевалил за 11 рублей. Евро же аккуратненько подбирается к 86. Но тут хочется сосредоточиться на долларе, друзья. Все-таки американская валюта и так упорно росла с середины июня. Но сейчас темпы его роста заметно ускорились. За последние 5 дней доллар укрепился примерно на 3,5%. Это почти 2,5 рубля. То есть динамика очень заметная и, я бы даже сказала, очень бодрая. Главный виновник тут, конечно, обвал нефтяных котировок. Когда нефть дешевеет, а наша Urals уже просела до 65 долларов за бочку, то, конечно, активизируется спекулятивный спрос на валюту. То есть трейдеры начинают что делать? Активненько скупать доллары и юани в ожидании дальнейшего ослабления рубля. Добавьте к этому покупки иностранной валюты Минфином в рамках бюджетного правила, и вот вам давление на национальную валюту. И, кстати, небольшая ремарка для понимания механики. После того, как в 2024 году на Мосбирже остановили торги долларом, главным ориентиром для рубля стал юань. То есть стоимость доллара у нас теперь считают через кросс-курс. Берут курс доллара к юаню на рынке Форекс и курс юаня к рублю на бирже. Так что, когда вы видите расчетный курс доллара, имейте в виду, как эта математика работает. Что дальше? Тут мнения экспертов, конечно, расходятся. Одни считают, что фундаментальных причин для закрепления юаня выше 11 рублей пока нет. Более того, рубль может хорошенько отыграться, предложение валюты от экспортеров все еще довольно объемное, да и цены на нефть могут развернуться вверх в любой момент, пока идут переговоры Ирана и США. Плюс часть спекулянтов начнут фиксировать прибыль по длинным позициям в юане из-за его перекупленности. Плюс на днях очередной пик налоговых платежей экспортеров 25-29 июня. И это тоже всегда оказывает рублю поддержку. Как я много раз объясняла, в эти даты компании продают валюту, чтобы заплатить налоги в рублях. Еще один сдерживающий фактор для доллара – это высокая ключевая ставка. 19 июня ЦБ снизил ее всего на 25 базисных пунктов до 14,25%. Дорогие деньги что делают? Охлаждают спрос на импорт и держат интерес к рублевым вкладам. Но и тут есть нюанс. Слишком медленное смягчение политики не дает рублю расслабиться окончательно. Любопытно мнение одного из экономистов, что валютный рынок сейчас очень мутный, статистики мало, и понять, что реально движет курсом, довольно сложно. И пока крупные игроки стратегию не меняют, резких скачков тут ждать не стоит. А вот сами россияне настроены чуть иначе. По результатам одного из опросов почти 80% уверены, что рубль до конца лета заметно просядет. Да, на самом деле не все так драматично, ну а те, кто готовились закупиться в долгую и вовсе сейчас руки потирают и, в общем-то, правильно делают, но, я думаю, вчера многие

0: мышляли о том, что этот понедельник можно спокойно вносить в историю как по-настоящему черный, да? Я напомню, что индекс Мосбиржи у нас больше 6% за день потерял, обновил минимум с 2022 на минуточку года. Торги закрылись на отметке около 2320 пунктов. С начала месяца индекс потерял уже почти 10%, ну а с начала года больше 16%. В красной зоне оказались почти все, причем хуже всех досталось Циану, который рухнул больше чем на 16% за день. Следом идут Русагра с минусом более 7%, Аэрофлот и Алло, которые просели примерно на 6,5 каждая. Ну а бумаги «Газпрома» и вовсе пробили психологическую отметку в 100 рублей за акцию впервые с 2009 года. То есть 17 лет такого не было. И вот опять. Те, кто мечтают вернуться в нулевые, товарищи, поосторожнее с некоторыми желаниями. Иногда они сбываются в несколько не той форме, какой нам хотелось бы видеть. Кстати, параллельно с акциями просел рынок гособлигаций. Индекс ОФЗ опустился ниже 116 пунктов, чего не случалось с середины марта этого года. Чтобы понять, почему мы так валимся, нужно разобрать триггеры по полочкам. Из более популярных версий это решение ЦБ. В пятницу регулятор снизил ставку всего на 0,25 пункта, хотя рынок ждал снижения вдвое больше, на 0,5%, а то и на целый процентный пункт. Вроде бы мелочь, но рынок прочитал этот шаг как тревожный сигнал, что дальше ставку будут снижать очень медленно, а то и вовсе возьмут паузу. Но, в общем, если говорить о прогнозах, до конца июня по одной из оценок индекс будет болтаться в диапазоне примерно от 2300 до 2450 пунктов. Это такой прогноз для оптимистов. Поэтому отдельно стоит проговорить риски. Они объясняют, почему падение так ускорилось. Первый из них – это риск технический. Снижение усиливают так называемые margin call. Это когда брокер принудительно закрывает позиции инвесторов, которые торгуют с кредитным плечом и которым не хватило денег на счете для поддержания сделки. Такие вынужденные продажи раскручивают спираль падения, котировки валятся, срабатывают новые margin call и так по кругу. Второй риск, конечно, макроэкономический, затратный бюджет и опасения, что государственные траты будут подстегивать инфляцию, ну а значит и держать ставку высокой дольше. Третий риск корпоративный. Все же дивидендная доходность многих бумаг сейчас очень низкая по сравнению с облигациями. Компании все чаще отказываются делиться прибылью с акционерами, да и самой прибылью не у всех все гладко. И это, конечно, тоже добавляет рынку нервозности. Четвертый – общерыночная психология. Пока некоторые инвесторы не нащупают настоящее дно и у них не появится хоть какой-то позитивный фактор, охотников покупать может оказаться довольно немного. А вот продавцов в избытке. Хотя я во многом согласна с коллегами, которые говорят, что вчерашний обвал – это во многом от того, что часть инвесторов уже просто психанула и пошла падающие акции скидывать. Что из этого всего следует практически? Ну, главное правило – не паниковать и не пытаться поймать идеальное дно. Это почти невозможно. Рынок сейчас и так сильно перепродан, и любой позитив, скорее всего, очень быстро выкупит. Шортить, то есть играть на дальнейшее понижение, уже откровенно опасно. Да? Слишком велик риск попасть под резкий отскок. Тем, кто настроен на долгий срок, суетиться смысла никакого нет. Краткосрочное снижение, да, болезненное, но, тем не менее, оно требует не активных действий, а трезвой оценки ситуации и состава своего портфеля. Если есть свободные средства, на мой взгляд, разумнее дождаться стабилизации и докупать частями, а не разом все вкладывать. Да, это не инвестиционные рекомендации, очевидно, а скорее законы грамотного поведения в подобных ситуациях. Многие сейчас будут присматриваться именно к дивидендным историям, вроде там Сбера, МТС, Транснефти, но по некоторым из этих бумаг уже в июле в теории могут быть выплаты. Хорошей альтернативой выступают и облигации федерального займа, ну, собственно, про это тоже мы не раз говорили. Тем, кто уже сидит в подешевевших акциях, переживает, что не продал их вовремя, сейчас спешно фиксировать убыток, ну, не знаю, я бы, наверное, смысла не видела. Еще раз повторюсь, российский рынок остается очень дешевым по фундаментальным меркам, и ему не хватает скорее улучшения общей политико-экономической обстановки, чем внутренних поводов для роста. Да, фондовый рынок по своей сути – это такой градусник, который отражает самочувствие экономики и настроение тех, у кого есть деньги. Да, как только обстановка вокруг начнет выправляться, индекс одним из первых поспешит это отыграть. И, друзья, еще кое-что. На фоне такой турбулентности особенно важно не вестись на красивые обещания, а смотреть на цифры реальные. И это касается даже совсем свежих размещений. Ну, а у меня на этом на сегодня все. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких и свои деньги.
1: Про экономику на Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
3: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
2: Натуральный витамин.
3: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный?
3: Я прияблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочное. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен.
8: Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Дорожные новости.
1: В России выросли цены на автозапчасти и моторные масла. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. ГАИ полностью оснастит патрульные автомобили мигалками со встроенными камерами. Они автоматически фиксируют нарушения правил дорожного движения, распознают регистрационные знаки и пробивают автомобили по базам. Есть два варианта комплексов. У одних камеры расположены прямо на балке на крыше. Их можно рассмотреть визуально, у других установка скрытая. По сути, любой патрульный автомобиль на дороге может быть оснащен камерой. В прошлом году региональные службы ГАИ получили более 700 новых комплексов. Столько же планируют в этом году. В России выросли цены на автозапчасти и моторные масла. По данным Союза автосервисов, в июне цены увеличились на 3%. Это связывают с несколькими факторами. Дистрибьюторы завершают распродавать запасы, сделанные в прошлом году. Новые закупки ведут по более высоким ценам. Кроме того, продавцы платят повышенный НДС. Этот фактор повлиял на цены не сразу, но в сравнении с прошлым годом цены держатся на том же уровне. Ранее запчасти даже дешевели благодаря укреплению рубля. В России резко упал спрос на автомобили из Южной Кореи. С начала года ввезли машины в общей сложности на 200 миллионов долларов. В прошлом году было 330 миллионов. Закупки рухнули сразу на 40%. Спрос на корейские машины убивает рост утильсбора. Он увеличил стоимость растаможки. В лимит льготного утильсбора до 160 лошадиных сил в основном попадают машины из Китая и Японии. А покупатели более мощных машин частично переходят на более доступные аналоги российской сборки. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Представьте, что у вас есть второй мозг, в котором сохраняются только важные мысли. Ваш обычный повседневный мозг думает обо всем: об ужине, покупках, разговорах людей в метро, о новом айфоне, о падении рубля и о ежедневной рутине. Среди этого урагана информации теряются и затухают по-настоящему полезные идеи. Однако ваш второй мозг очень избирателен, он запоминает только самый сок, только то, что может быть использовано для написания книги или курсовой, для создания нового проекта или разработки научной теории. Но этот мозг не только запоминает информацию, для этого сгодился бы и блокнот, в который вы записываете хорошие мысли из книг или лекций. Многие из нас делают заметки в личном дневнике, и назвать это отдельным мозгом язык не поворачивается. Нет, особенность мозга в том, что он очень эффективно связывает информацию. Вот как выглядит информация, например, в вашем дневнике или в интернете. Это не связанные, раздробленные кусочки данных. Да, в любой момент мы можем загуглить или отыскать в личном дневнике любую информацию, но ценность этой информации обретает только когда она связана с другими кусочками данных. Такую связанную сеть мыслей мы называем знанием, и мозг занимается именно формированием знаний, объединением разрозненных обрывков в общую систему, где каждая мысль связана с сотней других мыслей. Он непрерывно соединяет наши идеи с идеями из книг, с выводами из нашего опыта и с конспектом лекций из интернета. В результате появляется цепочка знаний, логическая сеть идей. Однажды это переплетение концепций дополняется чем-то ключевым, какой-то особой мыслью, которая все связывает. Например, вы читаете цитату, и неожиданно все как будто бы встает на место. Вы вдруг понимаете нечто очень важное. Раньше оно было наполовину скрыто, оно смутно ощущалось, но не было внятно произнесено. А теперь стало ясно как день. Это и есть момент «ага», прозрение. Когда Ньютон увидел падение яблока, он не придумал целую теорию за пару секунд. Напротив, в его голове просто сложился последний пазл, который дополнил сеть несвязанных ранее мыслей. Именно так рождаются изобретения, открываются новые законы природы, появляются философские идеи и пишутся гениальные произведения. Связи решают все. Иными словами, недостаточно просто прочитать тысячу книг. Креативность рождается, когда информация из книг связывается в нашей голове таким образом, что в результате рождается новая идея. Именно для этого придумана система Zettelkasten. Автор этой системы – Николас Луман. Он был обычным человеком, который работал в местной государственной администрации. Однако, приходя домой, он любил читать книги по социологии и делать заметки об этих книгах. Он брал маленькие листочки бумаги и записывал на них своими словами прочитанную идею. Каждую записку он помечал специальным кодом, связывающим ее с другими заметками, которые могут иметь к ней отношение. Таким образом, каждая заметка была связана со всем, что может ее дополнить. Вам это ничего не напоминает? Он не вел тетрадь с конспектами, где каждая идея изолирована, но любую мельчайшую мысль старался связать с другими мыслями. Все записки он складывал в специальный ящик, а раз в год открывал его и начинал исследовать сформировавшуюся сеть знаний. Он обнаруживал, что мысль из прочитанной недавно книги длинной цепочкой связана с мыслью, которую он записал год назад и которую уже давно не помнил. Таким образом, самые важные идеи, с которыми сталкивался Николас, со временем обрастали огромным количеством дополнений. Взглянув на сформировавшуюся сеть знаний, он обнаруживал необычные сочетания. Он видел связи, которые нельзя заметить, если просто думать или вести дневник. Он как будто включал свой второй мозг, который в его отсутствие запоминал все важные мысли и связывал их с другими мыслями. Теперь ему оставалось только посмотреть на свои заметки и... ага, прозрение. Николас Луман начал писать. Через год его пригласили стать профессором в университете, он сделал большой прорыв в социологии, получил несколько научных степеней, написал около 500 исследований и каждый год вплоть до своей смерти издавал по 3 книги. Это невероятная продуктивность, и нам очень трудно помыслить, как она возможна. Однако представьте вот что. Что если каждая важная идея, мысль, каждый вывод из интересной книги или видео, каждая мудрая цитата и конспект, которые когда-либо были в вашей жизни, не исчезли в суматохе повседневной информационной бури, но были сохранены и каким-то магическим образом связывались друг с другом, выстраивая переплетенную сеть данных? Однажды вы просто включаете второй мозг, заходите в раздел, например, когнитивной психологии, и перед вами раскрывается паутина взаимозависимых и дополняющих друг друга идей, описанных вашими словами. Вам ничего не нужно придумывать, вы просто начинаете творить. Иными словами, в повседневной жизни ценность приобретенных знаний со временем снижается, а при использовании системы Zettelkasten возрастает. Именно поэтому Николас был так продуктивен, он просто делал заметки и связывал их друг с другом. Сам он, несмотря на технологическую древность этой системы, называл ее своим собеседником, второй памятью и кибернетической системой. К счастью для нас, теперь есть компьютеры, и нам не нужно вручную писать на бумажках, а затем помечать, каталогизировать и перебирать их хитрым способом, как это делал Николас. Сегодня есть несколько программ, которые позволяют создать персональную сеть знаний. Это Rome Research, Obsidian, RemNote и Zettler. Используя их, мы можем просто делать записи, а все остальное сделает программа. Вот как, например, визуально связывает заметки Obsidian. От нас требуется всего две вещи. Правильно делать маленькие заметки, а позже объединять некоторые из них в более серьезные, большие, так называемые вечно зеленые заметки. Первый шаг чрезвычайно прост. Потребляя контент, например, читая книгу, мы делаем заметки своими словами. Представьте, что объясняете что-то незнакомому человеку. Нельзя просто пассивно копировать текст, нужно понять смысл написанного и сказать об этом так, как свойственно говорить нам. Таким образом, мы будем не только набирать первичную базу важных идей, но и стимулировать сознательное потребление. Согласно исследованиям, такой подход улучшит наше понимание любого изучаемого материала. Поэтому отныне, знакомясь со статьей, мы не просто читаем, но активно пытаемся объяснить смысл прочитанного в форме небольшой заметки. Сделав это, мы помечаем заметку линками, которые будут связывать ее с другими заметками в будущем. Линки — это просто ключевые слова. Скажем, сделав запись о когнитивных искажениях, вы, возможно, захотите оставить тег «психология» или «нерациональность» или «ошибки ума» или «все сразу», все зависит от вашей сферы интересов. Прежде чем оставлять такую ссылку, важно задаться двумя вопросами. В каких обстоятельствах я могу наткнуться на эту заметку? И когда мне пригодится эта идея? Когда у вас уже накопилось много заметок, можно приступать ко второму шагу – объединение нескольких заметок в одну заметку. Из таких объединений в будущем может получиться эссе, пост для социальных сетей, курсовая работа, научный труд или даже целая книга. Это называется «вечно зеленая заметка» – площадка, на которой будут собираться и дополняться размышлениями избранные заметки по определенной теме. Теперь пару слов о программах. Я пользуюсь сразу двумя, но большинству рекомендую Obsidian, так как она бесплатная и очень-очень хорошая. Это не реклама. Сразу скажу, что в этом видео не будет подробной инструкции использования. Для этого я оставлю несколько ссылок в описании. Здесь я лишь покажу примерный процесс. Главное помнить, любая мысль полезна только в контексте других мыслей, поэтому нужно следовать двум принципам. Гранулярность, то есть заметки должны быть маленькими, и ассоциативность, то есть они должны быть связаны друг с другом максимально точно. Вот как я подхожу к этому процессу. Например, сейчас я изучаю когнитивную психологию, в частности читаю книгу о G-факторе. И вот я натыкаюсь на интересные данные. Оказывается, чем умнее человек, тем меньше глюкозы съедает его мозг при решении задач. Это интересно и может пригодиться мне в будущем, поэтому я открываю Obsidian и создаю страницу этой книги. Я всегда помечаю название материала, автора и тип этого материала, в данном случае книга. Теперь я записываю то, что показалось мне интересным, и с помощью двойных квадратных скобок помечаю все это линками, которые кажутся мне уместными. То есть IQ, G-фактор, глюкоза. Вот и все. Сделав много таких заметов из большого количества материалов, мы должны проанализировать нашу сеть знаний. Это можно сделать как с помощью графика всех заметок, на котором мы визуально увидим, как идеи связаны друг с другом, так и с помощью очень удобного поиска. Напоследок скажу вот что. Современный мир очень любит тех, кто способен обрабатывать информацию, делать из нее адекватные выводы и быть креативным. Данный же инструмент, несмотря на его кажущуюся простоту, это настоящий инкубатор мыслей, идей и знаний. Настоятельно рекомендую не упускать эту возможность и сделать свою жизнь лучше. Она упростит вашу учебу, послужит вспышкой идей в вашем творчестве и просто каталогизирует все приобретенные вами знания в оптимальной форме. Честь и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 17 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В социальных сетях активно обсуждается вопрос, почему в Дагестане нет своего бензина. Минэнерго Дагестана дала официальное разъяснение по этому поводу. В регионе отсутствуют заводы по производству бензина марок АИ-92 и АИ-95, а также предприятия по выпуску сжиженного углеродного газа. Я напомню, что в настоящее время в республике работает 739 частных автозаправочных станций. Все топливо в нашу республику закупается за пределами Дагестана. Единственный нефтеперерабатывающий завод – это дагестанский «Новый технологии» не производит бензин. Таким образом, республика полностью зависит от внешних поставок топлива. Заводы-изготовители в других регионах задерживают отгрузки или продают топливо по завышенным ценам, что приводит к ограничениям на заправках и к росту розничных цен. По поручению руководства республики, Минэнерго Дагестана ведет постоянный мониторинг ситуации, направляется обращение в федеральный центр и работает над стабилизацией топливного рынка. Но Министерство природных ресурсов и экологии Дагестана продолжает свою деятельность в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее я напомню, что в соцсетях появилась информация об обысках и выемке документов. В министерстве телеграм-каналы указывали, что в центре внимания правоохранителей попала документация по строительству мусороперерабатывающих заводов. Объем реализации природного газа в Дагестане с начала этого года увеличился на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил генеральный директор «Газпром Межрегионгаз Махачкала» Резван Мурадов. Положительная динамика объясняется ростом числа потребителей, развитием газовой инфраструктуры и природными факторами. Ну и сегодня в Дахтехкадастре состоялось очередное рабочее совещание с представителями Чародинского, Ахвахского, Гергебельского, Казбековского и Хунзахских районов по обсуждению проекта отчета государственной кадастровой оценки земельных участков. Открывая встречу, заместитель директора Дахтехкадастра Айна Шахсинова отметила, что одной из главных задач муниципалитетов на этапе подготовки и оценки было выявлено расхождение между фактическим использованием земельных участков и сведением, которое содержится в ЕГРН. Специалисты Дахтехкадастра пояснили, что муниципалитет вправе предоставить дополнительные сведения и предложения по таким территориям, которые будут рассмотрены при анализе замечаний к проекту отчета. Ну а тренерский штаб махачкалинского «Динамо» пополнил тренер вратарей Дмитрий Баронин и тренер по физподготовке Иван Штевко. Об этом сообщает пресс-служба «Динамо». Известный в прошлом вратарь Бородин выступал в том числе за махачкалинское «Анжи» и хорошо знаком дагестанским болельщикам. В качестве тренера он работает в молодежной команде «Зенита», питерском «Динамо» и «Сочи», а также Штевко, бывший футболист, трудился в Сочи, Текстильщике и в Ленинграде. Ну и оборот кваса в России упал на 19% с апреля прошлого года по апрель этого года. Об этом пишет Интерфакс. В денежном выражении оборот остался прежним. Кроме того, по итогам прошлого года в стране также снизились розничные продажи сладкой газировки, в том числе классических лимонадов. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.
5: И у нас в гостях человек, который 8 лет работает налоговым консультантом, имеет огромную базу и имеет огромный опыт.
6: 30 апреля сдаем декларацию, 15 июля все, что в ней насчитали, уплачиваем налог. До 1 декабря мы должны уплатить тот налог, который нам придет по уведомлению в личный кабинет.
5: Имеет сертификаты работы в Российской Федерации и в Объединенных Арабских Эмиратах.
6: Не налоговый резидент России. Он не должен платить налоги в России со своих зарубежных доходов.
5: Абсолютно ясно может дать консультацию по любому вопросу, касаемо офшорах.
6: Налоги с квартиры, налоги с машины, налоги с депозитов, доплата по прогрессивной шкале. Мы больше не говорим о том, что нам надо идти на Кипр, на Мальту, в Люксембург.
5: Я представляю Артема Мишина. Это человек, налоговый консультант и структуратор. Это тот человек, к которому вам нужно обратиться, когда вы делаете сделки. Привет! Это подкаст «Объясни Марату». Я тот самый Марат, которому нужно что-то объяснять. Сегодня мы обсуждаем вопрос очень важный. Я бы сказал, трагический. Есть вещи неотвратимые, как смерть. Мы сегодня говорим о налогах. Артём, привет.
6: Привет.
5: У меня есть большая боль. Я бы сказал, что законодательство налоговое в Российской Федерации особо самое дико растущее поле, где простой и честный налогоплательщик не успевает смотреть. Есть налоги, которые платятся за тебя, есть налоги, которые платятся тобой самим. Ты оформляешь налоговую декларацию. Для человека, который не глубоко, не каждый день находится в курсе налогового законодательства, это достаточно сложно. Объясни, пожалуйста, что плачу я, что платят за меня банки, работодатели, в конце концов, или другие организации?
6: Давайте попробуем разобраться. На самом деле российское законодательство изначально предусматривало, что все налоги физических лиц должны уплачиваться их налоговыми агентами. Кто такие налоговые агенты? Это, по сути, компании либо ИП, которые выплачивают доход физлицу. Самый простой и понятный пример – зарплата. Мы с нее сами налог не платим. Обычно наш работодатель у нас удерживает, нам перечисляет уже чистую сумму дохода. У нас может быть такое, что у нас нет агента. Допустим, я купил квартиру за 10 миллионов рублей, через год сделал ремонт, продал ее за 12 миллионов рублей другому физику.
5: Так.
6: Собственно говоря, удерживать налог было некому. Это означает, что я должен сам задекларировать доход от продажи квартиры и сам заплатить налог. В налоговом кодексе есть, в принципе, перечень случаев, когда налог уплачивает физлицо самостоятельно. В частности, к этому относятся продажи имущества, продажи долей в компаниях российских ООО. Кстати, неприменимо к ООО. Может быть такое, что удержать налог не из чего, когда доход выплачивается не денежными средствами. Допустим, компания оплатила вам путевку на Мальдивы, какая-то российская компания. И, собственно говоря, денежных доходов выплачено не было, удерживать налог было не из чего. Но оплата за вас путевки на Мальдивы – это ваш доход. Значит, с него надо заплатить налог. В такой ситуации вот эта компания, которая платила, но не смогла удержать налог, она уведомит об этом налоговую, и налоговая пришлет вам уведомление, требование доплатить налог. Это не считается каким-то нарушением, либо там уклонением от уплаты налога, это просто отдельный порядок.
5: Окей. Все-таки хочу уточнить, какие налоги за меня платит банк с моих депозитов, либо с моих ценных бумаг?
6: По физлицам мы всегда говорим об НДФЛ. За исключением, наверное, зарплаты и вознаграждений за оказанные услуги, там еще уплачивают страховые взносы, да, вот все, что связано с медициной, пенсией и так далее. Кстати, страховые взносы, они не уменьшают доход физлица, они оплачиваются сверх за счет компании, которая, соответственно, платит доход. А по физикам мы всегда говорим об НДФЛ, налог на доход физлиц. У нас с этого года, с 2025-го, есть две корзины налогообложения физлиц. Одна корзина, мы ее называем инвестиционная корзина, соответственно, это доходы, связанные с инвестиционной деятельностью. По ней ставки налога составляют 13% и 15%. 2 миллиона 400 рублей в год – это ставка 13, если получаете больше в год, платите 15.
5: Я купил бумагу, она стоит 100 рублей.
6: Так.
5: Она выросла на 20%, 120 рублей. Я плачу с 20% налог.
6: Да.
5: Я ее не продавал.
6: Не платите.
5: Я ее продавал, значит, я плачу.
6: Да.
5: Окей. То есть… Для того, чтобы зафиксировать инвестиционный доход, нужно продать бумагу.
6: Все верно.
5: Если
6: ну, либо иным образом отчудить.
5: Отчуждать. Окей. Если у меня бумага валютная или просто валюта.
6: Так.
5: Курс доллара вырос на 10% или упал на 10%. Я плачу налог?
6: Нет.
5: Не плачу налог?
6: Нет. До момента выбытия бумаги, либо, соответственно, валюты, налога нет.
5: А если сама валюта у меня на счету?
6: Я
5: купил или продал валюту?
6: По-хорошему, надо платить.
5: Надо платить?
6: Да.
5: В случае продажи или просто если я держу?
6: В случае продажи.
5: В случае продажи.
6: Да.
5: Если валюта на счету, то с него налогов не плачу?
6: Да.
5: Ты уверен в этом?
6: Уверен.
5: Я сомневаюсь. Это абсолютно так.
6: Это абсолютно так. Здесь, наверное, важно сказать о чем? Что у физлиц доходы для цели налогообложения считаются по так называемому кассовому методу. Мы еще его называем кэш-метод. Соответственно, что это значит? Это значит, что пока не произошло какое-то событие получения фактического дохода, денег, ну, в простой ситуации, это зачисление денег на счет или там получение денег наличными, налогового события нет, факта получения дохода нет. В общем случае. Понятно, что есть особенности, зачет, не знаю, там, доходы в виде материальной выгоды, что-то еще, но общий подход говорит о том, что у нас кассовый метод. Когда получил, тогда признал доход, тогда же возникает необходимость платить налоги.
5: Окей. Я получаю дивиденды с компании X.
6: Так. Она российская?
5: Российская.
6: Отлично.
5: Кто платит за меня налог?
6: Агент. Если они платят вам деньгами, то они
5: сама
6: удержат.
5: Сама компания?
6: Да.
5: Сама компания обязана удержать?
6: Удержит, да.
5: Окей. Какой это налог?
6: 13-15%.
5: В зависимости?
6: 13% с первых 2 миллионов 400 тысяч рублей в год, совокупно по этой налоговой базе. Все, что слышишь, 15%.
5: Я получил наследство.
6: Так.
5: От своего ближайшего родственника, от своего отца. Какой налог я плачу?
6: Никакого.
5: Я получил наследство от вообще незнакомого мне человека.
6: Никакого. Важная ремарка. Со следующего года появляется первый фактически в России налог на наследство для иностранных агентов. Если физлицо получает наследство, и он иноагент, то, соответственно, иноагент. Он платит налог. Остальные все не платят.
5: Если я получил подарок.
6: Какой?
5: На, не знаю, 10 миллионов рублей.
6: Деньгами?
5: Да.
6: Налога нет. Но если, например, недвижимость, то налог есть, точно помню.
5: Налог есть?
6: Да.
5: Если я купил квартиру за 100 миллионов и продаю ее через год за 120 миллионов, с какой суммой, что я плачу налоги?
6: С 20 миллионов придется заплатить налог 13-15%. Собственно говоря, для того, чтобы учесть расходы на 100 миллионов, необходимо иметь документы, которые подтверждают, что эти расходы были вами реально понесены. Платежные поручения, расписки, менее договор. Предпочтительный сценарий, договор, понятно.
5: А если через 5 лет?
6: Через 5 лет налога не будет. У нас есть льготы долгосрочного владения недвижимостью, если владеешь жилой недвижимостью.
5: То же самое касается актива. Я продаю компанию.
6: С компанией сложнее.
5: Угу.
6: Сейчас проговорю про недвижимость, там, потому что есть развилки, это очень важно понимать. Базовое правило. Если ты владеешь 5 лет недвижимостью, ты можешь ее продавать без налога.
5: Угу.
6: Дальше у нас наслаиваются условия. Если это жилая недвижимость, никаких дополнительных критериев нет. 5 лет владел, продал, отлично, налога нет. Если мы говорим о коммерческой недвижимости, не жилой. Кстати, тут очень важно понимать, что обыватели часто приравнивают апартаменты к жилой недвижимости. Апартаменты по закону – это не жилье. И если у вас в Сити, например, квартира, то это нежилая недвижимость. С нежилой недвижимостью история такая. Если мы использовали эту недвижимость в предпринимательской деятельности, например, сдавали в аренду, то через 5 лет льгота работать не будет. В принципе, льгота долгосрочного владения не применяется к коммерческой недвижимости, используемой предпринимательской деятельности.
5: Что касается компании.
6: Раньше, до 25 года, история была примерно такой же. Все, что ты владеешь 5 лет, не облагается налогами при продаже. С 25 года условия поменялись. Сейчас у нас есть ограничение в 50 миллионов рублей прибыли. Что это значит? В 2019 году я купил доли компании X, ООО X, за 10 миллионов рублей. В 2025 году я решаю продать эту компанию за 100 миллионов рублей. Купил за 10, продаю за 100. У меня есть 5 лет владения. Значит, я могу претендовать на 50-миллионное освобождение. Что это значит? Это значит, что я должен посчитать свою прибыль от продажи. 100 миллионов получаю, 10 миллионов расходы, 90 миллионов у меня прибыль. Из этой прибыли я вычитаю 50 миллионов, остается 40. 40 – это та сумма, которая облагается налогом. Ставка 13-15.
5: Вопрос. Многие сейчас имеют счета за границей. Размещают деньги на депозитах. В банках там дружественные и недружеские юрисдикции.
6: Да.
5: На брокерах дружеской и недружеской юрисдикции также лежат ценные бумаги, которые приносят доход. Если человек налоговый резидент Российской Федерации, и если он не является налоговым резидентом Российской Федерации, что он должен делать? Где он должен платить налоги и какие?
6: А мы будем разбираться, кто такой резидент, кто такой нерезидент?
5: Тоже вопрос.
6: Давайте с этого, более простая история. В отличие от многих стран мира, особенно с развитыми экономиками, в России критерии налогового резидентства очень простые. Это 183 дня пребывания на территории страны за год. Фактически больше полугода. Все остальное не имеет значения. Центры жизненных интересов, место работы и так далее. Если ты был 183 дня в России, ты резидент. Если не был, ты не резидент. Не путать с валютным резидентством. Есть отдельная категория еще, это валютное законодательство. Мы сейчас тоже его немножко коснемся. Там валютное резидентство определяется по критерию гражданства. Если у тебя есть российский паспорт, фактически неважно, где ты живешь, ты считаешься валютным резидентом, но если ты не живешь полгода в России, там есть определенные послабления. Если у нас есть счет за рубежом, и мы налоговый резидент России, и мы на этот счет получаем доходы, это означает в контексте налогового законодательства, что доходы, полученные на этот счет, мы должны самостоятельно задекларировать, возвращаясь к тому, да, когда я должен сам платить налоги, самостоятельно задекларировать, самостоятельно уплатить налог. Это наше налоговое обязательство. Вот тут, кстати, важный момент, потому что зачастую за рубежом мы получаем валютный какой-то доход. Там, условно, депозит в долларах, и долларовые проценты нам приходят. Важно понимать, что физлица в России должны считать свои доходы в рублевой сумме. Мы не можем брать валюту. И, соответственно, если есть какая-то валютная переоценка, она тоже фактически включается в доход, когда мы пересчитываем свою налоговую базу. Про налоги вот все, в принципе, да. Дальше как раз валютное резидентство, то, о чем я сказал. Если физлицо валютный резидент России, и он при этом налоговый резидент России, он должен рассказать налоговой, что у него есть зарубежный счет. Это называется уведомление об открытии счета в иностранном банке или небанковской организации.
5: А если не уведомит, то что?
6: Если не уведомит, будет штраф, он не очень большой. В принципе, все, что касается вот этих уведомлений по зарубежным счетам, там небольшие штрафы от 1500 там, до 20 тысяч рублей. Но если там есть доходы, которые мы не задекларировали, с которых не заплатили налоги, вот тут последствия могут быть существенные, потому что это помимо доначисления самого налога, это еще штраф, это еще пени. Есть позиция на рынке, что штраф может достигать 50% от суммы неуплаченного налога. Фактически он делится так: 20% за несвоевременную уплату налога и 30% за некорректную подачу декларации.
5: Так что лучше, в любом случае лучше не нарушать.
6: Базовое правило – нужно подавать уведомление, точнее отчет о движении средств по зарубежным счетам. Это несложная форма, в которой есть, условно, сальдо на начало, оборот за период, сальдо на конец. Базовое правило такое, что если у тебя обороты превысили 600 тысяч рублей или эквивалент валюте за год по какому-то счету, то по этому счету отчет мы подаем в налоговую. Угу. Если не превысило, и это счет не в недружественной стране, то, соответственно, отчет можно не подавать. Ну, вот там, для примера, у меня есть, там, не знаю, счет в Казахстане, да, точнее, карточка для личных путешествий и так далее. Я там не пользуюсь евровым счетом, но пользуюсь дирхамовым и, там, тенгешным, потому что все идет через конвертацию. Соответственно, я смотрю, по итогам года у меня через евровый счет 600 тысяч не прошло, я его не отчитываю. А там долларовый, дирхамовый, тенгешный я отчитываю. Вот примерно так. Если же физлицо не налоговый резидент России, он не должен платить налоги в России со своих зарубежных доходов. Он будет платить налоги там, где он резидент. Если он не резидент России, но у него есть счета в России и доход в России, то с этого дохода от российского источника он должен заплатить налоги.
5: Какой?
6: Здесь зависит от того, что за доход. Если мы говорим, например, про депозиты, то это тоже 15%. Если мы говорим про дивиденды от российской компании, это тоже 15%. Но если мы, например, говорим о том, что физлицо продало какую-то бумагу, ценную бумагу на брокерском счете, то это ставка 30%.
5: Поговорим о КИКах. Есть такая чудесная конструкция, как она называется, расшифровка?
6: Контролируемые иностранные компании.
5: Да. Очень была модная конструкция до известных событий. Хотелось понять, для чего в конце концов его организовывали?
6: Наверное, чтобы ответить, я предлагаю нарисовать, как это работало раньше.
5: Рисуем.
6: Небольшая вводная, да. В России было заключено очень большое количество соглашений об избежании двойного налогообложения. Это договоры международные между Россией и другими юрисдикциями. которые обеспечивали в какой-то степени более благоприятный режим.
5: Например, Кипр.
6: Например, Кипр. Да, Кипр был одной из таких популярных юрисдикций. Почему? Потому что было соглашение с Кипром. Сейчас оно, большей части статей приостановлено. Кипрский режим налогообложения был достаточно лояльный. Например, на Кипре нет налога на доходы от операций с ценными бумагами.
5: Интересен период до 22 года.
6: До 22 года. У нас уже были правила КИК. Соответственно, как они работали и в чем был смысл? Смысл был примерно вот в этом. Был инвестор, физлицо, который учреждал кипрскую компанию. Назовем ее Кипр.ко. Кипр.ко открывала счет в каком-нибудь банке.
5: Ты красиво рисуешь.
6: Да? Физлицо инвестировало деньги в кипрскую компанию, фактически свои. Кипрская компания на эти деньги покупала бумаги. Эти бумаги зачастую были иностранными бумагами. Эти бумаги зарабатывают какие-то деньги. Какой-то доход формируется на кипрской компании. Доход приходит по этим бумагам сюда. Налог с дивидендов 0. Налог с capital gain, то есть дохода от продажи или погашения бумаги 0. И все это в валюте. Дальше физлицо в России, будучи налоговым резидентом, должен задекларировать этот КИК и нераспределенную прибыль КИК считать своей прибылью, включать свою декларацию, платить с нее налог.
5: Нераспределенную.
6: Нераспределенную прибыль. Если прибыль распределялась, то, соответственно, платится налог с дивидендов, а прибыли КИК нет. Соответственно, физлицо что делало? Он брал финансовую отчетность кипрской компании на 31 декабря, предположим, 2021 года. У него там есть валютная сумма прибыли $100. $100. И он ее пересчитывал по курсу 31 декабря 2021 года и включал в свою декларацию. Вся валютная переоценка, которая сидела внутри и могла бы быть применима к физику, если бы он инвестировал напрямую, она исчезала. Потому что фактически мы считали финансовый результат в валюте и его конечный переводили в рубли. И это позволяло неплохо экономить. Помимо этого, были истории какие? Если это не вот такой как бы карман, да, там кошелек инвестиционный, а это, допустим, бизнес. Здесь есть там российская компания. Какая-нибудь владеет, не знаю, там торговым центром или заводом, или чем-нибудь еще. Соглашение об избежании двойного налогообложения между Россией и Кипром предусматривала пониженную ставку налога на дивиденды при выплате из России. Фактически там была развилка, но можно было удерживать налог 5% при условии инвестирования кипрской компании в капитал российской компании не менее 100 тысяч евро. Небольшая сумма там для крупного российского бизнеса. А, собственно говоря, это что позволяло? Это позволяло заводить деньги дивидендами на Кипр, уплачивая всего лишь 5% вместо стандартных 15%, да, которые мы уже обсудили. И тем самым там осуществлять реинвестирование этих денег. И для примера, да, мы там выплачиваем 100 рублей, 5 рублей пошло в российский бюджет, 95 пришли на Кипр, и 95 уже можно реинвестировать, в том числе вот сюда.
5: Артём, это все страшное прошлое.
6: Да, это все страшное прошлое.
5: А что у нас в светлом настоящем?
6: На самом деле история с КИКами, она с точки зрения валютной переоценки до сих пор актуальна. Просто у нас поменялась география. Мы больше не говорим о том, что нам надо идти на Кипр, на Мальту, в Люксембург и другие юрисдикции, к которым мы привыкли. Что мы видим сейчас? Сейчас мы видим то, что клиенты идут в Объединенные Арабские Эмираты, клиенты идут в Гонконг, клиенты идут на Маврикий. В принципе, наверное, вот три основных юрисдикции, куда сейчас вот эта история кипрская переезжает.
5: Окей, а что делать тем несчастным, которые остались в недружественных юрисдикциях и секретари этих чудесных компаний уже не отвечают?
6: Универсального ответа нет, кроме как бы такого, наверное, не сильно полезного пытаться решить эту ситуацию. Потому что действительно есть определенные сложности с коммуникацией с местными секретарями. При этом на рынке точно есть решение, да, там предложение, скажем так, от людей, которые все еще готовы работать с русским бизнесом, которые готовы забрать себе там эти кипрские компании у текущего администратора, секретаря, назначить своих и так далее, и так далее. Сложности есть, если акционер в санкциях, это там более серьезная проблема. Если акционер не в санкциях, то, в принципе, это решаемая задача. В частности, например, на Кипре можно назначать директора-иностранца. И единственное требование кипрского законодательства, что у компании должен быть местный секретарь. Фактически, если у вас сейчас есть, там, например, проблема с директорами, но есть секретарь, или там текущий администратор готов остаться секретарем, но не готов быть директором, можно поменять директора на другое лицо, да, не обязательно кипрское. Это может быть, ну, в теории, на самом деле, это может быть и русский, но сейчас русского не пропускают. Но если это будет, там, не знаю, грузинский паспорт, какой-нибудь киргизский паспорт и так далее, да, это, в принципе, рабочая история. А есть сложность с тем, чтобы получать финансовую отчетность, получать аудит.
5: Как реагирует налоговая на это? Человек приходит, говорит, мне не отвечают. Мои действия. Вы требуете отчетности, отчетность предоставить не могу.
6: Да.
5: Со мной просто никто не разговаривает.
6: Иногда прокатывает, назовем это так. Просто письмо в налоговую, что со мной не выходят на связь, я не могу ничего дать. Такое может быть. Угу. Но с этим могут не согласиться. Какие есть альтернативы? Последние пару лет мы видим альтернативы, когда отчетность и аудит готовятся в России по иностранной компании. То есть, фактически, законодательство допускает делать аудит российским аудиторам в отношении иностранной компании, и вот это аудиторское заключение нести в налоговую.
5: Каким образом?
6: Ну вот, на самом деле, все прозаично. Берешь кипрскую, условно, компанию, берешь ее брокерский отчет, последняя отчетность, которая была.
5: Ну, его же получить надо, брокерский отчет. Кто тебе его даст?
6: А, брокерский отчет тоже не дают?
5: Вот тебе не поднимают трубку. Человек с российским паспортом звонит своему секретарю, которого он знает 20 лет, он говорит, извините, я с вами не могу общаться, пожалуйста, мне не звоните, поскольку мы не общаемся. Да, ты звонишь брокеру, ты звонишь банку даже, в котором сидишь уже 15 лет. У тебя ровно такая же ситуация. Единственная просьба от банка – там заберите эти деньги и переведите на счета той же самой юрисдикции, в которой сидит этот банк, что технически невозможно.
6: Да.
5: То есть тебе, по сути, не отвечает ни один вопрос. Ни сколько у тебя денег, ни сколько ты заработал, ни сколько ты потратил, ни какие ты комиссии заплатил. Тебе просто не отвечают. Вот в этой ситуации как быть? Естественно, что никакую отчетность ты в Российской Федерации не сделаешь. А еще хуже, если у тебя в цепочке стоит BVI, те люди говорят, слушайте, общение с вами – это уголовная ответственность.
6: Здесь кто во что горазд, да? Если нет совсем никакой информации, надо говорить налоговой, что совсем никакой информации нет, нам никто не отвечает, мы ничего не можем, можем достать самую последнюю отчетность, которая была, например, там, за 2020 год, скорее всего, последняя отчетность, или за 2021, но вряд ли, за 2021 делать в 2022, скорее всего, уже ее нет. Вот там что-то происходит, мы не знаем что, можем вам эту же отчетность сдавать, последнюю, другого ничего нет.
5: Вернемся с теплых берегов Средиземноморья в Российскую Федерацию.
6: Так.
5: Я в своей жизни никогда не оформлял и не заполнял налоговую декларацию. За меня это делал налоговый консультант. Ну, к счастью, всегда это было достаточно профессионально. Вместе с тем, есть люди, у которых нет таких возможностей, в конце концов, они не успевают подать налоговую декларацию.

0: он достаточно понятный в этой части, и там сложно запутаться. Если даже что-то не получилось, фактически ты просто не вернул в этот раз деньги, но можешь переподать еще раз, подождать новую там проверку и получить их немного позже. Здесь ничего крушального нет. Если мы говорим о том, что у тебя есть обязательство задекларировать какой-то доход и заплатить с него налог, тут уже нужно относиться серьезней. Если же мы говорим о каких-то более серьезных историях, да, например, операции по зарубежному брокерскому счету, где там надо каждую операцию пересчитать в рубли, при этом мы берем сначала, условно, я купил бумагу позавчера, курс был вот такой, я продал бумагу послезавтра, курс вот такой, мы должны рублевые курсы посчитать, финансовый результат посчитать, так сделать по каждой операции, если их там 500, 700 и так далее, это уже сложная задача, и тут кроме как пойти к консультанту, на самом деле решения нет, потому что сам просто в этом закопаешься, и вероятность ошибки очень большая. Если же ты все-таки это сделал неправильно, и сделал это неправильно, назовем это так, в свою пользу, да, там, не доплатил налог, что будет? При проверке, когда сдается декларация, инициируется камеральная налоговая проверка. Что такое камеральная? Это значит, она удаленная. Тебе не надо никуда идти, к тебе никто не приходит. Просто все, что ты отправил, налоговая сидит и смотрит. По итогам проверки выносится решение. Мы выявили у вас вот такие-то расхождения. Раз, два, три, четыре. Обоснование, почему это произошло, и говорят. В связи с этим вы должны, первое, доплатить налог, который вы не доплатили. Второе, заплатить штраф, который мы вам назначили. Третье, заплатить пени, потому что вы должны были налог заплатить вот тогда, а вы его до сих пор не заплатили. И до момента, пока вы его не уплатили, пени будут начисляться. Дальше можно, опять же, там, попытаться поспорить, разобраться. Иногда такое бывает, что налоговая сама что-то упускает. Иногда бывает, что какой-то спорный кейс, его, в принципе, можно обосновать и отбить. Мы, кстати, буквально вчера получили решение, там тоже оспаривали по одной истории для клиента доначисления. Вот 7 миллионов рублей вчера клиенту отменили доначисление.
1: Скажи, пожалуйста, вот я даю декларацию уже не первый год. А насколько вероятно, что, допустим, я уже заплатил, оформил декларацию, налоговая приняла, проходит год, два или сколько-то, и ко мне приговорят, что, ты знаете, вот пару лет тому назад вы оформили, и мы рассчитали, наша проверка была не так неправильная, вот спецпроверка или повторная проверка показала, что вы все же должны что-то заплатить. Какой период? Вот это может происходить. Когда я уже могу спокойно, что, допустим, налоги там, не знаю, 15-го года я оплатил точно.
0: Налоги 15-го года вы оплатили точно. Налогу может проверять 3 года последний. Угу. Фактически это всегда означает, что у нас чуть больше 3 лет. Почему? Потому что, например, сегодня, да, налогу может проверить 22-й, 23-й, 24-й. Угу. Когда этот год закончится, 2025, они могут проверить 23, 24, 25, 22 уйдет. Но иногда бывает такое, что они, ну, условно, хитрят, да, 31 декабря 25 года может быть открыта проверка в отношении 22, и, условно, 1 января, ну, там, 10 января 26 откроется проверка 23, 24, 25. В ближайшие полтора месяца мы живем в парадигме, что у нас могут самое раннее проверить 22-й, через полтора месяца самое раннее, что могут проверить, повторно 23-й.
1: Чего боится каждый человек? Наверное, больше всего он боится неизвестности. Да? И в таких дебрях, как в налоговом законодательстве и вообще в налогообложении, очень легко заблудиться. Чего нужно опасаться?
0: Наверное, нужно опасаться как раз-таки вот этой неопределенности, если есть такая возможность каждую плюс-минус существенную сделку обсуждать с налоговым консультантом. Не в порядке рекламы, а просто потому, что есть неизвестные и неизвестные. Например, вот многие забывают о концепции налогообложения доходов в виде материальной выгоды. Что это такое? Вот я владею ООО «Ромаш», владею ей там 3 года. Учредил ее, заплатил уставный капитал 10 тысяч рублей, больше у меня расходов не было. Это ООО «Ромашка», отлично росла, там, это какой-то стартап, он теперь стоит дорого, условно, он стоит, там, чистые активы этой компании 5 миллионов. Дорого, 5 миллионов рублей. Вот, и я решил эту компанию положить в, там, капитал другой

0: компании, создаю холдинг, акционерное общество. Я, передавая эту компанию в акционерное общество, взамен получаю акции. Фактически эти акции стоят 5 миллионов рублей, потому что я передаю актив стоимостью 5 миллионов рублей. А потратил я на приобретение этих 5 миллионов рублей 10 тысяч. Соответственно, вся эта разница, 4 миллиона 990 тысяч рублей, будет считаться моим доходом, с которого я должен заплатить налог. Хотя у меня нет никакой продажи, я реально не получил никакого дохода. Я как владел этим бизнесом, так и владею. Просто у меня появился холдинг. Но, тем не менее, в этот момент возникает налог, который я должен заплатить. Вот таких историй в налоговом законодательстве достаточно много. Если есть какая-то сделка более-менее существенная, да, то лучше об этом позаботиться и как минимум проговорить. Иногда эти вещи достаточно простые, это не нужно там заказывать какую-то консультацию, что-то еще делать. Это достаточно написать в WhatsApp или там записать голосовой, или позвонить, сказать, слушай, короткий вопрос, я хочу вот это, можно? Да, можно, или там нет, нельзя, или там я подумаю. Это не займет много времени, но может реально спасти от ошибок. Разное регулирование доходов по сделкам с акциями и долями. Например, такая история есть, об этом тоже многие могут забывать. Если физлицо, налоговый нерезидент России, купил акции АО и продал акции АО, он заплатит налог только с разницы. Доход минус расход. С прибыли заплатит налог. Если физлицо, налоговый нерезидент России, купил акции, доли ООО и продал доли ООО, то он заплатит налог со всего дохода, не без возможности учесть расходы на приобретение долей. Вот такая история.
1: Жестко. Слушай, интересно, юрисдикция Маврикия чем так интересна на сегодняшний день?
0: Юрисдикция Маврикия интересна, наверное, тем, что это дружественная юрисдикция. Это, ну, там, объективно низконалоговая юрисдикция. И это юрисдикция, в которой, в принципе, российский инвестор без какого-либо зарубежного ВНЖ, паспорта, резидентства и так далее может создать компанию, открыть счет. Оперировать.
1: А какой ты еще называл? Эмираты?
0: Гонконг.
1: И... Гонконг.
0: Да, Гонконг. Гонконг хорош, ну, на самом деле, плюс-минус по тем же причинам. Но еще у России с Гонконгом есть соглашение об избежании двойного налогообложения. Оно достаточно такое благоприятное в сравнении даже вот с новым соглашением с Эмиратами, которое вступает со следующего года, и многими другими странами, и даже с тем же Кипром, который сейчас не особо работает. Соглашение с Гонконгом лучше.
1: Артем, назови топ-3 ошибки, которые мне могут дорого стоить.
0: Первое – это бардак в документах. Если вы не храните, например, документы под расходы, расходов для цели налогообложения нет.
1: Какой-то злобный взгляд появился.
0: Нет, это просто первая ошибка. Это боль каждого консультанта. Второе – это на самом деле тоже относится к определенному бардаку. Это не сообщить информацию своему налоговому консультанту, потому что без этой информации мы ничего сделать не сможем. Увидеть проблемы, решить проблемы, заполнить декларацию, что-то еще. Третье – это поторопиться и не проработать структуру существенной большой сделки. Если мы говорим о какой-то простой истории, купить ОФЗ, там условно, тут нечего обсуждать. Но даже с публичными ценными бумагами, что мы видим с учетом всех замещений, там, да, которые были, нужно прорабатывать. Опять же, материальная выгода пошла повсеместно. Многие сейчас клиенты удивляются и говорят, что не такая уж и выгодная инвестиция получилась.
1: Какие даты в календаре должны быть для меня просто иконами? Какие у нас дедлайны у честного и законопослушного налогоплательщика?
0: Я бы разделил дедлайны ваши и дедлайны законодательные. Почему? Потому что мы сегодня обсудили, что сами вы декларации не заполняете, да. А это значит, что за вас их кто-то делает. Если за вас их кто-то делает, и вы хотите, чтобы эта работа была качественная, для этого нужно выделить время. Срок сдачи декларации 3 НДФЛ – это 30 апреля года следующего за отчетным. Угу. То есть, если мы за 25 год сдаем декларацию, мы должны подать до 30 апреля 26 года. Чтобы эта декларация была подана в этот срок, там, в идеале 30 марта, а лучше раньше, у консультанта должна быть вся информация, чтобы эту декларацию подготовить, рассчитать все доходы, все налоги, все расходы, посмотреть, можно ли что-то еще сделать, что-то найти, что-то дозапросить, да, опять же, скоммуницировать с зарубежным банком и так далее, чтобы там не переплатить налоги из какого-нибудь бумажного дохода. Это первый срок. Второй срок – это срок уплаты налога. Мы подали декларацию до 30 апреля, дальше налоговая с ней ознакомливается, задает вопросы и так далее, и так далее. 15 июля, 15.07 мы должны заплатить налог по декларации. И у нас есть еще третья дата. Это дата 01.12, 1 декабря. Это уплата налога по уведомлению. Что это за налоги? Мы с этого фактически начинали. Это у нас налоги с депозитов. Это у нас налоги с тех доходов, по которым агент не смог удержать, да, то, что мы обсуждали. Это у нас доплата, у нас же есть прогрессивные ставки. И если, например, вы заработали, условно, 1 200 000 в там, одном банке X и 1 300 000 в другом банке Y, каждый из этих банков удержит у вас по 13%. Но если сложить, то это депозит там уже больше 2 400 000, а значит, с этой разницы вам надо доплатить до 15%. И это будет тоже в налоговом уведомлении. Вот это все мы платим до 1 декабря. Мы вообще на практике клиентам начинаем рассылать напоминалки по декларации до Нового года. Говорим о том, что если у вас будет возможность первая неделя января, обычно такая лайтовая, на работе, в бизнесе и так далее, напишите, пожалуйста, всем своим брокерам, банкам, друзьям и так далее, чтобы прислали ваши отчеты за 25-й год, ну, в контексте 25-го. Дальше мы, соответственно, там где-то с середины июня начинаем отсматривать личные кабинеты клиентов, смотреть, у кого завершились камералки, какие там решения и так далее, и сообщать клиентам, у вас остался месяц до уплаты налога. Не забудьте это сделать. Для того, чтобы жизнь наших клиентов была еще проще, наши ребята готовят платежку с QR-кодом. То есть, фактически, мы вам направляем, говорим, там есть QR-код, зайдите, нажмите, оплатите до 15 июля. Больше ничего делать не надо.
1: И последний вопрос.
0: Так.
1: Почему вы так дорого стоите?
0: Я, наверное, расскажу на примере. У нас была такая история, один клиент с очень достаточно сложной декларацией, у него были кики, у него были зарубежные активы, много транзакций и так далее, пришел к нам с запросом «сделайте мне отчетность». Мы ему дали коммерческое предложение, и он нам написал, какая ценность или там, какая добавленная стоимость будет в ваших услугах за такие деньги. Это же всего лишь декларация. Мы говорим, ну, вот у нас такие расценки, давайте делать, если хотите, если нет, то нет. Он говорит, ладно, делайте. Согласился. Мы начали делать, залезли в его прошлые годы, чтобы понять, что там было, и увидели, что он не заявлял убытки КИК. Мы их заявили. Это позволило ему уменьшить там прибыль, посальдировать убытки с прибылью. И это ему сэкономило там чуть ли не 10 миллионов рублей налога. Когда мы ему отправляли декларацию, ребят написали, вот типа мы направляем декларацию, мы выявили вот то-то, мы смогли тем самым уменьшить налог к уплате на вот такую-то сумму, надеемся, теперь вы понимаете, в чем добавленная стоимость нашей услуги вот за такую сумму. Но есть еще такая, на самом деле, это притча, она про сантехников. Вы, наверное, знаете, да?
1: Да. Моя услуга стоит 10 рублей да. и 5 копеек.
0: Да, да.
1: 5 копеек за то, что я бью по трубе, а 10 за то, что я знаю, куда бить.
0: Да, да. И еще вторая есть похожая. Там типа сантехника тоже. Сантехник сказал, с вас 10 тысяч рублей. Пришел 5 минут, что-то там покрутил и ушел. Он говорит, ты что взял за 5 минут 10 тысяч рублей? Он говорит, я взял 10 тысяч рублей не за 5 минут, а за 15 лет, которые я учился и там достигал всего, чтобы прийти и за 5 минут починить.
1: Что я точно понял? Нужно хранить документы о своих доходах и расходах.
0: Обязательно.
1: Нужно все эти документы предоставлять налоговому консультанту. Не нужно жалеть деньги на налогового консультанта.
0: Не нужно.
1: Нужно знать даты. Это 30 апреля, 15 июня.
0: Июля.
1: Июля. И 1 декабря. И после этого ты можешь спать спокойно. И помнить всегда, что смерть и налоги неизбежны.
0: Да, все так.
1: Это был подкаст «Объясни Марату». Мы делаем все для того, чтобы сложные вопросы стали простыми. Мы будем разбираться дальше в этих вопросах. Артем, вам большое спасибо.
0: Спасибо.
1: До встречи.
2: Реклама на Диалог FM. Лето, жара, солнце.
3: Гранатовый сок Сельбеси от Кикуни. Яркий, насыщенный и освежающий вкус настоящего граната.
2: Бери с собой на работу, на природу. Просто наслаждайся дома в кругу семьи. Гранатовый сок Сельбеси от Кикуни. Вкус, который дарит летнее настроение. Ищите в магазинах нашего города и в бутике «Ахвах» на Дзержинского, 6.
3: Наши свежие соки Кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте Кикуни – глоток солнечного настроения.
4: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок Кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
5: Реклама на «Диалог FM». Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Знаете ли вы, что большинство авторитетных финансовых экспертов сходятся во мнении о том, что 2023 год будет благоприятен для тех, кто давно мечтает разбогатеть? Потому что во времена инфляции и больших кризисов лучше всего деньги притягивают не инвестиции или бизнес, а главные признаки богатства. Конечно, на просторах интернета о них говорят многие, но действительно действенные и проверенные годами признаки были описаны Наполеоном Хиллом. Представьте себе, пока миллиардеры и миллионеры по всему миру барахтаются, пытаясь спасти свое богатство, вы можете в разы умножить личный капитал. Возможно, уже к началу 2024 года вы и сами окажетесь в числе богатейших людей мира. Все, что нужно сейчас, это всего лишь досмотреть ролик до конца и узнать все 5 главных принципов богатства Наполеона Хилла, которые притянут к вам большие деньги в 2023 году. Мало кто знает, что Наполеон Хилл успел поработать даже советником 2 президентов США – Вудро Вильсона и Франклина Рузвельта. Хотя начинал свою карьеру Хилл с должности репортера в газете для фермеров. Но всего за пару лет перспективный журналист превратился в одного из самых востребованных писателей Америки. Его книги распродавались со скоростью света, потому что именно благодаря ним люди узнавали ответ на желанный вопрос – как стать богатым и успешным. Удивительно, но жизнь Наполеона перевернула череда случаев. Сначала молодого репортера заметил губернатор штата Теннесси Роберт Тейлор и пригласил работать в свое издание, а затем поручил провести серию интервью с американскими бизнесменами. Одним из первых собеседников Хилла оказался богатейший американец, стальной магнат Эндрю Карнеги. Миллиардер был настолько очарован Наполеоном, что доверил ему документировать его личную стратегию успеха. Это была идея мистера Карнеги – попытаться описать путь, который нужно пройти обычному американцу, чтобы разбогатеть, писал Хилл. В дальнейшем Карнеги склонил Наполеона к интервью с другими известными предпринимателями того времени. Благодаря Эндрю, журналисту удалось пообщаться с Читой Рокфеллеров, а также взять интервью у Генри Форда и Томаса Эдисона. И именно со слов самых богатых и успешных людей того времени Наполеон Хилл сложил 5 главных признаков богатства, которые актуальны и по сегодняшний день. Поэтому именно они помогут вам стать богатыми в 2023 году. Конкретные желания, вера в их достижения. Этот принцип звучит банально, хотя имеет наибольшее влияние на формирование богатства. Желание – это начало свершений, все начинается именно с него. Но есть нюансы, на которые следует обратить внимание. В частности, стремление должно быть страстным и конкретным. Вместо тысячи миллионов мечт подумайте, что из этого хотите действительно воплотить в реальность. Не бойтесь заоблачного желания, ведь невозможных вещей нет, есть страх их сделать. Роберт Бернс был безграмотным мальчиком из деревни, который, по мнению большинства, должен был стать пьяницей и жить в нищете. Но из-за страстного желания он стал известным поэтом, превратившим мысли в прекрасную поэзию. Если ваше желание будет сильным, а вера в него крепкой, то перед вами обязательно появятся возможности и план действий. Самовнушение. Никакая мысль не попадает в сознание без самовнушения, являющегося средством связи между сознательной и подсознательной частями разума. Поэтому у нас есть полный контроль над подсознанием, который в лучшем случае используем не всегда, в худшем – вообще никогда. Это происходит из-за недооценки собственных возможностей, незнания или неверия, что можно управлять мыслями. Но это реально. Вам стоит уединиться в тихом месте и подумать, чего вы хотите больше всего. Затем напишите свои мысли на бумаге. Это не должны быть размашистые предложения. Старайтесь описать надуманное 2-3 фразами. Затем повесьте листок на видном месте, чтобы повторять написанное каждый день. Так вы испытаете силу самовнушения на себе. Единственное, стоит не забывать, что начинать нужно с малого и конкретного. Потому что если вы сразу задумаете самовнушить себе мысли об большом богатстве, явного результата вы не получите. Также стоит учитывать, что умение использовать принцип самовнушения зависит от вашего желания и способности сосредотачиваться на нем. Развитие воображения. Возможность фантазировать – дар, который нужно максимально использовать. Чем лучше развито воображение, тем больше шансов на достижение целей. Но нужно знать, что есть два вида воображения – синтетическое и творческое. С помощью первого мы анализируем предыдущий опыт знания. С помощью второго создаем новые идеи. Отдельно эти виды существовать не могут. Важно, чтобы между ними был баланс. Развитие воображения и равновесие возможно только благодаря активности, то есть через чтение книг, просмотр фильмов и так далее. Аса Кендлер, американский предприниматель, основатель компании Coca-Cola, был обычным аптекарем, который, благодаря своему развитому воображению, подкрепившему деятельностью, сумел создать один из самых известных брендов в мире. Организованное планирование. Работая самому, можно потратить много ресурсов, но в итоге остаться без хорошего результата. Наполеон Хилл советует создать команду с как можно большим количеством людей, каждый из которых будет делать то, что получается лучше. Но перед тем, как собирать команду, подумайте, что вы предложите людям, ведь даром никто не будет работать. Далее договоритесь о том, сколько раз вы будете видеться. Чем больше встреч, тем лучше для начала. И самое важное, поддерживайте в команде идеальную гармонию. Станьте не только справедливым руководителем, но и отзывчивым товарищем. Генри Форд не был чрезвычайно умным, но благодаря как раз-таки четкому плану и отличной команде, он стал владельцем заводов по производству автомобилей по всему миру. Настойчивость. Это очень важная черта, помогающая превращать желание в материальный подход. А основой настойчивости является сила воли, которая в сочетании с сильным стремлением открывает дорогу к большим возможностям. Но это не значит, что все получится с первого раза. Выйти что-то может и со второй, или вообще с сотой попытки. Главное не останавливаться, ведь поражение – это не приговор, а только знак. Возможно, хорошо не подготовились, мало было упорства, каких-то действий. Томас Эдисон, американский изобретатель и предприниматель, потерпел очень много неудач, но он не опустил руки и благодаря своей настойчивости преуспел. Запомните, неважно, насколько медленно обстоят дела сначала, будьте настойчивы, несмотря ни на что. Успешными не рождаются, ими становятся благодаря продолжительной работе над собой. Большой секрет Нового года. 2023 – это год черного водяного кролика. Именно этот знак отличается смелостью, самоуверенностью и удачей. Многие не обратят внимания на эту информацию, но на самом деле это знак, над которым стоит задуматься. Ведь все намекает на то, что в будущем году удача улыбнется только смелым и самоуверенным. Имея такие качества в кармане, вооружитесь главными признаками богатства, и деньги обязательно придут сами.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Дагестане 18 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов на встрече с участниками программы «Дублис ГУР» ответил на вопрос о его оценке ситуации с топливом в республике. Так, Магомед Рамазанов подчеркнул, что в ходе принимаемых мер необходимо учитывать интересы жителей республики. По его словам, есть вопросы, которые связаны в том числе с проверками автозаправочных станций. При принятии любых решений необходимо учитывать интересы населения. Напомню, что немалая часть населения использует газомоторное топливо, заявил премьер-министр. Ну и Союз журналистов Дагестана просит увековечить память Алика Абдулгамидова. Дагестанское региональное отделение Союза журналистов России обратилось в комиссию при главе Дагестана с ходатайством об установке мемориальной плиты на доме по проспекту Насрудинова, 30А, корпус 5. Я напомню, что там жил известный журналист Дагестана. В Дагестанском музее изобразительных искусств имени Гамзатова открылась первая в республике тактильная выставка «Мир на ладонях». Я напомню, что проект реализован республиканской специальной библиотекой для слепых Центра социокультурных инициатив «Среда плюс». Экспозиция включает тактильные 3D-модели выдающихся мировых произведений искусства, а также объекты, отражающие культурное наследие из фонда музея. Выставка создана для обеспечения равного доступа к культурным ценностям для незрячих и слабовидящих посетителей. Я напомню, что для многих людей с нарушением зрения это станет первым опытом знакомства с искусством через осязание. Открытие экспозиции – это важный шаг в развитии эксклюзивной среды в Дагестане. Но депутаты приняли закон, который должен помочь с поставками бензина и дизельного топлива на внутренний российский рынок. Документ также предусматривает поддержку нефтеперерабатывающих заводов. Правительство России сможет определять, какие виды топлива разрешены к продаже в России. Кроме того, заводы смогут получать компенсации при производстве автомобильного бензина с добавлением других компонентов. Отдельная мера касается обновления нефтеперерабатывающих предприятий. Срок соглашения с заводами, которые вкладывают крупные средства в модернизацию, продлят до конца этого года. Минздрав России перевыполнил план по привлечению россиян к здоровому образу жизни, об этом сообщает ТАСС. Сейчас ЗОЖ придерживается 11% граждан, плановый показатель составлял 10,5%. Цели достигли все регионы страны. В 30 из них результат оказался как минимум на четверть выше плана. К 2030 году Минздрав рассчитывает увеличить долю россиян, ведущих здоровый образ жизни, до 13%. Но президент ФИФА Джованни Инфантино назвал чемпионат мира 2026 года самым успешным событием в истории. Он отметил, что стадионы во время матчей заполнены, а в городах царит праздничная атмосфера. По словам Инфантино, на игры приходит много семей с детьми. Чемпионат мира, я напомню, что проходит сейчас в США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном – из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Некоторые особенности делового этикета в Молдавии. При приветствии используют обычное рукопожатие. При представлении – полное имя, что создает ясное представление о личности и статусе в компании. Вежливость и формальность считаются важными аспектами. Легкие комплименты могут внести позитивный настрой в беседу. Обмен визитными карточками в начале встречи. Носить подходящую одежду на рабочем месте рассматривается как проявление уважения к себе, коллегам и к деловым партнерам. Внимание к деталям. Этот аспект отражает уровень ответственности, внимательность к деталям и заботу о качестве в деловой деятельности. Фокус на доверии и личных отношениях. Развитие доверия создает благоприятное окружение для более эффективного сотрудничества и партнерства. В Молдавии репутация компании имеет особое значение, и нарушение правил этикета может негативно сказаться на ее общем восприятии.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Шавкра. Село в Лакском районе Дагестана. Аул расположен на левом берегу реки Казикумухская Кайсу, бассейн реки Каракайсу, в 3 километрах к югу от районного центра села Кумух. Раньше во главе сельской администрации стоял старшина. Кандидатуру его выдвигали на совете представители тухумов, затем выносили решение совета на обсуждение и окончательное утверждение должности. Кроме того, в селении было и обязательное духовное лицо – дибир. Известно, что у Шавкры издавна были тесные отношения с Кумухом. Так Шавкра и Кумух имели общий пастбищный участок. С усилением ханской власти Шавкра попала в зависимость от ханов. Прежде всего, шавкринцы должны были поставлять людей в дружину хана. Хан выступал также арбитром в случае споров шавкринцев с другими селениями. Во всех названных случаях именно он выносил окончательное решение. Ханы также установили юридическое правило, напоминающее западноевропейское феодальное право мертвой руки. Если какой-либо земельный участок оставался без наследников мужского пола, то он переходил в собственность хана. Именно таким образом среди пахотных земель шавкринского джамата появлялись участки ханской земли. В годы Великой Отечественной войны из села Шавкра на фронт ушли 146 человек, из них 94 пали смертью храбрых. Многие вернулись с орденами и медалями. Известно, что один из погибших, Макаев Гаджи, был командиром крупного партизанского отряда. Шавкра – село сапожников. Один из шавкринских мудрецов сказал: «Учитесь сапожничать, богатыми не станете, но и голодать не будете». Не только в Дагестане славится шавкринская обувь. По рассказам, в 30-е годы местный сапожник Учуев Нематулак сшил сапоги Сталину, которые были приняты с благодарностью.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Сергакале? Не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 24 июня – Международный день женщин в дипломатии. На первый взгляд, дипломатия – это сухие протоколы, строгие приемы и бесконечные переговоры. Но за каждым важным соглашением, за каждым шагом к миру стоят и женские голоса. Порой тихие, но неизменно твердые, способные соединять то, что кажется несопоставимым. Когда-то эта сфера считалась исключительно мужской, и вклад женщин годами оставался в тени. А ведь именно женщины нередко становились теми самыми мостами между культурами и странами. Через переписку монархов, через просветительские миссии, через тонкую работу по укреплению доверия. Взять хотя бы Элеонору Рузвельт. Именно она возглавила подготовку всеобщей декларации прав человека, заложив фундамент современной системы международных ценностей. Сегодня женщины-дипломаты все увереннее занимают места за столом переговоров, принося в мировую политику внимание к тем вопросам, которые легко упустить, к безопасности людей, к правам детей, к устойчивому развитию. Их подход не отменяет жестокой логики дипломатии, а дополняет ее. Умение слышать, выстраивать диалог и помнить о человеческом измерении глобальных процессов. Этот день не просто повод сказать «спасибо». Это напоминание о том, что мир становится прочнее, когда за столом переговоров звучат разные голоса, и о том, как важно, чтобы у каждого голоса было право быть услышанным.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
6: Натуральный витамин.
5: Папа вкусный сок томатный.
7: Да чего же он приятный.
5: Я прияблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
8: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
9: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
10: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
4: Лето, жара, солнце.
1: Гранатовый сок Сельбеси от кикуни. Яркий, насыщенный и освежающий вкус настоящего граната.
4: Бери с собой на работу, на природу. Просто наслаждайся дома в кругу семьи. Гранатовый сок Сельбеси от кикуни. Вкус, который дарит летнее настроение. Ищите в магазинах нашего города и в бутике «Ахвах» на Дзержинского, 6.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
11: В России необходимо ввести предельно допустимую наценку на бензин, заявил газете.ру экономист, эксперт Института экономики роста имени Столыпина Олег Николаев. Сейчас самое время устроить тотальную инвентаризацию и ввести на какой-то период принцип предельно допустимой наценки на бензин. По его мнению, отсутствие такой предельной наценки в настоящее время может обернуться недоброй шуткой. По его словам, государство может принять меры, чтобы небольшой логистический дефицит бензина в России не перерос в панический дефицит и спекулятивный дефицит топлива. Купание считается безопасным при температуре воздуха 20 градусов. Помимо инфекционных рисков, важно учитывать и температурный фактор. Для взрослых купание обычно считается относительно комфортным и безопасным при температуре воды не ниже 18 градусов и воздуха от 20 градусов. Об этом рассказал доктор медицинских наук Владимир Неронов. При более низких значениях организм быстрее теряет тепло, возрастает риск мышечных спазмов, аритмий и обострения хронических заболеваний, особенно у людей с сердечно-сосудистыми проблемами. Оптимальной для большинства здоровых людей и детей считается вода в диапазоне примерно 20-25 градусов. При такой температуре легче адаптироваться и меньше риск незаметного переохлаждения. И в завершении выпуска: подарочные карты, деньги, электроника, товары для дома и спорта стали самыми желанными подарками от работодателя для россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного MyGiftCard. 68% хотели бы получить в подарок сертификаты и подарочные карты, 62% – деньги. Электронику назвали 25% респондентов, товары для дома и быта – 22%, товары для здоровья и спорта – 18%. Эксперты добавили, что работодатели постепенно уходят от одинаковых наборов и брендированной продукции в сторону более персонализированных подарков. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Диалог FM. Дежурная часть.
1: В эфире программа «Дежурная часть», в студии Динара Шахдилова. Здравствуйте. В результате наезда автомобиля в Махачкале погибла женщина-пешеход. Накануне 23 июня, примерно в 5 вечера на улице Мраморная, 16-летний местный житель, не имеющий водительских прав в силу возраста, находясь за рулем автомобиля Hyundai Solaris, выехал на тротуар и совершил наезд на 53-летнюю жительницу Махачкалы, находившуюся на тротуаре. В результате от полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. Двое подростков 14 и 16 лет, находившиеся в момент дорожно-транспортного происшествия, в автомобиле в качестве пассажиров доставлены в больницу. Прокуратурой Кировского района Махачкалы поддержано государственное обвинение по уголовному делу о растрате 20 миллионов рублей. Кировский районный суд города Махачкалы с участием государственного обвинителя прокуратуры района вынес приговор в отношении руководителя коммерческой организации. Он признан виновным по части 3 и 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации. Осужденному назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Гражданский иск правительства Республики Дагестан на указанную сумму удовлетворен. Уважаемые дагестанцы и гости республики, берегите себя и своих близких. Это была программа «Дежурная часть». С вами в студии была Динара Шахдилова. До новых встреч на Диалог FM.
0: Диалог FM. Дежурная часть.

0: Россия инициирует обсуждение по созданию новых принципов коллективной безопасности. Причина очевидна. Сразу несколько государств БРИКС прямо или косвенно вовлечены в вооруженные конфликты. Россия продолжает противостояние на украинском направлении. Иран недавно пережил масштабную военную кампанию со стороны США и Израиля, и неизвестно, завершилась ли эта война. Эфиопия лишь недавно вышла из тяжелого внутреннего кризиса и остается зоной повышенной нестабильности. А Египет оказался рядом с конфликтом в секторе Газа и столкнулся с угрозами безопасности на своих границах. На этом фоне становится понятно, почему вопрос общей защиты перестал быть теорией и превратился в практическую необходимость. И новое направление работы БРИКС задали как глава китайской дипломатии Ван И, так и секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. Судя по их заявлениям, речь уже идет не просто о торговле, инвестициях или расчетах в национальных валютах в рамках БРИКС, а о выработке механизмов совместного реагирования на угрозы. Что именно может появиться в рамках новых договоренностей? Прежде всего, речь может идти о создании постоянного механизма консультации в кризисных ситуациях. Это позволит участникам быстро обмениваться разведывательной информацией и координировать действия во время военных, террористических или политических потрясений. Вторым элементом может стать создание совместных организационных, финансовых, технических и людских резервов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Именно об этом говорил Сергей Шойгу. Созданные фонды могли бы использоваться после стихийных бедствий, энергетических кризисов или разрушения критической инфраструктуры. Третьим направлением может стать обеспечение безопасности торговых маршрутов. Для многих участников объединения жизненно важны Ормузский пролив, Красное море, Суэцкий канал и Индийский океан. Любой сбой на этих направлениях мгновенно отражается на мировой экономике и на экономике стран БРИКС. Наконец, нельзя исключать создание единой системы предупреждения о кибератаках, диверсиях и угрозах стратегическим объектам. Последние годы показали, что ущерб государству можно нанести не только ракетами, но и киберударами по энергетике, связи или финансовому сектору. БРИКС долгое время воспринимался как экономический клуб развивающихся держав. Однако нынешние события показывают, организация постепенно превращается в политический центр силы. И если новые механизмы действительно будут созданы, то мир увидит не просто союз крупнейших экономик глобального юга, а структуру, способную самостоятельно защищать собственные интересы в условиях растущей нестабильности.
1: Европу накрывает новая волна экстремальной жары. В ближайшие дни во многих странах температура может подняться до 37-39 градусов, а в отдельных районах Испании прогнозируют до 45 градусов. Аномальная жара уже меняет привычную жизнь миллионов людей. Во Франции закрываются школы, сокращается движение поездов, а в регионах с максимальным уровнем опасности вводятся дополнительные ограничения. Великобритания, Германия, Италия, Португалия и Швейцария также объявлены предупреждения из-за высокой температуры. Франция стала одним из главных эпицентров жары. Более половины департаментов страны переведены на красный уровень опасности. За выходные там зарегистрировали первые смерти, которые предварительно связывают с перегревом. В некоторых городах температура превысила 40 градусов, а сотни температурных рекордов были побиты. Власти закрыли сотни школ и разрешили учащимся раньше уходить домой. В парижском регионе отменяют часть поездов, чтобы избежать повреждений инфраструктуры. При сильной жаре рельсы могут деформироваться, а контактные линии выходить из строя. Ограничения коснулись и массовых мероприятий. Во время праздника Fête de la Musique во Франции запретили употребление алкоголя в зонах с максимальной опасностью, чтобы снизить риск обезвоживания. Жителей также предупредили об осторожности при купании после роста числа утоплений. Жара усиливает и угрозу лесных пожаров. Во французском департаменте Шер огонь уничтожил десятки гектаров посевов. Десятки людей были вынуждены покинуть свои дома. Эксперты связывают усиление экстремальных температур с изменением климата. По их словам, из-за потепления атмосфера удерживает больше тепла, поэтому такие волны жары становятся сильнее и опаснее. Еще одна проблема – нагрузка на энергосистему Европы. Миллионы людей включают кондиционеры, из-за чего резко растет потребление электроэнергии. В некоторых странах спрос во время жары увеличивается на десятки процентов. Энергетики предупреждают, если нагрузка превысит возможности сетей, возможны перебои и отключения. Однако солнечная генерация в ряде стран помогает компенсировать рост потребления. Европа готовится к новым жарким дням. Врачи призывают пить

0: больше воды, избегать солнца в самые опасные часы и уделять особое внимание детям, пожилым людям и тем, кто страдает хроническими заболеваниями.
1: Города по всему миру начали объединять усилия для выработки единых требований к размещению центров обработки данных, связанных с развитием искусственного интеллекта. Муниципальные власти все чаще выражают обеспокоенность тем, что стремительное расширение этой отрасли оказывает серьезное давление на энергетические системы, водные ресурсы и земельный фонд. В ответ на эти вызовы 40 мэров из городов Северной Америки, Европы, Африки и Австралии подписали совместный пакт, определяющий условия, при которых они готовы поддержать строительство новых дата-центров. Документ был представлен во время недели климатических действий в Лондоне инициативой C40 Cities, международным объединением почти 100 городов, занимающихся вопросами борьбы с изменением климата. В соглашении содержатся общие принципы, касающиеся использования чистой энергии. Фактически, это первая попытка городских администраций на международном уровне выработать согласованный подход к регулированию быстрорастущего сектора дата-центров до того, как его дальнейшее расширение начнет создавать еще больше проблем для городской инфраструктуры. Сегодня на территории городов, входящих в сеть C40, уже работают около 1700 центров обработки данных. При этом примерно в 50 городах прогнозируется рост отрасли более чем на 40%. Инициатива появилась после того, как руководители Финикса и Мельбурна обменялись опытом и пришли к выводу, что сталкиваются практически с одинаковыми трудностями. В обоих случаях дата-центры потребляют значительные объемы электроэнергии и воды, а также конкурируют с жилищным строительством за доступные земельные участки. Финикс уже входит в число крупнейших североамериканских рынков центров обработки данных. По словам городских властей, если будут одобрены все поданные заявки на строительство новых объектов, то совокупное потребление электроэнергии в агломерации может увеличиться вдвое. В Мельбурне обеспокоенность связана прежде всего с расходом воды. По оценкам городских властей, реализация всех существующих проектов может привести к тому, что дата-центры будут ежегодно использовать до 20 миллиардов литров воды. Как отметил лорд-мэр города, это эквивалентно примерно 4% всех запасов питьевой воды города. Проблема усугубляется тем, что система водоснабжения уже испытывает серьезную нагрузку из-за роста населения, участившихся засух и повышения средних температур. Подписанный пакт предусматривает ряд конкретных требований. Новые центры обработки данных предлагается размещать преимущественно на заброшенных или малоиспользуемых территориях. Также предполагается, что они будут работать за счет возобновляемых источников энергии. Кроме того, владельцы объектов должны предпринимать меры по снижению потребления воды, сокращению выбросов парниковых газов и использованию избыточного тепла. Особое внимание уделяется взаимодействию с местными сообществами. Согласно документу, компании должны создавать рабочие места для жителей региона, закупать товары и услуги у местных поставщиков, а также самостоятельно финансировать необходимую модернизацию инфраструктуры. Авторы инициативы признают, что возможности отдельных городов ограничены. Среди подписавших соглашение около 20 американских городов, включая Сиэтл, Чикаго, Майами, Финикс и Пало-Альто. К инициативе также присоединились муниципалитеты Греции, Испании, Италии, Германии, Великобритании, Норвегии, Канады, Кении, Южной Африки, Сьерра-Леоне, Кот-д'Ивуара, Индии, Австралии и Ливана.
2: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ.
3: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
4: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
5: Натуральный витамин.
4: Папа вкусный сок томатный.
6: Да чего же он приятный.
4: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко.
7: Дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
8: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
9: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в миг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
2: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 24 июня 1941 года, когда над страной уже гулко отдавались отзвуки первых дней войны, было учреждено Советское информационное бюро Совинформбюро. Казалось, стране нужен был голос, который не дрогнет. Ясный, твердый, тот, что сумеет соединить миллионы людей, разбросанных по городам и селам, по окопам и заводским цехам. Именно этот голос потом зазвучит в домах со словами «От Советского информбюро», и миллионы будут замирать у радиоприемников. Именно через Совинформбюро страна узнавала о боях и победах, о стойкости защитников Родины, о том, как бьется сердце тыла. В его сводках была не просто хроника событий. В них была воля к сопротивлению, умению собрать силы и смотреть вперед, даже когда небо над головой темнело от тревог. За сухими строками фронтовых сообщений стояли люди – военные, корреспонденты, писатели, дикторы, те, кто словом держал оборону наравне с солдатами на передовой. Среди них были Константин Симонов, Илья Эренбург, а голос Юрия Левитана стал для многих символом несокрушимой Москвы, голосом самой надежды. Совинформбюро было больше, чем сводки новостей. Это был нерв эпохи. Через газеты, радио, листовки оно связывало фронт и тыл. Помогало людям чувствовать, что они не одни, что страна живет, сражается и верит в победу. В этот день, 24 июня, мы вспоминаем не просто дату из учебника истории. Мы вспоминаем, как слово стало опорой, а правда – оружием, без которого победа была бы немыслима.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. В России с 6 лет начнут проверять репродуктивное здоровье. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает ТАСС. Профилактические медицинские осмотры с целью оценки репродуктивного здоровья, начиная с сентября этого года, будут проводить детям в возрасте 6 лет, а затем ежегодно с 13 лет. Новые нормы Минздрава уже включены в приказ ведомства. Кроме того, с сентября этого года детям в возрасте 1 месяца и 1 года будут проводить осмотры офтальмолога с обязательным проведением офтальмоскопии в условиях мидриаза, то есть расширения зрачка. Затем в возрасте года и 6 лет дети будут проходить осмотры у отоларинголога. Также для детей из групп риска будут проводиться исследования уровня холестерина в крови в возрасте 6 и 10 лет. И определение стандартного отклонения массы тела. Отмечается, что приказ Минздрава вступит в силу с 1 сентября этого года.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Когда мы говорим о лени, важно понимать, что она формируется в ответ на задачу, которая кажется организму избыточной. Если говорить проще, то тело человека склонно реагировать ленью на то, в чем нет смысла. Проблема в том, что наше сознание бессмысленным считает почти все. Зачем бегать по утрам, если раньше вы и без этого хорошо выживали? Зачем тратить время на изучение нового языка, если вы без труда общаетесь с окружающим миром? Лень – это защитный инструмент нашего тела для сохранения оставшейся энергии. Чем меньше у человека энергии, тем более он ленив. И наоборот, чем больше человек делает, тем слабее у него защитные реакции лени. Да, это замкнутый круговорот. Разорвать его можно двумя путями. Наш организм либо реагирует на большой стресс, либо его приходится расталкивать силой воли. Представим, что вам нужно с утра бежать на стадион, а вы в теплой неге лежите на кровати и залипаете в телефон. Абсолютно нереально представить, что вы сейчас вылезете из-под одеяла и помчитесь с горящими глазами на дистанцию. Ваш организм вам говорит: «Ну и зачем это нужно? Всегда лежали и сейчас полежим». И правильно, он не привык к нагрузкам и с помощью лени просто отсеивает избыточные задачи. Так как тогда переубедить ваш организм? Разбейте задачу на сотни маленьких задач. Таким образом, вы как бы говорите своему мозгу: «Слушай, да я просто встану с кровати, пойду взвешусь, тут ведь ничего трудного нет, а потом вернусь». После того, как вы побывали на весах или, скажем, попили воды, обращайтесь к своему мозгу снова. «Вот я встал, уже и возвращаться не хочется, весь сон пропал. Пойду почищу зубы». Почистив зубы, вы одеваете кроссовки, потом открываете дверь, и через какое-то количество малюсеньких шагов вы возвращаетесь домой уже после утренней пробежки. Дело в том, что наше сознание не хочет тратить большие объемы энергии. Оно очень запасливо, особенно если вы ведете пассивный образ жизни. Поэтому важно обмануть его. С одной стороны, нужно искренне верить, что вы никуда не побежите и ничего не последует после того, как вы вылезете из кровати. А с другой, тайно помнить о скрытом намерении. Я советую так поступать с любой целью в вашей жизни. Хотите заработать миллион? Заработайте для начала 100 рублей. Ставьте маленькие цели. Пусть они кажутся смешными, но зато они очень выполнимы. Шаг за шагом вы вырываетесь вперед, но вовсе не скачками. Учитывая предыдущий фактор маленьких целей, примените к ним постоянство. Опять же, представим, что вам нужно сбросить вес и вы решили бегать по утрам. Вот вы уже проснулись от будильника в 6 утра, вот вы встали с кровати, и на данном этапе вам совсем не обязательно сегодня идти на стадион. Начните с того, что вы просто просыпаетесь вовремя каждое утро и занимаетесь какими-то своими делами. Здесь главное – постоянство. Через неделю добавьте следующее действие. Например, пусть это будет прогулка по квартире. А почему нет? Позже вы превратите эту прогулку в 40-минутный бег по стадиону. На данном этапе главное не качество действия, а его простое присутствие. Постоянное присутствие. Помните, что лень – это реакция вашего организма на отсутствие у вас психической или физической энергии. Перерывы – это отличный способ восстановить внимание, сигнальные системы и восполнить энергетические запасы. Ленью страдают обычно те, у кого очень недеятельная жизнь. И важна не просто какая-то деятельность, а именно та, которая приносит реальную пользу. Представьте, что вы общаетесь с неприятными людьми, ходите на нелюбимую работу и занимаетесь неинтересным делом. Но что чувствует ваш мозг? Он думает: «Мой хозяин не знает, как грамотно распределять ресурсы тела. Режим лени включить». Но если вы начнете делать то, что приносит вам удовольствие, мозг послушно говорит: «Хозяин тела распоряжается ресурсами грамотно. Режим поощрения». Поэтому важно, во-первых, делить крупные задачи на мелкие подзадачи, во-вторых, показать телу серьезность своих намерений через постоянство, в-третьих, делать перерывы, и в-четвертых, делать то, что вдохновляет вас на прекрасное.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 19 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Повышение цен на проезд в общественном транспорте Махачкалы не предвидится, об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы, как они добавили, по крайней мере, в ближайший месяц. Я напомню, что на стоимость проезда на 60 маршрутах определяет перевозчик. Правда, чтобы изменить стоимость проезда, нужно экономически обосновать его, а потом заявить в управление Федеральной антимонопольной службы и за месяц перед поднятием цен уведомить администрацию Махачкалы и горожан. Я напомню, что на данный момент проезд в общественном транспорте Махачкалы стоит от 32 рублей до 37 рублей. Премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов на встрече с участниками программы «Доблесть гор» назвал ключевые шаги для улучшения предпринимательского климата в республике. По его словам, текущих темпов роста экономически недостаточно, чтобы вывести регион из числа догоняющих, об этом сообщает пресс-служба правительства Дагестана. Кроме того, по словам премьер-министра, продолжится развитие программ поддержки малого и среднего предпринимательства, чтобы бизнес мог развиваться, создавая новые производства и рабочие места. Премьер-министр признал, что десятилетиями Дагестан уступает другим субъектам страны главным проблемам. Он назвал низкую производительность труда, устаревшее оборудование и административные барьеры, которые тормозят инвестиции. Дагестан вошел в список регионов самой некачественной водопроводной водой по микробиологическим показателям. Об этом сообщается в докладе Роспотребнадзора по итогам прошлого года. По данным ведомства, доля проб, не соответствующих микробиологическим нормативам, в республике составила 15%. Дагестан оказался в числе аутсайдеров по этому показателю, разделив его с Карачаевой Черкесией. Кроме того, Дагестан отнесся к группе высокого риска для здоровья населения. В эту категорию попали регионы с наихудшей совокупностью химических, микробиологических и технических характеристик водопроводной воды. Глава Дагестана встретился с участниками региональной программы развития «Доблесть гор». В эти дни ветераны специальной военной операции проходят 4-й финальный модуль обучения в сфере государственного и муниципального управления под руководством опытных наставников. Прежде всего, руководитель региона выразил признательность слушателям за их ратные подвиги на передовой и пожелал им успехов в гражданской карьере. Центробанки предложили создать на госуслугах сервис для людей, у которых мошенники похитили деньги. Об этом ТАСС сообщил директор Департамента информационной безопасности регулятора Вадим Уваров. Предполагается, что на портале можно будет узнать, в каких случаях и каким образом можно попытаться вернуть краденые средства. Центробанки считают, что такой сервис поможет людям быстрее понять, как действовать после обмана. Наша страна до конца года подаст иск против стран Прибалтики за расовую дискриминацию русскоязычного населения. Об этом пишет Лента.ру. Я напомню, что по словам российских дипломатов, это не единственный вопрос, который имеет юридические перспективы для Москвы на международном суде и международных арбитражах. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.

о том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Портативный вентилятор, спасающий от летней жары. Компания Rockbeat представила портативный вентилятор WinGo. Его главной особенностью стала встроенная полупроводниковая охлаждающая пластина. После включения она быстро становится холодной, и ее можно прикладывать к шее или запястьям для прямого охлаждения. Сам вентилятор оснащен мотором со скоростью вращения до 13 тысяч оборотов в минуту и создает поток воздуха до 11 метров в секунду. Корпус выполнен из алюминиевого сплава, а шарнир позволяет поворачивать вентилятор на 180 градусов. WinGo можно использовать в руке, ставить на стол или носить на шее с помощью комплектного ремешка. Воздухозаборник закрыт двойной сотовой сеткой, защищающей волосы от попадания в лопасти. Модель получила аккумулятор емкостью 3000 мАч зарядкой через USB-C. По данным производителя, устройство способно проработать до 10 часов без подзарядки. Также предусмотрены цифровой дисплей, отображающий скорость и заряд батареи, 100 уровней регулировки мощности и встроенный светодиодный фонарь с режимом SOS для экстренных ситуаций. Новинка уже поступила в продажу. На этом пока все. Услышимся!

Будете в Терекле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: Каждому пятому опрошенному россиянину нужно от 150 тысяч до 250 тысяч рублей в месяц, чтобы быть счастливым. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на опрос. Еще 20% наших граждан хотели бы тратить от 100 тысяч до 150 тысяч рублей, если бы расходы не зависели от текущего дохода. 6% наших респондентов заявили, что им достаточно 50 тысяч рублей. На фоне желаемых расходов текущие доходы россиян выглядят заметно скромнее. Самая большая группа участников опроса зарабатывает от 60 тысяч рублей. Еще 17% получает доход до 30 тысяч рублей. Доход свыше 250 тысяч рублей указал каждый седьмой россиянин. Главная статья расходов, на которую россиянам жалко денег, это ЖКХ. На втором месте – развлечения, а на третьем – отдых.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 24 июня 1901 года. Париж дышит искусством, бульвары полны мечтателей, а в одной из галерей происходит тихий, пока почти незаметный для мира переворот. Открывается первая выставка 19-летнего Пабло Пикассо. Ему всего 19, возраст, когда большинство лишь пробует себя, оглядываются на учителей и боятся громких слов. А он уже привозит в Париж свой взгляд, дерзкий, живой, наполненный тем внутренним огнем, который позже перевернет само представление о живописи. На этих полотнах еще не видно кубизма в его зрелой форме, но уже слышна та нота, что со временем станет голосом целой эпохи. Жажда нового, готовность ломать каноны и искать в искусстве правду, а не только красоту. Эта выставка не взорвала тогдашний Париж так, как это случится позже. Но именно с таких тихих стартов и начинаются большие революции. Где-то в полумраке галереи уже зрела энергия, которой суждено было раскрыть 20 век самыми неожиданными цветами. Пабло Пикассо только вступал на свой путь. А мир, сам того не зная, уже готовился ему аплодировать. И в этом есть особая магия истории. Великие перемены редко объявляют о себе громом фанфар. Чаще они приходят незаметно, в виде юного художника с холстами под мышкой, в виде первой выставки, на которую заглянуло лишь несколько прохожих. Кто-то из них, быть может, задержался у картин чуть дольше, почувствовал, как по спине пробежал холодок, предчувствия и не смог объяснить себе, почему эти работы кажутся такими живыми, такими настоящими. Сегодня мы знаем, чем все обернется. Сотнями полотен, десятками стилей, именем, которое станет синонимом художественной смелости. Но в тот июньский день была просто первая выставка молодого испанца в Париже. И все же именно она стала той самой точкой отчета, с которой искусство сделало шаг в неизвестность и обрело крылья. Пусть эта история напомнит нам, любой большой путь начинается с одного единственного шага, иногда почти безувечен, но если в нем есть страсть и правда, эхо от него будет звучать столетиями, как те первые робкие, но такие важные штрихи, из которых однажды складывается целая эпоха.
1: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
3: Лето, жара, солнце.
1: Гранатовый сок «Сельбеси» от «Кикуни». Яркий, насыщенный и освежающий вкус настоящего граната.
3: Бери с собой на работу, на природу. Просто наслаждайся дома в кругу семьи. Гранатовый сок «Сельбеси» от «Кикуни». Вкус, который дарит летнее настроение. Ищите в магазинах нашего города и в бутике «Ахвах» на Дзержинского, 6.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Россияне смогут пройти магнитно-резонансную томографию без направления врача только в частных клиниках. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин, передает ТАСС. В негосударственных медицинских организациях при оказании медпомощи вне рамок программы госгарантии бесплатного оказания гражданам медицинской помощи с 1 сентября допускается обращение гражданина без направления лечащего врача в целях проведения МРТ, сказал замглавы ведомства. Камкин добавил, что показания и противопоказания к процедуре будут определяться врачом-рентгенологом. Изменение правил доступа к исследованию позволит упростить процесс диагностики и позволит пациентам быстрее получать необходимые медицинские услуги. Одобряет единый госэкзамен каждый четвертый родитель 11-классника. Это показало исследование «Суперджоб», с результатами которого ознакомилась газета.ру. Среди родителей выпускников 11 классов доля одобряющих ЕГЭ составляет 23%. При этом процент противников современной системы аттестации школьников немного снизился. Сегодня он находится на уровне 67%, год назад 71%. Имеющаяся сейчас система не нацелена на выращивание нового поколения с гибким и изобретательным умом, весь упор на заучивание и алгоритмизацию. Экономически активное население в целом настроено более сдержанно. Положительную оценку ЕГЭ дают лишь 18% опрошенных. Доля отрицательных отзывов составила 57%. И в завершении выпуска представители книжной сети «Буквоед» провели исследование, чтобы выяснить, на кого из героинь русской литературы хотят быть похожи россиянки и кого читатели считают самой красивой. В пятерку лидеров вошли Маргарита из «Мастера и Маргариты», Наташа Ростова из «Войны и мира», Татьяна Ларина из «Евгения Онегина», Анна Каренина и Аля Добрынина из современного романа «Почти счастливые женщины». Маргарита победила с большим отрывом, почти на 11% пунктов. В сумме героини русской классики набрали более 80% голосов. Это говорит о том, что, несмотря на стремительно меняющуюся моду, именно классическая литература продолжает формировать представление читателей о женской привлекательности. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Хиве? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
2: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Это рубрика об обширном разнообразии натуральных продуктов консервного завода «Кикуни». И сегодня она посвящена соку манго под брендом «Сильбеси». Сок манго имеет богатый тропический вкус и аромат с освежающими кисло-сладкими нотками. Чем же так ценен этот солнечный напиток? Манго – абсолютный чемпион по витамину А и его предшественниками – бета-каротинам. Всего один стакан сока может покрыть добрую часть вашей дневной нормы. А это здоровье глаз, сильный иммунитет, красивая и упругая кожа. В манго содержатся уникальные вещества – полифенолы, особенно мангиферин. Они работают как мощные природные противовоспалительные воины. Это значит поддержка суставов, защита сердца и сосудов от повреждений, помощь организму в борьбе с хроническими процессами. А еще эти вещества помогают нам лучше справляться со стрессом на клеточном уровне. Манго содержит особые ферменты, например, амилазы, которые помогают нашему желудку и кишечнику расщеплять белки и улучшать пищеварение. Он мягко стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. Также в соке манго содержится витамин С, Е, витамины группы В и К. Как правильно принимать сок манго? Один стакан в день, 200-250 мл – это оптимальная порция. Лучше пить его в первой половине дня или после физической активности. Идеально сочетать с источником белка или полезных жиров, например, с горстью орехов или ломтиком сыра, чтобы сгладить скачок сахара в крови. Манговый сок – идеальная основа для смузи. Добавьте к нему горсть шпината – источник витамина К и железа, пол банана – это калий, ложку семян чиа – они содержат омега-3 и клетчатку, и немного натурального йогурта. Йогурт – источник белка и пробиотиков. Получится суперполезный и сытный коктейль. Не рекомендуется употреблять сок манго пациентам с аллергией, сахарным диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заболеваниями почек и в период грудного вскармливания. Манговый сок – это концентрат тропических витаминов, антиоксидантов и противовоспалительных

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Эти привычки выдадут вашу невоспитанность. Быть воспитанным или вести себя воспитанно – разные вещи. В публичном месте не рекомендуется жевать или чавкать жвачкой, хрустеть суставами, материться и свистеть.
0: Диалог FM. Это этикет.

0: Про экономику на Диалог FM.
1: Всем привет! На российском рынке происходят интересные, местами тревожные вещи. Накануне индекс Мосбиржи пережил самый мощный обвал за последние годы, так еще и курс доллара, который потихоньку начал расти еще на прошлой неделе, сейчас рост резко ускорил. До каких уровней в ближайшее время он может дойти, чего ждать от доллара и связанных с ним инструментов до конца этого лета, и какие прогнозы дают эксперты по фондовому рынку после жесточайшего обвала. Ну что ж, друзья, рубль, наш дорогой рубль, все же решил напомнить, что не стоит никому расслабляться. Во вторник, 23 июня, доллар на межбанке впервые с начала мая перешагнул отметку в 75 рублей. Юань на Мосбирже тоже не отставал и впервые за два месяца перевалил за 11 рублей. Евро же аккуратненько подбирается к 86. Но тут хочется сосредоточиться на долларе, друзья. Все-таки американская валюта и так упорно росла с середины июня. Но сейчас темпы его роста заметно ускорились. За последние 5 дней доллар укрепился примерно на 3,5%. Это почти 2,5 рубля. То есть динамика очень заметная, и я бы даже сказала, очень бодрая.

0: Главный виновник тут, конечно, обвал нефтяных котировок. Когда нефть дешевеет, а наша Urals уже просела до $65 за бочку, то, конечно, активизируется спекулятивный спрос на валюту. То есть трейдеры начинают что делать? Активненько скупать доллары и юани в ожидании дальнейшего ослабления рубля. Добавьте к этому покупки иностранной валюты Минфином в рамках бюджетного правила, и вот вам давление на национальную валюту. И, кстати, небольшая ремарка для понимания механики. После того, как в 2024 году на Мосбирже остановили торги долларом, главным ориентиром для рубля стал юань. То есть стоимость доллара у нас теперь считают через кросс-курс. Берут курс доллара к юаню на рынке Форекс и курс юаня к рублю на бирже. Так что, когда вы видите расчетный курс доллара, имейте в виду, как эта математика работает. Что дальше? Тут мнения экспертов, конечно, расходятся. Одни считают, что фундаментальных причин для закрепления юаня выше 11 рублей пока нет. Более того, рубль может хорошенько отыграться, предложение валюты от экспортеров все еще довольно объемное, да и цены на нефть могут развернуться вверх в любой момент, пока идут переговоры Ирана и США. Плюс часть спекулянтов начнут фиксировать прибыль по длинным позициям в юане из-за его перекупленности. Плюс на днях очередной пик налоговых платежей экспортеров 25-29 июня. И это тоже всегда оказывает рублю поддержку. Как я много раз объясняла, в эти даты компании продают валюту, чтобы заплатить налоги в рублях. Еще один сдерживающий фактор для доллара – это высокая ключевая ставка. 19 июня ЦБ снизил ее всего на 25 базисных пунктов до 14.25%. Дорогие деньги что делают? Охлаждают спрос на импорт и держат интерес к рублевым вкладам. Но и тут есть нюанс. Слишком медленное смягчение политики не дает рублю расслабиться окончательно. Любопытно мнение одного из экономистов, что валютный рынок сейчас очень мутный, статистики мало, и понять, что реально движет курсом, довольно сложно. И пока крупные игроки стратегию не меняют, резких скачков тут ждать не стоит. А вот сами россияне настроены чуть иначе. По результатам одного из опросов почти 80% уверены, что рубль до конца лета заметно просядет. Да, на самом деле не все так драматично. Ну а те, кто готовились закупиться в долгую и вовсе сейчас руки потирают и, в общем-то, правильно делают, но, я думаю, вчера многие размышляли о том, что этот понедельник можно спокойно вносить в историю как по-настоящему черный, да? Я напомню, что индекс Мосбиржи у нас больше 6% за день потерял, обновил минимум с 2022 на минуточку года, торги закрылись на отметке около 2320 пунктов. С начала месяца индекс потерял уже почти 10%, ну а с начала года больше 16%. В красной зоне оказались почти все, причем хуже всех досталось Циану, который рухнул больше, чем на 16% за день. Следом идут Русагра с минусом более 7%, Аэрофлот и Алроса, которые просели примерно на 6,5% каждая. Ну а бумаги Газпрома и вовсе пробили психологическую отметку в 100 рублей за акцию впервые с 2009 года. То есть 17 лет такого не было. И вот опять. Те, кто мечтают вернуться в нулевые, товарищи, поосторожнее с некоторыми желаниями. Иногда они сбываются в несколько не той форме, какой нам хотелось бы видеть. Кстати, параллельно с акциями просел рынок гос. Облигаций. Индекс ОФЗ опустился ниже 116 пунктов, чего не случалось с середины марта этого года. Чтобы понять, почему мы так валимся, нужно разобрать триггеры по полочкам. Из более популярных версий это решение ЦБ. В пятницу регулятор снизил ставку всего на 0,25 пункта, хотя рынок ждал снижения вдвое больше на 0,5%, а то и на целый процентный пункт. Вроде бы мелочь, но рынок прочитал этот шаг как тревожный сигнал, что дальше ставку будут снижать очень медленно, а то и вовсе возьмут паузу. Но, в общем, если говорить о прогнозах, до конца июня по одной из оценок индекс будет болтаться в диапазоне примерно от 2300 до 2450 пунктов. Это такой прогноз для оптимистов. Поэтому отдельно стоит проговорить риски. Они объясняют, почему падение так ускорилось. Первый из них – это риск технический. Снижение усиливают так называемые маржин-колл. Это когда брокер принудительно закрывает позиции инвесторов, которые торгуют с кредитным плечом и которым не хватило денег на счете для поддержания сделки. Такие вынужденные продажи раскручивают спираль падения, котировки валятся, срабатывают новые маржин-коллы и так по кругу. Второй риск, конечно, макроэкономический, затратный бюджет и опасения, что государственные траты будут подстегивать инфляцию, ну а значит и держать ставку высокой дольше. Третий риск корпоративный. Все же дивидендная доходность многих бумаг сейчас очень низкая по сравнению с облигациями. Компании все чаще отказываются делиться прибылью с акционерами, да и самой прибылью не у всех все гладко. И это, конечно, тоже добавляет рынку нервозности. Четвертый – общерыночная психология. Пока некоторые инвесторы не нащупают настоящее дно и у них не появится хоть какой-то позитивный фактор, охотников покупать может оказаться довольно немного. А вот продавцов в избытке. Хотя я во многом согласна с коллегами, которые говорят, что вчерашний обвал – это во многом от того, что часть инвесторов уже просто психанула и пошла падающие акции скидывать. Что из этого всего следует практически? Ну, главное правило – не паниковать и не пытаться поймать идеальное дно. Это почти невозможно. Рынок сейчас и так сильно перепродан, и любой позитив, скорее всего, очень быстро выкупит. Шортить, то есть играть на дальнейшее понижение, уже откровенно опасно. Да? Слишком велик риск попасть под резкий отскок. Тем, кто настроен на долгий срок, суетиться смысла никакого нет. Краткосрочное снижение, да, болезненное, но, тем не менее, оно требует не активных действий, а трезвой оценки ситуации и состава своего портфеля. Если есть свободные средства, на мой взгляд, разумнее дождаться стабилизации и докупать частями, а не разом все вкладывать. Да, это не инвестиционные рекомендации, очевидно, а скорее законы грамотного поведения в подобных ситуациях. Многие сейчас будут присматриваться именно к дивидендным историям, вроде там Сбера, МТС, Транснефти, но по некоторым из этих бумаг уже в июле в теории могут быть выплаты. Хорошей альтернативой выступают и облигации федерального займа, ну, собственно, про это тоже мы не раз говорили. Тем, кто уже сидит в подешевевших акциях, переживает, что не продал их вовремя, сейчас спешно фиксировать убыток, ну, не знаю, я бы, наверное, смысла не видела. Еще раз повторюсь, российский рынок остается очень дешевым по фундаментальным меркам, и ему не хватает скорее улучшения общей политико-экономической обстановки, чем внутренних поводов для роста. Да, фондовый рынок по своей сути это такой градусник, который отражает самочувствие экономики и настроение тех, у кого есть деньги. Да, как только обстановка вокруг начнет выправляться, индекс одним из первых поспешит это отыграть. И, друзья, еще кое-что. На фоне такой турбулентности особенно важно не вестись на красивые обещания, а смотреть на цифры реальные. И это касается даже совсем свежих размещений. Ну, а у меня на этом на сегодня все. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких и свои деньги.
1: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова 55 и в торговом центре Седьмой континент на проспекте Яракского 30. Попробуйте кикуни, глоток солнечного настроения.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8.
4: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
5: Страховая пенсия по старости с 1 января 2027 года может назначаться автоматически без заявления от гражданина, сообщила РИА Новости член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. Она рассказала, что с 1 января 2027 года страховую пенсию по старости хотят назначать без заявления гражданина, и проект закона Минтруда России уже опубликован для общественного обсуждения. Главный смысл предлагаемых изменений заключается в том, что граждане больше не будут подавать заявления в Социальный фонд России и собирать документы для оформления пенсии, сказала Стенякина. Она напомнила, что сейчас, чтобы начать получать выплаты, нужно подать заявление. Это можно сделать лично через МФЦ или на портале госуслуги.
4: Экономика должна быть экономной.
5: Хранить все сбережения только в краткосрочных вкладах не стоит. Лучше положить часть денег на более длинные сроки, вложиться в облигации, металлы, купить иностранную валюту, рассказала РИА Новости руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Хранить все средства только в краткосрочных вкладах в текущих условиях становится менее эффективно, отметила аналитик. Наиболее рациональной стратегией, по ее словам, становится распределение накоплений между несколькими инструментами. Например, часть средств можно размещать в краткосрочных вкладах для сохранения ликвидности, а часть фиксировать на более длинных сроках, пока ставки по ним еще не успели полностью снизиться.
4: Закрома Родины.
5: Ритейлеры обратились к поставщикам с инициативой снизить закупочные цены на яйца в июле в рамках долгосрочных контрактов. Сети хотят зафиксировать стоимость десятка на уровне 35 рублей для категории S2, 45 рублей для S1 и 50 рублей для S0. письмах это объясняется падением общерыночных цен. Представители трех птицефабрик подтвердили изданию «Коммерсант» получение письма. Один из них уточнил, что речь идет о снижении цен на 22-25% от текущих. Эта коррекция, по его словам, станет уже пятой с начала года. Ритейлеры пояснили, что обращение связано с увеличением предложения яиц и сокращением спроса летом. Некоторые поставщики уже снизили цены на 25-45%, уточнили в компании. Сейчас яйца – один из наиболее дешевеющих продуктов. Средняя оптовая цена за S1 к 14 июня составила 28 рублей за десяток. С начала года показатель сократился на 44%. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
4: Кошелек.
1: На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
6: Цитаты, высказывания, афоризмы.
7: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
8: Энергия – это самый главный ключевой ресурс любого человека. У вас может быть время, у вас может быть цели, планы, но если у вас нет энергии, все это бесполезно. Вы не добьетесь ничего, пока вы не сможете или не научитесь управлять своей энергией. Для того, чтобы эффективно управлять своей энергией, нужно понять, какие существуют виды энергии у человека. У человека существует 4 основных вида энергии. Первый вид энергии – это физическая энергия. Это базовая энергия, которая является основой для всех остальных видов. Второе – это эмоциональная энергия. Третье – это ментальная энергия. Четвертое – это духовная энергия. Вы знаете, для того, чтобы хорошо себя чувствовать, быть воодушевленным, проявлять любопытство, исследовать и чего-то добиваться, очень важное значение имеет ваш уровень эмоциональной и духовной энергии. Проблема в том, что к выгоранию приводит именно отсутствие эмоциональной энергии прежде всего, а потом и духовной энергии. Почему сегодня я не затрагиваю вопросы физической энергии? Потому что это более простая энергия, и как управлять физической энергией практически знает каждый из вас. Хороший сон, правильная еда, умеренная физическая активность – это все восполняет вам физическую энергию. А вот эмоциональная энергия, с ней все гораздо сложнее. Для того, чтобы понять, что такое эмоциональная энергия, давайте рассмотрим такой вопрос. Эмоциональная энергия, за что она отвечает? Она отвечает за все наши чувства и все наши ощущения от этой жизни. Откуда она появляется и что является источником эмоциональной энергии? Источниками эмоциональной энергии являются 5 вещей или 5 источников. Первое – это достаточная физическая энергия, потому что если вы уставший, голодный, холодный, то у вас эмоциональная энергия, позитивная эмоциональная энергия будет на нуле. Вас будет обуревать негативная эмоциональная энергия. Второе – это позитивные эмоциональные ситуации. Каждый раз, когда вы ходите на какой-нибудь стендап, на вечер юмора там, или куда-то, на веселую вечеринку, у вас появляется, увеличивается позитивная эмоциональная энергия. Третий источник – это люди, которые создают положительный настрой. Поэтому очень важно окружать себя людьми, которые на позитиве, которые все время относятся к жизни позитивно и ко всем проблемам относятся позитивно. Четвертое – это положительные чувства и ощущения, которые вы сами испытываете, которые в свою очередь зависят от 5-го источника – это позитивного отношения к миру. Пока вы не смените свои убеждения и не смените свои очки, через которые вы смотрите на мир, на позитивный взгляд, вам будет сложно управлять своей эмоциональной энергией. Для того, чтобы управлять энергией, существует 4 основных способа. Первый, самый главный способ – это сокращение потерь вашей энергии. Дело в том, что каждый день вы теряете очень много энергии за счет фоновых активностей, которые забирают буквально, высасывают из вас энергии. Поэтому сокращение потерь – это вот, знаете, если ваше тело как дуршлаг, из которого там выливается вода, да, но дуршлаг водой вы не наполните. То же самое, если у вас не прекратить утечку энергии, то вы не наполнитесь этой энергией. Второе инструмент – это эффективное использование существующей энергии. У вас уже существующая энергия есть. Так вот, нужно научиться ее эффективно использовать. Третье – это эффективное восполнение энергии. Вам нужно научиться эффективно восполнять энергию, которая у вас потеряна. И четвертое – это расширение вашего энергетического потенциала. Это, вот, грубо говоря, расширение вашего ковшика или дуршлага для того, чтобы больше энергии у вас было. Первый инструмент управления энергией – как вам сокращать потери энергии. Для того, чтобы эффективно сокращать потери энергии, для этого нужно сначала осознать, что у вас есть потери энергии. Потому что мы живем ежедневной жизнью и как-то само собой привыкли к тому, что у нас постоянно есть какие-то забиратели энергии. И мы с этим живем и на это даже не реагируем, не осознаем. Для нас это является привычным образом жизни. Поэтому первое, нужно осознать, что у вас есть потери энергии. Второе, вам нужно определить источники потери этой энергии. И вот сейчас я вам расскажу 6 основных, наиболее частых причин потери вашей эмоциональной энергии. Когда я буду вам рассказывать, обязательно это экстраполируйте на себя и посмотрите, откликается или нет, происходит с вами такое же или нет. Я уверен, у каждого это происходит, поэтому поделитесь в комментариях, какие из этих причин есть в вашей жизни. Итак, первая большая причина потери вашей эмоциональной энергии – это неправильный образ жизни. Банально, неправильный образ жизни. Это недосып, это недоедание, это минимальные физические нагрузки, там еще что-то. Помните, я говорил, что для того, чтобы у вас эмоциональная энергия была полная, для этого нужно заботиться о том, чтобы физическая энергия была полная. Вторая причина – это страх, негативные мысли, желание казаться, а не быть на самом деле. Это вот эти страшные такие дырки, которые высасывают из вас энергию. Вот страх и беспокойство о будущем особенно, сожаление о прошлом. Вот эти все моменты, они в фоновом режиме высасывают из вас энергии, которую вы даже не замечаете. Просто переживание, хроническое переживание страха, она лишает вас огромного количества эмоциональной энергии. Потому что человек, который переживает страх, стресс, негативные мысли, он не может смеяться, он не может расслабляться, он все время напряжен. Третья причина – это поведение, неправильное поведение, когда, ну, например, когда работа забирает все время, когда вы все время посвящаете только работе, когда у вас отсутствует баланс. Баланс разных сфер жизни – это работа, семья, ваши хобби, ваше личное время должно быть обязательно в течение дня. То есть не надо посвящать все свое время, всю свою энергию только одной части вашей жизни. Особенно в поведенческих причинах я хотел бы отметить такие вещи, как незаконченные дела и незакрытые гештальты. То есть если вы какие-то дела не закончили, то они пожирает очень много энергии. Обязательно закрывайте, заканчивайте дела. Законченные дела высвобождают огромное количество энергии, которое до этого уходило на контроль или на переживание об этом. Многие молодые люди ко мне обращаются и говорят, ну как же так, о каком балансе может идти речь, если в молодые годы нам нужно заработать деньги, нам нужно создать бизнес, чего-то добиться, поэтому мы специально делаем перекосы и работаем там по 14-15 часов в день. На что я ответил бы так, ну обычно отвечаю так, ребята, вопрос в том, что вы пытаетесь компенсировать свою неэффективность за счет большего вовлечения и за счет больше затрат своей энергии. Ведь это же можно было бы компенсировать эффективностью. Если вы занимаетесь работой 14-15 часов в день, то я вам прямо скажу, что вы просто неэффективны. Значит, вы неправильно выстроили свой график работы, и вы занимаетесь неважными делами. Дело в том, чтобы для того, чтобы добиваться любых целей в жизни, вам достаточно 6 или 8 часов рабочего времени. Смотрите, каждый раз, обратите себе внимание на такую вещь, каждый раз, когда вы не укладываетесь в 8 часов рабочего времени, это говорит только об одном, что вы неэффективны. И вам нужно не увеличивать то время, которое вы тратите на работу, а вам нужно увеличивать и направлять внимание на повышение своей эффективности. Внедрите себе кайдзен-час каждое утро и анализируйте, где вы неэффективны, что вы можете делегировать, что вы можете, вам можно найти помощника, либо не делать какие-то рутинные вещи, какие-то рутинные вещи передать. Если вы каждый день будете заниматься повышением своей эффективности, то вам не потребуется тратить так много времени и энергии на работу. Четвертая причина – это неправильные отношения. Неправильные отношения с другими людьми – это незакрытые обязательства, это неправильно выстроенные ожидания в отношении других людей, это утечка эмоциональной энергии через встречи и занятия, которые не приносят вашу энергию, вам энергию, а наоборот высасывают. Вы, наверное, сами замечали очень много раз в жизни, когда после какой-то встречи вы чувствовали себя как выжатый лимон. Или, например, когда вы занимаетесь каким-то делом, это дело вас выматывает. Поэтому хороший лайфхак по пути я вам скажу. Просто сделайте дневник и пишите туда все, чем сегодня в течение дня занимались. И сделайте один столбец, который гласит энергия, эмоциональная энергия. И пишите на каждый, напротив каждой встречи и напротив каждого дела, которым вы занимались, напишите, это вам принесло энергию или забрало энергию. Таким образом, вы будете воочию видеть, какие встречи и какие задачи забирают у вас энергию. И ваша задача каждый день сокращать количество встреч и задач, которые забирают энергию, и увеличивать количество встреч и задач, которые приносят вам энергию. Пятая причина – это страсти. Это излишнее потребление, это игры, особенно азартные игры, это социальные сети, то есть это любая зависимость, любая форма зависимости. Зависание в том же ТикТоке, в социальных сетях, и из-за этого прокрастинация и нежелание что-то делать. И вообще социальные сети очень часто вызывают эффект FOMO, это с английского языка Fear of Missing Out, или страх потери или упущенной жизни. А вот эти все вещи являются огромной причиной утечки вашей эмоциональной энергии. И шестая причина – это внешние причины. Так как мы не живем в вакууме, мы живем в социуме, то вокруг нас очень много внешних причин, которые прямо влияют на наше эмоциональное состояние. Это могут быть и оскорбления, хамство, зависть окружающих, осуждение других людей, критика. То есть все действия незнакомых вам людей, которые вылились на вас. Это там хамство кассира какого-нибудь, может быть, продавца и так далее. То есть вы этим управлять не можете, их поведением, но вы вполне можете управлять своей реакции на их поведение. Поэтому, когда вы сталкиваетесь с такой реакцией или с таким поведением окружающих, враждебным поведением в отношении вас, не пытайтесь исправить их. Меняйте свое отношение или меняйте свою реакцию к этому поведению. Таким образом, мы рассмотрели 6 основных причин. Конечно же, причин гораздо больше, но это основные причины. И даже если вы будете обращать на эти основные причины, и применять те лайфхаки и инструменты, которые я вам озвучил, это гораздо облегчит вашу жизнь.
6: Мысли вслух.

0: В Дагестане 20 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В социальных сетях активно обсуждается вопрос, почему в Дагестане нет своего бензина. Минэнерго Дагестана дала официальное разъяснение по этому поводу. В регионе отсутствуют заводы по производству бензина марок АИ-92 и АИ-95, а также предприятия по выпуску сжиженного углеродного газа. Я напомню, что в настоящее время в республике работает 739 частных автозаправочных станций. Все топливо в нашу республику закупается за пределами Дагестана. Единственный нефтеперерабатывающий завод – это дагестанский «Новый технологии» не производит бензин. Таким образом, республика полностью зависит от внешних поставок топлива. Заводы-изготовители в других регионах задерживают отгрузки или продают топливо по завышенным ценам, что приводит к ограничениям на заправках и к росту розничных цен. По поручению руководства республики, Минэнерго Дагестана ведет постоянный мониторинг ситуации, направляет сообщение в федеральный центр и работает над стабилизацией топливного рынка. Но Министерство природных ресурсов и экологии Дагестана продолжает свою деятельность в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее я напомню, что в соцсетях появилась информация об обысках и выемке документов. В министерстве телеграм-каналы указывали, что в центре внимания правоохранителей попала документация по строительству мусороперерабатывающих заводов. Объем реализации природного газа в Дагестане с начала этого года увеличился на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил генеральный директор «Газпром Межрегионгаз Махачкала» Резван Мурадов. Положительная динамика объясняется ростом числа потребителей, развитием газовой инфраструктуры и природными факторами. Ну и сегодня в Дахтехкадастре состоялось очередное рабочее совещание с представителями Чародинского, Ахвахского, Гергебельского, Казбековского и Хунзахских районов по обсуждению проекта отчета государственной кадастровой оценки земельных участков. Открывая встречу, заместитель директора Дахтехкадастра Айна Шахсинова отметила, что одной из главных задач муниципалитетов на этапе подготовки и оценки было выявлено расхождение между фактическим использованием земельных участков и сведением, которые содержатся в ЕГРН. Специалисты Дахтехкадастра пояснили, что муниципалитет вправе предоставить дополнительные сведения и предложения по таким территориям, которые будут рассмотрены при анализе замечаний к проекту отчета. Ну а тренерский штаб махачкалинского «Динамо» пополнил тренер вратарей Дмитрий Баронин и тренер по физподготовке Иван Штевко. Об этом сообщает пресс-служба «Динамо». Известный в прошлом вратарь Бородин выступал в том числе за махачкалинское «Анжи» и хорошо знаком дагестанским болельщикам. В качестве тренера он работает в молодежной команде «Зенита», питерском «Динамо» и «Сочи», а также Штевко, бывший футболист, и трудился в «Сочи», «Текстильщике» и в «Ленинграде». Ну и оборот кваса в России упал на 19% с апреля прошлого года по апрель этого года. Об этом пишет Интерфакс. В денежном выражении оборот остался прежним. Кроме того, по итогам прошлого года в стране также снизились розничные продажи сладкой газировки, в том числе классических лимонадов. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном – из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Некоторые особенности делового этикета в Пакистане. Принятой формой приветствия в деловой среде Пакистана является рукопожатие. Рукопожатие обязательно сопровождается устным приветствием. «Ассаламу алейкум», что означает «мир вам». В ответ нужно произнести «у алейкум ассалам», что значит «и вам мир». При обращении к партнеру, особенно в ходе первых встреч или в ситуациях официального общения, сначала называют должность, звание или степень, и только после этого фамилию партнера. В деловой практике Пакистана обмен визитками происходит, как правило, в начале встречи. Визитные карточки должны содержать всю необходимую стандартную информацию, включая фамилию и имя, должность, название компании, актуальные контактные данные. В пакистанской культуре общения личные темы не являются темами табу. Могут спросить о том, женат ли собеседник, сколько у него детей, какое у него образование и даже поинтересоваться насчет того, какие религии приняты в культуре собеседника и какую религию он исповедует. На начальном этапе развития деловых отношений пакистанцы, как правило, ведут себя несколько формально и довольно сдержанно, считая, что проявление эмоций, в том числе громкая речь и экспрессивное поведение, являются свидетельством незрелости и отсутствия опыта. В пакистанском обществе, безусловно, акцент сделан на отношениях между людьми, и для их поддержания важно быть тактичным, уходить от резких суждений и вообще не выражать свои мысли слишком прямолинейно.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Диалог FM. Все время по делу.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Максох – это небольшое селение, расположенное на границе цветущих садов и гор. Название происходит от слова «мукус», что в переводе с аварского означает «удобрение». В книге «История Унцукульского района Ибрагимова Гадже» описывается сказание о том, что сына ханши Бакубике Булача Гамзата велик имаму Шамилю на казнь. Житель селения Максоха Алихан вызвался спасти сына Бахубике. Узнав, что за ними вызволить из плена Гамзата идет Алихан, мюриды бросили Гамзата в бурлящие потоки Кайсу. Алихан отомстил за сына Бахубике, убив всех сподвижников имама. Но в последующем воины Шамиля убили и Алихана. В годы Кавказской войны в селении Максох произошли крупные сражения с большими потерями с обеих сторон. Очень много написано о мужестве и стойкости горцев-защитников Максоха. Активное участие приняли максохцы и в Великой Отечественной войне. 27 молодых ребят осталось на поле брани. Богат Максох учеными-арабистами. Тут известны Мухумизаргаджига Сандибир и Гамбатов Нургали. Также село является родиной поэта Магомеда Исаева, автора стихотворных сборников «Беспокойная любовь», «Трилистник», «Дыхание земли» и «У чабанских костров».
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Значимо.
1: Важно.
0: Диалог FM. Это день в истории.
2: 24 июня 1990 года стадион Лужники дрогнул от голоса целого поколения. На сцене Виктор Цой и группа «Кино». 70 тысяч сердец бились в унисон. А над стадионом, словно знак особой важности момента, пылал олимпийский огонь. Редкий, торжественный жест, будто сама история решила подсветить этот вечер. Музыканты отыграли 45 минут. И прозвучали песни, которые для миллионов стали личным саундтреком перемен. «Группа крови», «Звезда по имени Солнце», «Хочу перемен», строки, в которых уместились и надежда, и тревога, и упрямая вера в то, что жизнь можно переписать заново. Никто тогда не знал, что это финал целой главы. Спустя всего 2 месяца страна потеряет своего героя, а кадры с концерта станут священной хроникой эпохи. Но в тот вечер в Лужниках не было предчувствия прощания, только чистая энергия свободы, рвущаяся со сцены в раскаленный от эмоций воздух. И пусть перемены, о которых не приходят по шепчку, этот концерт остался точкой силы, напоминанием, что даже в самые зыбкие времена голос правды звучит громко, если он идет от сердца.
0: Значимо.
1: Важно.
0: Диалог FM. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
6: Лето, жара, солнце.
1: Гранатовый сок «Сельбеси» от кикуни. Яркий, насыщенный и освежающий вкус настоящего граната.
6: Бери с собой на работу, на природу. Просто наслаждайся дома в кругу семьи. Гранатовый сок «Сельбеси» от кикуни. Вкус, который дарит летнее настроение. Ищите в магазинах нашего города и в бутике «Ахвах» на Дзержинского, 6.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Вот несколько идей того, как структурировать свой день так, чтобы добиться максимальных результатов и продуктивности. Недавно на Фейсбуке Бенни спросил меня, как вы планируете свой день? Итак, несколько советов по тайм-менеджменту, которые сделают ваш день более продуктивным и успешным. Во-первых, каждая минута, потраченная на планирование, экономит 10 минут на исполнение работы до конца. Таким образом, самое важное, что вы можете сделать, это спланировать свой предстоящий день, предпочтительно накануне вечером. Запишите на лист бумаги все, что вам предстоит сделать завтра. Планирование должно быть последним из того, что вы делаете в конце дня. Однако, если по какой-то причине вы этого не сделали, то первое, что вы должны сделать утром, прежде чем проверить свою электронную почту, телефонные звонки, новости, самое первое, что вы должны сделать, это составить список всего, что вам нужно сделать в этот день. И если у вас есть список, считайте, что у вас есть дорожная карта для передвижения. Составление этого списка побуждает вас работать на более высоком уровне. Если вы работаете по такому списку, вы повышаете свою результативность на 25% с первого же дня. Все успешные люди работают, исходя из своего списка задач. И все они пользуются чек-листами. Чек-лист — это список, где все задачи расположены последовательно, и вы действуете в соответствии с этим списком. И второй способ организации своего дня — это установка приоритетов в своем списке. Не стоит сразу бросаться в дела. Просмотрите список и примените к нему правило 80 на 20. Если у вас в списке 10 дел, два из них будут более значимыми, чем остальные 8 вместе взятые. Иногда действует правило 90 на 10. Если в вашем списке 10 дел, одно из них будет более важным, чем все остальные. Пройдитесь по своему списку и задайте себе вопрос. Если бы я мог выполнить только один пункт из этого списка до моего отпуска на месяц, какую задачу я бы хотел обязательно выполнить? Я сам постоянно бываю в разъездах. На неделю, две, три, а иногда и на месяц. Случалось и так, что я был в разъездах, не заезжая домой, в течение 36 дней подряд. Однако перед отъездом я всегда просматриваю список дел и стремлюсь выполнить свои самые важные задачи. Когда вы определите самую важную задачу на сегодня, она приведет к организации следующего вашего дня. Немедленно начните выполнять свою самую значимую задачу и не бросайте ее до тех пор, пока она не будет завершена. Весь наш успех в жизни зависит от того, как мы доводим начатые проекты до конца. Есть многозадачные проекты. То есть внутри более крупной задачи есть несколько подзадач. И вам нужно в вашем чек-листе сначала организовать правильную последовательность задач и затем начать выполнение самой важной задачи и не бросать ее, пока она не будет завершена. Этот процесс называется однозадачность. Это самая мощная стратегия успеха для управления своим временем. Вы действительно можете повысить свою производительность на 50%, просто начиная выполнение своих самых важных задач первым делом, каждый день, и доводя их до конца. Таким образом, если вы будете делать три вещи — составлять список дел, определять приоритеты и начинать с наиболее важных задач, то вы сможете удвоить или утроить свою производительность. Иногда даже за одну ночь.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

Главам выплата положена семьям, где средний душевой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума на человека в регионе проживания. По сути, получателям данной семейной выплаты будет возвращаться большая часть уплаченного налога – 7% из 13 НДФЛ. Заявление можно будет подать с 1 июня по 30 сентября включительно через портал госуслуг, Социальный фонд России или МФЦ. В большинстве случаев собирать дополнительные документы не потребуется. Нужные сведения поступят по межведомственным каналам. Выплата назначается каждому из родителей отдельно. Купленные на это лето детские путевки в Крым в любом случае не пропадут. Отдыхающих могут перераспределить в Анапу, Краснодарский край, Калининград и в Карелию. Механизм возврата уже начался, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян. Он пояснил, что формат возврата средств за неиспользованные путевки в полном объеме предусмотрен, а желающим предложат альтернативное направление. Он добавил, что сегодня детские объекты размещения есть в большей части российских регионов, и они будут рады туристам и даже вступят в конкуренцию за поток отдыхающих. В том числе востребованными окажутся Калининград и Карелия, заключил турэксперт. И в завершении выпуска: большинство россиян проявляют интерес к истории своей семьи, но не обладает глубокими знаниями о собственном происхождении, а более половины хотели бы использовать искусственный интеллект для оживления фото родственников. Согласно опросу, 89% россиян хотя бы время от времени задумываются о своей родословной. Часть из них уже занимается поиском информации о предках, изучая архивы и общаясь с родственниками. А еще 64% рассматривают возможность заняться генеалогией в будущем. Лишь 10% участников исследования не проявляют интереса к семейной истории. Основным мотивом для изучения родословной называют стремление лучше понять себя. Еще часть хотят сохранить память о родственниках. 18% интересуются историческим контекстом жизни своей семьи, а 17% намерены передать собранные сведения следующим поколениям. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Если вы очень сильно торопитесь, лучше поумерить свой пыл и войти в лифт только после того, как из него выйдут все пассажиры. Это банально логичнее, ведь если вы влетите в кабину лифта, то вам придется потратить время на то, чтобы растолкать других людей и разойтись с ними. Лучше стоит встать за 2 метра от двери лифта, подождать, пока все выйдут, а потом спокойно зайти.
1: Диалог FM. Это «Этикет».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8. Про экономику на Диалог.ФМ.
2: Сегодня на повестке экономического календаря отчет по инфляции в Австралии. Он, правда, уже позади, но если вы успели уже обратить внимание на статистику, все соответствует с нашим прогнозом. Снижение инфляции, что усилило давление на позиции австралийского доллара. Сегодня также предлагаю обратить внимание на релиз по запасам нефти в США от администрации энергетической информации. И в целом уже готовится к супер насыщенному четвергу, потому что завтра нас ждет блок данных американского происхождения, первичные заявки на пособие по безработице, годовые данные по ВВП, заказы на товары длительного пользования и индексы на расходов на личное потребление, индекс PCE, индикаторище, скажем так, инфляционного давления, который точно повлияет на динамику курса американского доллара. Я надеюсь, что доллар сможет из всего этого выжать еще больше поддержки и уже нацелиться на отметку 102 пункта. Индекс доллара текущей котировки 101.50. Максимальное значение с мая 2025 года. На основании анализа всего новостного фона, который я нашел по теме, связанной с Ближним Востоком, я точно могу сказать, что настроение остается в крайней степени неопределенности. Очень много противоречивых заявлений. Катар и Пакистан подтвердили, как вы знаете, они являются посредниками в переговорческом процессе между Тегераном и Вашингтоном, что прогресс достигнут. Ранее Ди Венс, вице-президент США, даже отметил то, что Исламская Республика согласилась пустить инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты. Но эту информацию очень быстро, буквально через пару часов, вчера мы только проговорили, через несколько часов после этого, эту информацию опровергли представители Исламской Республики, отметив то, что на текущем этапе даже не было обсуждений и переговоров по ядерному соглашению и условиям будущей сделки. Все, что сейчас обсуждалось, это снятие блокады, статус Ормузского пролива и разморозка активов. Ну и, кстати, в отношении статуса Ормузского пролива тоже, я думаю, всем уже известно заявление Тегерана о том, что Ормуз никогда не будет прежним и к прежнему статусу уже не вернутся. Это фактически ковровая дорога к тому, что будут тарифы, будет дополнительная нагрузка на бизнес и, соответственно, будут потенциально более высокие цены на топливо, потому что эти тарифы в конечном счете будут ложиться на плечи потребителей, друзья. Что касается, опять же, ответных заявлений на то, что Исламская Республика не давала зеленый свет для инспекторов МАГАТЭ, Трамп в своем посте в соцсети отметил то, что если бы прогресс по этому вопросу не было, то не было бы никаких договоренностей. Но, опять же, этой риторике тоже никто не поверил, потому что эту информацию также снова опровергли представители Тегерана. Самые спорные моменты, они еще предстоят к обсуждению. Пока мы видим то, что уступок нет и, соответственно, на текущем этапе я думаю то, что мы, собственно, как и в начале этой недели, можем точно сказать, что тему Ближнего Востока закрывать еще очень рано. Будем держать ее в фокусе внимания, но в целом, даже по динамике курса американского доллара, видно то, что в этом фундаменте американец черпает больше поддержки для себя. И, соответственно, для меня именно поведение доллара будет, наверное, лучшим индикатором того, удалось ли финально дестабилизировать напряженность и наметить хорошие условия для будущего соглашения. Сейчас это пока что не так. Что касается монетарной политики, многие инвестиционные банки начинают корректировать все прогнозы по ожиданиям изменения ключевой процентной ставки. Bank of America, Goldman Sachs уже прогнозируют 3 повышения ключевой процентной ставки. Это даже более радикальное мнение, чем было у меня. Я считаю, что ФРС поднимет ставку 2. Ну вот видите, что есть прогнозы повышения ставки на 75 базисных пунктов. Вчера отчеты PMI, активности в промышленном секторе, и сферы услуг США статистика, как и ожидалось, не разочаровала. Индекс PMI промышленного сектора вырос с 57 до 51,3. Активность в сфере услуг прибавилась с 55,1 до 55,7. Это новый многомесячный максимум. Если вы сейчас откроете инструмент FedWatch Tool, то убедитесь, что после выхода еще одного блока сильных данных из США вероятность ужесточения монетарной политики стала повыше. И уж точно она станет выше завтра, когда выйдет релиз PCE, индекс цен расходов на личное потребление, и мы убедимся в том, что инфляция за прошлый месяц через этот индикатор, эту компоненту прибавила как минимум на 0,1%. Отсюда такая уверенность в росте американского доллара, поэтому в целом можем смотреть на уровни значительно выше текущих отметок. Золото 4070 долларов за тройскую унцию. Держим, друзья, шортовые сделки 4000 уже не за горами. Давайте визуализировать, давайте дожимать этот актив. Если пойдет очень быстро поддержка 4000 долларов за тройскую унцию, скорее всего, на импульсное движение этот актив может улететь еще ниже. Фунт против доллара 1.32, тоже медвежья динамика, распродажи продолжаются. Новостной фон этому явно способствует. На фоне политики знаем то, что Стармер ушел в отставку, его, скорее всего, сменит Бернхэм. Здесь уже начинают реализовываться риски неопределенности. Бернхэм известен как политик, но никто никогда не уточнял его взгляды на экономическую ситуацию. В наследство Бернхэм, признаю, принимает очень слабую экономику сейчас, поэтому неизвестно, как он будет ее реформировать и как будет справляться с бюджетной нагрузкой. Но чуда не бывает. Если будут какие-то реформы, если он попробует что-то исправить, это все равно будет упираться в увеличение государственных расходов и более высокие займы. Это не избежать. Поэтому в целом я вижу в этом больше рисков и проблем для британской экономики. Да и в целом, когда происходила смена власти, фунт каждый раз испытывал серьезное давление и терял несколько процентов. Что касается статистики, вчера мы ждали индекс активности в промышленном секторе и сфере услуг. Данные плохие, как и прогнозировалось. PMI в сфере услуг просел до 48,7, это минимальный показатель за 41 месяц. Составной индекс, который включает PMI промышленного сектора и сферы услуг, снизился до минимума за 14 месяцев. Конечно же, чем хуже данные по деловой экономической активности, тем больше причин нам говорить о том, что повышение ставки было бы глупостью для Банка Англии в текущих условиях. Поэтому смягчение, точнее ужесточение монетарной политики не будет точно. Снижение ставки может оказаться на столе обсуждений. И все это тоже негативный фон для британского валютного актива. Доллар-иена 161.55 пока пару держит, сдерживают. Очевидно, что при таких мощных движениях, возможно, волатильность должна была быть более значительна. Но если все-таки признать наличие каких-то факторов поддержки для японской иены, это, пожалуй, конференц-холл между Министерствами финансов Японии и США, который состоялся вчера утром. Эта информация подтверждена. Это звонок между Такаити и Скоттом Бессентом. Конечно же, обсуждали ситуацию на валютном рынке. Но когда речь идет о таком тандеме, конечно же, можно сделать вывод о том, что, опять же, целью этого обсуждения совместной валютной интервенции, в которых также заинтересована еще и американская сторона, потому что Министерство финансов Штатов неоднократно поднимало вопрос о чрезмерном ослаблении курса японской иены и о том, что Министерству финансов Японии и Банку Японии нужно предпринять меры, чтобы противостоять этой чрезмерной волатильности и создать условия для укрепления курса национальной валюты. Как правило, после такого звонка реально следовали интервенции. Но пока прошел всего лишь один день, вчера, разумеется, этих интервенций не было, и, на мой взгляд, я это уже отмечал, проводить их вот прямо на текущем этапе было бы не совсем эффективно, потому что очень трудно будет соперничать с ростом американского доллара. Также рост валютной пары был ограничен на фоне сильных данных по Японии, по промышленному сектору и сфере услуг, но это не долгосрочные факторы поддержки. Поэтому если американская валюта сегодня, индекс доллара, продолжит расти, то, опять же, пара доллар-японская иена может легко превысить отметку 162 иены против доллара. Я вне позиций, наблюдаю за ситуацией со стороны. Если предприму какую-нибудь дополнительную торговую активность, обязательно вам об этом расскажу. Что касается нефти, 76 долларов за баррель по Бренту сейчас. На котировке дает все-таки хоть какой-то прогресс по регулированию ближневосточного кризиса. Также информация о том, что Штаты в рамках 60-дневного периода переговоров выдали такую же 60-дневную лицензию Исламской Республике. И буквально за считанные часы Тегеран умудрился экспортировать десятки миллионов баррелей, большая часть из которых, разумеется, была отправлена партнерам из Азии. То есть сейчас нивелируются риски дефицита предложения. Предложение начинает расти, пусть и скромными темпами, но это все равно хоть какая-то отдушина для тех, кто следил за этим кошмаром на рынке черного золота. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии.
0: Про экономику на Диалог FM.

0: Личный коуч.
1: Если вы устали от постоянных забот и проблем, связанных с ведением бизнеса, и потеряли веру в свои силы, мы поделимся секретами, которые помогут вам работать меньше и при этом развивать свой бизнес. Когда бизнес начинает приносить меньше дохода, многие предприниматели задумываются о возможности быстрого расширения, предлагают новые услуги и нанимают дополнительных сотрудников. Это неверное решение. Согласно принципу обратного выкупа, в первую очередь необходимо избавиться от лишних обязательств, а не увеличивать объем работы. Другими словами, нанимайте сотрудников не для роста бизнеса, а для того, чтобы освободить свое время. Предприниматели, которые не умеют делегировать задачи другим, сталкиваются с выгоранием и, как следствие, с банкротством. Да, вы нацелены на достижение результатов и усердную работу, но прежде всего вы человек с ограниченным ресурсом времени. У вас есть работа, семья и друзья, которым также нужно ваше внимание. Большинство предпринимателей считают, что прибыльный бизнес означает работать, не покладая рук. Возможно, на начальном этапе это так и есть, но по-настоящему бизнес развивается, когда руководитель понимает, как освободить время для более важных дел. Существует один секрет, известный немногим, который поможет достичь новых высот в развитии бизнеса. Вам следует сосредоточиться только на тех задачах, которые а. вы выполняете лучше всего, б. приносят вам радость и в. обеспечивают максимальный доход компании. Скорее всего, только две или три задачи соответствуют этим критериям. Вы наверняка уже слышали о правиле 80 на 20, но для предпринимателя оно звучит как 95 на 5. Это означает, что только 5% того, что вы делаете, действительно имеет значение, в то время как 95% задач можно смело делегировать. Да, именно так, целых 95%. Если вы работаете 10 часов в день, только 30 минут этого времени приносит доход. Когда вы работаете из-под палки, то работаете медленно и без энтузиазма. А когда беретесь за сложные задачи, кажется, что вы жертвуете собой ради важной цели, но на самом деле наносите серьезный финансовый ущерб вашей компании. В данной ситуации проигрывают все. Давайте будем честны. Никто не хочет стать выгоревшим владельцем бизнеса, трудоголиком с шатким здоровьем и разрушенными отношениями. Но это непременно случится, если вы проигнорируете принцип обратного выкупа. Он гласит: «Не хочется проверять почту? Не проверяй». При составлении списка дел следует ориентироваться на те задачи, которые имеют наибольшую ценность. Прикладывайте максимум усилий, чтобы вернуть свое время. В свободное время занимайтесь тем, что придаст вам сил. Больше сил – больше денег. Возможно, вы думаете, что чем больше работать, тем эффективнее будет работать бизнес. На первый взгляд звучит разумно, но вы начинаете крутиться, как белка в колесе. Задач море, а результаты минимальные. Или вы думаете, что задача слишком ответственная, с которой никто, кроме вас, не справится. Если вы не научитесь работать меньше и направлять свою энергию на важные дела, то попадете в ловушку. Вы достигаете критической точки, о которой я расскажу более подробно в следующем уроке. Преодоление критической точки. Вы зашли в тупик. Дальнейший рост становится невозможным, и чем больше вы стремитесь к развитию, тем больше страха испытываете. В этот момент срабатывает жизненная установка: «Никто не сделает это лучше, чем я». Да, до тех пор, пока вы не сломаетесь. Все, что отнимает у вас энергию – электронные письма, задачи, которые вы ненавидите выполнять – все это создает стену страха. У вас есть три варианта действий. Первый – продажа. Когда проблем становится слишком много, предприниматель хочет выйти из бизнеса любой ценой. Второй – саботаж. Руководитель принимает ряд неверных решений, которые мешают развитию бизнеса. Например, уволить ключевых членов команды из-за незначительных ошибок, создать новые сайты, совершить необдуманные действия, которые потянут компанию ко дну. Это саботаж собственного бизнеса. Третий – остановка. Бездействие в бизнесе равносильно медленной смерти. Человечество не стоит на месте и требует постоянного развития рынка. Если вы не будете развиваться, то рискуете потерять клиентов. Они обратятся к вашим конкурентам в поисках новых предложений. Есть ли в вашем бизнесе что-то, что вызывает беспокойство или создает проблемы? У вас есть выбор – работать в условиях стресса или начать использовать метод «анализ, передача, заполнение». Он начинается с аудита вашего времени. Вы должны выявить задачи, которые не приносят существенной пользы, но отнимают у вас силы. Затем эти незначительные задачи передаются тем, кто может выполнить их лучше и с большим удовольствием. Вы занимаетесь только теми делами, которые вас вдохновляют, мотивируют и способствуют увеличению дохода. Анализ. Какие задачи, которые мне не нравятся, я могу легко и с минимальными затратами передать другому человеку? Передача. Кто из моей команды или кого я могу нанять хотя бы на неполный рабочий день, может взять эту работу на себя? Заполнение. На каких задачах, которые мне нравятся и которые могут быстро принести компании прибыль, следует сосредоточиться?

0: В Дагестане 21 час. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов на встрече с участниками программы «Дублисгур» ответил на вопрос о его оценке ситуации с топливом в республике. Так, Магомед Рамазанов подчеркнул, что в ходе принимаемых мер необходимо учитывать интересы жителей республики. По его словам, есть вопросы, которые связаны в том числе с проверками автозаправочных станций. При принятии любых решений необходимо учитывать интересы населения. Напомню, что немалая часть населения использует газомоторное топливо, заявил премьер-министр. Ну и Союз журналистов Дагестана просит увековечить память Алика Абдулгамидова. Дагестанское региональное отделение Союза журналистов России обратилось в комиссию при главе Дагестана с ходатайством об установке мемориальной плиты на доме по проспекту Насруддинова, 30А, корпус 5. Я напомню, что там жил известный журналист Дагестана. В Дагестанском музее изобразительных искусств имени Гамзатова открылась первая в республике тактильная выставка «Мир на ладонях». Я напомню, что проект реализован Республиканской специальной библиотекой для слепых Центра социокультурных инициатив «Среда плюс». Экспозиция включает тактильные 3D-модели выдающихся мировых произведений искусства, а также объекты, отражающие культурное наследие из фонда музея. Выставка создана для обеспечения равного доступа к культурным ценностям для незрячих и слабовидящих посетителей. Я напомню, что для многих людей с нарушением зрения это станет первым опытом знакомства с искусством через осязание. Открытие экспозиции – это важный шаг в развитии эксклюзивной среды в Дагестане. Ну а депутаты приняли закон, который должен помочь с поставками бензина и дизельного топлива на внутренний российский рынок. Документ также предусматривает поддержку нефтеперерабатывающих заводов. Правительство России сможет определять, какие виды топлива разрешены к продаже в России. Кроме того, заводы смогут получать компенсации при производстве автомобильного бензина с добавлением других компонентов. Отдельная мера касается обновления нефтеперерабатывающих предприятий. Срок соглашения с заводами, которые вкладывают крупные средства в модернизацию, продлят до конца этого года. Минздрав России перевыполнил план по привлечению россиян к здоровому образу жизни, об этом сообщает ТАСС. Сейчас ЗОЖ придерживается 11% граждан, плановый показатель составлял 10,5%. Цели достигли все регионы страны. В 30 из них результат оказался как минимум на четверть выше плана. К 2030 году Минздрав рассчитывает увеличить долю россиян, ведущих здоровый образ жизни, до 13%. Но президент ФИФА Джованни Инфантино назвал чемпионат мира 2026 года самым успешным событием в истории. Он отметил, что стадионы во время матчей заполнены, а в городах царит праздничная атмосфера. По словам Инфантино, на игры приходит много семей с детьми. Чемпионат мира, я напомню, что проходит сейчас в США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Новости спорта.
1: Сборная Португалии разгромила Узбекистан 5-0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. За неудачный стартовый матч на Мундиале реабилитировалась главная звезда португальской сборной Криштиану Роналду. Лидер команды оформил дубль и стал первым футболистом в истории, забившим на 6 чемпионатах мира. Роналду довел общее число голов на мировых первенствах до 10. Португалия с 4 очками возглавляет группу К, тогда как Узбекистан по-прежнему не набрал очков и занимает последнее место. Руководство клуба НБА Milwaukee Bucks согласовало обмен двукратного MVP лиги Яниса Адетокунбо в Майами Хит. Вместе с 31-летним греческим форвардом во Флориду отправится тяжелый форвард Бобби Портис. Взамен Bucks получат 4 игроков, а также 3 пика первого раунда на предстоящих драфтах вместе с некоторыми другими привилегиями. Адетокунбо провел в Milwaukee все 13 сезонов своей карьеры в НБА, став лидером франшизы по очкам, подборам, передачам и блокшотам, однако из-за травм в прошедшем сезоне он сыграл лишь в 36 матчах. Пресс-служба Лацио официально объявила о назначении Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера команды. 48-летний специалист сменил на этом посту Маурицио Сарри, который ранее покинул римский клуб и возглавил Аталанту. Гаттузо подписал с Орлами 2-летний контракт. Ранее чемпион мира 2006 года работал со сборной Италии и не смог вывести ее на чемпионат мира, уступив Боснии и Герцеговине в стыковых матчах. В минувшем сезоне Лацио финишировал на 9-м месте в национальном чемпионате и уступил в финале Кубка Италии Интеру. Боссы Единой лиги ВТБ приняли решение о расширении турнира. Новыми участниками со следующего сезона станут Владивостокская «Динамо» и «Астана». «Динамовцы» дебютируют в высшем дивизионе в статусе позапрошлогоднего победителя Суперлиги и бронзового призера Кубка России, а «Астана» возвращается после годичного перерыва. Всего в новом сезоне сыграют 12 клубов. Еще есть потенциальные кандидаты на вступление в Единую лигу через сезон. Это Минск, Челябинский ЧБК и Уфимская «Динамо». Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Одним из перспективных рынков для экспорта российских продовольственных товаров является Азербайджан. В Азербайджане доминирует корпоративная управленческая культура с иерархией семейного типа. С учетом этого, рекомендуется договариваться о переговорах с руководителем компании и отправлять на них лиц высокого ранга. Назначать встречу нужно примерно за 2 недели до ее проведения. Ближе к назначенному времени следует письменно или по телефону подтвердить свой визит, а за день до согласованной даты связаться с азербайджанской стороной еще раз. В Азербайджане широко распространен русский язык. Многие предприниматели также владеют английским. Однако большинство встреч проводится на государственном языке. Обязательно узнайте у азербайджанского партнера, на каком языке ему удобнее вести переговоры. Традиционное приветствие – крепкое рукопожатие с прямым зрительным контактом. При встрече мужчины и женщины первую руку должна протянуть женщина. Если она этого не делает, мужчине будет достаточно кивнуть ей и слегка поклониться. При обращении к мужчине произносите после его имени уважительное «бей», «господин», а после имени женщины «ханум», «госпожа». К старшим и уважаемым людям, а также к мужчинам, чья работа связана с интеллектуальной или образовательной сферами, обращаются «муалим», «учитель». Обсуждению деловых вопросов всегда предшествует светская беседа. Приветствуются вопросы о семье партнера, спорте, культуре и кухне. Избегайте разговоров о политике, религии, этнических конфликтах. Азербайджанцы известны как жесткие переговорщики. Ожидайте долгого и упорного торга. Будьте готовы провести несколько встреч, пока будут достигнуты какие-либо договоренности. В Азербайджане считается вежливым отказаться пару раз, прежде чем согласиться на что-либо. На первой деловой встрече подарки вручать не принято. Это допустимо при более близком знакомстве.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Как же наши люди любят экономить? Это теперь невзвешенное решение, это стиль жизни. Беготня за акциями и скидками, где на 5 копеек дешевле, теперь вошла в привычку. Купил по большой скидке – повелитель мира. Купил очень дорого – неудачник. Но лучше бы люди применяли эти понятия к заработку денег, а не ко скидкам. Зарабатываешь много – молодец. Зарабатываешь мало – неудачник. Правильная и взвешенная экономия – это, конечно, хорошо. В акциях и скидках нет ничего плохого. Но если человек слепо начинает гоняться за акциями и скидками, где уместно и неуместно, это идет ему в ущерб. У многих людей даже вошло в привычку покупать ненужные вещи по скидкам, просто потому что на них скидка. Или купить больше, чем нужно, просто потому что, если покупаешь три вещи, четвертую дают в подарок. В результате человек глупо распоряжается деньгами и захламляет квартиру ненужными вещами. Некоторые могут возразить, мол, такое поведение у нас не от хорошей жизни. Да, все верно, не от хорошей. Но главная причина всех бед в том, что люди не владеют элементарными азами финансовой грамотности. Это и неудивительно, так как этому нас нигде не учат. Дальше все закручивается как по спирали, и человек все больше и больше погружается в бедность. Ведь ту жизнь, которую каждый из нас проживает, мы создаем сами, эмоциями, убеждениями и мыслями. Как думаете, что человек к себе притягивает, когда носится за акциями и скидками, покупая продукт с истекшим сроком годности или с вот-вот истекающим? А притягивает он к себе денежные проблемы, лишения и еще большую нехватку. Хорошую жизнь так не притянешь. Человек в этот момент думает о нехватке денег, испытывает деструктивные чувства, а значит, в его жизни будет все меньше и меньше денег. Они будут даваться ему с большим трудом и утекать сквозь пальцы. И чем больше человек будет думать о том, что денег нет, все так дорого, жизнь все дороже и дороже, а денег все меньше и меньше, тем больше он будет притягивать к себе проблем, бедность и так далее. Откуда взяться возможностям и новым источникам денег, если большинство мыслей направлено не на то, что надо? Откуда взяться новым идеям по поводу заработка, если человек ничего нового и полезного не читает? Мысли находятся в круговороте вокруг бедности. Когда вы заказываете еду у официанта, вы конкретно говорите, что хотите. Вы же не говорите официанту при заказе: «Знаете, вот это блюдо не для меня, и это не для меня, а на это блюдо у меня нет денег». В таком случае он бы вас не обслужил. Так зачем же вы говорите изо дня в день: «Это очень дорого, я не могу себе этого позволить»? Жизнь – это ваш официант. То, что говорите, то и получаете. И это не значит, что вам не повезло или жизнь вас не любит, она просто дает вам то, о чем говорите. Еще очень распространенное явление в наших семьях – это свой огород как способ сэкономить. Практически все занимаются им не потому, что живут в деревне или им просто по кайфу ковыряться в земле, или они очень хотят есть чистые овощи. Нет, таких меньше 5%. В основном наши люди содержат огород потому, что хотят сэкономить. Ведь купить 3 помидора в магазине – это капец как дорого. Я лучше спину надорву, таблеток и мазей накуплю, но на помидорах сэкономлю. А потом буду закатывать банки на зиму, да не просто на зиму, на 5 зим, чтобы потом не знать, кому бы их отдать. Такое поведение говорит о том, что человек ставит деньги выше себя. А себя он не ценит, не любит и вообще ни в грош не ставит свое жизненное время, которое уходит на выращивание и закрутку этих помидоров. Хорошо лишь то, что с появлением интернета пик этих времен далеко уже позади. Люди начали больше интересоваться своим финансовым благополучием. Но у большинства людей поколения 80-х крепко-накрепко укоренилась позиция жертвы, а к жертвам деньги не идут. Это написано во всех книгах по психологии денег, да и в жизни примеров сплошь и рядом. Деньги идут только к уверенным в себе людям, которые любят и ценят себя. Эти люди знают, что деньги нужно любить и ценить, но не преклоняться перед ними. Что же теперь, деньги нужно разбазаривать? Жить на широкую ногу и вообще не экономить? Конечно же нет. Это другая крайность, которая также приведет к безденежью. Везде нужен баланс. Чтобы деньги шли легко и всегда были в кошельке, нужно тщательно работать с негативными убеждениями и вместе с этим изучать финансовую грамотность. Над своим финансовым благополучием нужно работать лично. Никто за вас вашу жизнь не наладит. Деньги – это одна из самых важнейших вещей в нашей жизни. Мы имеем дело с деньгами чуть ли не каждый день. Так почему же мы так халатно относимся к знаниям о деньгах? Начните с простейших, но жизненно необходимых знаний о деньгах и постепенно повышайте свой уровень финансовой грамотности, начав изучать основы инвестирования. Мы помним слова из тысяч песен. Некоторые песни знаем почти на память. А почему? Потому что мы слушаем песни на протяжении всей жизни. Но песни нам денег не приносят. Только представьте, как сильно вы бы себя прокачали в финансовом плане, если бы хотя бы 5% из всей информации, которую вы слышали за жизнь, составляли аудиокниги о финансах. Мы тратим 100% свободного времени на развлечения. Но действительно ли от этого становится жить веселее? Только вдумайтесь, каких результатов вы добьетесь, если каждый день будете работать над собой. Работать не работу, не развлекать себя сериалами и смешными передачами, не убивать время за играми, а работать над собой. И это касается не только финансов, это касается всех сфер жизни. Вас что-то не устраивает? Так измените это. Перестаньте страдать и жаловаться. Денег это вам точно не принесет. Действуйте!
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Один странник пришел в деревню и стал просить милостыню. Сначала он обратился к скупой женщине, и та отдала ему старый платок. Другая же не пожалела для странника множества хороших вещей. Только ушел он от них, как вспыхнул пожар, и все сгорело. Странник поспешил вернуться и отдал погорельцам все, что получил. Той, что много дала, многое и вернул, а скупой достался лишь ее рваный платок.
1: Притчи народов мира.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: В России фиксируется рост спроса на наличные средства. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания по денежно-кредитной политике. По словам главы Центробанка, спрос на наличные деньги не влияет на инфляцию и не влияет на денежно-кредитную политику, поскольку общий объем денежной массы не меняется при снятии со счета наличных денег. Соответственно, покупательная способность денег, которая находится в распоряжении населения, остается неизменной. Доля наличных расчетов, я напомню, что весной выросла, до 30%. Об этом сообщали в платформе ОФД. Чаще всего наличный расчет используется в южных регионах. В нашем Дагестане здесь происходит 36% покупок, в Ингушетии 32%, в Северной Осетии, Алания 30%, в Кабардино-Балкарии и в Адыгее по 27%. В Москве этот показатель наличного расчета составляет всего лишь 10%.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Я продолжаю знакомить вас с удивительной пользой натуральных продуктов на нашем столе от консервного завода «Кикуни». Он радует нас многообразием своей натуральной продукции, и сегодняшний эфир посвящен особенно актуальному летом вишневому соку под брендом «Сильбеси». Почему я рекомендую его к употреблению? Во-первых, вишня, особенно темные сорта, чемпион по содержанию антоцианов и других полифенолов. Эти вещества – наши главные борцы со свободными радикалами, которые повреждают клетки, ускоряют старение и способствуют развитию многих заболеваний. Стакан вишневого сока – отличный способ усилить антиоксидантную защиту. Также антоцианы и кверцетин из вишни обладают выраженным противовоспалительным действием. Они оказывают пользу при любом воспалительном состоянии в организме, например, при артритах. Способствуют здоровью сосудов, помогают снизить артериальное давление и уровень плохого холестерина. Вишневый сок доказано уменьшает мышечную боль после интенсивных тренировок. Все те же антоцианы помогают мышцам быстрее восстанавливать микроповреждения. Это очень актуально для спортсменов и просто активных людей. Удивительно, но факт. Вишня – один из немногих пищевых источников мелатонина, нашего естественного гормона сна. Исследования показывают, что регулярное употребление вишневого сока увеличивает продолжительность и улучшает качество сна. Отличная натуральная альтернатива для тех, кто испытывает трудности с засыпанием. Также вишневый сок содержит в себе витамин С. Это крепкий иммунитет, красивая кожа и поддержка надпочечников, что очень важно в работе с хроническим стрессом. Калий, медь, марганец и другие микроэлементы. Оптимальной порцией будет 150-200 мл в день. Это замечательное дополнение к здоровому рациону, богатому овощами, фруктами, цельными злаками и качественными белками. С осторожностью следует употреблять пациентам с гастритами, язвенной болезнью и сахарным диабетом. Друзья, вишневый сок – это не только вкус лета, но и реальная польза для здоровья. Главное – выбрать качественный продукт и употреблять его умеренно. А с консервным заводом от Кикуни в качестве можно быть уверенным. Я благодарю вас за внимание и желаю крепкого здоровья. До новых встреч!

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Присутствие хозяина и кошка победит собаку. Ведь раньше стаском хуялдесен кету гибергунеб.
0: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: «Диалог ФМ». Все внятно. Понятно. Все понятно. Разные мысли.
3: В нашем обществе присутствует культура псевдопродуктивности. Деятельности ради иллюзии деятельности, а не ради реального результата. Мы платим за псевдопродуктивность стрессом, нехваткой времени на самое важное и низким качеством работы. Поэтому нам нужна альтернатива. Философия медленной продуктивности включает три принципа. Делать меньше, работать в естественном темпе и сосредоточиться на качестве. Делать меньше – значит снизить число задач до такой степени, когда вы можете без усилий совмещать их и закончить каждую с запасом времени. Работать в естественном темпе – это трудиться долгими периодами, иногда более, а иногда менее интенсивно. Важно обеспечить условия, в которых вам комфортно размышлять и создавать. Если не концентрироваться на качестве работы, остальные принципы медленной продуктивности теряют смысл. Концентрация на качестве естественным образом приводит к замедлению темпа. Требовательность к своей работе не должна превращаться в перфекционизм. Важно стремиться к прогрессу, а не к идеалу.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: Озеро Шайтан-Казак расположено в Кизильюртовском районе на левом берегу реки Сулак, в междуречье Сулака и Малого Сулака, и представляет собой памятник природы регионального значения. Вокруг озера в его водоохранной зоне находятся отгонные земли Хунзахского района. На этих землях расположены небольшие поселения, а проживающее там население в весеннее, летнее, осеннее время осуществляет выпас личного скота. В ближайших окрестностях озера сравнительно небольшие территории возделываются под посевы зерновых и бахчевых. Возникает вопрос, а почему озеро получило такое свое название? Дело в том, что в прошлом, когда сток Сулака не был зарегулирован, уровень реки во время паводков поднимался на значительную высоту. Поэтому озеро периодически затапливалось и имело большую площадь, а вокруг него располагались довольно обширные заболоченные участки, в трясине которых погибало немало скота. За это местные жители назвали озеро Шайтаном. Существует предание и о том, почему озеро назвали Казаком. В далеком прошлом здесь у берега располагался хутор, хозяином которого был войсковой казак. Поэтому и озеро назвали Шайтан-Казак.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Отношение к покупкам вещей определяет то, кем вы будете, богатым или бедным. Главная проблема многих людей заключается в том, что они неправильно покупают вещи. Это вообще какой-то большой глобальный баг, который сидит в голове у каждого человека. За свой многолетний опыт я видел очень много людей, и богатых, и бедных. И что действительно прямо бросается в глаза, это не то, что у кого-то есть больше денег, у кого-то меньше денег, а в глаза бросается закономерность, связанная между мышлением человека и тем состоянием, которое у него есть. Богатые люди богаты не потому, что у них много денег. Они, как правило, богаты, потому что у них другой способ мышления. А бедные, в свою очередь, остаются бедными, опять-таки, из-за своих ограничивающих убеждений. Дело в том, что я сам вышел с далекого аула, который находится в центре Казахстана. Я там работал чабаном 1,5 года, потом ушел в армию. Потом поступил в университет и начал заниматься бизнесом. То есть я практически прошел все стадии. Не скажу, что нищеты, но и не такого, что большого достатка. Я четко понимаю, что значит экономить деньги. Я четко понимаю, что значит, когда не хватает денег. Я видел это на примере своих родителей, я видел это на своих примерах и так далее. И я тогда еще не очень понимал, но сейчас, анализируя прошлое, и анализируя тот опыт, который я имею, я вижу, насколько бедные неправильно мыслят в отношении покупок. Их неэффективное мышление приводит к неэффективным покупкам. Давайте разберем, в чем состоит мышление бедного человека, которое проявляется в неправильных или в неэффективных покупках. Первое, конечно, это самый низкий уровень, когда бедные люди очень бедны, им приходится реально экономить на всем. Им приходится экономить на всем, и они покупают все дешевое. И, к сожалению, у них даже нет возможности думать о покупках каких-то дорогих вещей. Ну и вообще они даже голову поднять не могут от своей бедноты, нищеты. Каким бы человек ни был нищим и бедным, я все равно считаю, что у него есть ресурсы. Не бывает человека без ресурсов. Просто мы все привыкли думать, что ресурсы – это только деньги. Но смотрите, у бедного человека, да, нету денег или их очень мало, но у него очень много времени, у него есть энергия. Если он молодой человек, то у него есть еще молодость. Поэтому те излишки ресурсов, которые у них есть, надо прежде всего направлять на приобретение знаний и развитие самого себя. То есть начните с инвестирования в самого себя, но не денег, а времени и своей энергии. Если мы будем брать эту категорию людей, то они, основная ошибка, я считаю, в том, что они все время гоняются за дешевыми вещами. То есть для них вот в голове стоит такое ограничение, что покупать только дешевые вещи. В чем подвох или неэффективность такого мышления? Дело в том, что когда вы покупаете дешевые вещи, вы тем самым практически убиваете свою самооценку. Вы все время ее понижаете. И плюс дешевые вещи долго не служат. Они долго не служат, и вам приходится все чаще и чаще покупать их. Поэтому если просуммировать ту функцию, которую выполняет дешевая вещь, и ту функцию, которую выполняет дорогая вещь, и разделить это на цену, то очень часто выясняется, что дорогая вещь или качественная вещь гораздо дешевле, чем дешевая. А я всегда обращаю внимание, что надо покупать ту вещь, которая качественно выполняет свою функцию. Например, если вы покупаете дождевик, чем покупать дешевый дождевик и некачественный. Лучше купить, конечно, дешевый и качественный, но так часто не бывает. Но тогда лучше уж покупать дороже, но качественный. То есть качество важнее. Вы должны понимать, что в конечном итоге вы покупаете не дождевик, а вы покупаете многолетнюю защиту от дождя. Вот функция дождевика – это защита вас от дождя. И вы покупаете многолетнюю защиту от дождя. А когда вы покупаете дешевый дождевик, вы покупаете дешевый дождевик. Вот ошибка бедных людей в том, что они покупают вещь, а не функцию, которую выполняет эта вещь. Поэтому Первое, научитесь за вещами видеть ту функцию, которую эти вещи выполняют, и соотносите цену к сроку выполнения вещью этой функции. И тогда у вас будет более правильное понимание о цене этой вещи. Вторая неэффективность в мышлении бедных, которая проявляется в покупках, заключается в том, что многие бедные люди покупают вещи на показ. Они покупают не для себя, они как бы показывают для того, чтобы показывать эту вещь, то есть сравниваться с кем-то. В этом мире вы никогда не сможете кого-то по-настоящему впечатлить. Всегда есть кто-то, кто круче, кто богаче и так далее. Поэтому надо исходить из своих целей, а не из целей других людей. Поэтому, когда вы покупаете вещь, вы должны покупать функцию, которую выполняет эта вещь для вас. Какую функцию для вас она выполняет? И не ориентироваться на то, какую функцию она выполняет для других. Я за всеми своими покупками вижу конкретную функцию, которую она выполняет. И вот очень больно наблюдать, когда люди покупают те вещи, которые не могут себе позволить. Потому что это приводит к третьей проблеме в мышлении бедных людей, в том, что они не учитывают цену владения. Вот цена владения – это большой вопрос. Проблема вот бедного мышления очень часто заключается в том, что люди не знают и не видят цену владения. Я когда покупаю какие-либо вещи, я всегда задаю 5 вопросов. Первый вопрос – мне действительно это надо или нет? Второе – как долго я буду этим пользоваться? Третье – как часто я буду этим пользоваться? Четвертое, можно ли это взять в аренду? Пятое, какова цена владения? И еще 6-й дополнительный вопрос, какова цена будет, если я это продам? Не всегда дорогая вещь, она самая лучшая. Но и не всегда дешевая вещь, она самая худшая. Но для того, чтобы понимать, как я говорил, вы всегда любую вещь оцениваете через функцию. Для чего она вам нужна? И очень часто бывает так, что вот вы купили дорогую вещь, она сама по себе качественная, но цена владения очень дорогая. Например, когда вы покупаете дорогой автомобиль, тот же Mercedes, Rolls-Royce, вы один раз потратились одно, но там же еще налоги выше, там фильтра дороже, покрышки стоят дороже, страховка дороже, там и все это дороже, цена владения. И таким образом, если суммировать истинную стоимость вещи, она состоит из двух вещей. Первоначальная цена, первоначальная сумма, которую заплатили, и цена владения. То может оказаться, что вы купили функцию очень дорого. Функцию, которую выполняет этот автомобиль, например, или эта вещь, очень дорого. Поэтому обязательно на это тоже надо обращать внимание. Ну и если взять, например, как пример, как покупают люди с богатым мышлением. Я бы не говорил даже богатые люди, а люди с богатым мышлением или эффективным мышлением. Они, как правило, к любой вещи, как я и говорил, относятся как к покупке функции прежде всего, а функцию они определяют относительно своей цели. То есть у него есть какая-то цель, для достижения этой цели ему нужно, чтобы какая-то вещь выполняла какую-то функцию. Соответственно, он покупает ту вещь, которая оптимально выполняет свою функцию для достижения им его целей. Это первый момент. Второй момент. Богатые люди, люди с богатым мышлением, покупают всегда вещи и относятся к этому как к инвестиции. Они обязательно думают, а что мне это даст в дальнейшем.
0: Мысли вслух.
1: Маргулан Сисимбаев, общественный деятель и бизнесмен.

0: В Дагестане 22 часа. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Повышение цен на проезд в общественном транспорте Махачкалы не предвидится, об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы, как они добавили, по крайней мере, в ближайший месяц. Я напомню, что на стоимость проезда на 60 маршрутах определяет перевозчик. Правда, чтобы изменить стоимость проезда, нужно экономически обосновать его, а потом заявить в Управление Федеральной антимонопольной службы и за месяц перед поднятием цен уведомить администрацию Махачкалы и горожан. Я напомню, что на данный момент проезд в общественном транспорте Махачкалы стоит от 32 рублей до 37 рублей. Премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов на встрече с участниками программы «Дубль из гор» назвал ключевые шаги для улучшения предпринимательского климата в республике. По его словам, текущих темпов роста экономически недостаточно, чтобы вывести регион из числа догоняющих, об этом сообщает пресс-служба правительства Дагестана. Кроме того, по словам премьер-министра, продолжится развитие программ поддержки малого и среднего предпринимательства, чтобы бизнес мог развиваться, создавая новые производства и рабочие места. Премьер-министр признал, что десятилетиями Дагестан уступает другим субъектам страны. Главным проблемам он назвал низкую производительность труда, устаревшее оборудование и административные барьеры, которые тормозят инвестиции. На Дагестан вошел в список регионов с самой некачественной водопроводной водой по микробиологическим показателям. Об этом сообщается в докладе Роспотребнадзора по итогам прошлого года. По данным ведомства, доля проб, не соответствующих микробиологическим нормативам, в республике составила 15%. Дагестан оказался в числе аутсайдеров по этому показателю, разделив его с Карачаево-Черкесией. Кроме того, Дагестан отнесся к группе высокого риска для здоровья населения. В эту категорию попали регионы с наихудшей совокупностью химических, микробиологических и технических характеристик водопроводной воды. Ну и глава Дагестана встретился с участниками региональной программы развития «Доблесть гор». В эти дни ветераны специальной военной операции проходят четвертый финальный модуль обучения в сфере государственного и муниципального управления под руководством опытных наставников. Прежде всего, руководитель региона выразил признательность слушателям за их ратные подвиги на передовой и пожелал им успехов в гражданской карьере. Центробанке предложили создать на госуслугах сервис для людей, у которых мошенники похитили деньги. Об этом ТАСС сообщил директор Департамента информационной безопасности регулятора Вадим Уваров. Предполагается, что на портале можно будет узнать, в каких случаях и каким образом можно попытаться вернуть краденые средства. Центробанки считают, что такой сервис поможет людям быстрее понять, как действовать после обмана. Ну и наша страна до конца года подаст иск против стран Прибалтики за расовую дискриминацию русскоязычного населения. Об этом пишет лента.ру. Я напомню, что по словам российских дипломатов, это не единственный вопрос, который имеет юридические перспективы для Москвы на международном суде и международных арбитражах. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном – из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Технологии занимают большую часть современного мира и начинают влиять на мозговые процессы людей. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, заведующий лабораторией коррекции психического развития и адаптации Института мозга человека имени Бехтеревой РАН Леонид Чутко. Он рассказал, что полученная онлайн-информация запоминается плохо. Так происходит, потому что в ее обработку меньше вовлекается височная область коры головного мозга, отвечающая за долговременную память. Также эксперт утверждает, что смайлики в мессенджерах никогда не могут передать настоящие эмоции человека. Онлайн-общение не заменит живое взаимодействие, которое гораздо глубже влияет на эмоциональное восприятие человека. Ошибочно думать, что цифровизация приведет к атрофии мозга. Однако важно понимать, что различные виды умственной активности помогают поддерживать мозг в хорошей форме.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Сегодня мы берем, я считаю, наверное, самую болезненную тему, которая есть даже у меня, потому что я периодически создаю себе эти долги, то это у меня проблема какая-то, то проект я закрываю, то у меня там какую-нибудь там недвижимость беру, я создаю себе долги. И у меня эта игра продолжается постоянно, и уже даже друзья угорают, что когда новый долг. И я понимаю, что что-то это вот здесь. Сегодня я позвал эксперта, который вот как раз-таки чемпион по этой теме, это Мария. Мария, спасибо большое за присутствие. Мария, это, ну вот, вы немножко расскажите о себе, сколько уже опыта в этом плане.
2: Я всех приветствую. Меня зовут Мария Шаханова. Я в этой сфере уже давно. Когда еще я была школьницей, я хотела быть психологом. Это 9-10 класс. Я знала, что я точно буду. И после 11 я поступила. И до сегодняшнего дня я развиваюсь в этой сфере, в этой теме.
1: Супер. Тема долгов, сегодня вот мы ее будем раскрывать, да, я хочу, чтобы сегодня вот намерение какое, чтобы после сегодняшнего эфира наши зрители поняли, почему у них долги, и прекратили это создавать, ну, по крайней мере, в будущем, если даже есть они сейчас в настоящем. С этим намерением начинаем.
2: Давайте начнем.
1: Давайте вот, я очень люблю, и зрители любят идти по какой-то структуре, типа вот, первая причина вот такая, вторая причина вот такая.
2: Давайте.
1: Погнали так?
2: Давайте,
1: всё. Погнали. Какая вот самая одна из частых распространенных причин? Вот первая.
2: Самая первая и распространенная это, конечно же, инфантилизм.
1: Что такое инфантилизм?
2: Когда человек, например, 35-40 лет в некоторых моментах может вести себя, принимать решения из какого-то детского состояния, то есть человек взрослый, но иногда на уровне психики он проваливается в какого-то ребенка и психологический возраст ниже реального.
1: Как это проявляется?
2: Это проявляется во всем, это проявляется в жизни. Например, есть люди, у которых есть цель, они очень структурированы, они следят за здоровьем, графиком сна, режимом. Они понимают свои потребности. А есть люди, которые не берегут свою жизнь. То есть у них нет графика сна, они как будто прожигают жизнь. Там, часть своего дня они проводят за скроллингом ленты, они не понимают, что происходит у них со здоровьем. То есть они не управляют своим ресурсом, своей жизненной силой. Они не знают, как этим управлять, куда это направлять. И как следствие, если человек прожигает свою жизнь, то он точно так же будет прожигать деньги, которые к нему приходят.
1: Это был панч.
2: И если у человека есть такое некоторое инфантильное восприятие своей жизни, то
1: с деньгами,
2: через какое-то время он будет просто тратить больше, чем он зарабатывает, так же, как и со здоровьем и с жизненными силами.
1: Он и время свое тратит так же.
2: Внимание.
1: Все тратит.
2: Да, единица Офигеть. Внимания. Если человек не следит, куда он отдает свое внимание, он точно так же расплескивает бюджет. И как следствие, если ему недостаточно денег на месяц, он неправильно распорядился ими, слил куда-то, то, конечно, он будет обращаться в банки, несмотря на то, что там будут бешеные переплаты, например.
1: Это же, по сути, как я понимаю, когда человек не берет ответственность за свою жизнь, и тут вот, ну, практически с чего начать надо, чтобы эту ситуацию как-то вот на корню предотвратить? Взять ответственность?
2: Взять ответственность, но я бы хотела вот... Есть такой лайфхак? Чаще всего люди, которые не чувствуют, насколько они себя хорошо ощущают, сколько у них энергии в теле, когда они просыпаются, жизненных сил, у них точно такие же отношения с деньгами. Карточкой рассчитался, непонятно, сколько с карточки списалось, и пошел дальше. Я бы рекомендовала прежде всего, вот для того, чтобы пересмотреть отношения с деньгами, с долгами, поставить такой эксперимент. Месяц платить только наличкой. Потому что когда человек не умеет управлять своим состоянием, он не умеет управлять счетом банковским, он картой расплатился, сколько ушло, непонятно. Хватит ему до конца месяца, непонятно. Вот я даю постоянно такие рекомендации, эту рекомендацию своим клиентам, и потрясающие результаты, когда человек начинает деньгами расплачиваться, наличными, он начинает отслеживать.
1: Чувствовать,
2: вау, видит. Да, то есть это что-то физическое, и это уходит, интересно. Это имеет свойство, то есть заканчивается, и благодаря этому человек научается как будто бы правильно распределять. Поэтому вот домашнее задание — попробовать на протяжении месяца рассчитываться только наличкой.
1: Собирайте, у кого деньги улетают. Мне кажется, действительно похоже на такую здравую логику. Супер,
2: да,
1: супер.
2: То есть чувствование появится, и будет уже какой-то контроль.
1: А еще мне кажется, ну, в таком случае, вот вы людей, которых описали, это же, по сути, люди следствия в жизни, когда они, ну, вот как бы, как вот помните, эта песня же была «У машины времени», он жил как все и плыл как все, и вот он приплыл, ни дома, ни друзей, ни врагов, да, то есть, когда человек просто плывет куда-то, и он такой вот плывет, и непонятно, может, он завтра попадет в красивое место, а может быть, с водопада упадет, он не знает. И вот тут как будто первым, мне кажется, помимо вот этих вот решений, мне кажется, нужно взять ответственность за жизнь. Хотя это звучит очень банально, но это просто начинается с того, что ты понимаешь хотя бы идею, что такое ответственность, а что такое следствие. И вот ты когда понимаешь, что ты сам причина своей жизни, то с того момента, ну, лично у меня в жизни много чего поменялось после этой идеи. Я ее очень глубоко постарался понять, и вот для зрителей, кто узнал себя в описании, попробуйте осознать, что как вы проявляете жизнь, что, ну, там, люди следствия, как правило, они там проявляются в формате, там, ну, что я могу сделать, ну, как я могу на это повлиять, и мне тут должны, здесь вот так, вот у нас вот в стране что-то не то, это не так, шеф не тот, это не то. И вот тут в один момент хоп, принять, что все это я. И шеф такой, потому что я такой. И финансовое положение такое, потому что я такой. Первый раз больно, 100%.
2: Да.
1: Но второй раз вы будете просто красавчиком.
2: Просто пока человек не посмотрит в свою реальность и не признается в том, что есть на данный момент, изменения не начнутся.
1: Супер, супер, окей.
2: Нужно посмотреть в боль.
1: Первый, резюмирую. Инфантильность. Все, понято. Второе.
2: Второе — это когда человек из каких-то комплексов и навязанных стереотипов старается приобщиться к какому-то определенному социальному слою, и он начинает, да, использовать вот кредиты, рассрочки для того, чтобы приобрести какие-то атрибуты, какую-то одежду, чтобы показать, вот, я вот из этого слоя, я вот такой крутой, такой классный, хотя на самом деле человек вот находится в некоторой яме финансовой.
1: Окей. Как это обнаружить, понятно, да, что ты, ну, нужно осознать, что ты там, может быть, последнюю футболку купил, потому что ты где-то это там видел, но ты не можешь себе ее потянуть финансово, но ты ее берешь, и вот это вот все. Окей. А вот, ну, как теперь с этим работать, как это остановить?
2: Ну, вообще человек в это идет из какого-то стыда за себя, из каких-то переживаний. Есть практика, но она длительная.
1: Примерно.
2: Это просто остановиться и признаться себе в том, что вот эта мимолетная радость, сомнительное действие, которое на самом деле не приобщит к какому-то уровню, это не даст того, чего человек хочет.
1: Испытать.
2: То есть
1: он хочет что-то же испытать этим атрибутом, но это не даст этого.
2: Это не даст этого, потому что через какое-то время будет разочарование, ведь за эту вещь нужно будет платить. Да, и поэтому здесь будут проблемы. Но нужно посмотреть в реальность, сказать себе, да, сегодня я не могу себе этого позволить, быть честным с собой и с этим миром. И если ты действительно хочешь какого-то роста, то нужно предпринимать действия. А как мыслит большинство людей? Если у меня чего-то нет, я должен там взять взаймы, я должен там, не знаю, себя ущемить в чем-то, в качестве жизни, например. Но мало кто думает о том, чтобы найти какой-то дополнительный источник. То есть все думают, как бы начать экономить, урезать себя там. Я буду больше платить кредитов, но у меня будет меньше средств на то, чтобы жить этот месяц. То есть, а важно посмотреть в то, как я могу расширить возможность своего достатка, какие способы есть еще.
1: Окей, понятно, что вот я купил кофту, потому что увидел там у кого-то, и она мне сейчас, ну, как бы по деньгам не подходит, и я вот сейчас плачу за это кредит, чтобы, или рассрочку, чтобы вот просто сделать образ, вид, что я вот там какой-то крутой. Ну, вот примерно, это же такая история.
2: Да.
1: А что здесь в корне? То есть что здесь происходит? Почему вот так делают люди?
2: Да, здесь важно поработать со стыдом. Это поможет, в принципе, легче относиться к себе и принимать себя в любой одежде и с любыми атрибутами, да, например, жизни. Поработать со стыдом в каком плане можно? Просто взять тетрадь, выписать все истории, в которых вы испытывали чувство стыда за себя, за свой внешний вид, возможно, в детском возрасте вас за что-то стыдили. Пока вы будете выписывать, у вас будет идти проживание этой эмоции, то есть она максимально в этот момент будет у вас подниматься, даже если вы наедине с собой, вы будете краснеть, бледнеть, и просто в этом вопросе начнет спадать напряжение. Если напряжение спадет, то, в принципе, да, легче будет жить вам, без напряжения, без тревоги.
1: Супер, окей.
2: Тоже своеобразное перекладывание ответственности, когда я банку говорю: давай, я тебе буду должен, я буду от тебя брать, а ты, пожалуйста, контролируй меня.
1: Офигеть, офигеть.
2: Это моя мотивация.
1: Представьте,
2: да,
1: какие мы с вами интересные существа, которые, ну вот, насколько вот этот слой психологии, ну, влияет, да, почему я вот, мой реальный интерес движется в сторону психологии, потому что я понимаю, что, во-первых, работая с людьми и сам являясь человеком, кто постоянно трансформируется, как-то эволюционирует, я понимаю, что, ну, это огромный слой, и разобравшись в этом вопросе, можно разобраться во всем, поэтому... Просто вот тут практика такая, что нужно прям паузу поставить и пронаблюдать. Есть ли такое в жизни, да?
2: Да, супер. Просто окей. Перекладываю ответственность на банк или нет?
1: Супер. Это еще один из моментов. Какие еще бывают причины, из-за чего вот?
2: Есть такая фраза «морковка сзади». Мотивация к тому, чтобы там я классно работал. То есть в основном в это попадают эксперты, частные предприниматели какие-то, да, бизнес. Ко мне часто вот приходят с такими запросами, и я вижу, что многие люди думают, если я возьму кредит, тогда я буду точно классно работать, много работать, у меня не будет другого выбора. Человек думает: фу, классно, я нашел для себя мотивацию, теперь я буду стараться. Что происходит на самом деле? На самом деле человек погружает себя в глубокий стресс.
1: Да.
2: Не каждый может выдерживать это напряжение вот этой морковки сзади.
1: Выдерживаем.
2: Да. Классно.
1: Очень долго, но не хочется. И что делать?
2: Да. И получается, из-за того, что появляется тревога, напряжение, у человека теряется фокус. Он уже не так классно может свои задачи по работе решать. Он уже не так эффективно работоспособный. Он уже... Ну, то есть там просто сливается жизненная сила не на то, чтобы классно работать, а на то, чтобы просто выдерживать это напряжение, потому что так или иначе человек начинает думать, что там есть там, какая-то... история, которую я несу на себе, это моя ответственность.
1: Окей, а вот как это притормозить? Вот какая тут есть, какое тут решение?
2: Ну смотрите, это сценарий.
1: Да.
2: Человек просто так в это не приходит.
1: Окей.
2: Почему? Надо задать себе вопрос.
1: Да.
2: Почему я выбираю расти из напряжения? Почему я выбираю расти вот из этой тревоги, из надрыва? Вот это своеобразное насилие над собой. То есть я вынужден делать и выжимать из себя в моменте больше, чем я, возможно, могу производить что-то.
1: Ну, я вот на своем примере скажу так. Это просто однажды успешно сработало у меня.
2: Это фиксируется как привычка.
1: Да, у меня просто это много раз успешно сработало, вот даже так могу сказать.
2: Да, но смотрите.
1: А как разорвать этот момент? Когда, вот смотрите,
2: осознать выбор.
1: Вот смотрите, вот тут в чем капкан? Получается, у меня морковки сзади, у меня не морковка, морковки сзади. Я их, короче, вот так вот решаю, и думаю, вот сейчас, вот все, вот это последняя была морковка, следующая точно будет спереди. Вот, вот все, все, все хорошо. И раз вот она появляется, закончили сзади, спереди стоит. И я такой, а точно сзади нету? И она появляется сзади в этот момент. И вот у меня так в жизни. То есть, понимаете, параллель, да, вот эту? То есть она как-то создается. И я как будто не хочу, но я ее создаю. Что делать?
2: Осознать выбор. То есть, когда у человека есть напряжение и вот вопросы с деньгами, то есть где-то на уровне психики, очень глубоко в бессознательном, человек, если внутри себя несет напряжение и надрыв, то есть он знает, что так точно можно. И тогда, даже если у него все хорошо, он может спокойно расти в своем темпе, он будет себя вводить в это привычное состояние стресса и надрыва. То есть это, знаете, такой порочный круг белки в колесе, когда человек выбирает вот расти из надрыва. Но это выбор. И нужно понять, почему сейчас мне комфортно создавать для себя вот это вот напряжение, эту суету, эту тревогу. Это выбор, и нужно понять, почему я для себя это выбираю. Где были такие ситуации в моей жизни, где для меня было нормой действовать, жить из напряжения? То есть есть внутренняя капсула с чувством, с эмоцией, состоянием. Я на основании этой капсулы с этими переживаниями создаю вот кино в своей жизни на сегодня.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для тела. На Диалог.ФМ.
1: Мы начинаем представлять для вас новости, которые собрали из влиятельных и авторитетных зарубежных изданий. США разрешили Ирану продавать нефть за доллары и сняли часть санкций до 21 августа. Трейдеры просто поняли, что сейчас на рынок хлынет куча иранской нефти. И цены на карбамид, это удобрение, тоже пошли вниз, потому что некоторые суда все-таки начали движение.
2: Понятно.
1: Но, знаете, если США и Иран договариваются о перемирии, а на местах продолжаются бои, не похоже ли это на попытку потушить пожар в одной комнате, пока в соседней кто-то разливает бензин?
2: Отличная аналогия. И знаете, этот пожар полыхает не только на Ближнем Востоке. Посмотрите на Европу. В Великобритании вообще кризис. Премьер-министр Кир Стармер ушел в

0: ставка, ну, это конец независимой монетарной политики.
1: Согласен. А пока на федеральном уровне идут эти суды, на уровне штатов тоже закручивают гайки. В Теннесси, например, ограничивают программу Children's Special Services.
0: Это медицинская помощь для детей, да?
1: Да, и теперь дети без документов не смогут получать там коляски или лекарства. Более того, агентства обязали сообщать о таких семьях властям.
0: Просто слов нет. Отнимать помощь у детей. И как эти решения политиков сказываются на базовых потребностях общества. Вы знаете, это напоминает мне ситуацию с жильем.
1: О, жилищный кризис. Тут есть громкая новость. Сенат США принял исторический закон, причем двухпартийный. 85 голосов за и всего 5 против. Он запрещает институциональным инвесторам покупать больше 350 домов на одну семью.
0: И ради этого объединились президент США Элизабет Уоррен неожиданно.
1: Да, редкий случай. Этот же закон еще отменяет правила шасси для сборных домов.
0: Ну хоть это разумно. Правило шасси – это же жуткий анахронизм. Оно требовало, чтобы мобильные дома всегда оставались прикрепленными к транспортной раме, даже когда они уже стоят на фундаменте. Отмена этого правила здорово удешевит производство.
1: Ну подождите, я читал мнение экономистов по поводу запрета на покупку домов инвесторами. Они настроены очень скептически.
0: Ну конечно, потому что инвесторы с Уолл-стрит владеют мизерной долей рынка. Корень проблемы вообще не в них. Домов просто не хватает. Их мало строят.
1: И ваучеры на жилье от HUD получают только 25% нуждающихся семей, так?
0: Именно. Получается, политики просто борются с симптомами. Запрещают инвесторам покупать, вместо того, чтобы стимулировать строительство.
1: Получается, политики борются с симптомами, запрещая инвесторам покупать дома, вместо того, чтобы просто строить больше жилья. Это же абсурд.
0: Но им нужны громкие заголовки. Кстати, еще одна спорная инициатива. Министерство внутренних дел США решило смягчить правила бурения на государственных землях.
1: То есть нефтяникам станет проще работать?
0: Намного проще. Залог на случай экологического ущерба снизили с 500 тысяч долларов до смешных 25 тысяч и отменили планы по ограничению выбросов метана.
1: Обалдеть, а в это время в социальной сфере идут свои бои. Судья заблокировал запрет на использование продуктовых талонов SNAP для покупки сладких напитков и конфет.
0: Да, вот так контрасты. Тут тебе миллиардные бурения, а тут споры из-за конфет по талонам.
1: На 100-м году жизни умер бывший глава ФРС Алан Гринспен.
0: Человек, который свято верил в саморегулирование рынков.
1: Это тот самый, который блокировал регулирование деривативов в 1998 году?
0: Да, и из-за своей слепой веры в рынок он пропустил все признаки жилищного пузыря, который потом взорвался в 2008.
1: Если Гринспен верил, что рынки сами накажут себя за риски, что бы он сказал о сегодняшних зарплатах генеральных директоров?
0: Ой, я думаю, он бы потерял дар речи. Выплаты сейчас просто рекордные и абсолютно оторваны от реальности.
1: Но вот смотрите цифры. Финансовый директор Welltower получил 167 миллионов долларов. Гендиректор Figma – 864 миллиона. В Open Door глава получил 741 миллион. И вишенка на торте. Компенсация Илона Маска в Tesla за 2025 год составила 158 миллиардов долларов.
0: Это уже даже не экономика. Это какая-то фантастика. И неудивительно, что элиты и корпорации сейчас сталкиваются с масштабным отпором по всему миру. Эпоха свободного рынка корпоративных излишеств трещит по швам.
1: Есть примеры?
0: Да полно. В Nissan, например, акционеры просто взяли и заблокировали переназначение директора Матоо Нагаи. И знаете, кто их поддержал? Рено. А в Австралии, в KMPG, председатели и куча партнеров ушли в отставку из-за грандиозного аудиторского скандала. В Албании премьер-министр вынужден оправдываться перед камерами, кричать «Я не крестный отец!». Там массово арестовывают бизнесменов.
1: И один из этих бизнесменов, кстати, владел землей под элитный курорт, который собирались строить Джаред Кушнер и президент США.
0: Да уж, связи на самом высоком уровне. В Японии тоже бунт. Бизнес-лидеры в бешенстве, потому что Санай Такайчи полностью игнорируют кулуарные договоренности объединения Кейдан Рен.
1: Слушайте, а рынки на это как реагируют? Я видел, что флагманский кредитный фонд «Аполло» столкнулся с паникой инвесторов.
0: О, да. Инвесторы запросили на вывод сразу 17% всех средств. И что сделал «Аполло»? Они включили так называемый гейтинг-механизм, то есть механизм блокировки. Вы просто не можете забрать свои деньги.
1: И на биржах тоже.

0: Лихорадят. Акции азиатских технологических компаний упали на 5%. Курс иены рухнул до минимума аж 1986 года.
1: И компании пытаются спастись через масштабные сделки. Volkswagen в закрытом режиме продает производство своих двигателей за 10 миллиардов долларов.
0: Tencent выходит из японской Marvelous Inc., а Meta, наоборот, агрессивно инвестирует, вложили 900 миллионов в индийский стартап Cred. На рынке облигаций сейчас лидируют Nomura и Sony.
1: А знаете, что стоит за всеми этими метаниями и огромными инвестициями технологических гигантов?
0: Искусственный интеллект.
1: Именно. Мы вступили в эпоху ИИ, и она ломает все правила. Глава NVIDIA Дженсен Хуанг прямо заявляет, что нам нужны, цитирую, новые социальные нормы. И, кстати, он публично поддерживает президента США.
0: А проблемы с ИИ-то множатся. Amazon тут обнаружил уязвимости в модели Fable A от компании Anthropic. И Anthropic отказались закрывать эти джейлбрейки.
1: Да, спор о безопасности в чистом виде. И пока не спорят, компания Bain уже использует и клонов для того, чтобы оценивать компании перед поглощением.
0: А в Китае этот Лиан Вэньфэн, глава ИИ-компании DeepSeek, вообще взял инвесторов в ежовые рукавицы. Он запретил им входить в совет директоров и установил период блокировки акций на 5 лет.
1: Ну, Китай переживает настоящий бум, они могут себе позволить диктовать условия. Кстати, традиционные политики тоже лезут в новые технологии. Эндрю Куомо, например, возглавит совместное предприятие криптобиржи OKX и материнской компании Нью-Йоркской фондовой биржи.
0: Мы сейчас находимся на настоящем диком западе технологий. И так же, как на диком западе, есть те, кто терпит сокрушительный крах.
1: Вы про стартап Ферми?
0: Да, именно. Это просто классика. И стартап обещали золотые горы, даже свой кампус назвали в честь президента США, чтобы подмазаться к власти.
1: И чем закончилось?
0: Акции рухнули в ноль. Генерального директора Ноя Нойгебауэра выгнали с грандиозным скандалом. Там обвинения в буллинге сотрудников и жесточайший конфликт с Министерством энергетики.
1: И конфликт с энергетиками понятен? Технологиям нужны не только алгоритмы, им нужно колоссальное количество энергии и земли. Все крутится вокруг энергии и данных. И вокруг новых рисков, конечно. В Техасе электромобиль Тесла на автопилоте врезался в жилой дом. Фатальная авария. Сейчас идет федеральное расследование.
2: А китайская система автономного вождения Momenta в это же время получает одобрение на IPO в Гонконге. И это на фоне того, что Пекин вроде как борется с так называемыми «красными фишками» компаниями, уходящими в офшоры.
1: Знаете, все эти технологии неизбежно перекраивают общество. В первую очередь глобальную торговлю и рынок труда.
2: О да, мы уже видим этот сдвиг. Глава китайского гиганта JD.com недавно предупредил, что роботы скоро заменят 700 тысяч их курьеров.
1: И это в Китае, где уже 320 миллионов гиг-работников. Куда пойдут эти люди? В Шэньчжэне уже заявляют, что у них критический переизбыток таксистов.
2: Да. Пока в Китае роботы забирают работу, в Великобритании фермеры после Брексита вают от нехватки рабочих рук. Они критически зависят от мигрантов из Центральной Азии.
1: Да, люди с Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана приезжают туда собирать урожай по краткосрочным визам на 6 месяцев. И правозащитники бьют тревогу, потому что есть огромный риск эксплуатации.
3: В Гонконге тоже пытаются регулировать этот поток. Для общепита они ввели очень жесткую квоту. Чтобы нанять одного иностранца, ты обязан нанять 3 местных работников. Пытаются избежать злоупотреблений.
1: И там же, в Гонконге, эксперты бьют тревогу из-за нейросетей в школах, призывают срочно обучать учителей цифровой грамотности и этики ИИ.
3: Ну, все переплетено. Цепочки поставок тоже рушатся и перестраиваются. Китай ввел ограничения на торговлю с некоторыми американскими компаниями по редкоземельным металлам.
1: Угу. Это сильный удар по технологическому сектору США.
3: А в самих Штатах строительство гигантского завода чипов Micron, это проект сенатора Чака Шумера, вообще застопорилось. Знаете почему?
1: Почему?
3: Из-за экологических правил по защите редких летучих мышей. Они там обитают, и все, стройка стоит.
1: Потрясающая мировая индустрия чипов ждет из-за летучих мышей. А в Индонезии тем временем настоящий энергетический кризис. Страна просто останавливает весь экспорт угля и перенаправляет его на внутренние нужды своих электросетей PLN.
3: А в Китае другая потребительская революция. Средний класс настолько разбогател, что меняет пищевые привычки. Эксперты называют это калифорнизацией диеты.
1: То есть огромный спрос на здоровую, чистую и обязательно иностранную еду.
3: Именно. И если вы посмотрите на все это, вы знаете, от пробок из танкеров в Ормузском проливе, да и роботов, которые забирают работу у сотен тысяч курьеров, от летучих мышей, останавливающих заводы по производству чипов, до энергокризиса в Индонезии.
1: Мир стал невероятно взаимосвязанным.
3: Абсолютно. Любая, казалось бы, далекая локальная проблема сейчас способна запустить цепную реакцию, которая в итоге мгновенно бьет по карману каждого из нас. Спасибо, что слушали новости вместе с нами. Хорошего дня всем. Мы будем ждать вас здесь.
4: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для тела. На Диалог ФМ. Будете в селе Ахты, не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo CRM.
2: Рисков меньше на карьере. В бизнесе больше рисков. Но в бизнес идут не потому, что это правильно, а потому, что вот они по-другому не могут. Да? В бизнес же идут специфические люди, я часто об этом говорю. $1 миллион, мне кажется, в карьере легче сделать. Как говорил Ашманов, у него какая-то забавная фраза, что как только человек проявляет признаки ответственности, его архимедовые силы выносят наверх. У всех дефицит. Вообще надо понимать, как функционирует человеческое общество и все организации в человеческом обществе. Постоянный, страшный дефицит хороших людей. Любой руководитель постоянно испытывает дефицит, на кого бы положиться, кого бы поднять. Проблема-то в другом. Проблема в том, что ты, скорее всего, недостоин. И тебя не ценят не потому, что тебя не ценят, а потому, что ты ничего не стоишь. Но если ты что-то стоишь, тебя моментально архимедовые силы начнут тащить наверх. До предела некомпетентности, как это правило, шутка, что все компании, это же было правило Мёрфи, что все посты во всех компаниях занимают некомпетентные люди. Потому что их тащат наверх до тех пор, пока они не начнут не справляться. Там есть красиво сформулировано, но логика такая, что тебя повышают до тех пор, пока ты не стал косячить. Да. Поэтому рано или поздно все посты заполняются теми, кто не справляется со своими обязанностями. Но если ты что-то стоишь, если на тебя можно положиться, и если ты не будешь тупить, то тебя вот эта архимедова карьерная сила будет нещадно тащить наверх. Потому что там наверху страшный дефицит. Если в твоей компании есть как минимум 2-3 уровня наверх, но архимедова сила тебя не поднимает, проблема в тебе, скорее всего.
0: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Сотни лет назад, когда мы сражались с дикими животными, если бы мы покинули свое стадо, нас бы убили и съели. В каком бы году это ни было, а мы все еще слишком напуганы, чтобы думать иначе. Мы все еще слишком напуганы, чтобы говорить своим собственным голосом. Мы все еще слишком напуганы, чтобы преследовать свою мечту. Мы все еще слишком напуганы, чтобы жить по нашим ценностям, а не по ценностям наших родителей или нашего соседа, или ценностям общества. Я устал от того, что люди не начинают жить своей жизнью по одной очень простой причине. Они беспокоятся о том, что подумают другие люди. Будто их мама, их друзья и, что хуже всего, грёбаные комментарии в социальных сетях. Я имею в виду, что это просто какой-то детский сад. Неужели ты действительно не собираешься жить своей жизнью из-за чьей-то анонимной обратной связи, которую ты получаешь? Не имеет значения, что они думают. Разожги страсть в своем сердце и беги с ней, делай что-нибудь. Потому что единственное, что тебя сдерживает, это то, что ты беспокоишься о том, что скажут другие люди. Оставь это дерьмо в детском саду. Пора уходить. Жизнь испытывает больших мечтателей, страстных революционеров. Только сильные и лучшие получают возможность жить своей сердечной песней. А знаете что? Если бы было легко добраться до мирового класса и экстраординарного, все бы это делали. Страх парализует и очень мешает вывести свою жизнь на более высокий уровень. Можно бояться идти в тренажерный зал, думая о том, что скажут другие люди, и оставаться в плохой форме и со слабым иммунитетом. Можно бояться сменить нелюбимую работу из-за страха неизвестности. Можно бояться начинать инвестировать свои накопленные деньги и смотреть на то, как их постепенно съедает инфляция. По инвестициям есть грамотный телеграм-канал, читая который можно научиться управлять своими накоплениями, сохранять и приумножать их. Подписывайтесь по ссылке в описании этого видео. Делать то, что боишься, это единственный способ избавиться от страха. Делая это, ты почувствуешь облегчение и гордость за самого себя. Каждая мечта начинается с малого, но ты хочешь начать и продвигать ее вперед каждый день. И пока все остальные смеются над тобой и критикуют тебя, не обращай на них внимания, продолжай продвигать свою мечту вперед. Потому что есть что-то волшебное в том, чтобы придерживаться своей мечты, даже если в тебя никто не верит и говорят, что у тебя не получится. Проделай внутреннюю работу, необходимую для того, чтобы выйти на уровень, где негативные мнения и болтающие голоса циников не сбивают тебя с твоих амбиций. Ты должен быть настолько сильным в своей собственной шкуре, что когда люди отвергают твои идеи или не понимают их, или смеются над тобой, ты просто продолжаешь идти вперед. Если ты принял решение, не останавливайся, пока не выиграешь. Просыпаешься утром, встаешь и начинаешь вкалывать. Ты начал ходить в тренажерный зал? Не останавливайся, продолжай. Ты начал этот бизнес? Продолжай. Твой ум должен быть непоколебимым, несмотря ни на что. Потому что чемпионы никогда не сдаются.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 23 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В социальных сетях активно обсуждается вопрос, почему в Дагестане нет своего бензина. Минэнерго Дагестана дала официальное разъяснение по этому поводу. В регионе отсутствуют заводы по производству бензина марок АИ-92 и АИ-95, а также предприятия по выпуску сжиженного углеродного газа. Я напомню, что в настоящее время в республике работает 739 частных автозаправочных станций. Все топливо в нашу республику закупается за пределами Дагестана. Единственный нефтеперерабатывающий завод – это дагестанский новый технологии не производит бензин. Таким образом, республика полностью зависит от внешних поставок топлива. Заводы-изготовители в других регионах задерживают отгрузки или продают топливо по завышенным ценам, что приводит к ограничениям на заправках и к росту розничных цен. По поручению руководства республики, Минэнерго Дагестана ведет постоянный мониторинг ситуации, направляется обращение в федеральный центр и работает над стабилизацией топливного рынка. Но Министерство природных ресурсов и экологии Дагестана продолжает свою деятельность в штатном режиме, об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее я напомню, что в соцсетях появилась информация об обысках и выемке документов. В министерстве телеграм-каналы указывали, что в центре внимания правоохранителей попала документация по строительству мусороперерабатывающих заводов. Объем реализации природного газа в Дагестане с начала этого года увеличился на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил генеральный директор «Газпром Межрегионгаз Махачкала» Резван Мурадов. Положительная динамика объясняется ростом числа потребителей, развитием газовой инфраструктуры и природными факторами. Ну и сегодня в Дахтехкадастре состоялось очередное рабочее совещание с представителями Чародинского, Ахвахского, Гергебельского, Казбековского и Хунзахских районов по обсуждению проекта отчета государственной кадастровой оценки земельных участков. Открывая встречу, заместитель директора Дахтехкадастра Айна Шахсинова отметила, что одной из главных задач муниципалитетов на этапе подготовки и оценки было выявлено расхождение между фактическим использованием земельных участков и сведением, которые содержатся в ЕГРН. Специалисты Дахтехкадастра пояснили, что муниципалитет вправе предоставить дополнительные сведения и предложения по таким территориям, которые будут рассмотрены при анализе замечаний к проекту отчета. Ну а тренерский штаб махачкалинского «Динамо» пополнил тренер вратарей Дмитрий Боронин и тренер по физподготовке Иван Штевко. Об этом сообщает пресс-служба «Динамо». Известный в прошлом вратарь Бородин выступал в том числе за махачкалинское «Анжи» и хорошо знаком дагестанским болельщикам. В качестве тренера он работает в молодежной команде «Зенита», питерском «Динамо» и «Сочи», а также Штевко, бывший футболист, и трудился в «Сочи», «Текстильщике» и в «Ленинграде». Ну и оборот кваса в России упал на 19% с апреля прошлого года по апрель этого года. Об этом пишет Интерфакс. В денежном выражении оборот остался прежним. Кроме того, по итогам прошлого года в стране также снизились розничные продажи сладкой газировки, в том числе классических лимонадов. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».

0: открывая футбольную Америку.
1: Пятикратный обладатель золотого мяча Криштиану Роналдо наконец-то забил на 6-м чемпионате мира и сразу дважды. Сборная Португалии разгромила Узбекистан 5-0. Гол на 6-й минуте сделал Роналдо первым игроком в истории, забивавшим на 6 мундиалях. Второй довел его счет до 10 голов и побил рекорд Эйсебио. Теперь Криштиану лучший бомбардир Португалии в истории чемпионатов мира. Португалия с 4 очками возглавляет группу К. В следующем туре команду ждет Колумбия.
0: Плавали, знаем.
1: Сборная Норвегии спустя 28 лет сыграет в плей-офф чемпионата мира. Викинги обыграли Сенегал 3-2, и главным виновником этого события стал Эрлинг Холланд, оформивший второй дубль на турнире. В активе нападающего Манчестер Сити теперь 4 гола, среди норвежцев на чемпионатах мира больше не забивал никто. Теперь у Норвегии 6 очков, и в последнем туре она встретится с Францией, у которой баллов столько же.
0: Попутного ветра. Ветра.
1: Французы обыграли Ирак со счетом 3-0. На 14-й минуте Килиан Мбаппе открыл счет дальним ударом. Затем в перерыве из-за грозы FIFA остановила матч и эвакуировала зрителей со стадиона. Игра возобновилась только через 2 часа. Несмотря на задержку, французская сборная не сбавила темп. Дембеле вывел Мбаппе на пустые ворота, капитан оформил дубль. Затем уже сам Дембеле поставил точку в матче. Мбаппе провел свой 100-й матч за сборную, а дубль довел число его голов на чемпионатах мира до 16. Он сравнялся с Славом Клозе, который до начала этого турнира шел первым в списке лучших бомбардиров. Впереди только Лионель Месси, у которого после дубля Австрии стало 18 голов.
0: Против течения.
1: Наставник сборной Англии Томас Тухель, судя по всему, не до конца взбодрил своих подопечных, которые сыграли в ничью с командой Ганы 0-0. В победной игре с Хорватией англичане показали класс, но вот африканскую консервную банку не вскрыли из 20 ударов. Англия и Гана делят между собой первое место в группе L, у них по 4 очка. Гане, чтобы быть в таблице выше Хорватии, пока хватило одного гола в ворота Панамы.
0: Круги по воде.
1: Сборная Алжира оставила себе шансы на выход в плей-офф чемпионата мира благодаря победе над Иорданией 2-1. Алжиру в этом матче пришлось отыгрываться после пропущенного гола в первом тайме. Команда справилась с этой задачей благодаря двум стандартам. На 69-й минуте счет с подачи капитана Рияда Мареза сравнял нападающий Надир Бенбуали, а через 13 минут победный гол забил форвард Марселя Амин Гуири, снова с углового. Алжир набрал первые 3 очка на турнире и поднялся на 3-е место в группе G. В последнем туре их ждет Австрия. Это матч за выход в 1/16 финала. Это были некоторые итоги 13-го дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку».

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В Армении общепринято, что принимающий человек представляется первым, а потом гость. Для приветствия армяне используют долгое и крепкое рукопожатие. При этом расстояние между людьми может быть меньше, чем обычно. Армяне очень ценят личное общение и уделяют большое внимание установлению тесных дружественных контактов между деловыми партнерами. Деловые переговоры стоит планировать заранее и стараться не опаздывать на встречи, даже если ваши партнеры из Армении не столь пунктуальны. Во время самих переговоров не стоит проявлять бурных эмоций. Это может подпортить вашу репутацию. Вы можете торговаться с армянскими партнерами, хотя это и не всегда желательно. Стоит действовать по ситуации. Также не стоит быть слишком прямолинейным во время переговоров. Армяне болезненно воспринимают прямой отказ. В Армении не принято принимать быстрые решения, поэтому процесс подписания контракта может затянуться. В общении армяне очень дружелюбны и будут вам очень признательны, если вы дадите им возможность начать и завершить разговор. В перерывах между рассмотрением деловых тем вы можете обсудить с вашими армянскими партнерами вопросы национальной кухни, спорта, погоды и истории, избегая личных тем и вопросов религии.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог-ФМ.
1: Я хочу поделиться с вами одним упражнением, внутренним упражнением, которое я выполняю по утрам. Стараюсь не пропускать, практически ежедневно. Занимает оно буквально 2,5 минуты. Это внутреннее упражнение на концентрацию внимания на определенных точках зрения или установках на предстоящий день. Это упражнение, это стоическое упражнение. Утром и вечером стоики делали подобное упражнение. Занимает оно буквально 2,5 минуты. Я выписал для себя изнутри. Это не из книг взято, это должно быть проработано у тебя внутри и выписано мной для себя. Итак, занимает это буквально 2,5-3 минуты. Но я максимально концентрирую свое внимание и для себя повторяю эти позиции жизненные, которым я буду следовать в течение дня. Во всем спектре ситуаций, что бы с тобой ни происходило, через эти трафареты ты можешь управлять собой в течение дня. Вечером стоики делали так же. Ты подводишь итоги, что тебе удалось и что тебе не удалось, где ты оступился. Работу эту проводить нужно постоянно. Сегодня я буду видеть свои дары. Не буду принимать как должное все, чем располагаю. Это потребует от меня осознанного направления внимания на эти дары многократно в течение дня. Возможные трудности в этом дне я приму как интересное приключение, которое взывает к моему спокойствию и созидательному действию. Действую без спешки и суеты. Действую с внутренней радостью в связи с тем, что я могу проявить себя наилучшим образом. Сегодня я буду видеть людей как тех, кому не просто жить в этом мире. Каждый из них нуждается в поддержке и внимании. Я буду спокойно и с пониманием воспринимать их, порой необдуманные и резкие проявления. Помню, что внутри каждого из них идет сложнейшая борьба. Если сегодня передо мной развернется неожиданная стрессовая ситуация, я успею заметить, как она меня захватила. Успею переключить свое внимание и вспомню о том, что всего, что я получаю сегодня, могло бы не быть. Меня могло бы не быть. Я мог не проснуться сегодня. Этот день достался мне в подарок, а ситуация дана как возможность проявить себя наилучшим образом. Ведь человеку всегда доступна безупречность в характере его действий. Если сегодня люди будут хвалить и воспевать мои качества, я дистанцируюсь от этих слов, так как речь идет не обо мне, а об их вымыслах и фантазиях. Если люди будут осуждать и говорить мне неприятные вещи, я внимательно и с радостью восприму и постараюсь понять, что в моем обращении с ними могло создать такое состояние. Есть ли в этих словах дары для моего понимания человеческого духа? Делая любое дело в течение этого дня, я буду делать его как главное и единственное дело в моей жизни. Дело, которое позволяет мне проявить все, что дала мне природа. Ведь действие – это главное, чем я наполняю свою жизнь.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог-ФМ.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Два младенца родились одновременно. Один в бедной, а другой в богатой семье. Два ангела-хранителя поднялись на небеса, чтобы наполнить из небесных источников чаши жизни для своих младенцев. Один ангел был допущен к источнику богатства, а второй – к источнику бедности. С горьким вздохом он наполнил чашу жизни из этого источника, но не до краев, надеясь, что кроме бедности его младенцу достанется еще что-нибудь. Когда оба ангела спускались на землю, мимо пролетал ангел любви. Хрустальные слезы любви капали из его глаз. Одна из них упала в неполную чашу. Вторая чаша была уже полна, и в нее ничего не попало. Встретились оба ангела на земле. «Посмотри, я несу своему младенцу богатство», — похвастался первый ангел. «Твой напиток горчит», — заметил второй ангел. «К источнику богатства всегда примешаны зависть, предательство и одиночество». «Неужели бедность и лишение слаще?» — возмутился первый ангел. «Нет, они горьки». «Но небесная капля любви, которую ангел любви влил в мою чашу жизни, уменьшит ее горечь и наполнит жизнь светом».
1: Притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Исследователи Сколтеха и их индийские коллеги научили искусственный интеллект выявлять по снимкам диабетическую ретинопатию. Это повреждение сетчатки при сахарном диабете, которое может приводить к слепоте. Постановка диагноза этой болезни – очень непростая задача. В зависимости от квалификации врачу требуется от 10 до 40 минут. Сложность диагностики связана с большим количеством мелких деталей на снимках сетчатки. Их нередко упускают даже некоторые врачи. Ученые решили автоматизировать эту работу, доверив ее искусственному интеллекту. Его вначале обучили на большом количестве примеров, а затем провели серию испытаний. Нейросеть продемонстрировала точность более 97% и чувствительность выше 84%. Инновационная технология позволит офтальмологам диагностировать патологии быстрее, точнее и раньше, а более раннее медицинское вмешательство повысит результативность лечения, ведь именно мелкие сосуды часто проявляют первые признаки патологий, связанных с глазами.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Акул бармактава клежеда. Ум не в папахе, а в голове. Акул бармактава клежеда. Авай валлахайла сив патахжеда. Истину скажешь, рот искривится. Авай валлахайла сив патахжеда. Ахзур халади кайса дедежедач. Из тысячи теть одна мать не получится. Ахзур халади кай садидежедач. Аджуз каса ахай балканди кэциволда. Конь под слабым человеком захромает. Аджуз кас ахай балканди кэциволда. Акуналди устар жедач. Лишь увидев, мастером не сделаешься. Акуналди устар жедач.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание, будьте здоровы!
1: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ. Про экономику на Диалог ФМ.
2: Всем привет! На российском рынке происходят интересные, местами тревожные вещи. Накануне индекс Мосбиржи пережил самый мощный обвал за последние годы, так еще и курс доллара, который потихоньку начал расти еще на прошлой неделе, сейчас рост резко ускорил. До каких уровней в ближайшее время он может дойти, чего ждать от доллара и связанных с ним инструментов до конца этого лета, и какие прогнозы дают эксперты по фондовому рынку после жесточайшего обвала. Ну что ж, друзья, рубль, наш дорогой рубль, все же решил напомнить, что не стоит никому расслабляться. Во вторник, 23 июня, доллар на межбанке впервые с начала мая перешагнул отметку в 75 рублей. Юань на Мосбирже тоже не отставал и впервые за 2 месяца перевалил за 11 рублей. Евро же аккуратненько подбирается к 86. Но тут хочется сосредоточиться на долларе, друзья. Все-таки американская валюта и так упорно росла с середины июня. Но сейчас темпы его роста заметно ускорились. За последние 5 дней доллар укрепился примерно на 3,5%.

0: процента. Это почти 2,5 рубля. То есть динамика очень заметная и, я бы даже сказала, очень бодрая. Главный виновник тут, конечно, обвал нефтяных котировок. Когда нефть дешевеет, а наша Urals уже просела до 65 долларов за бочку, то, конечно, активизируется спекулятивный спрос на валюту. То есть трейдеры начинают что делать? Активненько скупать доллары и юани в ожидании дальнейшего ослабления рубля. Добавьте к этому покупки иностранной валюты Минфином в рамках бюджетного правила, и вот вам давление на национальную валюту. И, кстати, небольшая ремарка для понимания механики. После того, как в 2024 году на Мосбирже остановили торги долларом, главным ориентиром для рубля стал юань. То есть стоимость доллара у нас теперь считают через кросс-курс. Берут курс доллара к юаню на рынке Forex и курс юаня к рублю на бирже. Так что, когда вы видите расчетный курс доллара, имейте в виду, как эта математика работает. Что дальше? Тут мнения экспертов, конечно, расходятся. Одни считают, что фундаментальных причин для закрепления юаня выше 11 рублей пока нет. Более того, рубль может хорошенько отыграться, предложение валюты от экспортеров все еще довольно объемное, да и цены на нефть могут развернуться вверх в любой момент, пока идут переговоры Ирана и США. Плюс часть спекулянтов начнут фиксировать прибыль по длинным позициям в юане из-за его перекупленности. Плюс на днях очередной пик налоговых платежей экспортеров 25-29 июня. И это тоже всегда оказывает рублю поддержку. Как я много раз объясняла, в эти даты компании продают валюту, чтобы заплатить налоги в рублях. Еще один сдерживающий фактор для доллара – это высокая ключевая ставка. 19 июня ЦБ снизил ее всего на 25 базисных пунктов до 14,25%. Дорогие деньги что делают? Охлаждают спрос на импорт и держат интерес к рублевым вкладам. Но и тут есть нюанс. Слишком медленное смягчение политики не дает рублю расслабиться окончательно. Любопытно мнение одного из экономистов, что валютный рынок сейчас очень мутный, статистики мало, и понять, что реально движет курсом, довольно сложно. И пока крупные игроки стратегию не меняют, резких скачков тут ждать не стоит. А вот сами россияне настроены чуть иначе. По результатам одного из опросов почти 80% уверены, что рубль до конца лета заметно просядет. Да на самом деле не все так драматично. Ну а те, кто готовились закупиться в долгую, и вовсе сейчас руки потирают и, в общем-то, правильно делают. Но, я думаю, вчера многие размышляли о том, что этот понедельник можно спокойно вносить в историю как по-настоящему черный, да? Я напомню, что индекс Мосбиржи у нас больше 6% за день потерял, обновил минимум с 2022 на минуточку года. Торги закрылись на отметке около 2320 пунктов. С начала месяца индекс потерял уже почти 10%, ну а с начала года больше 16%. В красной зоне оказались почти все, причем хуже всех досталось Циану, который рухнул больше чем на 16% за день. Следом идут Русагра с минусом более 7%, Аэрофлот и Алло, которые просели примерно на 6,5 каждая. Ну а бумаги «Газпрома» и вовсе пробили психологическую отметку в 100 рублей за акцию впервые с 2009 года. То есть 17 лет такого не было. И вот опять. Те, кто мечтают вернуться в нулевые, товарищи, поосторожнее с некоторыми желаниями. Иногда они сбываются в несколько не той форме, какой нам хотелось бы видеть. Кстати, параллельно с акциями просел рынок гособлигаций. Индекс ОФЗ опустился ниже 116 пунктов, чего не случалось с середины марта этого года. Чтобы понять, почему мы так валимся, нужно разобрать триггеры по полочкам. Из более популярных версий это решение ЦБ. В пятницу регулятор снизил ставку всего на 0,25 пункта, хотя рынок ждал снижения вдвое больше на 0,5%, а то и на целый процентный пункт. Вроде бы мелочь, но рынок прочитал этот шаг как тревожный сигнал, что дальше ставку будут снижать очень медленно, а то и вовсе возьмут паузу. Но, в общем, если говорить о прогнозах, до конца июня по одной из оценок индекс будет болтаться в диапазоне примерно от 2300 до 2450 пунктов. Это такой прогноз для оптимистов. Поэтому отдельно стоит проговорить риски. Они объясняют, почему падение так ускорилось. Первый из них – это риск технический. Снижение усиливают так называемые margin call. Это когда брокер принудительно закрывает позиции инвесторов, которые торгуют с кредитным плечом и которым не хватило денег на счете для поддержания сделки. Такие вынужденные продажи раскручивают спираль падения, котировки валятся, срабатывают новые margin call и так по кругу. Второй риск, конечно, макроэкономический, затратный бюджет и опасения, что государственные траты будут подстегивать инфляцию, ну а значит и держать ставку высокой дольше. Третий риск корпоративный. Все же дивидендная доходность многих бумаг сейчас очень низкая по сравнению с облигациями. Компании все чаще отказываются делиться прибылью с акционерами, да и самой прибылью не у всех все гладко. И это, конечно, тоже добавляет рынку нервозности. Четвертый Четвертый – общерыночная психология. Пока некоторые инвесторы не нащупают настоящее дно и у них не появится хоть какой-то позитивный фактор, охотников покупать может оказаться довольно немного, а вот продавцов в избытке. Хотя я во многом согласна с коллегами, которые говорят, что вчерашний обвал – это во многом от того, что часть инвесторов уже просто психанула и пошла падающие акции скидывать. Что из этого всего следует практически? Ну, главное правило – не паниковать и не пытаться поймать идеальное дно. Это почти невозможно. Рынок сейчас и так сильно перепродан, и любой позитив, скорее всего, очень быстро выкупят. Шортить, то есть играть на дальнейшее понижение, уже откровенно опасно. Да, слишком велик риск попасть под резкий отскок. Тем, кто настроен на долгий срок, суетиться смысла никакого нет. Краткосрочное снижение, да, болезненное, но, тем не менее, оно требует не активных действий, а трезвой оценки ситуации и состава своего портфеля. Если есть свободные средства, на мой взгляд, разумнее дождаться стабилизации и докупать частями, а не разом все вкладывать. Да, это не инвестиционные рекомендации, очевидно, а скорее законы грамотного поведения в подобных ситуациях. Многие сейчас будут присматриваться именно к дивидендным историям, вроде там Сбера, МТС, Транснефти, но по некоторым из этих бумаг уже в июле в теории могут быть выплаты. Хорошей альтернативой выступают и облигации федерального займа, ну, собственно, про это тоже мы не раз говорили. Тем, кто уже сидит в подешевевших акциях, переживает, что не продал их вовремя, а сейчас спешно фиксировать убыток, ну, не знаю, я бы, наверное, смысла не видела. Еще раз повторюсь, российский рынок остается очень дешевым по фундаментальным меркам, и ему не хватает скорее улучшения общей политико-экономической обстановки, чем внутренних поводов для роста. Да, фондовый рынок по своей сути это такой градусник, который отражает самочувствие экономики и настроение тех, у кого есть деньги. Да, как только обстановка вокруг начнет выправляться, индекс одним из первых поспешит это отыграть. И, друзья, еще кое-что. На фоне такой турбулентности особенно важно не вестись на красивые обещания, а смотреть на цифры реальные. И это касается даже совсем свежих размещений. Ну, а у меня на этом на сегодня все. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких и свои деньги.
1: Про экономику на Диалог FM.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: В 1926 году в Буйнакске на скале Кавалер-батарея шли натурные съемки некоторых эпизодов фильма «Белла» по роману Михаила Лермонтова «Герой нашего времени». Черкески, гобалаи, оружие брали на прокат у местных жителей, лошадей – на конезаводе. О софитах и прожекторах в Буйнакске в ту пору не имели и представления, поэтому привезли с консервного завода большие листы жести, чтобы с их помощью солнечные лучи направлять на играющих артистов. По ходу съемок актер, исполнявший роль Казбича, должен был на лошади взобраться на самый верх скалы Кавалер-батарея. Но сколько ни упрашивал режиссер Барский артиста, тот отказывался испытывать судьбу. Приходилось выбрасывать такой выигрышный эпизод. В это время к режиссеру на прекрасном жеребце подъехал молодой человек в черкеске и предложил: «Я подниму коня». «А если что-то случится?» «Так ведь я же сам напрашиваюсь». Снимать решили со спины, чтобы публика не заметила подмену. Эпизод прошел блестяще. Техническая группа записала данные молодого джигита, Абакар Гаджиев, ученик педтехникума. Так буйнакский юноша стал первым в Дагестане каскадером. Абакар Гаджиев участвовал как каскадер еще в нескольких фильмах, в частности в кинокартине «Аминат».
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Нет ничего, чем человек гордился бы больше, чем своим интеллектуальным потенциалом. Именно этот дар позволяет ему занимать доминирующее положение в животном мире. Однако крайне неразумно позволять кому-либо понять, что вы явно превосходите его в этом отношении, особенно если это замечают и другие. Это часто вызывает обиду и желание отомстить. Интеллектуальные способности, одно из самых ценных качеств человека, возносят нас на вершину животной иерархии. Тем не менее, это также может стать нашей величайшей ловушкой. Шопенгауэр ближе к концу своей жизни посвятил себя предложению практических советов для повседневной жизни. Один из этих советов может быть труден для восприятия, но он крайне важен. Притворяйтесь глупцом. Шопенгауэр обсуждает противопоставление невежественных масс и гения и то, как гений должен вести себя в обществе. Это может показаться странным, даже оскорбительным, но его мысль заключается в том, как выжить в мире, где зависть и обида могут стать опасными врагами. Когда человек с высоким интеллектом вынужден общаться с группами людей с меньшими умственными способностями, лучший выход, по мнению Шопенгауэра, — притворяться глупым. Он даже утверждает, что это искренний совет — быть глупым. Так же, как тепло приятно телу, разуму полезно ощущать свое превосходство, и человек инстинктивно ищет общество, которое дает ему это чувство, так же, как он подходит к камину или выходит на солнце, чтобы согреться. Причина, по которой стоит притворяться глупым, заключается в том, что интеллект других людей вызывает сильные чувства обиды и зависти. Чтобы лучше понять это, представьте, что вы разговариваете с кем-то менее умным. Теперь представьте, что этот человек осознает ваше интеллектуальное превосходство. Что он почувствует? Уважение? Восхищение? Возможно. Но гораздо вероятнее, что он почувствует зависть, которая может быстро перерасти в обиду и враждебность. А хуже всего то, что он может даже не осознавать этих чувств. Этот мелочный способ мышления широко распространен и часто вызывает самые горькие чувства ненависти и обиды. В таких ситуациях умный человек не делает ничего плохого. Он просто забывает притвориться глупым, что приводит к тому, что другой человек осознает свои собственные интеллектуальные ограничения. Это осознание вызывает зависть, которая, в свою очередь, порождает гнев, даже если только подсознательно. Та же психология работает, когда мы завидуем кому-то очень богатому. Не имеет значения, сколько этот человек трудился. Восприятие таково, что у него есть что-то, чего нет у нас. То же самое касается интеллекта, который часто рассматривается как нечто, чем его обладатель не имеет права гордиться. Что же делать? Шопенгауэр предполагает, что иногда лучший путь — притворяться менее умным, чем вы есть на самом деле. Шопенгауэр усвоил урок притворства глупцом на собственном горьком опыте. Посмотрите письмо, которое его мать отправила ему, когда ему было всего 19 лет. «Все твои хорошие качества меркнут из-за твоего сверхинтеллекта и становятся бесполезными для мира только из-за твоей злости от желания знать все лучше других, улучшать и доминировать там, где ты не можешь командовать. Из-за этого ты озлобляешь окружающих». Теперь оставляю вас с заключительными словами Шопенгауэра о притворстве глупцом. В ученых сообществах, например, посредственность — это качество, которое всегда выходит на первый план, тогда как истинные заслуги получают позднее признание или вовсе остаются незамеченными.
0: Мысли вслух.

0: Дагестане полночь.
1: Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
2: Депутаты единогласно поддержали в первом чтении проект поправок о сохранении порога годового дохода бизнеса для уплаты НДС на уровне 20 миллионов рублей. Об этом заявили в ходе заседания Госдумы еще 23 июня. За принятие голосования 373 участника, которые воздержались или высказались против, не было. Законопроект сохраняет действующий порог в 20 миллионов рублей до конца 2029 года. Затем лимит планируют снижать поэтапно. С 2030 года он составит 15 миллионов рублей. С 2031-го – 10 миллионов рублей. Обязанности платить НДС возникают в случае повышения лимита как в предыдущем, так и в текущем году. В текущем году НДС уплачивает компании, чей доход превысил 20 миллионов рублей в 2025 году. Комитет Госдумы по бюджету и налогам 22 июня поддержал законопроект о внесении изменений в статью 145 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации. Депутаты рекомендовали принять проект закона. Профильный комитет обосновал решение тем, что реализация предложенной президентом Российской Федерации меры направлена на реальную поддержку субъектов малого и среднего бизнеса. Он поддержит занятость и формирование более предсказуемой деловой среды в нашей стране.
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: Представьте, 1951 год. В домах по-прежнему царит черно-белая картина. Мир на экране строгий и лаконичный, будто снимок из старого альбома. И вдруг прорыв. 25 июня сеть CBS запускает первое коммерческое цветное телевещание. Это не просто новая технология, это новый взгляд на реальность. Казалось, будто кто-то взял кисть и бережно добавил жизни в привычную монохромную ленту дней. Конечно, революция была не для всех. Цветные телевизоры стоили дорого, а миллионы уже купленных черно-белых приемников эту палитру просто не видели. Но сам факт, что телевидение научилось говорить на языке красок, стал знаковым обещанием времени. Будущее будет ярким, насыщенным и живым. Первая цветная передача шоу «Премьер» собрала звезд эпохи. И пусть цвета на экранах тех лет были не совсем такими, как в жизни, для зрителей это все равно было чудом. Да, это была битва технологий. CBS сделала смелую ставку на стандарт, несовместимый с черно-белыми телевизорами. И история в итоге пошла иным путем. Но именно этот шаг заложил фундамент того самого цветного эфира, без которого сегодня невозможно представить телевизионную магию. И пусть эксперимент CBS не обернулся мгновенной победой, он стал той самой искрой, из которой разгорелось пламя цветного телевидения. Этот отважный, пусть и недолговечный рывок напомнил всем, прогресс рождается из риска, из желания показать мир чуть ярче, чем он видится сейчас. Сегодня мы щелкаем пультом, и перед нами вспыхивают сочные кадры путешествий, пестрые музыкальные шоу, живые краски спортивных арен. Мы уже не задумываемся, какой долгий и непростой путь прошел экран, чтобы подарить нам всю палитру жизни. В этом и кроется особая магия технологий. Став привычным, они заставляют нас забыть, каким настоящим чудом когда-то казались.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Давайте поговорим о цвете. Психология цвета играет ключевую роль в нашем восприятии мира, оказывая глубокое влияние на настроение и поведение, что подтверждается многочисленными исследованиями и наблюдениями за жизнью мировых известных личностей. Цвета окружают нас повсюду, и их воздействие на психику человека нельзя недооценивать. Если бы они не оказывали влияния на восприятие, то не было бы таких сфер, как геральдика, дизайн или колористика. Каждый цвет имеет свою символику и способен вызывать определенные ассоциации и эмоции. Например, красный цвет ассоциируется с энергией, страстью и действием. Он привлекает внимание и вызывает сильные эмоции. В свое время такие известные маркетологи, как Дэвид Огилви, использовали красный цвет в рекламе, чтобы привлечь внимание к ключевым элементам. Синий цвет, напротив, ассоциируется со спокойствием, стабильностью, надежностью. Он снижает пульс и создает ощущение безопасности, поэтому часто используется в брендинге банков и страховых компаний. Зеленый цвет символизирует гармонию, рост и возрождение. Он успокаивает и помогает сосредоточиться, благодаря чему часто применяется в оформлении офисов и учебных заведений. Желтый цвет вызывает ассоциации с солнцем и теплом, стимулирует умственную активность и повышает настроение. Пурпурный цвет традиционно ассоциируется с роскошью, властью, мудростью, что делает его популярным выбором в брендинге высококлассных товаров и услуг. Оранжевый цвет сочетает в себе энергию красного и счастье желтого, создавая ощущение энтузиазма и теплоты. Он часто используется для привлечения внимания в рекламе и дизайне, но, как и желтый, требует аккуратного применения из-за возможного раздражающего эффекта. Черный цвет ассоциируется с силой, элегантностью и загадочностью, но также может вызывать ощущение грусти и печали. В моде и дизайне черный цвет используется для создания ощущения изысканности и строгости. А вот белый цвет символизирует чистоту, невинность и простоту, часто используется в дизайне для создания ощущения свободы и открытости пространства. Важно понимать, что восприятие цвета субъективно и может различаться в зависимости от культурных, личных и эмоциональных факторов. Например, в некоторых культурах белый цвет ассоциируется с печалью и трауром, в то время как в других он символизирует радость и праздник. При создании логотипов компаний или корпораций дизайнеры и разработчики крайне тщательно подбирают цветовую палитру бренда, чтобы передать часть посыла и позиционирования компании, начиная с первой встречи покупателя с брендом. Присмотритесь к рекламам. Компании, для которых аудитория – это женщины, предпочитают светлые и спокойные цвета. И наоборот, в рекламе для мужчин чаще всего будет что-то дерзкое с темными и яркими цветами. Великие художники, такие как Пабло Пикассо, использовали цвет для передачи эмоций и настроений в своих работах, демонстрируя, как цвет может влиять на восприятие искусства. Обратите внимание на цвета в больницах. Это сделано не только потому, что на светлой поверхности легче обнаружить грязь или кровь, но и к тому же светлые помещения выглядят визуально больше и настраивают пациента на спокойствие. Цветотерапия или хромотерапия основывается на предположении, что различные цвета могут вызывать определенные реакции в нашем теле и разуме. Вот несколько примеров, каким образом цвета используются в психотерапии. Синий цвет часто применяется для снижения стресса. Считается, что синий оказывает успокаивающее воздействие на психику, помогает снизить пульс и кровяное давление. В терапевтических сессиях синий может использоваться для создания атмосферы спокойствия и безопасности. Зеленый ассоциируется с природой, гармонией и восстановлением. Помогает уменьшить уровень стресса, улучшает настроение и способствует расслаблению. В психотерапии зеленый может использоваться для стимулирования эмоционального равновесия и помощи в преодолении эмоционального истощения. Желтый цвет используется для стимуляции умственной активности и повышения настроения. Желтый может помочь при лечении депрессии и апатии, поскольку он ассоциируется с солнечным светом и энергией. В терапии желтый может применяться для внесения яркости и жизненной силы в жизнь клиента. Оранжевый цвет сочетает в себе энергию красного и счастье желтого, создавая ощущение тепла и оптимизма. Оранжевый может использоваться для стимулирования социального взаимодействия, повышения самооценки и укрепления чувства уверенности в себе. А вот красный цвет используется с осторожностью, поскольку он может вызвать как положительные, так и отрицательные эмоции. В некоторых случаях красный цвет может применяться для стимуляции энергии, особенно у людей с утомляемостью и летаргией. Однако из-за его потенциально возбуждающего воздействия красный используется в психотерапии очень ограниченно. Фиолетовый цвет часто ассоциируется с духовностью, интуицией. В психотерапии фиолетовый может использоваться для стимулирования глубоких размышлений, самопознания и медитативных практик. Белый цвет используется для создания ощущения чистоты, свежести и новых начинаний. В терапии белый может помочь клиентам ощутить внутреннюю свободу. Однако есть одно «но». Цвет может оказывать как положительное, так и отрицательное воздействие на человека. Цвета оказывают значительное влияние на настроение, эмоции и даже физическое состояние. Хотя многие исследования подчеркивают положительные аспекты цветов, нужно понимать, что они также могут иметь и отрицательное воздействие. Восприятие субъективно и может зависеть от личного опыта, культурных ассоциаций и контекста использования. Сейчас приведу примеры того, как цвета могут негативно влиять на человека. Красный цвет. Хоть красный часто ассоциируется с энергией, страстью и действием, он также может вызвать чувство тревоги, раздражения и даже гнева. В одном исследовании было обнаружено, что красный цвет может увеличивать уровень стресса, повышая кровяное давление, частоту сердечных сокращений. В учебных заведениях избыток красного цвета может усилить чувство беспокойства у студентов во время экзамена. Желтый цвет часто ассоциируется с солнечным светом, теплом и счастьем, однако в больших количествах и при определенных обстоятельствах желтый может вызвать раздражение и утомляемость глаз. В некоторых случаях он может даже способствовать возникновению чувства тревоги и паники. Например, слишком яркие или неоновые оттенки желтого в интерьере могут быть неприятны для глаз и отвлекать, что делает их неподходящими для рабочих или учебных пространств. Синий цвет. Он обычно воспринимается как спокойный и расслабляющий, тем не менее, слишком темные или холодные оттенки синего могут вызвать чувство холода, отчужденности и печаль. В эксперименте с использованием синего цвета было обнаружено, что он может подавлять выработку мелатонина, гормона сна, что потенциально влияет на качество сна и общее самочувствие человека. Зеленый цвет ассоциируется с природой, гармонией и ростом, однако в некоторых оттенках и контекстах зеленый может вызвать ассоциации с болезнью или токсичностью. Например, бледно-зеленые или серо-зеленые оттенки могут вызывать неприятные ассоциации и чувство дискомфорта. Белый цвет, хоть и символизирует чистоту, свежесть и простоту, тем не менее, много белого цвета может создать ощущение стерильности и негостеприимности, делая пространство слишком холодным и безличным. В некоторых культурах белый цвет – это траур и грусть. Черный часто используется для создания элегантности и силы, однако в больших количествах он может вызвать чувство тяжести, угнетения и печали. В психологии черный цвет ассоциируется с негативными эмоциями и депрессией достаточно часто. Психология цвета представляет собой мощный инструмент, который может использоваться для влияния настроения, поведения и восприятия. Понимание того, как различные цвета воздействуют на нас, позволяет более осознанно подходить к их выбору в повседневной жизни и профессиональной деятельности, создавая окружающую среду, которая способствует благополучию и успеху. Мы это видим, когда выбираем себе одежду – галстук, платье, пальто. Давайте будем разумными, давайте будем понимать свои эмоции и, выбирая одежду какого-то цвета, рефлексировать, что же это означает.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Усиша. Село в Акушинском районе Дагестана. Административный центр сельсовета Усишинский. Расположен аул в 80 километрах к югу от Махачкалы в Нагорном Дагестане. Как считает лингвист Османов Магомед Нури Османович, происхождение названия села заключается в том, что селение находится в конце небольшого ущелья и до входа в ущелье его не видно. Так как в даргинском языке выражение «в ларе» означает «спрятаться, скрыться», то и название селения могло быть такого же рода. В ларе находящееся селение, скрытое в ларе селение или как в ларе скрытое селение. Согласно археологическим раскопкам, человеческая деятельность здесь началась еще в древнекаменном веке. Касательно основания села существуют две версии одного распространенного предания. После какого-то военного бедствия уцелевшие жители местного плато стекались у возвышенности Элла-Дубура, где было основано Бекши. По какой-то причине жители покинули его. Выходцы основали Губден и еще 9 горных джаматов. Оставленные земли были признаны общими для 10 образовавшихся сел. Их было решено не дробить, а использовать поочередно. Согласно другой версии, исконное селение находилось на горе Шамхал в урочище Шибак. Но после войны уцелело лишь 12 мужчин с семьями. Село было разрушено. Тогда они решили расселиться. Трое основали Губден, а остальные – другие 9 крупных сел. Село было разрушено в ходе вторжения Тимура в Дагестан в 1395-1396 годах. Разорив соседние, Тимур двинулся в даргинские земли, в село Укуджа.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Каждый раз, когда мотивация жить ослабевает, и вам кажется, что события зашли в тупик, вспоминайте о людях, истории которых вы сейчас услышите. Они прошли через самые тяжелые жизненные испытания и не сломались. Достойны уважения и того, чтобы знать о них. Турия Пит, модель, обгоревшая во время пожара. В сентябре 2011 года Пит участвовала в ультрамарафоне в Западной Австралии и попала в степной пожар. Она оказалась в эпицентре, и бежать было некуда. В результате Турия получила ожог более чем 65% тела. Прежде чем она была по воздуху доставлена в клинику, прошло несколько часов. Доктора не ожидали, что она выживет. Девушка провела 6 месяцев в больнице, пережила множество операций и потеряла все пальцы правой руки и 3 пальца на левой. Тем не менее, сейчас она живет полноценной жизнью, принимает участие в модных фотосессиях, путешествует, занимается серфингом, ездит на велосипеде и работает горным инженером. А также в ее жизни есть настоящая любовь, которая появилась уже после трагедии. Нанда Парада, один из 16 пассажиров рейса 571 ВВС Уругвая, выживших в авиакатастрофе 13 октября 1972 года. Уцелевшим после авиакатастрофы пришлось пить воду из растаявшего снега и спать бок о бок, чтобы не замерзнуть до смерти. Было очень мало еды, поэтому они должны были есть все, что могли найти в зимнем лесу. Через 60 дней после крушения Нанда вместе со своим другом совершил 7-километровый переход через ледяную пустыню и привел в горы спасателей к другим пассажирам рейса, оставшимся благодаря этому в живых. Нанда потерял почти всю свою семью в авиакатастрофе и похудел более чем на 30 килограммов в течение следующих 2 месяцев. На сегодняшний день он является мотивационным оратором, и он рассказывает людям, как достигать своих целей в жизни. Джессика Кокс – первый в мире лицензированный пилот без рук. Джессика родилась в 1983 году. У нее не было рук из-за редкого врожденного дефекта. Ее родители сделали все, чтобы девушка могла вести нормальную жизнь. Джессика научилась есть, одеваться, посещала обычную школу и даже научилась писать. С детства она боялась летать, и даже качели были для нее слишком большими. Но она решила бороться со страхом. В 2008 году она получила право летать на легком спортивном самолете. Так она стала первым безруким пилотом в мире и вошла в мировую книгу рекордов Гиннесса. Шон Сорнер. Этот человек действительно обладает огромной силой духа. Он победил рак и посетил 7 самых высоких пиков всех 7 континентов. Он единственный человек в мире, который пережил болезнь Ходжкина и саркому Аскина. Сначала ему поставили диагноз 13 лет, и врачи давали ему всего 3 месяца. Хотя он сумел победить свой первый рак, болезнь вернулась. Теперь это была саркома Аскина, и опухоль в его правом легком, и ее размер был равен размеру мяча для гольфа. После второй операции врачи давали ему всего 2 недели. Однако Шон выжил. В 2002 году он поднялся на гору Эверест и стал первым пострадавшим от рака, который смог покорить этот пик. Эстер Вергер – теннисистка на инвалидной коляске, у которой уже 71 титул. Когда Эстер была ребенком, у нее была диагностирована сосудистая миелопатия вокруг спинного мозга. После операции она оказалась неспособной шевелить ногами. Во время реабилитации она научилась играть в волейбол, баскетбол и теннис в инвалидной коляске и добилась различных титулов. В конце концов, она выбрала теннис и стала победителем турнира «Большого шлема» 42 раза. Помните, человек всегда способен на большее, а любые ограничения – это только условность.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Так, ребята, всем привет. Сегодня у нас эксклюзив. В гостях у меня человек, который основал компанию, мне кажется, который знает буквально каждый человек в русскоязычном пространстве. Леонид Гальдорт, основатель компании СДЭК. Спасибо большое, Леонид, что наконец-то мы встретились в студии. Очень этому рад.
2: Спасибо, Александр. Спасибо, что пригласил. Спасибо за настойчивость, между прочим. Спасибо.
1: Начнем. Мне кажется, что компанию СДЭК знают все абсолютно, потому что пользуются миллионы людей. Выручка порядка 50 миллиардов. В общем, мы сейчас еще об этом поговорим, но начать хочу вообще с другого. Я тут в процессе подготовки открыл для себя такую интересную тайну, или, может быть, просто новость, что у меня был в гостях Дима Хохлов, основатель

0: компании НЛ, который мой очень хороший товарищ. И так оказалось, то, что твоя сестра Юля – это его партнер по компании НЛ. И у меня возник какой вопрос. Что должно было происходить в детстве в семье? Как должны вообще были воспитывать родители, чтобы в одной семье родились два человека, которые стали предпринимателями и очень успешными предпринимателями? Вот мне почему-то хочется начать прямо вот с этого. Как вообще так произошло?
1: Издалека.
0: Издалека немножко, да.
1: Слушай, ну, вопрос, наверное, такой непонятно, как на него отвечать, я не знаю, да, вот мама преподаватель, папа, значит, инженер и тоже преподаватель. Наверное, мы очень хотели оба, ну, по крайней мере, когда мы с сестрой разговаривали, наверное, очень хотели оба вырваться из советского вот этого замкнутого круга, да, когда ты бежишь как белка в колесе, ну, точно знаешь, что у тебя будет через 5 лет, через 10 и так далее. Поэтому сестра моя начала заниматься бизнесом, она продавала хомячков, только никому не говорить.
0: Хомячков?
1: Хомячков, да, там в 17 лет или в 16 или в 15 лет, и она всегда была очень успешная, но она выбрала стезю сетевого маркетинга, в котором я тоже был и тоже как бы считаю, что это поворотный путь в моей жизни. Вот. А у меня была возможность пойти в ее компанию, которую вот она вместе с Димой Хохловым создала. Uh-huh. Мы одновременно же. То есть они в 2000 году создали НЛ. У них официально там, по-моему, 2001, но на самом деле это было 2000. Это все вот официальные даты. В общем, мы одновременно. Я подумал, что как-то вот свой бизнес это лучше, чем... Была возможность пойти к ней в найм. Uh-huh. Вот, но я думаю, что для старшего брата как-то пойти к младшей сестре не солидно. Не знаю, не было какого-то специального образования базового. Папа нас бизнесу не учил, но... Ну, не знаю, как так.
0: Такой у меня вопрос возникает. Вот сейчас в эпоху огромного количества возможностей, и вообще все размышляют о том, чем заниматься, и даже когда ты начинаешь заниматься бизнесом, предприниматель размышляет, зачем мне это? Я хочу там реализоваться, что-то построить, мир поменять, денег заработать и так далее. Вот в тот момент все-таки как бы чуть было, я думаю, более прямолинейно, но тем не менее. Вот когда вы начинали заниматься бизнесом, это получается вам там по 30, около 30 лет было, да, будем там чуть-чуть больше?
1: Ну, мне... Ну, давай, вопрос
0: закончим. Вопрос какой? Чем мотивировались? То есть, если мама преподаватель, папа, получается, инженер и преподаватель, то какой был мотив? Почему я спрашиваю? Потому что мне интересно, люди, которые в итоге создали большие компании, чем они были мотивированы на самом старте?
1: Ну, я про себя скажу. Ага. Да? Во-первых, я закончил институт наш Новосибирский технический в 92-м году, и тогда была перестройка. Перестройка – это все сломалось в стране, вообще ничего не работало, инженеры никому не нужны. Поэтому мотив у меня был такой, что вот она, наконец-то, свобода, вот, наконец-то, я могу делать то, что хочу, и я ни одного дня не работал на каком-то предприятии, даже по специальности, поэтому с первого дня начал заниматься каким-то бизнесом. Ну, бизнесы были, безусловно, вообще простейшие. Но главный мотив был в том, чтобы реализовать себя так, как я хочу, а не так, как мне предрасположено было там коммунистической партии Советского Союза. В общем, вот это рухнуло все, и мотивация вырваться из клетки. Вот для меня это было самое главное. Это были счастливые, ну, для меня это были такие счастливые времена.
0: Попытаюсь перенестись сюда. Вот человек, который находится сегодня в точке ноль, ну, или не ноль, а у него есть какие-то деньги, какой-то опыт. И он стоит и выбирает, пойти мне в эту область, пойти мне в инфобизнес, например, заработать там деньги, заработать, но в какой-то мере, может быть, подпортить репутацию в своем кругу общения или еще где-то. Или, наоборот, не идти туда. Совет. Попробовав поставить себя на ситуацию этого 18-20-летнего, не знаю, 25-летнего человека.
1: Слушай, мне кажется, что не бизнес, не сам вид бизнеса, как бы людей триггерит, да?
0: Да.
1: А людей триггерит, ну, либо какое-то ощущение обмана, либо человек просто не понимает. Ну, например, я знаю людей, которые там с Тони Робинсона уходили и говорили, да это вообще бред, просто бред какой-то, да. А человек там во всем мире к нему...
0: Долларовый миллиардер,
1: кстати. Долларовый миллиардер, а к нему там стоят вообще какие-то стадионы в очередь. И кому вопрос, к нему или к человеку, который уходит с этого? То есть... мне кажется, ну, что такое, давай, что такое инфо-цыгане? То есть это человек, который преподает на широкую аудиторию то, что считает, что, ну, что он знает лучше или что нужно другим людям. Так же?
0: Я думаю, вот хороший, кстати, тезис такой про вопрос не самого бизнеса, а именно подачи, что вот как почему, опять же, у меня параллель возникла, что я просто знаю достаточно хорошо внутрянку сетевого бизнеса и там много лет соприкасался с этим довольно тесно, что вот параллель почему возникла, потому что очень агрессивные продажи, очень такая прямо конкретная агрессивная продажа всегда, вот и там почему у меня возникло как раз, да, то, что в инфобизнесе точно так же, такие определенные манипуляции, определенные продажи, и это вызывает надо у общества такой... рефлекс, да, защитную реакцию, может быть, какую-то.
1: Это может быть. На это бы я бы не обращал внимания. У нас NASDAQ такой же рефлекс, потому что 3000 предпринимателей, и все просто вот просто занимаются продажами. Да? Я бы на это не обращал внимания. Важно, веришь ты это или не веришь, в это или не веришь. То есть я в Herbalife очень сильно поверил. Во-первых, ну, мы все сами это использовали. Да? Поэтому, когда мне человек с пеной рта доказывал, говорил, что у него там какие-то родственники, где-то кто-то от чего-то умер, то я, конечно, в это абсолютно не верил, потому что, ну, через меня прошли тысячи, ну, просто тысячи людей. Я все время говорил, ну, слушай, ну, покажи, где могила этого родственника твоего, который умер от этого. То есть, если ты преподаешь, наверное, то, во что ты не веришь, и если ты понимаешь, что ты дуришь людей, ну, наверное, это люди чувствуют, и это срабатывает. В моем случае, ну, меня это никогда не задел, потому что я прям искренне в это верил. И большинство гербалайфщиков, ну и вообще MLM-щиков, они такие, ну...
0: Да, вера стопроцентная.
1: Вера стопроцентная. Ну а иначе как ты оденешь значок, хочешь похудей, спроси меня как. Это надо быть очень смелым человеком, чтобы такие значки,
0: да,
1: помнишь.
0: Да, я понял отлично.
1: Вот, поэтому мне кажется, что если ты понимаешь, что ты дуришь людей, но продолжаешь это делать, то да, ну, туда точно не надо идти. Ну, точно не надо идти. Если ты сам веришь в эту историю, то на мой взгляд, точно не надо никого слушать.
0: Понял, супер. Отличный ответ. Идем дальше. Перейдем к СДЭКу. И для того, чтобы погрузиться, так сказать, чуть детальнее, на сегодняшний момент в цифрах, да, какие-то такие ключевые поинты. Люди, франчайзи, выручка, количество отправок, чтобы люди так немножечко включились в объем и масштаб всей этой деятельности.
1: Понял. Значит, в этом году мы сделаем 70 миллиардов. Средние темпы роста за последние 17 лет 48% год к году. Людей в штате около 6 тысяч. Людей с франчайзи мы считаем около 40 тысяч. Франчайзи – это 3 тысячи с небольшим предпринимателей. И это 4500 точек, которые они открыли. То есть вот 3000 предпринимателей открыли 4500 точек. Угу. И 31 страна присутствия.
0: Колоссально. Прибыльность, спасибо, в этом году какая будет? Порядки хотя бы, чтобы понимать.
1: Значит, мы хотим сделать 5 миллиардов EBITDA и верим в эту историю. И важный, наверное, поинт, что уже 78% бизнеса – это франчайзи.
0: Это колоссальные цифры, и, по сути, у нас же есть, например, такие понятия, как там системообразующие предприятия и так далее. Вы еще не входите в такие предприятия, которые...
1: Ну, крупнейшие налогоплательщики входим.
0: Вот, да, крупнейшие налогоплательщики.
1: А системообразующие, они, наверное, в основном все-таки в одном городе сконцентрированы. Ну да. Мы нет, мы такие рассеянные по миру.
0: Колоссальный результат. И спасибо. В целом, вот если так немножечко взглянуть, компании, которые достигают таких результатов, их не только там в России, их вообще в целом довольно-таки мало. Какая-то есть тенденция, что из Новосибирска довольно много выходцев, которые создали большие компании, кстати, об этом еще тоже поговорим обязательно. Но, тем не менее, вот когда ты начинал, и когда только приходила задумка, была ли идея в том, чтобы построить что-то прям большое? Или вы просто собрались и сказали, давайте заработаем вместе денег. Вот у нас есть нужда заработать денег. Или была идея, давайте мир поменяем, миллион людей будет пользоваться нашими сервисами, а мы станем бесконечно богатыми.
1: Хотелось бы сказать, что давайте мир поменяем, но все-таки так не было. Я вообще считаю, что это, ну, немножко лукавство, конечно, когда человек организовывает бизнес и начинает думать про мир, мне кажется, что таких не бывает. Я в это не верю. Да? То есть мы, безусловно, преследовали свои интересы, мы хотели заработать денег. В процессе амбиции, конечно, всегда зашкаливали. Мы всегда ошибались там в 10 или в 100 раз, да, то есть у нас все время мы нарисуем каких-нибудь нулей. Это вот на первый год-два, да, мы там с партнером такие, так, ну что, вот на следующий год...
0: Триллион.
1: Да, блин, что-то на два нуля не попали. То есть амбиций было много, слабоумие, отвага работало всегда, и тормозов не было. Мне изначально говорили, слушай, для того, чтобы делать бизнес, нужно его контролировать. Контролировать – это значит, ну, как можно контролировать курьерскую компанию, которая доставляет по России? Ну, тогда не было мира, да, ну, по России. Что значит контролировать? Контролировать – это вот ты сидишь в кабинете и держишь всех людей, как бы, ну, или там в здании, да. И мне поэтому говорят, слушай, сделай, не надо вот выкаблучиваться, сделай доставку по Новосибирску, либо по Новосибирской области. Утром ты курьеров выпускаешь, вечером ты их принял, деньги посчитал, ну вот все, вот твой бизнес.
0: Бизнес-моделька схлопнулась. Да.
1: И я такой, ну мне это было совсем неинтересно, поэтому, конечно, хотелось сразу делать что-то федеральное. Как делать, не было абсолютно никакого даже намека на это. Ну вот можешь себе представить, то есть не было ни скайпов, ни зумов, ничего. То есть всех моих курьеров, ну ладно, часть курьеров я нашел в своей записной книжке, часть курьеров мне порекомендовали мои там друзья, знакомые, родители, говорили, вот еще тетя во Владивостоке и дядя в Санкт-Петербурге тоже хотят подзаработать. Я этих людей не видел никогда. Я с ними созванивался... Никогда вообще. Я с ними созванивался через восьмерку, да, вот на дисковом, да, да, на дисковом, да, телефоне. Алло, здрасте, у вас поезд идет, вам нужно в час ночи в таком-то вагоне снять письмо. Так было, так все это начиналось. А человек мне говорил, ой, слушайте, я сегодня не могу вечером поехать. Я говорю, подождите, поезд пройдет мимо, как не могу? Он говорит, ну, блин, ну я не могу, у меня мероприятие запланировано. То есть вот как бы не было никаких каких-то бизнес-планов и четких картин не было. Амбиции были, слабоумие, отвага было, хотелось многого, но четкой картины не было. Потом постепенно с приходом более системных людей стало вырисовываться уже что-то интересное.
0: Про луковство. Интересный очень тезис, на самом деле. Я зачастую использую такую фразу, что самые гениальные вещи в этом мире были созданы людьми, которые просто хотели заработать денег. Такой спорный, на самом деле, момент, но мне кажется, что вообще в целом, даже если поизучать там биографии людей, которых мы считаем великими, например, Стива Джобса, да, они в первую очередь вначале просто хотели денег заработать, а потом уже в процессе вырисовывалась какая-то концепция, меняющая мир и так далее. А тогда отсюда вытекающий вопрос, на твой взгляд, откуда в сегодняшних реалиях, у тебя дети тоже есть, откуда немного изменение, трансформацию, как будто вот это вот видение претерпело? Потому что вот когда я разговариваю с людьми той, скажем так, да, формации, которые создавали бизнес 90-е, начало 2000-х, они, ну вот по чесноку все говорят, что они про деньги были, они пришли просто денег заработать, и в итоге это... А сейчас мы вот как раз немножечко такие одухотворились, у нас какие-то концепции изменения мира, нравится, не нравится. На твой взгляд, вот с колокольни того времени и с колокольни опыта, что поменялось? Почему сегодня вот про вот это больше говорят? Почему вот эти смыслы закладываются?
1: Я думаю, что мы просто были более голодными, поэтому в пирамиде Маслоу мы должны были удовлетворить вот свои самые первые потребности, и это было настолько впитано там с молоком матери, что там условные джинсы это хорошо, а кроссовки я за ними готов был ехать просто хоть на край света, да, то есть у наших детей уже этого нет, этих проблем, они у моих, да, они не голодные, поэтому у них какие-то другие мысли уже приходят в голову, у меня другие мысли не приходили тогда, мне надо было закрыть свою первую ступеньку. Вот, я думаю, что с этим связано.
0: Я читал и слышал, что первые несколько лет были очень большие проблемы вообще с формированием команды, потому что людей как бы нужно было много, и нужны были курьеры, и нужно было еще что-то, и там чуть ли не самому приводилось возить посылки и так далее. Вот хочется вот во все это сейчас начать копать и ковыряться, потому что очень многих предпринимателей, которые начинают бизнес, всегда какие-то большие проблемы с командой. Я помню, как я там первые свои какие-то проекты делал, мне там ивентами занимался. Я помню, что у меня работали все мои друзья. Я им рассказывал какие-то очень интересные сказки про то, как мы создадим нечто великое, большое, интересное, и они приходили ко мне работать. Как это у тебя было? Как удалось сформировать какой-то костяк команды, собрать людей, которые поверили, когда на старте не было там и денег каких-то больших, чтобы платить, и идеи как таковой, концепции большой не было? Как вообще все это поехало?
1: так и было. Ну, не чуть ли посылки не развозил, а, конечно, я развозил посылки. И, конечно, сначала было там два человека, из которых там один курьер, один директор. И, в общем, безусловно, мы по очереди там. Очень важно, на мой взгляд, очень важно для людей в команде пример. Угу. Ну, как для ребенка родители, да, очень важно, как ты относишься к этому. То есть, когда я, когда у меня звонил мне, ко мне курьер и говорил, я не успеваю, я говорил, так, ты где?
0: Да.
1: Он говорит, я там-то. У меня сидела девочка Оксана. Я говорю, Оксан, давай дуй туда к нему, забирай у него вот эти там 2-3 конверта угу. и доставляй. Если бы Оксана мне тогда сказала, что ей за это не платят, а ей за это не платят, то она бы вышла, ну, сразу прям, вот в эту же секунду она бы вышла из компании. Она это не говорила, потому что она понимала. Когда была занята Оксана, то дул я, у меня не было даже намека на то, что можно остаться в офисе, а клиент там не получит посылки. Поэтому пример очень важен, и я, конечно, здесь всегда, ну, вот рубаху рвал. Ну, для... Я думаю, что это может быть главное, да, вот вовлеченность собственника. Но я очень быстро наоткрывал офисы, было порядка 20 филиалов. Я, мне казалось, что надо быстро-быстро географию закрывать. И потом вдруг столкнулся с тем, что у меня все силы уходят на то, чтобы, ну вот, администрировать их, заменять одного. То есть мне до 2007 года мне просто из этих 20 директоров хотелось 18 уволить всегда. Вообще каждый год я говорил, вот надо уволить 18. Я не понимал, как выйти из этого порочного круга. То есть люди стали появляться примерно в 2007 году. Вот
0: спустя
1: 7 лет. Да. 7 лет это была какая-то адская кухня. Я просто вот всех перемалывал, и это было очень тяжело. А потом стали появляться люди, стали оставаться, стало сильно легче, и прям я стал кайфовать.
0: А вот это перемалывание людей, это хорошо было? Или сейчас, глядя назад, нужно было как-то, я не знаю, работать лучше с командой или еще что-то?
1: И мне часто задают этот вопрос, а что же произошло в 2007 году, и я не могу на него ответить. Либо я поменял что-то в себе, uh-huh. либо вдруг... Ну, я однозначно стал понимать, что, во-первых, невозможно... Ошибка предпринимателя очень часто... Это я сейчас возьму самого дорогого человека на рынке, и он мне сделает там продажи, или он мне сделает персонал, или он мне сделает еще что-то. Ничего не происходит, какого бы ты человека ни брал, до тех пор, пока ты вместе с этим человеком не проходишь путь, пока этот человек не понимает, что ты тоже так же погружен в эту же историю. Вот, поэтому я понял, что волшебных людей не бывает, если ты сам не погружаешься, они не делают тебе там продажи и не делают тебе операционку, ничего. Вот, поэтому часть в себе поменял. На мой взгляд, по-другому я бы ничего бы не смог бы сделать. Мне кажется, что я делал все правильно. Надо было пройти какой-то путь, надо было проползти его. Я не знаю другого пути. Ну конечно, конечно, можно было что-то делать лучше. И сейчас миллион. Я смотрю предпринимателей и думаю, господи, ну насколько я вообще вот отстал там от них. Вот, безусловно, есть куча всяких разных... примеров, как выстраиваются процессы, как люди идут системно. Я не очень системный человек, если честно.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане час ночи.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: Госдума приняла закон во втором и третьем чтениях, закон об ипотечных каникулах для семей при рождении или усыновлении ребенка. Документ был подписан единогласно, об этом сообщили в партии «Единая Россия». Согласно закону, заемщик сможет в любой момент действия ипотечного договора обратиться к кредитору за предоставлением льготного периода. При этом для получения каникул больше не потребуется подтверждать снижение доходов или рассчитывать соотношение платежей по кредиту заработку. Основанием станет сам факт рождения или усыновления ребенка. Закон вступит в силу с 1 сентября этого года. При этом его положения будут распространяться и на отношения, возникшие до этой даты. Продолжительность ипотечных каникул составит до 18 месяцев со дня рождения ребенка или с момента его усыновления. Я напомню, что еще 18 июня Минстрой нашей страны также анонсировал изменение условий семейной ипотеки с 1 июля.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное. Говорим по делу. Звучим для души. Радио. Диалог

0: мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Проблема в том, что люди советских времен, мы привыкли накапливать знания. И у нас так круто, если у тебя библиотека дома полная книг, и ты много знаешь. На самом деле мы воспринимали знания, в то время не было носителя, мы воспринимали голову как сервер для хранения знаний. А на самом деле голова – это процессор для принятия решений. И чтобы процессор хорошо работал, он должен быть пустой. Если заметил, любой твой гаджет, смартфон или компьютер, там есть основная память и оперативное запоминающее устройство ОЗУ. И у ОЗУ память очень маленькая, и он просто помогает процессору. Так вот и в голове человека. Чем более пустой у тебя процессор, тем быстрее он принимает решения. Так вот, для того, чтобы голова работала как процессор, ты должен в голове минимум держать знаний, потому что ты знания можешь получить в Гугле, в Википедии и так далее. Но твой основной скилл должен быть умение принимать правильные решения.
2: Маргулан Сисимбаев. Общественный деятель и бизнесмен. Меценат, филантроп.
0: Мысли вслух.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребята, всем привет! Сегодня у нас с вами есть уникальная возможность поговорить с человеком, который довольно редко появляется в медийном пространстве. Вы его можете знать как сооснователя компании Kiwi, человек с 5 высшими образованиями, поэтому слушайте внимательно. Борис, большое спасибо, что пришли к нам.
2: Да, Саш, спасибо за приглашение. Тоже очень рад. Посмотрим, что у нас получится.
1: Супер. Давайте начнем с того, что хочу познакомить аудиторию с вами немножко, потому что вас действительно довольно мало в медийном пространстве. Давайте вот начнем с актуальной ситуации, чтобы просто у людей нарисовалась картинка. Вас многие знают как сооснователи Kiwi, но я знаю, что вы ушли с каких-то официальных позиций с компании, остались сооснователем. Чем вы занимаетесь сейчас?
2: Ну, да, действительно, я уже где-то 2 года назад ушел с позиции SEO в компании и не стал там оставаться ни с чем с этой директоров, ни в какой-то другой исполнительной там позиции. Я там советник, то есть я советую по некоторым вопросам им до сих пор. И занимаюсь в основном, ну, 2 вещами, если так про бизнес говорить. Первое, я, наконец, нашел время тоже заняться собственными инвестициями, то есть начиная где-то там с нашего IPO в Kiwi, там, с 2013 года, я потихонечку инвестировал и напрямую, и через фонды, но у меня никогда не было времени, да и, честно говоря, желания как-то этим всерьез заниматься. Ну вот, наконец, время появилось, а со временем появилось и желание. Это связанный вообще процесс, как я понял. Вот, поэтому инвестиции занимают довольно много у меня времени. И второе – это работа в советах директоров. То есть уже некоторое время назад, еще даже когда я, мне кажется, был в Kiwi, я начал работать в советах директоров разных компаний на разной стадии развития, в разных отраслях. Вот, и эта работа мне очень нравится и занимает, ну, довольно приличное время. Я сейчас, мне кажется, в 6 компаниях работаю, там, с учетом того, что разные комитеты. В общем, вот так мое время, значит, распределяется. Но, с другой стороны, у меня очень много увлечений, да, вот как Цицерон говорил, я никогда не бываю так занят, как в часы досуга. Вот это тоже про меня, поэтому это не то место, не то время, когда я просто ничего не делаю, лежу на диване, да, я активно чего-то делаю, но это не связано с работой, а точнее, это не связано с зарабатыванием денег.
1: Понял, сейчас до этого дойдем, у меня тогда вопрос такой возникает. У меня в голове есть такая вот картинка, идея, да, идея фикс. Я когда читаю книжки про каких-то вот великих людей, это люди, как правило, которые нашли свое дело, много-много-много лет им занимались, строили, создавали, и, собственно, с этим делом как бы и умерли. Но идея в том, то, что эти люди, они нашли вот какую-то идею фикс, которая двигала ими всю жизнь, они вот со своей компанией, как со своим детищем развивались всю жизнь. И у меня в голове есть такая идея, что вот самое крутое, что может быть, это найти какую-то большую штуку и строить ее очень-очень-очень долго, и вот с ней прямо жить, существовать. И у вас, по сути, Kiwi – это вот как раз такое детище, которым занимается много-много лет, огромная компания, компания, которая достигла успехов в массе вещей и в продуктовом, и в финансовом плане, и так далее. И вот у меня возникает вопрос, почему вы, имея вот такой вот, по сути, багаж, да, вот такое вот детище у себя под боком, принимаете решение направить свой как бы взор в какую-то другую область вообще и там не развиваться еще следующие 20 лет с этой компанией? Хотя вот, казалось бы, это же вот как раз вот то самое.
2: Ну, на самом деле, так бывает, но я бы сказал, что это не общий случай, когда человек вот всю жизнь занимается одним делом. Мне кажется, это вредит и этому человеку, и этому делу. Потому что если у тебя... Понятно, что компания не остается одна, Kiwi одно и то же. То есть Kiwi, которую мы там имеем сейчас, это не то Kiwi, которая там родилась в виде других компаний там 20 лет назад. В этом смысле, да, они так себя успокаивают, что, ну, это же другая совсем компания, пусть даже у нее одно и то же название. И я другой. Но на самом деле надоедает заниматься одним и тем же делом. Все-таки Kiwi – это достаточно нишевая история. Это все равно про финтех, да, про финансы. Поэтому что там не придумывай, ты ограничил рамками вот этой истории. Поэтому мы видим много бизнесменов даже, которые, ну, разными вещами занимались. Вот там возьмите Илона Маска. Он даже одновременно занимается разными вещами. Начинал PayPal, начинал как финтех на самом деле. И потом у него вот сколько сейчас компаний в совершенно разных, значит, областях. То же самое Стив Джобс ушел из Apple и занялся там медийным бизнесом, а потом вернулся в Apple, но умер, к сожалению, рано. Вот. И с другой стороны, я думаю, что это плохо для компании, потому что в компанию должны приходить новые люди, новый взгляд и новые силы, новые энергии, как мы не хотим с возрастом, все-таки энергетический запал у нас немножко, мы его подрастеряем. И поэтому я уверен, что и для человека, и для компании, и вообще для всего на свете важно изменяться.
1: Ну,
2: а да. Важно вовремя уйти, это вообще, как мне кажется, не менее важно, чем вовремя прийти.
1: Тогда это мне понравилось про вовремя уйти. Это Галицкий в какой-то момент про футболистов аналогию проводил, да, что когда футболист должен уходить на пике, что они когда у него болят ноги, когда он не может бегать и требует зарплаты побольше. Но тем не менее, вот когда вы столько лет провели с компанией, и по сути огромная работа проделана, и это такое как бы детище, вот какое вообще ощущение было внутри, когда вы принимали решение, теперь я пойду заниматься другим? Потому что я вот, как бы у меня там опыт поменьше, но тем не менее, когда я там строил компанию 6-7 лет, я помню, что вот мы за камерой, собственно, начали обсуждать, да, что когда я как бы принял решение, что я ухожу в другую сферу, начинаю заниматься чем-то другим, мне так довольно тяжело было внутри, потому что вот было вот это ощущение сроднения, как бы, да, какого-то, и ощущение того, что ты, компания — это продолжение тебя. Mm-hmm. И мне было очень сложно. Вот как у вас было, учитывая то, что это гораздо более крупный бизнес, гораздо дольше вы им занимались, как внутри ощущение было?
2: Ну, было легче, чем я думал. То есть, когда я все это распланировал и уходил из компании, мне кажется, это там я получу, мне казалось, что я получу полноценный кризис личностный. В этом нет ничего плохого, это нормально. Но у меня было ощущение, что вот это торможение, когда ты каждый день, значит, занят, особенно в позиции CEO, да, вот это как волк из этой игры старый, так, электронный, как-то ловит эти яйца, и они вот потом падают. В общем, ты не можешь это все поймать. Вот такая твоя жизнь. И потом раз, и у тебя вдруг этого ничего нет. И я думал, как же так? Но это оказалось очень легко. Я вообще не почувствовал никакой вот такой инерции, да, когда резко машина останавливается, то что тебя там бросает вперед. Мне было прекрасно, и я до сих пор себя в этом смысле как-то хорошо чувствую. Я думаю, что тут два фактора сыграл. Во-первых, это было запланировано, то есть когда я пришел на SEO, я сразу был промежуточным SEO, да. Как бы это обидно не звучало, но как бы мы сформулировали, что моя задача – это там избавиться от там активов балласт, который создавали, найти новое SEO и проапдейтить стратегию. Ну, вот там три задачи на полтора года вполне себе нормально. То есть это был такой план. Это как бы, когда есть план, это всегда тревожность снижает. Угу. И второе, я уже проходил это, потому что в 2013 году, очень давно, когда мы сделали IPO, выходили даже еще на IPO, мы решили, что все акционеры, кроме Сережи Соловьева, отойдут от операционной работы. Ну, вот я там руковал Киви кошельком, Андрюша там Романенко руковал терминалами. Ну, вот мы отошли, я стал председателем совета директоров, и это совсем другая и нагрузка, и вовлеченность в дела компании. Поэтому у меня, в принципе, опыт такой был. Я не так далеко тогда отходил от компании, как сейчас, но, тем не менее, это совсем другая нагрузка. Поэтому это была, ну, такая репетиция, наверное. В общем, поэтому у меня это, в общем, прошло довольно легко и не вызвало никакого личностного кризиса.
1: Наверное, вот, кстати, хорошую мысль подметили, что когда это запланировано, то это немножко по-другому воспринимается, что когда это происходит как бы волею судеб, да, тогда у тебя это такая шоковая терапия, которая приводит, там, ты не понимаешь, чего ожидать, если запланировано туда.
2: Ну, конечно.
1: А вы сказали про кризис, и в кризисе нет ничего плохого. Но вот у вас, как бы, опять же, интересно поговорить вообще про кризисные времена, потому что вы создавали бизнес в разные эпохи, да, когда вы начинали, это была вообще одна экономика, один мир, потом там этап создания Киева, это вообще другая тоже экономика, другой мир. Ну и как бы наверняка на этом пути были какие-то и кризисы, и какие-то перестройки и внутренние, и внутри компании. Вы сейчас сказали то, что в кризисе нет ничего плохого. Вот. И очень интересно поразмышлять про это, потому что в целом сегодня такая тенденция есть в мире, что если раньше кризисы и в мире возникали, там, условно, каждые 10-15 лет, сейчас вот этот период, он сужается. И кризисы и в мире, и личностные кризисы начинают происходить гораздо чаще. Это происходит за счет того, что технологии ускоряются, да, там обмен информацией ускоряется. И в целом, там, сегодня ты обрел какую-то профессию, она становится становится ненужной через 3-4 года, и ты опять вынужден проживать вот эту трансформацию. И как бы молодое поколение, и там ребята, которым 18, 19, 20 лет, я знаю, что очень тяжело проживают вообще любую такую перестройку и любые кризисы. А вы сказали, что в этом нет ничего плохого в кризисе. Это почему? Поделитесь мнением.
2: Ну, тут достаточно просто. Кризис не то, чтобы там плохо или хорошо, кризис – это неизбежно. То есть любое развитие, оно сопровождается кризисами. Более того, кризисы, они являются движущей силой любого развития.
1: Да, оптимистично звучит.
2: Вот, а раз уж это неизбежно, то лучше считать, что это хорошо. Ну, мне кажется, это просто такая, ну, некая презумпция, которую вы делаете. Если вот есть что-то неизбежное, то надо как-то с этим... Значит, попытаться смириться. Ну, там, Эпикур, например, он даже со смертью нас пытался примирить. Он говорит, что в смерти нет ничего плохого, потому что смерть, когда есть смерть, нас нет, да. Вот, возможно, там только больно, когда мы переходим, если это какая-то, да, тяжелая болезнь, да, это плохо. Но это, опять-таки, болезнь. Болезнь плохо. Но смерть – это, в принципе, хорошо. Поэтому, ну, такое рассуждение. Так себе, конечно, на мой взгляд. Но кризис в этом смысле действительно это путь к обновлению и путь к развитию. Понятно, что не каждый кризис к этому приводит. Но какой кризис не приводит к развитию? Тот, который вы не преодолели, не пережили. Поэтому вы, вас отбрасывает назад от этой стенки, и вы как-то... остаетесь с чем были, да, вы ничему не научились. Ну, к сожалению, да, вот многие люди, они вот этого боятся, что этот кризис, они его, а, не преодолеют, б, он их ничему не научит. Но это связанные вещи между собой. А так к кризису-то чего плохо относиться? Надо, наоборот, его приветствовать.
1: Я когда изучал вашу биографию, и мне было интересно посмотреть вот какие-то такие вехи ключевые. И вообще в целом, я зачастую, когда я погружаюсь в личность какого-то сильного предпринимателя, который сделал большой результат, у меня складывается зачастую ощущение, что там есть очень большая череда удач, да, что там, может быть, и есть какие-то кризисы, но вот как-то так происходит, что эти кризисы очень быстро разрешаются и в правильную сторону, вот как раз про преодоление, да. Вот у меня к вам вопрос, вот если, положа руку на сердце, вот вы сами с собой разговариваете, говорите, да, у меня были кризисы, но насколько эти кризисы вообще были какие-то сложные, или все-таки в действительности, вот в пути успешного человека есть такая штука, что оно все как будто само решается, как будто все вот, как будто земля, да, она вот так открывает тебе путь, и ты просто идешь, и да, конечно, что-то происходит, но все само собой решается. Почему спрашиваю? Потому что, вот опять же, про вот этот страх, что ты не сможешь преодолеть, очень многие предприниматели закапываются в ситуации кризисной, начинают очень сильно копаться в себе, появляется еще больше проблем, и они в действительности могут погрузиться в эту ситуацию на несколько лет и не могут из нее выйти. А кто-то наоборот, я вот даже среди там своих знакомых вижу, что случается какая-то ситуация, ну, развалился бизнес, развалился с высоко поднятой головой, бегу дальше, как бы, и все. Как у вас это было?
2: Ну, тут, я бы сказал, есть два вопроса в одном. Первый вопрос относительно роли удачи в предпринимательском успехе. И второй вопрос, как у меня было с кризисами.
1: Угу. Давайте разделим.
2: Роль удачи в предпринимательском успехе огромная. Да. Что бы там ни говорили, что вот успех – это там 99% трудолюбия, 1% удачи. Мне кажется, что все наоборот. Потому что огромное количество есть талантливых, трудолюбивых людей, которые ничего в этой жизни не добились или добились меньше. Просто потому что время такое. У нас, что ни говори, там мы можем сколько угодно ругать 90-е годы, но 90-е годы и начало 2000-х – это было окном возможностей, которого, может быть, нигде в мире не было. Потому что ломался старый порядок, возникал новый, и вот на сломе этих эпох у молодежи был просто шанс. И многие этим молодежи, там, людей среднего возраста, был шанс. И многие этим воспользовались. Поэтому удача играет огромную роль в успехе. Другой вопрос, что ты должен к этому быть готов, что у тебя должны быть все инструменты под рукой. Но таких людей, я повторюсь, много. Ну, это как, знаете, если посмотреть 10 первых ракеток мира теннисных, они на самом деле примерно все в одну силу играют. Вопрос в том, что у них разница в психологической устойчивости и в везении. Вот в чем разница.
1: Ну, наверное, если первыми 10, то да. Там да. Но вот если как только за 10 выходишь, там прям видно срез того, что...
2: Это
1: там...
2: конечно.
1: Да, да. Вот первые 10, они да. Но дальше там резкое
2: это
1: падение.
2: Конечно. Да, безусловно. Вот. Что касается, были ли у меня кризисы, и как я их переживал. Конечно, были. И это нормально. Ну, вот там первый серьезный кризис, может быть, который я вот так осознал для себя, это вот был 93-й год, когда я после окончания защиты диссертации я уехал и долгое время работал на Западе, потому что я по первому образованию химик, это ну, такая фундаментальная или прикладная, но все-таки это наука. И в России в этот момент было не очень с наукой, с ее финансированием точнее. Вот, там были возможности. Вот я там помыкался, ну как помыкался, хорошо пожил в разных красивых центрах и университетах. Вот. Потом понял, что как-то я там жить не могу. Вот, жить, приезжать сколько угодно, а жить не могу. И поэтому вот кризис идентичности в каком-то смысле, да, он заключался в том, что чтобы остаться там, значит, надо вот поменять родину. Что многие люди и сделали, на самом деле. Огромное количество моих товарищей там до сих пор работают в вузах, прекрасно там достигли высот академических. Либо, если возвращаться в Россию, надо было менять сферу деятельности, потому что очевидно, что как бы наука не могла обеспечить достойное значит, жизнь в России, в материальном смысле. Угу. Да, вот. И вот это был прям реальный кризис, на котором я довольно много, там, несколько месяцев размышлял, прежде чем вернуться. Вот. Но принял решение вернуться, о котором я не жалею, но вернулся я в октябре 93 года и увидел вот, значит, эти танки, которые палят по парламенту. И вот тогда я подумал, господи, куда же я вернулся? Потому что для меня это был, конечно, полный ужас. И в Европе сытый, и там довольно невозможно себе было такого представить, что президент палит по парламенту, собственно. Неважно, на чьей стороне был там, эмоционально я был все-таки, может быть, на стороне тогда Ельцина, чем парламента, но все равно как бы таким образом прерывать очень как бы жалкие зачатки парламентаризма тоже, на мой взгляд, был как-то странно. Ну вот, да, это был прям кризис. И в каком смысле так похожий кризис я переживаю сейчас, потому что не очень понятно уезжать, уезжать в каком качестве, оставаться там, что я там буду делать, да, потому что понятно, что жизнь моя и культурная жизнь, и социальная жизнь, она вся здесь. Я думаю, что вот этот кризис сейчас многие люди переживают, по-разному на этот вопрос отвечают, но очевидно, что он у всех есть. И у тех, кто уехал, я много довольно езжу и встречаюсь с людьми, которые уехали, и они этот кризис в себе не пережили. И те, кто остались, они тоже об этом думают. Вот это как раз вот тот кризис, который прямо сейчас у меня, и я не могу сказать, что я его преодолел. Он меня... Как это? Я до сих пор еще размышляю на эту тему.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 25 июня мир отдает дань уважения тем, чья жизнь неразрывно связана с бескрайними просторами океанов и морей, морякам. Международный день мореплавателя, утвержденный в 2010 году, звучит не просто как профессиональный праздник, а как признание огромности, порой невидимой работы. Ведь именно гражданские моряки держат на плаву саму мировую торговлю. Через моря и океаны они перевозят около 90% всех товаров, соединяя континенты и судьбы. Представьте, где-то посреди безбрежной водной глади, когда горизонты стирают границы между небом и морем, на судне идет размеренная напряженная жизнь. Там нет выходных, нет привычной суеты мегаполисов, зато есть особая закалка – умение держать курс, когда шторм бьет в борт, и сохранять спокойствие, когда вокруг лишь волны да ветер. Моряки уходят в рейсы на долгие месяцы, оставляя дома родных, и каждый их день – это баланс между строгой дисциплиной и романтикой дальних странствий. В России этот день отзывается особенно глубоко. У нас и портовые города с соленым ветром в переулках, и вековая морская история, и целые династии, где от деда к внуку передают уважение к морской службе. В портах проводят встречи ветеранов флота, в морских вузах устраивают дни открытых дверей, а в семьях моряков тихо радуются, если в этот день любимый человек оказывается дома. Но смысл этого праздника шире, чем просто чествование профессии. Он напоминает нам о том, как хрупок и важен этот невидимый мостик между странами, о том, что за каждой посылкой, каждым контейнером, каждой тонной груза стоят люди, которые неделями не видят берега. Он про мужество, которое не кричит о себе, про верность долгу и умение смотреть вдаль, туда, где за линией горизонта уже брежет новый день. Пусть же для всех, кто сейчас в море, горизонт будет чистым, штормы по силам, а курс верным. А для тех, кто живет на берегу, пусть каждая встреча после плавания будет по-настоящему теплой.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: В эфире рубрика «Вкусно-полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сильбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С – это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал-антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.
1: Будете в селе Гор? Не забудьте включить приемник на частоте 104.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу. Личный коуч.
2: Знаешь, какая одна из самых главных проблем современного общества? Это рост количества незавершенных дел. Да, то есть мы начинаем дела, но их не заканчиваем, то есть не приходим к конечному результату. Хороший пример. Оскар Хартман недавно делал пост о том, что к нам пришло ИИ, но у нас не выросло количество полученного результата. У нас, говорит, выросло количество незавершенных проектов. Просто раньше была проблема с тем, кто находится на входе, человек, который генерирует

Код, придумывают вот эти вещи, сейчас мы это дело заменили. Но человеческая проблема переместилась в стадию завершения. Если брать вот отдельно предпринимательство, да, то есть ты занимаешься бизнесом, и у тебя растет количество незавершенных дел. Во-первых, незавершенное дело, оно открывает вот это вот кортизольное окно. Когда мы достигаем результата, мы получаем дофамин. Когда мы не достигаем результата, да, у нас находится незавершенное дело, у нас начинает вырабатываться кортизол. Хотим мы этого или не хотим. Подсознание у нас всегда вот мучается. Я там начал, но не доделал, начал, но не доделал. Количество недоделанных дел приводит к чему? К депрессии. И это мешает тебе достигать других результатов. Теперь давай разберем, почему это происходит. Первое. Нет времени. Многие говорят, мы начали что-то делать, но у меня нет времени. Я знаю, что это нужно доделать. Ну, я такой же, да, то есть я запускаю очень много процессов, и вот эти начинают висеть хвосты. И я понимаю, что они начинают меня раздражать. У меня есть прямо вот своя методика, да, я беру, у меня есть файл, он так называется, хвосты, и я начинаю все их выписывать. И выделяю под себя один день, когда я могу их быстро переделать. И дальше начинаю потом спокойно работать. Кстати, одна из рекомендаций, когда вы хотите сделать лучшее восстановление и лучший сон, это выписывать перед сном, сесть как бы очиститься, выписать, и зайти в спокойный сон, потому что мозг начинает работать за нас. Мы спим, а мозг продолжает работать и, соответственно, травить нас лишним кортизолом. Второй аспект, да, это вот этот маниакальный перфекционизм. Хорошо делать свое дело, это правильно, но вот излишний перфекционизм, он мешает завершить дело до конца. Как с этим бороться? Мне эту идею тоже подсказал один прекрасный зубной техник. Он говорит, я понимаю, что когда я делаю какой-то творческий момент, у меня на это уходит время. Но этот продукт все равно не покупается. Да? То есть мне нужно делать стандартный красивый продукт на четверочку. Он говорит, я для себя сделал такую формулу, что из 100% работы, которую я делаю очень качественно, 2-3% я делаю идеально так, как я хочу. Но я буду делать это долго, когда у меня время есть. Я ее делаю не для клиента, не для кого-то, я это делаю для себя, чтобы удовлетвориться. Но, а все остальное я делаю для того, чтобы зарабатывать деньги. Когда мне мой товарищ открыл глаза, что люди бывают двух типов, инициаторы и дожиматели. И ты можешь через себя сколько угодно перешагивать, но тебе это будет даваться с мучением. И мы там с ним сидели, он говорит, вот ты инициатор, а я дожиматель. Ты бы сделал табуретку, а я бы ее шлифовал, доглаживал. И тут меня вот как бы вот эта вещь осенила. И я понимаю, что я как человек, как предприниматель с типом инициатора, я кого беру к себе на работу? Таких же инициаторов, классных, креативных мы запускаем. Только у нас продукт не завершается до конца, и никто операционкой вот этой мелкой заниматься не хочется. И пришлось сделать усилия над собой, нанимать неудобных людей. То есть я стал смотреть, что эти люди не такие, как я, они могут дожимать. И вот здесь как раз предприниматель может решить вот эту функцию дожимания, делегировать, передавать, нанять тех людей, которые будут делать за тебя. Но существует еще четвертая, прям банальная вещь – усталость. То есть мы не доделываем дела, потому что мы устали. Мы говорим, сделаем завтра. Сам этим делом переболел, я считал, что я циклоид, да, у меня то энергии много, то энергии мало, то энергии много, то энергии... Я устал, прям ничего не могу. Я стал перекомпоновывать свою жизнь. Потом я уже прояснил, что у человека бывают подъемы и падения, да, что это нормально, что падение нужно правильно, квалифицированно прожить, чтобы оттолкнуться от дна и набрать новый энергетический уровень. Ну, если с точки зрения физиологии, мы знаем, в спортзале тренируется спортсмен-бодибилдер. Да, он должен нагрузить себя так сильно, чтобы у него упала энергия, и оттуда идет гиперкомпенсация. Что он делает? Да, потребляет белки, лежит на диване, растет. То же самое с мозгом, с головным. Ты дал на него гиперкомпенсацию, соответственно, ты должен его расслабить. А как расслабить? Старая русская поговорка, да, нет лучше отдыха, чем смена вида деятельности. То есть ты меняешь умственную на физическую. Я, например, оставляю кучу рутинных дел. То есть у меня нет энергии на генерацию идей. Я чувствую, такая вот апатия возникает. Но в этот же момент я могу прибраться на столе. Я начинаю расчищать папочки на своем компьютере, приводить порядок. Я не останавливаюсь, не лежу, да, а продолжаю делать, просто переставлять ноги. Но тоже делаю какую-то работу. Все, как только я это дело прожил, отрефлексировал, посмотрел, накопил энергии и дальше потом в бой. Невозможно двигаться в одинаковом тонусе. В голове меняется сама формула, да. Вот человек
человек, который на росте, на энергии, сейчас классно, да, а потом мне это сейчас плохо. Когда ты начинаешь понимать этот процесс, когда у тебя сейчас классно, ты думаешь, так, если после этого классно, будет падение, да, и ты к этому начинаешь готовиться. То есть S-образные кривые никто не отменял. А когда ты попадаешь в яму, ты чувствуешь, вот это классное чувство, вот сейчас опустошение, значит, у меня после этого будет подъем. И у тебя начинаются по-другому гормоны выделяться, да, то есть ты в падении начинаешь чувствовать себя счастливым и спокойно заниматься другими делами. А в итоге, не доделывая дела до конца, ты начинаешь даже в организме запускать неправильные биохимические процессы. То есть, соответственно, у тебя ломается настроение, депрессия, у тебя ломается тело, ты получаешь дополнительные заболевания, поэтому нужно беречь себя, давать хорошую нагрузку, давать хороший отдых. Но то, что нам мешает отдыхать, как бы мы ни выделяли под это время, это вот это количество незавершенных дел, которые живут в нашем головном мозге. Поэтому доделывайте дела до конца, применяйте технологии и будьте счастливы. Личный

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: Сулакский каньон – один из самых популярных природных памятников Дагестана. Он притягателен как для самих дагестанцев, которые в последнее время пристрастились к активному отдыху, так и для гостей республики. На сегодняшний день каньон является одним из самых глубоких в мире – 1920 метров, а протяженность его составляет 53 километра. Местами он сужается, а кое-где ущелье, наоборот, настолько широкое, что его противоположную сторону можно с трудом увидеть. Каньон красив с любой точки, но чаще всего любоваться на него приезжают в поселок Дубки. Тут сразу несколько мест, откуда каньон предстает перед вами во всей красе. Единых критериев оценки абсолютной глубины каньонов нет. Не всегда ясно, что является оправой каньона и включать ли в расчеты склоны расположенных рядом гор. Если да, то самым глубоким является Гималайский каньон Кали-Гандаки в Непале. Если нет, то в тройку лидеров следует поместить Ярлунг-Цангпо в Китае, а также каньоны Колка и Катауаси в Перу. Таким образом, Сулакский каньон остается за чертой призеров, но все же превосходит Великий каньон на западе США глубиной в 1800 метров, хотя тот и считается самым грандиозным каньоном мира.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Ты будешь очень горд собой в этот момент. Понимаешь, ты, придя сюда с желанием, отдав нужные усилия этой цели. Такая комбинация раскрывает потенциал, который приведет тебя ко всему, что ты хочешь. Мир – твоя игровая площадка. О чем бы ты там ни мечтал, каким бы уникальным это ни было, этому быть. Единственная разница между другим человеком и тобой – у нас у всех есть тела, мы одинаковы, но то, что здесь… У нас есть выбор создать или разрушить свою жизнь. Каждый наш импульс отсюда либо разрушает, либо улучшает. Так что именно здесь все происходит. Вот почему я называю тренинг инструментом связи разума и тела. Это не о том, чтобы просто стать большим, это о всей нашей жизни. Строя тут свое тело, результат равен количеству усилий. Ты получаешь уверенность. Неправильное самоощущение – большая преграда, чем что-либо другое. Уверенность победителя непоколебима перед тоннами давления со стороны, в каждом моменте. Неважно, что происходит, я верю в себя и я иду дальше. Тут у тебя уже нет мысли о том, чтобы сделать перерыв. Ты нацелен ухватиться за каждый кусочек успеха. Ибо вместе они производят сокрушительный успех, и такую жизнь каждый хотел бы прожить. Такую жизнь мы можем жить. Начни жить такой жизнью. 10 секунд за пределами невозможного сделают из вашей жизни что-то нереальное, что-то захватывающее дух. Нет времени на то, чтобы отсиживаться. Гоняй кровь по жилам, каждый сверхповтор создает такие моменты.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: в Дагестане 2 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: В первом квартале этого года Банк России поступило более 600 жалоб от жителей Дагестана. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше половины претензий по-прежнему касались деятельности банков. Общее число жалоб на кредитные организации за год выросло на 37%. Дагестанцы чаще направляли претензии из-за ограничений транзакций по счетам и картам при попадании в базу данных подозрительных операций, в том числе связанных с мошенничеством. При этом число жалоб на страховые компании сократилось на 25%. В основном из-за уменьшения претензий по ОСАГО. Заместитель управляющего отделением Банка России в Дагестане Джамиля Алиева пояснила, что жители республики имеют право знать причины приостановки обслуживания и могут обжаловать решение банка.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры? Будете в Гунибе, не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 25 июня 1966 года с космодрома Байконур взмыла в небо ракета-носитель «Восток-2М», унося к звездам «Космос-122». В тот день над планетой зажглась новая особенная метеостанция. Первый советский метеоспутник стал глазами, которые смогли взглянуть на Землю со стороны и разглядеть то, что с поверхности увидеть невозможно. До этого прогнозы погоды во многом строились на догадках и фрагментарных данных. Наземные станции, редкие самолеты, обрывочные сводки. Но «Космос-122» был оснащен телевизионными и инфракрасными камерами. Он умел видеть облачность и снежный покров и днем, и ночью. Умел измерять потоки тепла, уходящие от планеты в космос. Он смотрел на штормы и циклоны с высоты, словно мудрый наблюдатель, которому видна вся картина целиком. Представьте, где-то внизу бушуют ветра, где-то тихо ложится туман на поля, а высоко над этим всем, в холодной черноте космоса, спутник беззвучно делает свои снимки. 4 месяца он вел свою негромкую, но важнейшую работу, передавая кадры облачных массивов, ледяных полей и температурных контрастов. Эти данные стекались в метеослужбы, помогая складывать из разрозненных кусочков цельную картину атмосферы. «Космос-122» стал первым кирпичиком в системе «Метеор», благодаря которой прогноз погоды из зыбкой приметы постепенно превращался в точную науку. За этим запуском стояли сотни людей – инженеры, конструкторы, ученые, операторы. И в этом особый смысл события. Оно не про одиночный рывок, а про то, как человеческая мысль шаг за шагом раздвигает границы возможного. Мы научились не просто смотреть в небо, а читать его знаки с орбиты. Научились видеть Землю как единое живое полотно, где каждое облако и каждый воздушный поток – часть большого сложного ритма планеты. Сегодня, когда мы привычно проверяем прогноз на смартфоне, легко забыть, с чего все начиналось. Но именно такие старты – тихие, рабочие, без лишней помпы – меняют наш мир. «Космос-122» не просто передал снимки, он подарил нам новый взгляд на родную планету. Широкий, дальновидный, по-настоящему космический.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: У дороги стояло засохшее дерево. Однажды ночью мимо него шел вор и испугался, приняв за поджидающего его полицейского. Через некоторое время той же дорогой прошел влюбленный юноша, и сердце его радостно забилось, а шаг ускорился. Он принял дерево за свою возлюбленную. Последним прошел ребенок, напуганный сказками. Он принял дерево за привидение и расплакался. И всякому, кто мимо проходил, дерево казалось чем-то особенным. Но во всех случаях дерево было лишь деревом. Мы видим через призму своих мыслей.
1: Притчи народов мира.

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo CRM.
2: Согласно Адаму Смиту, любой бизнес стремится к монополии. И это нормально, так и должно быть. Как любой организм пытается всех убить и оставить место на этой планете только себе, так же любой бизнес пытается всех убить и оставить место на этом рынке только себе. Задача и экосистемы, любые способы сделать Сбераптеку, Сбертакси, Сбермашина, СберЖКХ, Сбер... Это нормально, так и должно быть. Для этого в обществе есть антимонопольное законодательство, которое должно в какой-то момент сказать «баста, хватит» и Standard Oil разделить. Если кто не знает, это была самая большая компания, созданная Рокфеллером в свое время, которую разделили, потому что она была страшной, лютой, невыносимой монополией. Поэтому это и есть нормальное развитие бизнеса. Любой бизнес должен стремиться к картельным сговорам, к монополиям, к доминированию, к манипулированию, к обману всех и вся. В этом вся суть предпринимательства. Организм должен отжать все. Любая бактерия должна сажать все бактерии вокруг. Это природа. Так и должно быть.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Абада, Хунзахский район. Если смотреть с высоты птичьего полета, то аул Абада расположен на грудине Хунзахского плато, издревле освоенного человеком. Село славится альпийскими лугами и пастбищами, удобными с учетом условий высокогорья пахотными полями, памятниками древности, выдающимися учеными исламского права и арабоязычной культуры. Основной версией происхождения названия аула считается та, согласно которой название аулу дала сельскохозяйственная культура – ячмень. Он приносил здесь весьма хороший урожай. Об основателях селения сохранилось следующее. По преданию, одним из них считается некий Али, выходец из Сирии. Указывают даже место, где он похоронен. Одно из мусульманских кладбищ аула – Шейх Асул Хабал. Сооружение села с самого его возникновения было подчинено исключительно интересам обороны. Входить в Абада можно было только с двух направлений – с востока и севера. В каждом из них имелось две улицы, ведущие к этим направлениям. Других продольных улиц не было. С севера село было защищено башней. Вверх к северу от башни дома плотно примыкают друг к другу, образуя сплошную стену, служащую оборонительным рубежом. За свою многовековую историю аул несколько раз был сожжен и разрушен. Трижды только за последние два столетия, 19 и 20 века. Последний раз в годы гражданской войны. С именем Шабана из Абады связана просветительская деятельность не только в Аварском ханстве, но и далеко за его пределами. Известно, что в 1639 году он вернулся с мусульманского Востока, где учился много лет. Первым его делом было создание в Абаде высшей мусульманской школы – медресе. Его ученость была в те времена настолько широка, что выходцами его школы были несколько сот известных ученых. Здесь обучались представители многих регионов Аварии.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
3: Если вы сдаете недвижимость, я расскажу вам неприятную вещь. В 2026 году владеть недвижимостью в России станет дороже на сотни тысяч рублей в год. Я разберу с вами, как государство усилит контроль, что даже легализация и оплата налогов не помогает. Сначала зафиксируем главное. Почему государство взялось за недвижимость именно сейчас? Когда экономика замедляется и государству нужны деньги, оно идет за теми источниками, которые невозможно спрятать. Бизнес может уйти в тень, доходы граждан могут уменьшиться, но квартира в собственности остается на одном месте, в Росреестре, на ваше имя. Это самый прозрачный, самый учтенный, самый легко контролируемый актив из всех существующих в стране. И когда вокруг этого актива выстраивается цифровая инфраструктура, банки, операторы связи, мессенджеры, налоговая, Росреестр, собственник недвижимости становится самым удобным объектом для пополнения бюджета. А потенциал там огромен. По данным статистики, только 10% арендодателей работают в белую. В перспективе пополнение бюджета от налоговых поступлений может составить до 200 миллиардов рублей в год. Это лакомый кусок для властей. А с 1 сентября начинает работать система, которая увеличит эффективность поиска нарушителей в десятки, а может быть сотни раз. Это просто новая реальность, в которой вы, как владелец недвижимости, должны принимать решения с другим уровнем осведомленности, чем 3 года назад. Первая мера самая коварная, потому что ее маскируют под помощь. Государство уже несколько лет уговаривает арендодателей легализоваться. Придумали патент «Плати 40 тысяч рублей в год и сдавай недвижимость сколько хочешь». К сожалению, не сильно помогло. Потом создали институт самозанятости со ставкой 4%. Заходите, регистрируйтесь, платите копейки и спите спокойно. И многие на это смотрят и думают. Звучит логично, чего я как дурак рискую. И вот тут начинается самое интересное. Самозанятость – это не статичный режим. Это режим с лимитом. Лимит 2,4 миллиона рублей дохода в год. Если вы в Москве сдаете двушку за 80 тысяч и однушку за 60, это уже 1 680 000 еще в лимите. Добавили третий объект, повысили арендную ставку на инфляцию, вылетели из лимита. И в момент превышения вы автоматически становитесь обязаны платить либо НДФЛ 13% со всей суммы, либо переходить на ИП. Дальше. Налог на самозанятых пересматривается практически каждые 2 года. Сегодня 4%, завтра обсуждают повышение до 6%, потом до 8%. И главное, отыграть назад уже невозможно. Один раз засветили адрес квартиры в системе самозанятости, она навсегда в базе как объект коммерческого использования. Государство теперь знает, что вы здесь зарабатываете, и забыть этого уже не сможет. И вот это ключевой момент, который большинство арендодателей не учитывает. Вы соглашаетесь на сегодняшние 4%, но привязываете себя к любым налоговым изменениям, которые произойдут в следующие 10-20 лет. А они произойдут, потому что государству нужны деньги, и оно эти ставки точно будет двигать вверх. Те, кто сейчас перешел на самозанятость от страха, через 3-5 лет могут оказаться в ситуации, где платят 10-12% с тех же сумм и уйти из этого режима уже не могут. Потому что вся история деклараций как на ладони. Это удар по доходности вашего капитала на длинной дистанции. Не один год минус 4%, а 20 лет постепенно растущей налоговой ставки, от которой вы не сможете уклониться. Вторая мера. Сейчас будет неприятно тем, кто сдает квартиру десятилетием по проверенной схеме. Большинство арендодателей в России работает по одной и той же модели. Заключают договор аренды на 11 месяцев. Не на год, не на два, а именно на 11. Логика простая. По Гражданскому кодексу договор аренды дольше года обязательно регистрируется в Росреестре, а договор до года нет. И вот эта схема 11 месяцев и пересоздаем десятилетиями была золотым стандартом серых арендодателей. Вы не светите квартиру в Росреестре как сданную, налоговая официально не видит факт аренды. Все чисто. В 2026 году эта схема перестает работать. И вот почему. Налоговой больше не нужен зарегистрированный договор. Ей вообще не нужен никакой договор. У нее есть три вещи. Первое. Данные банков о ежемесячных одинаковых поступлениях на ваш счет. Второе. Данные Росреестра о вашей собственности и о том, что вы там не прописаны или не проживаете фактически. Третье. Данные операторов о геолокации, которые подтверждают, что вы живете в другом месте. Этого достаточно для возбуждения проверки. Договор на 11 месяцев или на 365 дней не дает вам никакой защиты, потому что налоговая сегодня работает не по договорам. Она работает по денежным потокам. И вот тут самый болезненный момент. Если вы много лет сдавали по схеме 11 месяцев серую, у налоговой могут быть к вам претензии за весь срок, который они смогут доказать. По общему правилу, это 3 года назад. 3 года ежемесячных поступлений по 60 тысяч рублей – это 2 миллиона 160 тысяч дохода. Налог 13% – 280 тысяч, плюс пени, плюс штраф 40% от неуплаченного налога – еще 112 тысяч. Итого претензия на 400-450 тысяч за то, что вы делали как все. И в этом самая неприятная особенность данного удара. Он бьет ретроспективно. Не с этого момента платите, а за все, что вы делали раньше, заплатите. И еще один важный момент, о котором я обязан вас предупредить. Если вы думали, что у налоговой просто не хватит ресурсов проверить каждого гражданина по банковским переводам, у меня для вас плохая новость. С 1 сентября 2026 года налоговая запускает систему на базе искусственного интеллекта, которая будет автоматически мониторить операции каждого человека в режиме реального времени. Эффективность такой проверки вырастет в десятки, а по некоторым операциям и в сотни раз. То, что раньше требовало от инспектора недели ручной работы, ИИ делает за секунды. Поэтому моя рекомендация одна – работать сугубо в правовом поле. Избежать выявления нарушений в этой системе будет практически невозможно. И теперь самая болезненная, третья мера. Это та ловушка, в которую попадает именно правильный арендодатель. Те, кто все легализовал, все оформил, все платит. Объясню. По обычным правилам, если вы владели квартирой больше 5 лет, продаете ее без налога вообще. Если получили в наследство или дарение, больше 3 лет. Это базовое правило, которое спасает большинство собственников. Купили квартиру в 2017 году за 8 миллионов, продаете в 2026 за 14 миллионов, никакого налога на 6 миллионов прибыли. Льгота, заработанная сроком владения. Но если налоговая признает, что квартира использовалась в предпринимательской деятельности, а сдача через ИП или превышение лимита самозанятости – это и есть предпринимательская деятельность по умолчанию, правило правило, сроков владения для вас не работает вообще. Вы продаете квартиру за 14 миллионов и обязаны заплатить налог. Не с прибыли, не с разницы, не с 6 миллионов, а со всех 14. Если у вас упрощенка 6%, это 840 тысяч рублей. Если упрощенка 15%, это 2 миллиона 100 тысяч. С квартиры, которой вы владели 8 лет и которая по обычным правилам продавалась бы вообще без налога. И самое неприятное, большинство ИПшников об этом узнает только в момент продаж, когда уже ничего не сделать. Зашел в режим, вышел из льготы по сроку владения. Точка. Я лично знаю несколько кейсов, когда люди легализовались на самозанятости несколько лет назад, чтобы спать спокойно. А сейчас при продаже узнают, что налоговая считает их квартиру коммерческим объектом и хочет налог со всей суммы. И вот теперь главный вопрос инвестиционной стратегии. Что для вас выгоднее? Платить 13% как физическое лицо, иметь больше расходов сейчас, но сохранить льготу по сроку владения при продаже? Или платить 4-6% сейчас, экономить на текущих платежах, но потерять миллионы при выходе из актива? Это считается индивидуально по вашей ситуации, по сроку владения, по планируемой цене продажи, по количеству объектов. Универсального ответа нет. Зависит от ваших цифр. Но факт в том, что в 2026 году выбор схемы легализации – это не формальность, это инвестиционное решение, которое влияет на ваш капитал на годы вперед. И большинство арендодателей принимают это решение по совету бухгалтера или по аналогии с соседом, а это самые дорогие способы выбора стратегии в недвижимости. Соберем все три момента в одну экономику. Первое. Если вы сдаете квартиру, посчитайте полную экономику легализации именно под вашу ситуацию на горизонте всего срока владения. Не принимайте решение по принципу «у соседа самозанятость, и я оформлю». Считайте, сколько вы заработаете на аренде, минус налоги, минус потенциальный налог при продаже. Часто оказывается, что физическое лицо с 13% выгоднее ИП с 6% на дистанции. А часто и наоборот. Зависит от ваших цифр. Второе. Если вы планируете покупку квартиры в 2026 году специально для сдачи, на этапе покупки решайте, на кого оформлять. На физическое лицо, на ИП или на компанию. Это разные налоговые режимы и разные последствия при продаже. Изменить это потом сложно, иногда невозможно. Третье. Если вы планируете продажу квартиры, которой владеете больше 5 лет и сдавали ее, проверьте свой налоговый статус минимум за 3 года до сделки. Возможно, нужно сменить режим заранее, чтобы при продаже сохранить льготу. И четвертое. Раньше недвижимость считалась ленивым активом. Купил, сдал, забыл. Сейчас это не так. В 2026 году владение недвижимостью требует осознанной налоговой стратегии, иначе ваш капитал будет терять доходность каждый год, и вы этого даже не заметите. Подведу главную мысль. Государство в 2026 году не идет за вами лично, она решает свою системную задачу. И недвижимость для него самая логичная цель, потому что объект нельзя спрятать, а денежные потоки вокруг него теперь прозрачны. Это неплохо и нехорошо, это новая реальность. Вопрос не в том, как избежать налогов, этого варианта в 2026 году у вас уже нет. Вопрос в том, как сохранить максимум доходности своего капитала в этих новых условиях. Это уже инвестиционная задача. И она решается индивидуально для каждой ситуации.
2: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Он основатель Attack Athletics, спортивного центра площадью около 6000 квадратных метров. В 1989 году он стал личным тренером Майкла Джордана и оставался им до завершения карьеры. Он разработал эффективные программы реабилитации для профессиональных спортсменов. Это Тим Гровер и его 10 правил успеха. В книге «Манифест великого тренера» мы говорим о концепции «Не думай». Суть в том, что твои навыки хорошо настраиваются на то, что ты делаешь, будь то инвестирование, планирование бизнеса или игра в баскетбол. Это позволяет понимать, что если ты совершишь ошибку, то это всего лишь мелкий камушек на пути, и в следующий раз тебя обязательно ждет успех, потому что ты делаешь это снова и снова, подготавливаясь как физически, так и мысленно. Людей делает особенными и великими то, что они всегда следуют духу соперничества. Интересно сравнить чемпиона в спорте и чемпиона в бизнесе. У них схожий образ мышления. Они думают о победе, о развитии,

0: Вам необходимо воплощать вашу страсть. Необходимо воплощать внутренний порыв. Не позволяйте этим чувствам оставаться внутри. Вам нужно знать, что с ними делать. Нужно знать, как заставить их работать, чтобы получить желаемое. Не держите их внутри. Знай, что ты лучший в своем деле, и что ты поработал над собой, чтобы добиться этого. Манифест великого тренера о том, чтобы доверять своим инстинктам. А единственный способ это сделать – работать над собой и настраивать свои навыки на свою работу. Когда вы заключаете сделку, выигрываете не только вы, но и ваши подчиненные, которые помогли заключить ее, и вся компания в целом. Все сводится воедино. Реши, будь предан, действуй, преуспей. Повтори. Великие люди сходятся в том, что они преданы даже мелочам. Они уделяют много внимания деталям. Темная сторона есть в каждом из нас, но нужно уметь ее контролировать. Если она контролирует тебя, тогда это сказывается очень, очень плохо. Именно тогда ты можешь перейти, так сказать, на кривую дорожку. Но если ты умеешь выжимать топливо из своей темной стороны, будь то гнев или страх, и можешь направить это топливо в позитивную сторону, это поможет тебе преуспеть в том, что ты делаешь. Хороший лидер знает, как нажимать на кнопки различных людей. Я абсолютно не согласен с этой философией. На все 100%. Я не хочу отдавать кому-то контроль надо мной, чтобы он всегда нажимал на мои кнопки. Хороший лидер, на мой взгляд, должен указать человеку на его кнопки и научить его в определенных ситуациях нажимать ее самостоятельно. Тебе нужно постоянно концентрироваться на своей изначальной цели. На твоем пути всегда будет множество мелких барьеров. Тебя могут задерживать другие люди, игра может не складываться, команда может быть не той, в которой тебе хотелось бы играть. Но если твоя цель и фокус остаются непоколебимы, и ты думаешь, «Так, это все равно произойдет, и у меня есть навыки, есть знания, есть инстинкты, заложенные внутри», то ты сможешь вытянуть самого себя из ямы. Не позволяй ситуации контролировать тебя. Если человек в чем-то невероятно эффективен, тому должна быть причина. Этих людей ведет процесс, постоянный вызов, снова и снова. Все говорят, мы хотим быть легендарными. Нет, вы должны хотеть большего. Не останавливайтесь на легендарности.
1: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Братцы, сестры, сегодня у меня брокаст с Павлом Гительманом. Спасибо тебе, брофист. Мы делаем такие хорошие разговоры с предпринимателем. Ну, благодаря тебе в том числе появился перформанс-маркетинг. Ну, там сразу появились боты, роботы. И все равно, даже когда ты пытаешься дать конкретный результат, очень часто этот результат фейковый.
2: Ну да, то, что ты говоришь, слово появился, ну, скорее термин, да, то есть когда мы в России масштабировали рекламное агентство, нам надо было как-то отличаться от конкурентов, и поэтому, ну, такой термин стали использовать.
1: Ты увидел эту проблему, что в рекламе очень много неэффективности.
2: Ну, просто был переход. То есть, почему мне там удалось сделать первую кампанию? У меня было 100 попыток, все неудачных, 101-я получилась. И она получилась не потому, что мы какие-то способные, мы попали в нужный момент.
1: 100 попыток у тебя на чем были неудачны?
2: Первые удачи, это я в детстве этими игрушками обменился во дворе, биржу устроил игрушки, потому что не хотелось игрушки, а денег не было.
1: Ну, это такие детские. Ты говоришь, что твоя первая успешная кампания, это была 101-я.
2: Ну да, ну, самое смешное, я сейчас помню, я хотел этот сладкую вату продавать в парке. Это такие у меня были масштабные
1: хорошая
2: идеи.
1: Хорошая тема.
2: Хорошая тема. Но мне не получилось даже арендовать помещение. Идея остановилась на этой стадии. Вот. А какие-то приложения делали в соцсетях. Например, у меня был такой проект интересный. Он даже был успешный примерно 24 часа. ВКонтакте активно набирал. И там адрес у каждого человека был vkontakte.ru/ и очень длинный ID. Да. ID там 3, 2, 10 цифр. Я такой, так можно же купить домен и домен всем выдавать. И я купил домен vk.my, малазийский. И мы сделали приложение, где ты заходишь, там платишь мне чуть-чуть денежек, а домен второго уровня, ты знаешь, он бесплатный. А, то есть себестоимость ноль, даже если я за доллар продал, я уже богач. И мы запускаем эту историю, она вот так полетела. Я уже ходил, я был миллиардером в душе. Все деньги мира мои должны быть, потому что, представляешь, vk.my/Oscar. Это гениально. И через 24 часа после того, как мы запустили это приложение, ВКонтакте запускает бесплатную возможность никнейм создать и сделать vkontakte.ru/Oscar, и продажи остановились.
1: Да.
2: Вот, ну, такие какие-то были истории, вот, с которых мы стартовали, но они все были неудачны. Но в какой-то момент произошел переломный момент. Интернет стал набирать большие объемы, сам как категория, как медиа, а телевидение, ну, очень большой рынок был, и деньги начали перетекать из рынка телевизионной рекламы в рынок интернет-рекламы. И тут появился вот эти студии, веб-студии, они сайты делали и так далее. Вот. Ну, сайты делать я ленивый, их надо много делать и постоянно, я понял, что надо рекламу. И
1: креативное агентство.
2: Да, креативное агентство. И вот мы туда попали в эту ситуацию. Ну, и стали, надеюсь, неплохо работать.
1: Да, ну вот действительно, вот этот перелом, ты вот 100 попыток всяких маленьких, но потом раз, и у тебя там 95 из топ-100 компаний мира покупают через тебя рекламу. Парня из Сибири, который недавно там домены делал на ВКонтакте. Что это такое? Это ты просто вот... Это была таблетка от боли большой.
2: Я думаю, что это комбинация случайностей. Ну, первые деньги мы заработали на том, что очень простую идею придумали. За счет того, что я делал вот эти приложения ВКонтакте, все неудачные. Угу. Но я был в группе разработчиков игр. Их было 44 человека. Часть из них сегодня в списке мирового Форбса. И вот я среди них был, и в какой-то момент появилась возможность внутри игр ВКонтакте размещать внешние ссылки. Внешние ссылки. И тогда с одним из разработчиков игр мы придумали давать людям монетки в играх за то, что они вступают в группу брендов. Прикольно. Я покупал монетку за 3 рубля, а на рынке она очень легко продавалась за 20 рублей. Среди рекламодателей они с удовольствием готовы были покупать. 20 рублей человек вступил в твою группу.
1: Да.
2: Представляешь, 20 рублей подписчик, это космос.
1: Но он вступал в группу, чтобы получить какую-то монетку.
2: Да. Это так сейчас уже есть целая
1: индустрия. Это мертвые души.
2: Ну, мы тогда это не понимали, и на самом деле...
1: Не, ну классная штука. Сейчас появились мини-апы в Телеграме.
2: Да, это вот то же самое.
1: Просто мега тема.
2: Ровно вот такая же ситуация была с этим.
1: Это большая возможность. Ты видишь в этом сейчас возможность?
2: Тот месяц, когда мы это сделали, за первый месяц я заработал $1 миллион. Для меня, как человек, который я до этого 3-6 месяцев назад листовки в метро раздавал, потому что у меня были эти попытки делать проекты, но я на них не зарабатывал. Поэтому деньги я зарабатывал в метро листовки раздавая. И тут бах, $1 миллион на счету. Я: что? Как? как это возможно. Да, да. И это вот благодаря той возможности. И сейчас меня...
1: Ну да, там аффилиат, маркетинг, там выставляли офферы, мы платим там доллар за подписчика или платим $100 за активированную карту. Или, типа и ты того. Просто смотришь, потом нашел другой способ поставлять эти лиды.
2: Не-не, не было таких, еще не было вот этого маркетинга, аффилиат-маркетинга. Не было этого, сама идея.
1: Ну ты с ними, они платили, они были готовы платить 20 рублей, например.
2: 20 рублей вступил в группу или оформил карту.
1: А
2: или
1: ты покупал...
2: Или скачал браузер Google Chrome, еще что-то.
1: Они какие-то здесь... Это гениально, потому что внутри этих игр везде есть заплати, либо вот перейди так по ссылке, вступи в группу и...
2: Там, знаешь, кайф. Что... То есть, с одной стороны, это внешнее событие, а с другой стороны, там внутреннее. То есть, что мы сделали? Ну, во-первых, мы как-то убедили всех разработчиков, потому что никто не хотел делать рекламу. И я приходил к ним и говорю, подожди, ну, давай у тебя разместим. Он говорит, зачем? У меня деньги хорошо зарабатывают. Они уже и так были богаты, ребята. Я говорю, ну, смотри, у тебя сколько процентов людей платят? А в играх платят там 2%. Я говорю, 2% платят, а 98% никогда не заплатят. Давай ты будешь мой оффер, вот эти рекламу, вот на 98% таргетировать. Мы же можем с тобой настроить такую систему. Вот этих 2 не буду трогать, но вот эти 98. Они нужны моим компаниям. И я их просто убеждал, чтобы они на это пошли. И как бы раз там закрутилось. То же самое к рекламодателям. Приходили и убеждали их в том, что надо это сделать. Потому что это, с одной стороны, когда возникает инновация, она дает тебе возможности, но она дает очень большой трение с рынком. Когда я помню, у меня была первая встреча, знаешь, кто первый мне заплатил, ну, первая компания, которая заплатила, Рикет Бенкизер, Клеросил. Я как сейчас помню, прихожу на встречу, и они все показывают, какие-то презентации, это impressions, там слова умные, мне аж страшно было, я ничего эти слова не знал. Я сижу, мне аж страшно, что они там обсуждают, я чувствую, что это какие-то большие серьезные люди обсуждают очень важные дела, я ни хрена из этого не понимаю, но зато у меня есть игры ВКонтакте, из которых можно монетку перетащить. Они что-то рассказывают, я вообще ничего не понимаю. Они говорят, мы, значит, запустили свою группу ВКонтакте, нам нужно, чтобы все они узнали, еще что-то. Я сижу, ничего не понимаю. И потом они говорят, и мы для того, чтобы все узнали о том, что мы группу запустили, мы купили баннер на Mail.ru. Это сейчас смешно. А тогда мир считал, что надо действовать, как в телевидении. Если ты что-то делаешь, например, группу ВКонтакте, надо везде об этом рассказать. А поскольку я человек, наоборот, из интернета, я такой, зачем баннер на Mail.ru, чтобы людей ВКонтакте звать? Я не мог понять это. А для них это казалось, ну, как бы логично, потому что, ну, математика так говорила им об этом. Там была куча таблиц, куча метрик, шаров ой, соотношение того к тому. Я сделал ничего, это не понимаю. Я потом говорю, подождите, а сколько стоит у вас человек, который в группу-то вступил? Они такие, у нас там Buying Power, мы корпорации. Я вообще думаю, серьезные люди. И потом я сижу и говорю, подождите, сколько у вас стоит показ рекламы? Они говорят, столько. Я говорю, подожди, хорошо. А клик сколько? Там клик 70 рублей. Я такой, клик 70 рублей. А у меня на следующем слайде участник группы 15. Вот дизайном PowerPoint вот таким.
1: Да.
2: И я такой, а сколько тогда человек, который в группу-то вступил? А там вообще как бы это инновация была, такой вопрос. И все, мы посчитали, говорю, ну, похоже, давайте предположим, что 400 рублей стоит человек, который вступил в группу. Они говорят, ну, наверное. То есть не было идеи даже считать тогда, там, мысли телевизионно. И у меня презентация была из 3 слайдов, на 3-м слайде вот так вот желтой рамочкой, вот такой звездочкой, 15 рублей. Все, больше, вот моя смета. Я включаю, говорю, ну, вот я ничего не говорю, не понимаю, чего делать, ну, вот я за 15 рублей могу сделать. И все, они сразу такие, давай. Все остальные начали бежать, стягиваться и покупать. Я просто еле-еле успевал это разгребать. И вот так появились первые денежки.
1: Да. Кстати, очень часто вот возникают компании, возникают новые форматы, новые потоки людей. И там сразу вот первые, кто реагирует. Вот сейчас миньапы кто делает? Опять самые молодые ребята, которые там опять научились где-то трафик перегонять из тапалки в тапалку куда-то еще, там обратно.
2: Огромная возможность. Если у меня сегодня не было бы денег, надо было выбрать, чем заниматься, одна из тем точно была бы миньапки.
1: Миньапки. Что ты бы делал конкретно?
2: Ну, я неплохо разбираюсь в этом рынке, но я бы первое, что сделал, я бы составил просто список топ-100 самых популярных миньапок.
1: Да, в Китае. Да в Китае они существуют уже 10 лет.
2: Ну, я бы именно в Телеграме я бы смотрел.
1: Именно
2: я бы в Телеграме.
1: Во всех странах.
2: Во всех, да, просто вот все. Я бы все скачал, я бы во все зашел, я бы все прокликал, я бы вообще пытался понять, что происходит. Дальше. Я бы смотрел компании, кто их делает, что это за компания, чем они занимаются. Я бы посмотрел, какая у них экономика, на чем они сегодня зарабатывают, какие там есть возможности, рынки и так далее. И среди всего этого бы искал какую-то вещь, за что можно было бы зацепиться, учитывая, что у меня, ну, до чего я могу сам дотянуться. где я могу какую-то возможность создать. Рекламную или продукт какой-то сделать, или еще что-то. Пробовал. Потому что, видишь, у нас с тобой чуть-чуть разные жизни, на самом деле, да? Ты образованный человек из Германии, знаешь языки, интеллигентный и так далее. А я учился на двойке в Сибири, в кругу гопников, и поэтому мне приходилось зарабатывать деньги просто, ну, потому что надо выжить надо было. Просто потому что нечего было покушать. И надо было хоть как-то, раз. И поэтому у нас с тобой зеркальный в этом смысле жизни. Ну, я рад, что мы
1: пересеклись. Мне кажется, в чем-то похоже очень. У меня фамилия Наман, у тебя фамилия Наман. Вот хотя бы... Ты сегодня утром в лицо получил удар, я получил лицо
2: кстати,
1: удар.
2: Кстати, вот что вы знали, вот знаете, кто это сделал.
1: Так что да, это правда. Ну, вот миньяпы большая тема, я согласен. И сейчас опять новая волна, и появится какое-то количество новых компаний, каких-то интересных, да. Я согласен, этим стоит заниматься. Для, вот как раз как можно сделать что-то из ничего, если ты первый попадаешь в поток. И даже не ставит его под сомнение. Просто новый поток, сразу туда прыгаешь. Может быть, сработает, может, нет. Да. Скорее нет. Но если сработает, ты первый там, у тебя преимущество, да.
2: Я бы, знаешь, где я бы искал связку, я думаю, что второй большой тренд, который, хотя все многие о нем говорят, но я считаю недооцененный, это шорцы и рилсы, и тиктоки, вот эти короткие видео.
1: Это не прошел уже тренд, потому что...
2: Я думаю, он только начинается, потому что сейчас это черкесский рынок. То есть сейчас это вот как бы куча говна, свалка, спам и так далее.
1: Серьезно?
2: Да. Голливуда там еще нет. То есть вот... Я, как всегда, вижу, есть первый скачок, ну, черкесский рынок.
1: Он случился, по-моему, 2 года назад, да, вот этот колодкий формат.
2: Да. Он раз, как бы, но сейчас качество низкое. И, то есть это вот я называю стадия рынка, черкесский рынок, да, когда уже все есть вроде бы, и вроде бы потребности все удовлетворяются. Да, и вот после черкесского рынка следующий раунд идет, условно, европейский торговый центр. Да, вот какие-то такие торговые центры, которые уже более цивилизованные. В чем разница торгового центра от черкесского рынка? Разница только в quality, да, качество. Качество интерьера, качество дизайна, качество продукции.
1: Торговаться не надо.
2: Да, торговаться не нужен, сервис.
1: И сейчас, вот... кстати, черкизовский рынок с точки зрения договоренности инфлюенсеров и рекламодателей.
2: Да, абсолютно.
1: Они там просто там, ну, полный рандом. Написал, не ответили, вроде там оплатил, не сделал, там это полный хаос.
2: Поэтому я бы искал какой-то продукт, наверное, в миньяпках, связанный с социальным взаимодействием. Потому что Telegram все-таки это социальное, да? Может быть, дейтинг,
1: HR.
2: Да. Может быть, HR, может быть, какие-то каталоги,
1: команда, место работы.
2: Да, типа Headhunter. Вот какие-то такие социальные функции бы решал, а через короткие видео продвигал бы это. И за счет того, что короткие видео бы давали мне относительно дешевый трафик, за счет миньяпок я бы смог сделать продукт, уже интегрированный в экосистему, потому что он, ну, там, через API с Telegram может взаимодействовать, какие-то данные подсасывать и так далее.
1: Это можно, кстати, делать везде. Везде, там, в Пакистане, в Нигерии, где угодно. Это вот сейчас везде просто большой тренд, согласен. Интересно. А вот в этих шортс что можно сделать?
2: Вот смотри, я вот очень хорошо помню, потому что я воспитан на телевидении. Да? Телевидение был единственный источник развлечения в Сибири. И я помню, как, ну, выходили новые телешоу, как выходила новая реклама. И я помню, например, были такие рекламы, которые прям хотелось смотреть. Они были частью какой-то сюжета, какой-то идеи. А были, которые тупые. Купи.
1: Да.
2: И те, которые создавали историю, вовлекали меня в это, они, ну, создали феномен. Думаю, что по рилсам я бы себе сказал, а что такое Голливуд в рилсах?
1: Угу.
2: Что такое Голливуд? Какие сериалы можно делать, чтобы переход из одного ролика в другой, в третий, чтобы...
1: А монетизация в чем? Где бизнес?
2: В том, что это самый дешевый доступ к аудитории.
1: Да. Ну, а дальше там инфобиз в основном.
2: Те же вот миньяпки, если мы говорим, то есть если сделать какое-то приложение, условно, Headhunter в Телеграме. Да. Делаешь потом рилсики, которые, например, рассказывают о карьерных историях того, как человек...
1: И направляешь трафик.
2: И направляешь трафик в миньяпку, который уже монетизирует, например, так.
1: Не только инфобиз, потому что в основном я вижу инфобиз. Но если так,
2: я думаю, что там у вас вопрос, на кого ты подписан. Вот у меня здесь знакомая в Эмиратах, у нее она построила мебельную фабрику. И она точно так же через рилсы про нее рассказывает. У меня есть товарищ, он на Пхукете мини-город строит на $500 миллиардов.
1: Да.
2: И он его, мы с ним как познакомились, у него было 500 подписчиков в запрещенном грамме. И мы с ним пообщались, я как раз говорю, смотри, мне кажется, что, ну, нужно Голливуд свой строить. И он прям пошел туда топить,
1: да,
2: и он стал строить девелопера через медиа. Он снимает фильмы, снимает рилсы, снимает контент и рассказывает, как он строит город. И сегодня уже там десятки тысяч людей наблюдают за тем, как он реализует свою мечту. И все, никто не знает, получится у него там, не получится.
1: Да.
2: И так
1: далее. Но... Вот мы только что были в Селоникару, здесь в Дубае, и основатель тоже, у него там миллионы-миллионы просмотров. Вот сейчас он сделал приложение, где можно оценить свой номер машины.
2: Сколько он стоит?
1: Да, и просто это вирус. Это вирус, все оценивают, делают сторис, и это все нон-стоп.
2: Ну, ты проверил мой номер, у меня ноль.
1: У тебя самый дешевый номер во всем Дубае. У тебя самая бесполезная комбинация букв и слов.
2: Ну, у меня X хотя бы есть в начале.
1: Хотя X. Да, Илон Маск может купить.
2: Может быть, да. Но в этом и сила, понимаешь, когда что-то стоит ноль, продать это подороже, понимаешь? Когда если оно и так стоит миллион долларов, это каждый дурак продаст. А вот мой номер продать подороже, будет интересно.
1: Да. Давай, кто хочет купить. Хорошо, смотри, ниши. Кроме образования, образование уберем в сторону, да, потому что там все это известно.
2: Ну, пример, недвижимость, заводы, производство любые. Вот, например, у меня банный комплекс здесь построили, один тоже. Они меня пригласили в гости, говорят, сходи, приди к нам. И мне понравилось, я снял про них рилс. Вот, и потом тебе видео покажу, там женщина, она вообще в шоке. Она говорит, я не могу, заявки валятся, все, к ним ни хрен попадешь теперь. Вот, банный комплекс. Да что угодно, абсолютно любой бизнес.
1: Любой. Он может действовать через свои собственные шарцы, да, либо еще свои, интегрироваться с
2: в чужие.
1: Да. И то, и другое надо делать. Да.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Дагестане 3 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
2: Депутаты единогласно поддержали в первом чтении проект поправок о сохранении порога годового дохода бизнеса для уплаты НДС на уровне 20 миллионов рублей. Об этом заявили в ходе заседания Госдумы еще 23 июня. За принятие голосования 373 участника, которые воздержались или высказались против, не было. Законопроект сохраняет действующий порог в 20 миллионов рублей до конца 2029 года. Затем лимит планируют снижать поэтапно. С 2030 года он составит 15 миллионов рублей, с 2031 – 10 миллионов.